0: мы будем говорить о разочаровании.
1: Он этого не просил. Вы а положили просил? Вот это очарование. Он вам так нравится. На-на-на. И потом он делает что-то обычное. И вы такие, я разочарован. Подожди. А это его обычная это жизнь.
0: И я решил, что разочаровываться смысла нет. Потому что она все равно не изменится. Она останется такой.
1: Да. Тебе нужно просто разочароваться определенное количество, чтобы потом больше не разочаровываться.
2: Восприятие нужно свое корректировать.
0: Тема так себе, да? Ну, в смысле, она
3: слишком
0: такая...
3: лайтовая.
0: Нет, она слишком, может быть, обширная, такая абстрактная, непонятная. Но давайте попробуем с чего-нибудь начать. Давайте попробуем. Вообще, в чем можно разочароваться?
1: В людях.
0: В людях.
1: Да, в работе.
0: В работе.
1: Вообще, во всем ситуациях каких-то.
0: Все, в людях, ты... в работе, в ситуации, отлично.
1: Все, что ты поставил в приоритет, может тебя разочаровать.
2: Все, что не оправдало твоих ожиданий.
1: Да.
0: Ага, отчасти. Все, что не оправдало твоих ожиданий, во всем этом можно разочароваться. Отлично, отлично. Парни разочаровываются?
3: Да нет.
0: Тогда или нет?
2: Тогда или нет?
3: Ну да, да, все разочаровываются. Нормальная ситуация, хорошая.
1: Нормально, они не бракованные, не переживай.
2: Я просто не понимаю, никаких проблем вообще у меня нельзя.
0: Хорошо, давайте, ну может быть тогда, что такое разочарование? Если ну, все-таки разочароваться можно, вы сказали, в людях, в идее, в работе, там даже, может быть, в самом себе можно разочароваться, да, там, в том, что ты...
2: Ну, вот тут говорится, что это чувство неудовлетворенности от чего-либо. И еще есть такой, как бы, пример, то есть это крушение веры в кого-то или во что-то.
0: Угу. Крушение веры в кого-то.
2: Ну, потому что разочарование, оно так глобально звучит, то есть это уже как будто случилось что-то более такое масштабное, нежели там вот можно расстроиться, а можно разочароваться.
0: Угу.
2: И они звучат уже по-разному. То есть там расстроился, разочаровался.
0: Угу.
2: Вот так.
0: А в разочаровании есть логика?
2: Да.
0: Объясни.
2: Нет. Почему нет?
3: Да. И нас двое против одного.
0: Ну, поясните.
2: Произошла какая-то проблема, конфликт, и логично, что ты в чем-то разочаровался, если это... Если ты во что-то... Ну, например, взять людей, да? Потому что чаще всего нас разочаровывают, конечно же, люди, да? И ты, например, тебя человек подвел, предал, ты разочаровался. Чего тут нелогичного?
0: Угу.
2: В принципе, в том, что...
3: Вот и я не понимаю. Давай, расскажи.
0: Вот я не понимаю, где здесь логика?
1: В том, что ты один переживаешь разочарование. То есть это не какое-то двойное. Этому человеку все равно. То, что вы разочаровались, это проблема
0: это
1: ваш
0: ваша
1: и
0: проблема.
1: В ваших чувствах. Вы положили много на этого человека, он этого не просил. Вы
2: а
1: положили
2: просил?
1: Вот это очарование, он вам так нравится, на-на-на. И потом он делает что-то обычное, и вы такие, я разочарован.
2: Подожди.
1: А это его обычная
2: жизнь. Это одна
1: жизнь.
2: Ситуация. Но бывает такое, что человек, например, ну окей, ты его попросил, он этого не сделал. Все. Он должен был это делать, это была его обязанность, он пообещал, например.
1: Ну, ты можешь просто расстроиться, тебе не обязательно разочаровываться.
2: Ну, а тут зависит уже от масштаба проблемы.
0: А в чем разница между расстройством и разочарованием?
2: Ну, расстроиться можно от чего угодно, мне кажется.
0: Разочароваться только от чего-то такого,
2: разочароваться — это когда ты действительно... Там, я не знаю, я упала, я расстроилась, там, я сломала ноготь, я расстроилась. Но я же не буду говорить, что я разочарована в своих ногтях, к примеру, или там в мастере. Ну, а
1: расстройство... Мне кажется, подорвано доверие.
2: Это да, то есть ты верил в это, тут же и говорится, что крушение веры.
0: Степень расстройства, наверное, да, слишком большая, и тогда это происходит в разочаровании.
2: Перерастает, может.
0: Ну, вот что нам скажут?
3: Да, нормально это, ничего страшного. Расстроился, расстроился, разочаровался, разочаровался. Просто...
0: Ну, в общем, логика в этом-то есть?
3: Да есть, почему нет? Всегда есть логика во что-то. Это нормально разочаровываться, потому что в любом случае ты на любого человека, на любое действие, ты, у тебя есть ожидания определенные. Ко всему да. У тебя есть ожидания.
1: Так может не иметь ожиданий?
2: Это буддизм.
1: Нет, почему?
3: То есть ты ни к чему не имеешь ожиданий? То есть ты идешь на фильм такая, да...
2: Ну это уже как-то теряется вкус жизни, мне кажется, если ты ничего не ждешь. Если ты... Это уже какая-то мотивация.
1: Нет, почему?
3: Слушай, если бы ты ничего не ждала...
1: Если ты ничего не ждешь, что все в твоей жизни прекрасно, потому что ты не ожидаешь, а все вещи, которые с тобой происходят, ты такой: о, я вас не ждал. А когда ты чего-то ожидаешь, ты разочаровываешься, потому что у тебя есть представление о чем-то.
3: Вот на меня сегодня
1: накричали
3: на работе. Прекрасная жизнь, да, сразу же.
1: Но ты идешь на фильм, у тебя нету никаких ожиданий. И если он плохой, ты не разочаровался.
2: Я дала за
1: фильм 500
2: рублей, у меня будут такие ожидания, ну, автоматически будут ожидания.
0: А если он хороший, то это дополнительный бонус. Да, и ты пришел на работу, ты не ожидаешь, что... То есть ты ничего не ожидаешь. Ты не ожидаешь, что на тебя накричат или не накричат. Ты пришел ровный. А если на тебя не накричали, это бонус. А если накричали, ты не расстроился,
1: потому что
0: у тебя
1: не было ожиданий.
0: Потому что не было ожиданий, что на тебя не накричали.
1: Это же логичнее, гораздо.
3: У людей не может быть такого.
1: Почему?
3: Ты всегда чего-то ожидаешь. Всегда.
1: Нет.
3: Ты всегда на что-то надеешься, во что-то веришь. Ты не можешь не верить. Ты человек.
1: Вера и ожидания – это разные вещи.
3: Почему?
1: Ну, они
0: давайте
1: вместе,
0: допустим,
1: кажется,
0: так, что разочароваться можно. Ключ. Это факт. Люди разочаровываются.
1: Вы сами в этом виноваты.
0: Да. Вопрос – зачем? Кому от этого хорошо?
3: Вот смотрите,
0: от разочарования?
3: Давайте ситуацию.
0: Кому от этого польза от разочарования? Вот хорошо, я разочаровался в Наташе, предположим.
2: Ну, а мне кажется, это неизбежно.
0: Кому? Мне от этого есть... Польза.
3: Пользы нет, но...
0: Ну, а зачем
3: нет, вообще-то есть. Ты можешь
2: проанализировать. Ты делаешь выводы,
3: да. И
0: хорошо, я проанализировал, я сделал выводы. И я решил, что разочаровываться смысла нет. Потому что она все равно не изменится, она останется такой. И мне нужно с ней будет продолжать взаимодействовать.
2: Но ты же уже будешь понимать, что я знаю, там вот Наташа в этом вот косякнула, я больше с этим никогда к ней не подойду. Я разочаровался в этом с ней, в вопросе.
0: Ну вот и не разочаровался. Просто расстроился,
2: то есть
0: пережил, пошел дальше.
2: Да. И ты опять меня попросишь сделать то, в чем я неизменна.
3: Так в любом случае
0: может
3: ты переживешь
0: нет, но это.
3: Это
0: не связано с разочарованием.
2: Но мне кажется,
1: надо понять, что такое разочарование, потому что мы ходим
3: подождите,
1: вокруг да около.
3: Можно я ситуацию приведу? Вот, допустим, там у тебя есть фирма, ты начальник. Ты определенно ждешь чего-то от своих сотрудников. То, что написано в трудовом договоре.
2: Как минимум.
3: Как минимум.
1: Это не ожидание.
3: Ты вкладываешь в них силы, как дружеское
2: ожидание.
3: Лицо, потому что у вас хорошие отношения. И тут вдруг ему просто, ну, не что-то взбредило в голову, допустим, у него был план такой развития. Вот, значит, я развиваюсь по такому пути, допустим. Хочу, там, не знаю, к 50 годам добиться, там, 2 триллионов, допустим. Вот, и ты постепенно идешь. Но тебе, чтобы вырасти, нужны люди для этого. А ты, когда ты приходишь в фирму, в фирме есть уже ожидания такие, о том, что, типа... Если ты пришел в фирму, то ты здесь не для корыстных целей, а для того, чтобы помочь компании. Вот. И значит, эта компания какие-то на тебя обязательства выкладывает. И ты понимаешь, что дальше вам не по пути до какого-то момента. Допустим, заработал денег, получил опыт. И все, такая, слилась.
1: И?
3: Ты могла не приходить в эту компанию, чтобы не разочаровывать людей.
1: Это их проблема, что они разочаровались. Меня это не колышет. У меня была цель. Что
2: а если
1: я...
2: бы
3: ты
2: приезжал,
3: могла рассказать им об этом?
0: Хорошо, давайте
1: почему?
0: Тогда допустим.
1: Это их ожидания. Когда работодатель берет кого-то на работу, он не знает, у него не должны быть ожидания, что вот этот человек будет батрачен на меня 20
2: окей,
1: лет.
2: Окей, это работа.
1: Что за фигня?
2: Это работа.
3: Это
2: а если взять дружбу? В дружбе, мне кажется, я уверена на 100%, что в дружбе не бывает такого, что ты не ждешь чего-то от другого. Потому что даже вот в построении любых взаимоотношений вы ждете друг от друга чего-то. И, естественно, если это не оправдывается что-то или не случается какая-то проблема, ты разочаровываешься. Это, знаете,
1: а можешь не разочаровываться.
2: Не знаю, это для меня как это для меня какое-то естественное. Это вот ты вот существует слово «грусть», да? Это неизбежно.
1: Понимаешь, как разочарование, разочароваться в дружбе, это значит, что ты больше никогда никого не будешь к себе подпускать.
0: Я
1: вот
0: вас слушаю,
1: это
0: вас пришел к выводу, с чем связано разочарование напрямую. Разочарование напрямую связано с нашими ожиданиями. Если я ожидаю и этого не получил, тогда за этим может следовать разочарование. Да? Получается такое...
2: И следовательно, нам не ожидать, чтобы не разочаровываться.
0: Такой механизм. Если... мои ожидания, там, какие-то мечты, они там, все это, оно не затронуто так сильно.
1: Значит, я не разочаруюсь.
0: Значит, я не разочаруюсь. То есть вопрос, что значит нам не ожидать?
2: Ну,
0: или что нам
2: ожидание,
0: ожидать?
2: Мне кажется, это мотивация отчасти какая-то. Это влияет на качество взаимоотношений, когда вы друг от друга чего-то ожидаете и над чем-то работаете и растете. А когда никому ничего не нужно, это...

0: обрастаешь к определенным ситуациям или людям, или еще что-то.
1: Ты можешь закрыться, да? Закрыться от людей. Если ты разочаровалась в любви, у тебя могут быть проблемы там, с дальнейшими отношениями.
0: Ты не хочешь если больше
1: или избегаешь. Если разочаровалась в работе или в работодателе, у тебя падает доверие к этим людям. То есть получается, что разочарование, оно связано с некой такой мечтой, может быть, отчасти гипертрофированной, такой нереальной. А потом ты сталкиваешься с реальностью, бах, фу. Не проще ли сразу согласиться, что реальность такова, где меня могут предать, обмануть? Это не означает, что это не причинит тебе боль. Конечно, это причинит тебе боль.
2: Вопрос не что, сказали тебе об этом с детства или нет, что мир устроен вот именно так, а не иначе.
3: А вообще разочарование можно избежать?
1: О, интересный вопрос. Вообще разочарование можно избежать?
3: То есть я могу расстроиться, если случилось, ну, от плохого мы, извините, не застрахованы. Это случается. Я могу расстроиться, и то есть как бы пойти дальше. А если получается, если я разочаровываюсь, то значит я стопорюсь в чем-то. В развитии или в отношении к человеку, или к ситуации?
1: Во всяком случае, это какая-то пауза, которая может сказаться на все оставшееся, как бы, твою деятельность, твою жизнь.
3: Плохая ли
1: нет?
3: Пауза?
1: А, да, вот плохая ли эта пауза? Нужна ли эта пауза нам?
3: Потому что, ну, мне кажется, иногда время... Ну, у меня было такое, то, что у меня были отношения с человеком, и потом, как бы, я в нем разочаровалась, реально я не расстроилась. Потому что я расстраивалась за какие-то моменты, но я понимала, что человек не меняется, и уже тогда, когда я разочаровалась, ну, да, мне пришлось с ним как бы разорвать отношения и так далее, но я понимала, что если бы это я просто бы расстраивалась и, ну, жалела как бы и дальше взаимодействовала, это было бы хуже уже мне, и все бы закончилось уже у меня психиатрия, ну, вот грубо говоря. И, ну, что тогда в этом плохого, что я разочаровалась и прекратила контакт?
1: Да. Может быть, и в этом нет ничего плохого. Здесь просто мне показалось, что у нас здесь две точки зрения. Одна такая рациональная, чисто вот человек, разумом заблокировал себе лишние проблемы и лишнюю боль, которая может причинить разочарование. Да?
3: А другая,
1: да, очень удобно. Это удобная позиция, потому что ты действительно на себя отрезал от разочарования. И это все, значит, ты отрезался от лишней
2: боли. Нет, момент-то сам был.
1: Да, но вопрос в том, что как человек пришел к этой позиции. Наверное, что человек,
3: туда,
1: который пришел к позиции, что лучше я себе сразу поставлю правильные установки, да, он, наверное, прошел через определенные периоды разочарования.
3: Ну да. То есть
1: и сделал для себя какие-то выводы.
3: Процесс это определенный. Ну, а, кстати, бывает такое, что разочаровываются в тебе?
1: Да.
3: Тоже?
1: Разочаровываются в себе, да, пусть разочаровываются.
3: Ну, и с одной стороны, это и хорошо, что ты можешь как-то подумать о том, что вот в тебе разочаровались, но, может, над чем-то нужно работать. С одной стороны. А с другой стороны...
0: Люди как очаровались, люди разочаровались. Да. С другой стороны, может, это вообще не имеет к тебе никакого отношения.
3: Тут надо научиться воспринимать это так, чтобы не подстраиваться под каждого человека, которого вы видите или что-то не устраивает, у которого свои там ожидания, мечты и так далее.
1: А бывает еще разочарование в себе?
3: Когда это не связано с кем-то другим, то есть ты сам себе поставил ожидания и их не оправдал.
4: Мне кажется, разочаруются себе люди, которые очень высокую планку себе ставят. То, что я там закрою, допустим, какой-то проект за такое-то время, и если он этого не делает, он разочаровывается очень сильно.
3: Ну или он действительно накосячил то, что там вот последнюю ночь перед экзаменом, то есть как-то не распределил время правильно или...
4: Но опять-таки, это опять как люди сами себе придумали, сами разочаровались, здесь та же самая ситуация. Ну как бы человек сам себя разочаровал, потом он в себе разочаровался.
1: То есть получается, что мы сказали, что разочарование, оно чаще всего приносит боль, да? Но в то же самое время эта боль может быть... необходимой для человека, для того, чтобы потом правильно как бы переосмыслить некоторые жизненные вопросы. Да? И вот когда мы уже подходим к концу, давайте попробуем все-таки лекарство от разочарования, если можно так
4: его
1: сказать.
4: Нет. Тебе нужно просто разочароваться определенное количество, чтобы потом больше не разочаровываться.
3: Восприятие нужно свое корректировать.
2: Да, наверное. Вот, кстати, про восприятие.
3: Ты можешь разочароваться, ты можешь поставить крест, но вопрос в том, что будет ли тебя это волновать дальше или нет, это зависит уже от тебя. Потому что воспоминания, флешбеки, они, опять же, тоже зависят от подсознания. и на каком уровне, если ты об этом будешь постоянно думать, и это может тебя тяготить долгое время.

0: твоя вот эта вот пауза.
1: То есть восприятие – это отношение к своим ожиданиям, да, или к тому, что может произойти. И само слово «лекарство», оно подразумевает, что была боль, и теперь от этого нужно вылечиться, от этого нужно исцелиться, наверное, да? Ну и в то же самое время, если, наверное, ты можешь вот эту позицию, ну, то есть если ты созрел к этой позиции, то нужна вот эта вот грань, чтобы не остаться или не стать бесчувственным, но в то же самое время не питать иллюзии какие-то неоправданные, то есть в свои ожидания закладывать реальность. А реальность, она такова, что люди могут подвести, да? Что человек имеет право на ошибку, что может произойти какая-то беда, что можно... То есть, и когда ты вот все-таки не живешь вот этими иллюзиями, там, о, все будет вот так, да, идеалистическими, ты нормально воспринимаешь, что ты можешь пойти в кино, он тебе может не понравиться, да? Но это не означает, что у тебя потом в жизнь крахом пойдет после этого. Ты можешь расстроиться, да, тебе может быть жалко быть потраченные деньги, ты можешь жалеть об этом, но тебя это не выбьет из жизненной колеи, да?
0: Не зацикливаться.
1: Не зацикливаться. Да, дорогие друзья, это на самом деле очень важно. Важно остаться человеком, важно остаться не бесчувственным существом. С другой стороны, не нужно лишний раз очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Нужна вот эта вот золотая середина, зрелость так называемая. Мы ждем ваши мысли в комментариях на нашем сайте и в наших социальных сетях.
2: Пока!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виталий Киссер.
1: Хорошо, пусть Господь вас благословит. Мои дорогие родители, сразу вас прошу, пожалуйста, позаботьтесь о своих великолепных, чудесных, прекрасных, маленьких, пушистеньких, симпатичненьких, пухленьких детишках, чтобы они были спокойны и не мешали никому, особенно мне. Хорошо, друзья мои, в прошлую субботу, до этого мы говорили с вами две субботы о любви. И мы затронули тему «Заповедь вторая, возлюби Господа Бога, как самого себя». И мы с вами акцентировали внимание на том, что нужно, если ты хочешь кого-то научиться любить, тебе нужно научиться любить в первую очередь себя. Если человек не умеет любить себя, он никогда не будет любить другого человека. Правильно, правильно. Удивительно, мне столько написали хороших слов и гадостных, что я просто думаю, надо все-таки продолжить эту тему. Это замечательно. Итак, любовь и самооценка, они идут рука в руку. Но это не одно и то же. И мы с вами сегодня открываем тему ценности нашей, то есть как нам с вами иметь правильную самооценку в своей жизни, и если она у нас занижена или завышена, а завышенная самооценка это как раз говорит о том, что она у вас занижена, то есть вы не имеете правильного представления о самооценке, мы будем говорить в свете Писания, что Бог говорит о том, какую самооценку нам нужно иметь, какая она должна быть, и все-таки мы затронем снова тему о любви, что Бог говорит о любви к самому себе. И мы с вами увидим это все из Библии, из Писания. То есть мы будем просто тексты открывать и смотреть, как Бог будет поднимать нашу самооценку. Но, чтобы к этому подойти, проповедь будет из двух частей. Мне нужна вводная часть этой проповеди. Почему нужна вводная часть? Потому что нам с вами нужно увидеть, как мы с вами мыслим. Если мы не поймем, что происходит с нашим головным мозгом, с нашими процессами мыслительными, то у нас будут трудности. Приведу вам маленький пример. Если вы сосредоточены на негативном восприятии политики, которая сегодня в нашей стране, о других странах говорить не будем, то что вы будете искать, что вы будете изучать, что вы будете смотреть там, в интернете, по телевизору? Вы будете искать только информацию, которая негативная. И если вам даже покажут что-то положительное, что происходит в нашей стране, вы скажете, что это вранье, это неправда. То есть мы должны с вами увидеть, как мы мыслим. Но так как мы с вами верующие люди, мне хотелось бы увидеть проблему мыслительного процесса вообще воцерквленных людей, верующих людей. Итак, друзья мои, проповедь называется «Моя самооценка глазами Божьими», часть первая. И сегодня проповедь называется так: «Книга Слова Божьего и книга Дела Божьего». Книга Слова Божьего и книга Дела Божьего. Это очень важно. Так, кто меня там перекрикивает из молодежи? Самуил. Потише, а то мы с тобой вдвоем проповедуем, и кого-то слышно, а кого-то нет. Итак, поехали, друзья мои. Вот с чего мы начнем. Я хочу с вами разобрать слово «фанатизм». Что такое фанатизм? Я вам прям прочитаю, кто такой фанатик. Фанатик, фанатиомос, греческое слово, латинское слово «фанатисмус», от фанатикус, иступленный, слепой, беззаговорочное следование убеждениям, особенно в религиозной, слышите, в религиозной, национальной или политических областях, доведенная до радикальности приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно сочетающиеся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. Нетерпимость к чужим взглядам и убеждениям. Иступленность. И заканчивается отсутствие критического восприятия своих убеждений. отсутствие критического восприятия своих убеждений. Что такое критическое восприятие своих убеждений? Критическое восприятие, или по-другому, осознанное восприятие информации. То есть человек, фанатик, он неосознанно воспринимает то, во что он верит, или то, чему следует. Итак, первый текст, который сегодня будет отправным или толчком для нас, что апостол Павел пишет. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 по 22 стих. «Всегда радуйтесь». Даже вот на этом слове скажу «всегда радуйтесь». Знаете, сколько раз в Библии сказано о радости? Сколько раз? «Всегда радуйтесь». Сколько раз сказано? 3000 раз. 3000. Я уже думаю, что это заслуживает того, чтобы изучить эту тему. Но сегодня не об этом. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте. Хорошего держитесь». Итак, апостол Павел что говорит? «Все испытывайте, все исследуйте». Прочитаю вам одну цитату, без нее я не могу начать. «Пусть никто не думает и не утверждает в суетном легкомыслии или из-за недостатка скромности, что человек может глубоко познать или досконально постичь книгу Божьего Слова и книгу Божьего Дела». Вопрос. То есть автор пишет, чтобы никто не хвалился, никто не гордился тем, что он все понимает, да? И он говорит, можно понимать, вы говорите, мы понимаем книгу Слова Божьего, и дальше говорит, мы понимаем книгу Дела Божьего. Вот сразу вопрос хочу вам задать. Что такое книга Слова Божьего? Ну, понятно. А что такое книга Дела Божьего? А? Вот, знаете, в замешательство всегда верующих приводит на доктрина церкви, да, доктрина церкви соло скриптура, Библия и ничего, кроме Библии. И когда ты пытаешься что-то людям объяснить, тебе сразу адвентисты или не адвентисты, ну, человек, который с Библией дружит, он сразу говорит, а в Библии... Нет, покажи, где это написано в Библии. Или ты ему что-то говоришь, а он говорит, а в Библии этого нет. Но, кстати, в Библии много чего нет. В Библии нет, что курить нельзя. Там же не написано, курить вредно. На сигаретах написано, курение вредит вашему здоровью, да, на упаковке. Здесь же нету этого, что курение вредит вашему здоровью. Значит, все, что в Библии не запрещено, то значит что? Разрешено. Можно вот так отталкиваться, если вы руководствуетесь только говоря, что в Библии этого нет. Итак, что же такое дело Божье? Давайте мы с вами прочитаем Псалом 18, 2 стих. Псалом 18, 2. «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». Значит, есть две книги, которые о Боге говорят. Одна книга, вот она, а вторая книга – то, что нас окружает. Наука появилась 3000 лет тому назад под названием «Наука естествознание». 3000 лет тому назад появилась эта наука естествознание. Давайте прочитаем, что же это за наука. Когда появилась эта наука 3000 лет тому назад, тогда не было разделений на физику, химию, биологию, географию, астрономию. Науками назывались философы. Науками занимались философы. С развитием торговли, мореплавания началось развитие географии, а также астрономии, с необходимостью для навигации. А с развитием химии – развитие физики. Происхождение естественных наук связано с применением философского натурализма к ученым исследованиям. Принципы натурализма требуют изучать и использовать законы природы, не привнося в них законы, вводимые человеком, то есть исключая произвол человеческой воли. Вот что такое наука естествознания. Это исследование и изучение мира, который нас окружает. У нас есть сестра Наталья. Наталья Широкова. Да, она занимается наукой. Наука называется, я не знаю, как наука называется, но тем, как она занимается, это гистология, правильно? Правильно, гистология. Что же такое гистология? Она берет клеточку ракового заболевания, я не знаю, что там они, какие манипуляции они делают, и они в микроскоп начинают исследовать ее поведение. Правильно, Наташа, я говорю? Как она себя ведет, что она делает? Ну, короче говоря, это замудренная вещь, так просто не объяснишь. Но они этим занимаются. Если вы зададите вопрос, для чего вы это делаете? Вам, делать вам, Наташа, нечего. Зачем вы это делаете? Ну, они это делают для того, чтобы изучить эту болезнь, чтобы лучше ее можно было диагностировать и лучше ее лечить. Ну, я не профессор в этой области, но так, как я понимаю. И мне тут же хочется задать вам вопрос. Наташа, вы же верующий человек. А чего вы не просто не помолитесь и все? Ну, вот Библия же у вас есть. Помолитесь и все. Нет, вы берете и начинаете изучать, исследовать эти вопросы. Итак, появляется наука естествознания 3000 лет тому назад. И мне хотелось бы, чтобы Саша Баринов принимал активное участие. Александр, как ты думаешь, кто стоял на пути этой науки естествознания? Кто физически пытался эту науку стереть в порошок, уничтожить, кто пытался эту науку? Сашенька, нет. Ну, ты должен, понимаешь, фанатики, они же есть, политические фанатики, или там в политике фанатики, там в искусстве фанатики. Мне важно, чтобы ты дал определение, какие фанатики. Так это правда, Саш. На самом деле, на пути естествознания науки, Владимир Анатольевич сказал, кто стояли? Религия. Религия стояла на пути наук естествознания. Итак, сейчас я вам цитату прочитаю. Одна цитата. В эпоху государства религиозных систем как форм познания мира и структур массового сознания наука подавлялась и преследовалась. В европейской истории можно найти немало примеров, когда церковь жестоко контролировала духовную сферу, запрещая инакомыслие. Занятие наукой и самих ученых жестоко карало. Так, по наущению патриарха Кирилла, не этого патриарха Кирилла, христианская чернь в 415 году нашей эры разрушила Александрийский университет и зверски убила философа и математика Гипатию. Особенно жестоко преследовалось инакомыслие не столько во времена Средневековья, там в основном ограничивались сжиганием книг, а позже, в эпоху Реформации и в эпоху Возрождения, по приговору Женевской консистории в 1553 году был сожжен на кресте испанский мыслитель и естественно-испытатель и врач, открывший малый круг кровообращения Мигель Сервет. В 1600 году был осужден католической церковью как еретик и приговорен светским судебными властями Рима к смертной казни через сожжение Джордано Бруно, высказавший мысль о бесконечности Вселенной. Он сказал, Вселенная бесконечна. А церковники говорили, а в Библии написано, Бог сотворил землю, потом что? Солнце и Луну, и звезды. Все, а? О какой там бесконечности речь идет? Более того, есть текст такой, который говорит о том, что Земля стоит, ну, как фундамент. И долгое время церковь думала о том, что Земля какая? Плоская. Потом все-таки до них дошло, что Земля круглая. И, кстати, Джордано Бруно, он как раз поддерживал идею Коперника о том, что Земля вращается вокруг своей оси и вращается вокруг Солнца. И Джордано Бруно говорит, вот что происходит, вот что видят мои глаза. Они говорят, а в Библии этого нет, пошли на костер. И сожгли бедного монаха. Кстати, он монах католической церкви. Следующий. А, кстати, еще вот представьте. Короче говоря, об этом можно говорить бесконечно, если вы изучаете историю. И если вы изучаете историю и науку естествознания, то вы видите, кто являлся проблемой вообще в достижении человечества. Я хочу, чтобы вы увидели трагедию до самого конца, чтобы вы увидели трагедию вот этого фанатизма и религиозного фанатизма, к чему это привело нас с вами. То есть мы с вами думаем, что живем в таком относительно прогрессивном обществе, прогресс везде. Я сейчас вас разочарую. Ну, я разочарую радостно, я надеюсь. Итак, кстати, всеми нами любимый Ян Гус, протестант. Адвентисты, кстати, очень его любят, правда? Что с ним церковь сделала? Зажарила? Едем дальше. Итак, различия между естествознанием и религией, они очевидны. Нам с вами нужно увидеть различия. В чем они различаются? И увидеть, где они пересекаются. За что отвечает религия? Религия отвечает, как был такой психотерапевт, психиатр, который был в концлагере, еврей по происхождению, как? Да, Виктор Франкл, который пытался смысл жизни, то есть он пытался описать смысл жизни. В чем смысл жизни? Так вот, если мы с вами берем веру в Бога или религию, то религия как раз отвечает, во-первых, в чем смысл бытия человека, во-вторых, религия отвечает за то, чтобы человек попал в вечность. То есть это задача церкви. Церковь как раз, задача церкви заключается в том, чтобы открыть человеку смысл бытия, показать, кто является Творцом, показать, что человек грешник, и показать путь ко спасению. Затрагивают вопросы духовного плана. Церковь – это тот организм или тот инструмент, который отвечает за духовные вещи. А за что же отвечает наука естествознания? Вы же знаете, что человек – это не только дух. А что еще человек? Это душа и тело. Человек – это не только дух. Знаете, когда хотят подшутить под человеком, ему говорят иди духом питайся, да, когда не хотят денег давать, иди от духа попитайся. Но человек, он не может без воды, без воздуха, без пищи, поэтому человек состоит из трех вещей, из духа, души и тела. Наука естествознания отвечает за тело, за нашу жизнь здесь на земле, как мы живем, как мы дышим, как мы движемся и как мы существуем. Вот за что отвечает наука естествознания. К чему я хочу подвести вас, дорогие братья и сестры? У меня просто я счастлив от того, что я могу сегодня вам это сказать. Давайте мы с вами посмотрим книгу Левит, 11 главу, 7 по 8 стих. Я хочу вам показать, как наука естествознания, она не про... Нельзя ее сказать, вот как церковники говорили, пфу на нее. Давайте мы посмотрим, что на нее пфу нельзя говорить. Левит, 11 глава, 7-8 стих. «И свиньи, потому что копыта у нее не раздвоены, на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачку, нечиста она для вас, мясо их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». Вопрос. Почему нельзя есть свинью? Там написано, она нечиста. В чем ее нечистота? Давайте. Вот понимаете, вот я не фанатик. Я не верю слепо тому, что вы мне говорите. Мне нужно это понять, мне нужно изучить. Вы знаете, что я сотворен по образу и подобию Божьему? Бог мне наделил, меня наделил разумом, рассудком. Бог наделил меня свободой. Свободой моего выбора Он наделил меня. И для меня важно, почему же Бог говорит, что свинья нечиста для меня. Что мне поможет определить, что она нечиста? Какая наука? Ну, если просто обобщать, то можно сказать, что наука – естествознание. Потому что, когда Цвета приписного проводит, к примеру, программу о чистой и нечистой пище, она показывает слайды, и она говорит, свинину есть нельзя. Дальше она пытается людям объяснить, почему нельзя свинину есть. И она показывает мясо хрюшки в разрезе, и там есть эти огромное количество паразитов. То есть вероятность того, что вы подхватите паразита, большая. Не нужно играть в рулетку. У меня сразу вопрос. Света, откуда вы знаете, что там паразиты? А вы прибегли к науке, правда? То есть вы прибегли к такому же человеку, как Наташа, вы исследовали, и теперь вы говорите, что там в ней живут паразиты. Почему? Потому что свинья еще является таким существом, который кушает всякую дрянь, и в конечном итоге вот ее кушать нельзя. Света, у меня вопрос. Светлана, ничего, что я буду тебя сегодня спрашивать? Вопрос. А если я свининку возьму просто, на уровне, знаете как, без участия свиньи, просто беру клетку, оплодотворяю, выращиваю в пробирке, идеально чистые условия. Вот она у меня дома живет, я ее кормлю только фруктами и овощами. В этом случае можно ее есть? Почему? Она же чистая стала. Червяков нет, ничего нет. Что такое? А? Вот видите, и уже мы приехали, правда? У меня, кстати, был интересный случай. В Заокске я учился. Кстати, если Андрей Кукунов здесь, нет? Или Дмитрий Булатов? Короче говоря, мы в столовой кушали, сидели за столом. А я повар по специальности своей, и нам Заокские давали вот такие йогурты огромные, знаете, такие вот полулитровые, большие. И я сижу, читаю состав йогурта, читаю, там написано «желатин». А я такое вспоминаю, из чего желатин готовят? А желатин готовят из отходов мясной промышленности. Чаще всего их готовят, или в основном их раньше готовили, из костей этого производства. Из костей кого? И крупнорогатого скота, и свинюшек. Значит, здесь присутствует свинья. И я делаю вывод публично, за столом, кто сидел, я сказал, в этих йогуртах свинья. И все, короче, от этих йогуртов раз, я пошел, взял пакет на кухню, все йогурты собрал. Единственных, кто мне не отдал йогурт, это Дима Булатов. Он, короче, сказал, я тебе не отдам, я изучу этот вопрос. И пошел, поставил йогурты в холодильник. Все отдали. Андрей Кукунов набрал очень много, отдал. Я потом 2 месяца йогурты ел. Так они пошли к Александру Болотникову для того, чтобы выяснить. А прежде чем они пошли, они подошли к повару и спрашивают, а правда ли, что в желатине может присутствовать свиные кости? И повар говорит, да. Они говорят, а чего же вы нам даете эти йогурты? А она им отвечает, ну я же их не ем. И они все в шоке были. Пошли к Болотникову, Болотников Саша сказал, что в этом йогурте свинины ровно столько, как будто свинья прошла от вас на расстоянии метра. Потом все прибежали, хотели забрать у меня йогурт, и я сказал, все, йогурты уже в моем организме. Итак, друзья мои, почему я не буду кушать свинину, даже если я ее выращу в идеальных условиях? А потому что свинина по ДНК, по строительству ДНК, она очень похожа на ДНК, Наташа скажет вам кого? Человека. На ДНК человека. Вкус мяса свинины очень похож на вкус, я не буду говорить кого. Более того, это одно из животных, которое смерть свою предчувствует. И когда вы пытаетесь ее похоронить, в смысле, умертвить, то она в кровь выбрасывает такое огромное количество химических элементов, которые делают ее мясо ядом. И вы даже можете кушать и говорить: вкусно, мягко, полезно. На самом деле пользы от этого будет гораздо меньше, чем вреда. Откуда я это знаю? Из-за науки естествознания. То есть я вник, я изучил, я исследовал. И теперь я понимаю, что Бог не просто так мне это сказал. Я не фанатик. Я изучаю, исследую и держусь того, что мне открыто. Опять же, могу ли я сказать, что мне открыто все? Как я там первую прочитал вам цитату? Это глупость, когда говорить, что все мне открыто. Хорошо. Итак, различия, они очевидны между религией и естествознанием, но они просто необходимы. Они не могут исключать друг друга. Они должны идти рука об руку. Кстати, интересно еще заметить. Когда религия говорит науке естествознания, ну ладно, хорошо. То есть вот представьте себе, было время, когда у вас заболел аппендицит, и это в Европе называлось болезнь кишок. И если у вас воспалялся аппендицит, вы были приговорены к смерти. Вас не могли спасти. Очень много было людей, которые хотели посмотреть, что же там происходит, почему человек умирает от этой болезни кишок. И они, чтобы это увидеть, нужно препарировать мертвого человека. Но представьте себе, что вы пытаетесь кого-то препарировать, а церковники вас за этим делом заметили. Кто вы? Вы колдун, вы ведьмак, и вас надо на костер. Следующее. К примеру, представьте себе болезнь глаз, вот этот, катаракта. Катаракта. У вас на глазах что-то появляется, да? И вы сейчас, вот у вас сейчас аппендицит схватило, что вы делаете? Вот схватил вас аппендицит, что вы делаете? Вы звоните мне и говорите: пастор, срочно приезжай, у меня аппендицит схватил, нужна твоя молитва, давай, бегом сюда. Или инсульт вас бахнул, и у вас уже это... Уже пол лица не работает, и вы звоните мне и говорите: пастор, быстро ко мне, скорее, мне нужна твоя помощь. Или кого вы вызываете? Врача вы вызываете. И сегодня даже любой церковник, который, допустим, 100 лет тому назад, он бы меня, вот если я врач, пытавшийся проникнуть в недра, внутренности человека, он бы меня сжег на костре, а сегодня он сам мне звонит и говорит: бегом, лети ко мне. То есть церковь всегда говорит «да» после того, когда уже медики прошли определенный этап, как определенный путь, когда их церковь уничтожала, но они все-таки прорвались и сказали: слушайте, аппендицит можно оперировать. Как вы думаете, когда начали операции на аппендицит делать? По времени. 1735 год. Не так давно. Когда начали делать операцию на глаз по удалению катаракты? 1825 год. Когда врачи обнаружили антибиотик? Александр Флеминг. 1825 год. Но до Александра Флеминга его несколько раз открывали, просто названия не было. Но Флеминг, открыв пенициллин, не смог его в лекарство превратить. После него многие еще люди работали над тем, чтобы превратить его в лекарство. Так вот, когда Александр Флеминг открыл пенициллин, то жизнь человека увеличилась на 30-40 лет. А теперь представьте, что бы сделала церковь со мной, если бы застала меня за тем, что я сижу с пробирками. Химичу. Что бы сделала со мной церковь? Опа! Вот откуда чума. Знаете, чума пришла, или испанка пришла, к примеру, вот этот испанский грипп. 500 000 человек вымерло при испанке. И люди, врачи пытаются найти средства от этой болезни, а церковь уничтожает этих людей пачками. Фанатизм. Это когда люди не принимают то, что есть другая наука, которая открывает людям Бога. Это наука естествознания. Буквально мне еще 5 минут, и на сегодняшнюю тему мы закроем. Я когда учился в Заокской академии, нам давали множество богословских предметов. И всего один маленький предмет, он назывался «Пасторское консультирование». Предмет назывался «Пасторское консультирование». Всего там, по-моему, 30 часов. Вот. Но множество предметов богословских. Когда я пришел на служение пастором, уже более 25 лет совершаю служение, ко мне за это время обратилось множество сотен человек с вопросами. Давайте мы с вами сделаем так. Мы вот эти множество сотен объединим в 1 сотню человек. Представьте себе, что за это время ко мне обратилось 100 человек с вопросами. С вопросами. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, какие вопросы этих людей больше всего интересовали? Вот больше всего ко мне приходили с какими вопросами люди? Чего? Что нельзя делать в субботу? Ага, еще? Кто думает как? Здоровый образ жизни, вы думаете, да? Я вас разочарую. Вот если взять 100 человек, из них всего 2 человека интересовались религией. 98 человек ко мне пришли с вопросом таким. Пастор, мой муж пьет. Пастор, меня бьет мой муж. Пастор, мой муж игроман. Он играет и просаживает деньги. Пастор, меня изнасиловал мой отец. Пастор, меня изнасиловал мой сокурсник. Пастор, что мне делать с моим сыном? Он алкоголик и наркоман. Пастор, у меня плохие отношения с моими детьми. Пастор, у меня плохие отношения с мужем. Мы на грани развода и так далее и тому подобное. 98 человек ко мне обратились вот с этим вопросом. Людей волнует не вопрос религии, а вопрос того, что они не могут в этом мире жить нормально. Они не могут существовать нормально. И следующий вопрос вам вдогоночку. Вот представьте себе 100 пасторов, к ним пришли 100 человек, 98 человек пастору задали вот такой вопрос. Сколько пасторов ответили и как они ответили этим людям? Как вы думаете? Сколько процентов пасторов так ответили? 98% пасторов на вопрос, вот этот, который я сказал, люди, которые задают служителю, служитель отвечает: молись, сестра, или молись, брат, Бог терпел и нам велел. За мной муж бегает, он меня должен зарубить, что мне делать? Мне можно развод подать. Ты что? Бог против развода. Смирись, кротость тебе нужна. На колени, в тайную комнату иди. Ты плохо молилась. С топором нашли в голове эту женщину. Пастор делает вывод. Во-первых, у нее плохая вера. Во-вторых, наверное, грешница не смирилась до конца. И в-третьих, на все воля Божья. Вот так пастор отвечает. Я не хочу ни одного служителя обидеть. Я просто вам хочу показать, что сегодня мир нуждается не в том, чем религия его пытается накормить. Если вы посмотрите, что делал Иисус Христос отвечал на нужды людей, а потом говорил человеку: «Следуй за мной». Так вот, сегодня нужда людей заключается в том, чтобы людям помочь правильно выстраивать взаимоотношения. Вот вы все верующие люди, вы ходите в церковь. Вот я ваш пастор, и я знаю, между кем и какие конфликты. И я знаю, что вы эти конфликты, я говорю, 19 числа вечера. И тем самым я подразумеваю, ну, вы, любые верующие люди, знают, что это подразумевает, что вам нужно прийти к консенсусу какому-то, но никакого консенсуса нет. Никакого мира. И я, как служитель Божий, понимаю, в чем причина. Причина не в том, что вы Слово Божие читаете или не читаете, А причина заключается в том, что вы пренебрегаете наукой естествознания. Есть наука молодая, очень молодая, психология, которая помогает людям ответить на те вопросы, которые их волнуют. И мне говорят, психология – это... Так, пастор сказал слово «психология»? Так, давайте там быстренько дрова несите. Сейчас мы его быстро поджарим. А потому что наука молодая. В России она вообще существует. Вот так, 40 лет тому назад она открылась как наука, а практикуется 20 лет. Очень молодая наука. Поэтому можно сказать, что пастора на костер. Но у вас ничего не выйдет. Потому что нам нужно с вами дать людям то, в чем они нуждаются. В том, в чем они нуждаются, люди. Итак, друзья мои, любой пастор, он должен быть и духовником, и психологом. Но психологом с библейским уклоном. Психолог тот, который помогает людям ответить на вопросы души с точки зрения Библии. Приведу вам пример. В конце мы помолимся. Даник мне ограничил во времени, я уже и так 8 минут перебрал. Представьте себе хирург. Вот хирургия – это плохо? Это хорошо. Но есть хирурги, которые делают операцию по удалению там аппендицита или, допустим, там Гор делает вам хирургические операции там на вашем зубе, он делает операцию, чтобы вас исцелить. А есть хирург, я к нему прихожу и говорю, слушайте, я хочу пол поменять. Мне надоело быть мужчина, я хочу быть женщиной. В свете Библии что этот хирург должен сделать? Миша говорит, это не написано. Вот именно, правда, только психология отвечает, что есть гендерный, да, то есть есть мужчина, есть женщина. И вы прекрасно понимаете в свете этой науки, что это неправильно. Или, допустим, приходит девушка и говорит хирургу, сделайте мне этот язык, как у змеи. Знаете, сейчас делают мужчинки, парни, девчонки себе язык разрезают на две части. Это как называется? Можно сделать такую операцию? Потому что это членовредительство. С библейской точки зрения нельзя, но люди делают. То же самое и в этой науке психологии. То есть есть люди, которые живут согласно Библии и смотрят, изучают в свете Библии эти вопросы, а есть люди, которые вне Библии это делают. Или вопреки Библии, или противоречащие Библии. Вот тогда уже, извините, это неправильно. Итак, молимся, в следующую субботу мы с вами будем открывать, что Библия говорит о самооценке человека. Нужно ли себя любить? Что это такое? Как себя любить и как себя ценить? Помолимся. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты через Слово Твое говоришь нам, что мы можем исследовать Тебя, Твой характер, Твою личность, не только изучая Слово Божье. Потому что Слово Божье, да, оно много нам открывает, но не все открывает. Слово Божье Твое говорит нам о том, что может дополнить это. Это наука естествознания. И мы видим, что с течением времени, да, вот если так вдуматься, на протяжении тысячелетий Церковь держала человечество в таком отсталом состоянии. Средняя продолжительность жизни была 30-40 лет. И всего буквально каких-то 200 лет тому назад вот этот произошел прорыв с этими науками, с медициной, с химией, с физикой. И человечество словно шагнуло на шаг вперед и стало жить гораздо лучше, гораздо дольше. Иисус прекрасные слова сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Господь, благослови нас вот открывать для себя то, что не только через Слово Божье может нести нам пользу, может делать нас более счастливыми, более радостными. Помоги нам, Отец Небесный, не быть фанатиками, но быть людьми открытыми для света Твоего. Тебе слава и хвала. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Почему и ради чего человек может однажды оставить успешно построенный бизнес? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель, пастор Юрий Михайлович Волобоев. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что нашли время, приехали к нам.
2: Спасибо вам за приглашение.
1: Юрий Михайлович, у вас было такое состояние, и просто ли это было для вас оставить вдруг бизнес и пойти выбрать все-таки линию священнослужителя, выбрать это направление?
2: Кажется, что это очень непросто, да, как так, потому что для мира нашего сегодня и для современного времени бизнес кажется, что это ощущение свободы, что это безграничный горизонт возможностей, что это открытая площадка для самореализации. Но это как бы, знаете, как реклама. С другой стороны, те, кто так профессионально погружен в ту или иную деятельность предпринимательскую, могут сказать о том, что есть масса побочных факторов, которые не дают, значит, так сильно себя реализовать, и это не всегда безграничные возможности. Но, да, это очень большая ответственность и много с этим, что с делом связано. Поэтому иногда, да, человек устает. Кто-то говорит о том, что для бизнесмена предельный срок 10 лет, когда у него наступает профессиональное выгорание и желание сменить деятельность. Иногда люди меняют радикально. Что касается меня, то, наверное, тоже я достиг этого момента 8-10 лет занятий этим делом, после чего, в общем-то, пришел к Господу. И не то чтобы как-то для меня это было сложное решение, оно было естественно. Я открыл для себя новый мир, который меня полностью захватил, который для меня был очень интересен, яркий. Я стал погружаться в глубины мудрости библейской. И для меня это стало большим, чем просто желание что-то строить, ремонтировать, так вот, на том уровне, которым я занимался.
1: Угу. У вас бизнес был связан именно со стройкой непосредственно?
2: Да, в эти лихие 90-е моя предпринимательская карьера началась с того, что мы изготавливали строительный материал, то есть там керамзитобетонные блоки, а потом мы пришли к строительству, а потом мы пришли к крупным заказам по капитальному ремонту. В общем, я был связан вот со всем этим направлением.
1: Угу. Отлично. А вот смотрите, вы росли с мамой, то есть, получается, мамой воспитывались, а в полтора года, когда вам было всего полтора годика, папа вас оставил. И вот насколько для вас вот это время было тяжелым? Вот расскажите немного об этом.
2: Ребенок не ощущает тяжести жизни. Он всегда счастлив, когда его любят. Мама воспитывает или мама и папа, только потом.

0: когда вот, собственно, создал свою семью. Да, это вот для меня, я вдруг увидел, что есть большие пробелы, да, вот, где-то в отцовском понимании отцовства, в ответственности отцовской. Мне пришлось многому чему учиться фактически.
1: Да, у вас мама, она вдобавок работала еще в медицинской сфере, и получается, что часто она отсутствовала дома. И почему вот я назвала это время все-таки тяжелым для вас? Потому что, мне кажется, оставаться зачастую одному дома, да, это наверняка больше вас привело к самостоятельности, можно так сказать?
0: У меня была бабушка, которая была рядом, старшая сестра, которая старше меня на 7 лет. Но на самом деле, да, то есть я как бы с детства фактически уже учился самостоятельности и ответственности за свои решения.
1: А вот смотрите, вы с детства очень разносторонний человек. Это игра в футбол. Вы часто выбегали на улицу с мальчишками, играли в футбол. Также я знаю, что вы играли на фортепиано и до сих пор играете на фортепиано. Занимались бальными танцами, очень много читали, даже раскопками занимались в свое время. Вот расскажите, как вот это все можно было объединять в себе, вот эти разносторонние все направления, как вообще так складывалось? Это все-таки вот воспитание мамы больше сыграла роль? Или как-то сами все-таки это все выбирали?
0: Ну, конечно, когда там, я был в первом, втором классе, мама вдруг решила сделать из меня музыканта. И отправила меня в музыкальную школу. Это было ее решение. Я не скажу, что как бы это для меня было, знаете, таким восторгом. Тут надо было гамма играть, произведения заучивать, экзамены сдавать. Вот. Но для мальчика и подростка, значит, музыка не в приоритете. Я занимался дзюдо, на самом деле, кроме всего этого. А для мальчика интересен, конечно, спорт, да, то есть футбол – это страсть, да, то есть у нас класс был очень спортивный, школьный. И, кстати, профессиональные футболисты вышли из нашего класса.
1: Отлично.
0: Поэтому мы участвовали в соревнованиях, в школьных, в региональных по футболу. Вот я участвовал. Соответственно, спорт, ну, для мальчика это как бы самореализация где-то, да, но и просто интересно. Мы были действительно такие увлеченные спортсмены, потому что, я не знаю, там, до определенного возраста, там, чуть ли не 25 лет, я мог назвать имена всех футболистов фактически известных. Все сборные, да более того, команды высших лиг европейских стран. Вот, это такое было профессиональное погружение в спорт в свое время. Да, вот попутно, кстати, занимался бальными танцами, но мне это понравилось, конечно. И тоже мы участвовали в концертах. Это было интересно. В школу пришла тренер, женщина, пригласила. И так красивую картинку нам нарисовала, чему мы научимся. Значит, поскольку я музыкой занимался, все-таки мне это было где-то. Мне просто стало это интересно попробовать. Я попробовал. И долгое время танцевал, да, вот в танцевальном ансамбле. Да, вот выступали мы, еще раз повторюсь, с концертами. Ну, так вот жизнь протекала. Было много свободного времени.
1: Да, и тем не менее, когда вы из армии пришли, вы все-таки выбираете путь бизнесмена. Почему?
0: Это 90-е годы. Мне кажется, это повальное увлечение. Я не знаю человека, который бы не пытался заниматься бизнесом, на самом деле. Да? То есть мне было 20 лет. Это такая романтика, такие серьезные, знаете, изменения в стране. То есть рушился СССР, Советский Союз, его устои. Мне удалось поработать и при Советском Союзе. Да? То есть трудовой путь вообще на заводе начался, на самом деле. Вот. В качестве электрика, да, и там, различных профессий даже. Значит, ну а потом, когда все это вдруг начало рушиться на моих глазах, кстати, участвовал во многих событиях лично, и даже был на баррикадах при штурме Белого дома в Москве. Да, вот, видел танки, которые там стояли перед парламентом. Ну, это романтика, да, то есть я вообще, наверное, человек такой романтичный достаточно, а вот мне так было всегда интересно поучаствовать в каких-то таких значимых событиях, вот. Ну, а как же пройти мимо бизнеса для человека, который погружен в романтику, а вот. У нас были свои иллюзии, вообще, как бы, мы считали, что весь мир, он достаточно узок и тесен для нас. Достаточно сказать о том, что такая очень интересная история.

0: Я в 22-23 года открыл предприятие, на самом деле, свое. Значит, вообще, так сказать, порой не понимая там многих вещей в жизни, да, и особенно в бизнесе. Ну, в принципе, страна в целом не понимала, что такое бизнес. Это были кооперативы для знающих людей 90-го, 91-го, 92-х годов. Это самое начало, это начало начал. По сути дела, где и отчеты финансовые стояли все лишь из двух страничек на самом деле. В общем, тогда это легко было открываться и все это дело вести. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что я подрядился на постройку кислородной подстанции для одной из больниц. Интересно, что профессиональные строители отказывались от этого объекта, а я решил все-таки это осилить, причем не понимая, во что я ввязываюсь.
1: Можно сказать, что вы не боялись рисковать?
0: Абсолютно не боялся рисковать. Как оказалось, это сложнейшее инженерное сооружение, которое принесло не очень много денег, но очень много проблем и, главное, боли. Потому что там это повышенная опасность сооружения со своими нормами доступа, допусков и так далее. Вот. И по незнанию, да, то есть и то, что вот этот вот предел риска, наверное, для меня был понижен, но мы ввязались в этот проект, и что самое интересное, построили ведь, сдали, и до сих пор это подстанция кислородная стоит.
1: Потрясающе. Юрий Михайлович, а подскажите, вот благодаря чему так успешно в 90-е вы брались вот за такие проекты, реализовывали их? Благодаря чему? Подскажите.
0: На тот момент вряд ли, что я мог вам сказать, почему. Только позже гораздо я понимаю так, что изначально, с самого детства, меня Господь вел все-таки. Почему? Потому что родился все-таки я в христианской семье. Так вот, мой дедушка был нерукоположенным служителем православной церкви, он был старостой церкви. Поэтому вот с самого детства мама меня отправляла всегда в деревню на лето. Значит, я рос, когда люди читали Библию, дедушка читал Библию. Вот. Два раза в день молились. И опять же, это для меня было, на меня это повлияло, потому что я начал молиться, когда мне было там 5 лет фактически. Но когда уже вырос, да, то есть я был и пионером, и комсомольцем, в общем, как обычным советским человеком. Наверное, какую-то религиозность я не осознавал уже в таком подростковом возрасте. Все это пришло гораздо позже. Но вот я думаю, что Бог допускал в моем случае все эти моменты. Ну, это было какие-то этапы были становления, образования, формирования личности.
1: То есть постепенно Бог вас вел?
0: Да.
1: Угу, отлично. А мама ваша посещала церковь, и вы также посещали церковь вместе с ней. Вы приходили и читали газету в стороне. Угу. А подскажите, вот вы читали газету, приходили просто, как бы проводили так время или по другой причине все-таки?
0: Эта газета была «Спорт-экспресс», поэтому я вам говорил, что я был человек, который профессионально был погружен в футбол. Значит, и поэтому я всегда читал «Спорт-экспресс», я покупал все новые номера. И для меня, ну, а для обычного светского человека в тот момент... Я уже шел в церковь, да, да, где, которую посещала моя мама, у меня было для этого свободное время. Ну а вот, проходя мимо газетного ларька, как было не купить свою любимую газету. Поэтому я с газеты заходил в церковь, садился, ну, да, на стульчик на заднем ряду. У меня была интересна проповедь, я вам скажу.
1: А все-таки интерес был, да?
0: Интерес был очень большой, потому что, опять же, все это Господь так усмотрел в моей жизни. Первое мое посещение церкви адвентистов седьмого дня как раз-таки было в среду, когда проповедовал один из служителей церкви. Его проповедь, не скажу, что была такая вот прямо очень глубокая или яркая, но, наверное, яркая все-таки, да, потому что до сих пор я ее запомнил, она была первой. Она настолько меня своей простотой и яркостью затронула, да, что... Он просто одну мысль провел, вот между добром и злом нет нейтральной зоны, вы или на стороне добра, или на стороне зла. И я как-то задумался, вы знаете, думаю, а где же я? Да, это было интересно. И я стал приходить, вот в субботу приходить слушать, что говорит служитель церкви с кафедры. Я очень мало понимал субботнюю школу, там были слова непонятные, и мысли такие, знаете, для меня, для вполне светского человека это было как-то так далеко все. А вот проповедь, да, она была жизненной, близкой. А вот поэтому я как-то старался, ну, вот, слушать, приходить.
1: Угу. То есть интерес все-таки у вас постепенно вот этот вот стал возрастать. Угу. А вот в это непростое время, в 90-е, казалось бы, все было хорошо, все у вас шло замечательно, можно сказать, в бизнесе, постепенно вы росли. Ну вот расскажите мне историю про вашего друга, который однажды вас подставил, вас предал, использовав печать вашу, и, соответственно, вы задолжали крупную сумму денег организации, которую вы совершенно не знали.
0: Ну, вы знаете, такие истории, они уже, наверное, рядовые. Любой предприниматель совершает в жизни ошибки. Это часть его обучения. Ну, естественно, рядом с нами наши друзья, которым мы доверяем, они или партнеры по бизнесу, или просто у нас в команде, да, то есть у каждого предпринимателя есть своя команда, на самом деле, если такой достаточно будет крупный бизнес. Ну и да, в моей жизни тоже такое произошло. Приятель мой попросил помощи в оформлении документов. Но поскольку это товарищ, я ему вполне доверял, как самому себе, но вместе мы много что делали. У нас было общение неформальное, да, то есть, да, ему дал пустой бланк предприятия с моей росписью и печатью, чтобы он тут оформил, да, то необходимые документы. А выяснилось совершенно другое, когда он там просто подписал текст долговой расписки, вот, и отнес это дело в суд. И, конечно, для меня это было просто действительно таким шокирующим событием. А не в том, что это такая была, знаете, махинация или удар в спину, хотя это все так и было, да, а прежде всего, что это же товарищ, вот, с которым, извиняюсь, мы там несколько лет, много лет, да, были вместе, общались с семьями, да. А как бы его жена, да он же там вот женился-то при мне, собственно говоря. И, ну, знаете, вот это был такой...
1: Что вы испытали?
0: Ну, для меня, наверное, даже не потеря денег является или являлась большой проблемой, сколько потеря отношений. Вот. Все-таки для меня отношения всегда, наверное, были больше, чем деньги. Вот, и поэтому, когда вот это все произошло, я вдруг понял, что я потерял человека, да, то есть и вообще то, что человек это может сделать, да, то есть это, конечно, было потрясением достаточно большим. Вот. Да, целый год мы там ходили по судам с ним, а потом как-то все это очень быстро закончилось. И вот это, конечно, для меня был очень большой духовный опыт, я вам скажу, потому что я как бы сразу понял, что я совершил ошибку. Я пошел к юристам за консультацией, что же мне делать. Они говорят, ну это же твоя подпись, да, то есть печать твоя, да, ну все, плати. Я говорю, нет таких денег. Ну что, надо другими путями решать эту проблему. Ну а пути, конечно, лежали за гранью закона, все пути решения этой проблемы. Я уже ходил, более того, я уже был крещенный человек. То есть я уже принял заезд с Господом через водное крещение. И я как бы понял, что я-то на многое уже не смогу пойти, да. Я не знаю, пошел ли бы я на какие-то, так сказать, действия вне закона, когда еще не ходил в церковь, ну, не знаю, не могу сказать, да, то есть история, как говорится, слагательного наклонения не имеет. А вот здесь я понимал, что да, я как бы же вот в церкви, я с Богом, да, то есть, и там совершать какие-то действия вне закона для меня уже невозможно. А что остается? Легальных путей решения нет, значит, нужно платить деньги. Ну, той суммы денег у меня не было, на самом деле. А тогда оставался единственный путь – это молитва. И я как бы вот каждый день, мое утро начиналось с молитвы. Господи, как-то помоги мне выпутаться. Вечер заканчивался тоже с молитвой. И на протяжении этого года было много заседаний судебных, когда там вот нас вызывали, мы давали объяснения, человек давал объяснения, свидетели даже какие-то появлялись. Значит, человек, конечно, рассказал обо мне все самое плохое, что во мне есть, насколько я ужасный человек, Вот. Я просто молчал в этот момент, сидел, значит, ну, я как-то не поворачивался, ничего плохого сказать об этом человеке, об этой ситуации. Но единственное, что я заметил, и судья сказал, что посмотрите, что расписка написана, собственно, рукой не моей. Угу. Почерк, в общем-то, это не мой. Да, роспись моя, печать моя. Да, я ошибся. Да, я доверился человеку. Вот. Ну и все, собственно, что я сказал. А потом, через год, это я уже, конечно, от этой духовной борьбы подустал. Вот. И говорю, Господи, ну что делать? Ну, если уж надо платить, значит, вот тогда помоги мне решить проблему и с деньгами. Да? То есть. И вот мы собрались на это судебное заседание, где судья, в общем, отверг иск по определенным правилам, да, то есть законам Российской Федерации, и все, и дело было закрыто. Мы не ожидали, ни он, ни я, такого исхода после года разбирательства. И это для меня было большим все-таки духовным уроком, насколько Господь вот, любит, защищает даже в самых сложных ситуациях жизни.
1: Можно, наверное, даже сказать, что это был год духовного роста вашего.
0: Наверное. Хотя, конечно, я могу сказать о том, что не всегда это было таким уж, таким, знаете, ростом с положительными эмоциями, вот, с хорошим настроением. Такой, да, большой год духовной борьбы.
1: Вы простили этого товарища?
0: Да, вот, кстати, вы знаете, вот это было самое еще одно откровение, когда вот мы встретились уже позже. Кстати, он пошел, подал еще в суд высшей инстанции. Ну, там все было очень быстро, в течение 20 минут все закончилось. Просто также подтвердили, что иск не будет рассматриваться. Значит, ну и все, как бы тема закрылась. Прошло время, там тоже еще около, может быть, там 5-7 месяцев. И мы с ним встречаемся. Вот. Но все знали, что я хожу в церковь. И он меня спросил, ты что, типа, в Бога ударился, так интересно выразился. Я говорю, ну, не знаю, но в церковь хожу, говорю, вот, крещение принял и вообще вот там и там. Хочешь, говорю, приходи. Вот тоже очень интересные мысли можно подчеркнуть. Вот. Но, да, знаете, вот я вдруг увидел в глазах, что называется, раскаяние. Ну, вот какое-то сожаление. А ведь глаза – это зеркало души, да, и вы видите настроение. И я вот действительно увидел такое какое-то глубокое сожаление внутри. Он ни слова не сказал. Вот. И все. И у меня не было ни агрессии, ни какой-то обиды. Я вдруг понял, что да, действительно Господь велик, Он может и примирить людей на самом деле. Вот я так понял, что человек все-таки понял свою неправоту.
1: Это очень важно, что он осознал. Угу. А в те годы также существовало такое явление, как рэкет, и это также вас не обошло стороной. Скажите, как вам удалось выйти из тех сложных ситуаций?
0: Ну, опять же, для предпринимателей, бизнесмена 90-х, в общем-то, это понятие достаточно близкое, потому что эти ребята спортивного вида знали всех предпринимателей и бизнесменов, а предприниматели и бизнесмены знали всех спортивного вида ребят в городе. В общем, где-то всегда эти пути пересекались, так или иначе. Ну, таков был тот мир на самом деле. Вот. С кем-то мы дружили, да, то есть с кем-то мы не дружили. Значит, это всегда было очень интересно. Да, ну, когда спортивные виды ребята подъехали однажды с просьбой о деньгах, так очень убедительными просьбами, здесь, конечно, ну, стало очень волнительно. Но опять повторюсь, что эти ребята подъехали к моменту, когда я уже ходил в церковь. Вот. И назначили день встречи нашей, так вот я уж такими литературными словами говорю, да, если это другие слова. Вот. Я уже, вот, кстати, этот момент побудил меня встать на колени, потому что в церковь-то я ходил, да. А сказать, что я там сильно молился, ну, я вот стоял, как и все, вроде вот люди молятся. Но вот переход к той самой личной глубокой молитве у меня на самом деле не состоялся. Вот в чем дело. Я читал книги христианские, Библию читал, в церковь по субботам ходил. Вот. А чтобы вот стоять на коленях перед Богом, еще не стоял на самом деле. И когда эти ребята приехали с просьбой помощи денежной, вот, соответственно, вот это был момент такой очень интересный. когда, ну, во-первых, денег-то у меня не было, да, как обычно, когда тебя их просят, у тебя их нет. И отдать ты не сможешь, да, нужную сумму денег. Вот. А что делать? Да? То есть ситуация такая сложная. Вот я здесь вот в первый раз, здесь, наверное, уже в зрелом возрасте, когда я встал на колени, да, то есть перед Господом, сказал: Господи, помоги мне из этой ситуации каким-то образом выйти. Да? Это было очень интересно, что...
1: Это впервые, да, вот такой вот у вас, ну, позыв, да, вот такой был, обратиться к Богу? Или уже ранее были такие молитвы?
0: Да, кстати, ранее были, гораздо раньше было все это. Вот. Но, видите, когда, опять же повторюсь, да, я был вполне светским человеком-то, вот, в зря такие вот подростковые годы и в юношестве. Были моменты, когда там, я вот Богу обещал: Господи, я к тебе приду, пожалуйста, помоги. Там, вот, я, там, ну, как я понимал, что значит прийти к Богу? Свечку ему поставить, да? То есть я обещал: Господи, я вот тебе обязательно свечку поставлю. Вот. Но, соответственно, когда я из сложной ситуации вышел, я никуда не пошел и свечку никакой не поставил. Вот. А потом, знаете, что стало происходить в 90-е годы? Мои друзья стали обращаться к Богу. То есть я учился в институте на тот момент в Астраханском, и мы так слышим, что кто-то принял крещение, один, другой, третий. Это было так интересно, я вам скажу. А потом ко мне подошел мой однокурсник в городе и говорит, ну, он как-то странно выглядел, так очень, очень смущенно. Говорит: можно я тебе что-то подарю? Я еще так удивился, говорю: так, ну, конечно, дари. Ты что, ты такой смущенный? Значит, ну, я говорю, я хочу дать тебе необычный подарок. Так, ну, хорошо, давай. Он достает из дипломата Евангелие Иоанна, значит... Если вы помните такую синенькую книжицу, вот, я взял с удовольствием, говорю: такая причина твоей вот этой вот неуверенности в чем-то, да, конечно, спасибо за подарок. Вот. Я даже начал читать, но, правда, опять повторюсь, для меня вот эти первые шаги были сложными, и то, что я прочитал, я ничего не понял, но понял, что это об Иисусе Христе. Поэтому, конечно, Господь все эти, как сказать, годы-то работал, да, вот. И звал к себе через вот, друзей, через вот эти подарки книг духовных, да, которые все-таки у меня в руках были. А вот когда уже, ну, на самом деле, мама меня начала звать в церковь, значит, я вот стал посещать проповедь, да, то есть это уже как-то было все это осознанно, это как вот уже кирпичики, которые складываются в некую стену. А когда же эти ребята приехали с просьбами о деньгах, да, то есть здесь уже... как бы, ну что, нужно что-то было решать. Здесь уже надо было делать какой-то, знаете, такой уже ответственный шаг именно к Богу, да, и вот я встал на колени, это была моя первая молитва, ну, как сказать, уже в сознательном возрасте, да, что: Господи, помоги мне вот, собственно, из этой ситуации выкарабкаться. Еще когда они, эти ребята приехали, я еще на самом деле не крестился, вот. Но в церковь-то ходил по субботам. Причем пастор, который приехал, священнослужитель, он так был удивлен, что я, оказывается, не крещенный человек. Как? Он говорит: ты каждую субботу в церкви. Я говорю: ну вот так ходить хожу, говорю, но, собственно, не оформил отношения. Значит, и вот эта встреча с ребятами. Самое интересное, что я уже был готов, я молился эти два дня до той самой встречи, а они не приехали. Я их сознательно ждал, значит, выглядывал в окошко, но когда же они приехали, они не приехали. А вот, ну, думаешь, какая-то ошибка, хотя знаю, что эти ребята никогда таких ошибок не совершают. В назначенное время они всегда приезжают. Вот, на следующий день я все еще оставался дома, молился и ждал, когда они приедут, и опять не приехали. И только на третий день я понял, что они не приедут. Это для меня было такое освобождение. Вот.
1: А что вы почувствовали, когда вот вы в этом увидели ответ Бога?
0: Я сказал: Господи, ты есть на самом деле, да, то есть на самом деле ты есть. Я же понимаю, что Бог есть, но как-то вот он такой, знаете, большой и всемогущий, а я-то вот такой маленький и никчемный, вот. А то, что вот он такой большой, знает меня маленького, да, то есть это, конечно, повлияло. Вот для меня это было такое большое откровение.
1: А как повлияло это на вас, как на личность и на вас, на ваш бизнес в целом?
0: Ну, вы знаете, опять повторюсь, наверное, да, что от бизнеса ты начинаешь уставать. Вот. Когда начинаются проблемы с твоими друзьями, когда начинаются проблемы в отношениях, да, то есть когда ради денег ты вдруг видишь, как люди готовы на самом деле пойти на любое же преступление. Что-то отжать, что-то украсть. И ты, если этим долго занимаешься, то неизбежно, неизбежно перестаешь категорически доверять людям, причем любым. Поэтому предприниматели и бизнесмены, которые в этой сфере себя реализуют более там, чем там, 7-8 лет, его уже пару-тройку раз очень сильно кинули. Значит, и поэтому у него нету ни родных, по сути дела, ни близких, ни друзей. Так по-настоящему. Может, кто-то и есть, но, скорее всего, что с ним дела он иметь вообще не будет. Да?
1: А доверие возвращается потом к людям?
0: Это сложный процесс, на самом деле, потому что ведь это ж травма. Это травма. И когда я вдруг увидел других людей, я еще хотел бы сказать, что когда вот я стал приходить в церковь послушать проповедь, то для меня эти люди были интересными, то есть христиане. Они постоянно улыбались. Они все были в каком-то веселом настроении, но это Астрахань, это лето. Достаточно солнечные вообще люди, так сказать, южные, они очень эмоциональные. Значит, но тем не менее, да, то есть представляете, да, то есть 90-е годы, там зарплату задержат по полгода, по году. А здесь абсолютно всем довольные люди, которые песни поют, причем трезвые, да, то есть что самое интересное. Потому что как-то вот в нашем сообществе в России песни-то поют, когда выпьют, да? А здесь гимны интересные, да? Вот я так все со стороны наблюдал, смотрел за этим. Ну и я скажу, что мне это понравилось на самом деле. То есть тебе хорошо там, где ты среди людей с хорошим настроением, да? Которые, причем не хотят тебя как-то обмануть, да? Вот. Ну тут моя мама была, да? То есть сразу подошло очень много людей там, которые, оказывается, знают меня по имени, да, через мою маму. Вот. Все это было вот так интересно. Доверие возвращается, конечно. Доверие возвращается.
1: Слава Богу. Юрий Михайлович, а почему вы выбрали однажды именно путь священнослужителя?
0: Опять-таки, здесь тоже очень интересно, потому что я-то не планировал быть священнослужителем, но, находясь в церкви, так или иначе, я был приобщен к служению в церкви, да, то есть я разные, как бы, служения нес, значит, и участвовал в ремонте, да, на нашего молитвенного дома. Мне очень нравились книги, я очень любил читать с детства, поэтому как-то сразу литературное дело влился, да, то есть распространяли мы книги, то есть посещали различные дома и квартиры, ездили с группой, значит, вот распространителей христианских книг. Это было интересно, да, новые встречи, знакомства. Мы о книгах говорили, мы их читали, нам они нравились. Вот. Да и книги-то были интересные, они очень интересные. Они о смысле жизни говорят, да, то есть о здоровье, да, то есть есть книги, так сказать, о каких-то там, семейных вопросах, да, то есть. Поэтому нам было что предложить, и мне это было интересно. Но скажу вам, что больше всего все-таки я полюбил Священное Писание как таковое. Вот, оно для меня как-то открылось, и мне хотелось все больше и больше, значит, что-то здесь узнавать. Поэтому я покупал все новинки, которые у нас выходили в издательстве «Источник жизни», вот именно о Библии, да, то есть, и там, я не знаю, куда мы ездили, в другие города покупали, выписывали там на Озоне, на том. Вот, все больше и больше погружаясь в текст, все больше погружаясь в этот древний мир. И неизбежно на каком-то этапе, ну, я узнал существование Заокской тогда духовной академии, вот, и мне предложили поучиться, вот, но как-то моя первая там поездка не состоялась, но все-таки я туда поступил, и я хотел поучиться именно углубиться в знание Священного Писания.
1: Почему вас оно так привлекло?
0: Еще и, наверное, потому что к нам приехал студент на практику, заокчанин, и он привез для нас совершенно другой мир, да, мир библеистики, академического знания, Евангелия от Матфея, которое для нас открылось в своей красоте и глубине, оно никак не соответствовал тому нашему знанию, а к этому моменту я уже, наверное, там уже около 6 лет был в церкви, 5, наверное. Вообще мы знали, мы думали, что мы все знаем, да, оказывается, нет. И для нас это было откровение, и как-то вот мы захотели дальше продолжить работать в этом направлении. Поэтому я поступил на заочное отделение, и эти лекции, и что самое интересное, значит, как раз-таки Евангелие от Матфея, оно было из первых предметов. Наталья Ильична Щеглова преподавала нам. Все, я безумно влюбился в этот предмет. Значит, были там предметы из Ветхого Завета. Ну и, соответственно, проживал я опять-таки с парнем, молодым человеком, который учился уже на пасторском факультете, очное отделение Зокского, тогда Духовной Академии. Ну и мы обсуждали то, что я услышал, то, что я когда-то читал. И он предложил мне, а почему тебе не перейти именно на очное отделение? Ну, мне было уже 33 года на тот момент. Я говорю, как мне вот учиться? Я уже, в принципе, не студент, возраст-то не студенческий. А он говорит, так а мне тоже 33 года? Он был моего возраста, а у нас, говорит, учатся здесь ребята старше нас еще. Вот для меня это было большое удивление. Но я написал заявление декану с просьбой все-таки перейти на очное отделение. И его удовлетворили, это заявление. Я приехал, но все еще я для себя не решил, что я буду все-таки пастором. Все еще во мне это жила любовь к священному писанию, к тексту, к древней истории. Значит, но первый курс я закончил очень хорошо. А когда пришел ко второму курсу, то выяснилось, что ну, за нас оплачивали спонсоры. Значит, выяснилось, что тот спонсор, который нам оплачивал обучение, он не сможет больше оплачивать. Более того, он первый курс мне не оплатил. И стал вопрос вообще, в принципе, о возможности дальше учиться. Но меня зарегистрировали на условии, что я найду себе оплату. Значит, я написал во все церкви мира. Я в Америку, и в Британию, и в Австралию, и куда-то к ней написал. Значит, на английском языке. Я верил так, что вот сейчас найдутся деньги.
1: Вы сами лично, да?
0: Конечно,
1: рассылали эти письма?
0: Да. Я рассылал эти письма через своих знакомых. Значит, и никакого ответа нет. И тут вдруг мне говорят о том, что есть руководитель, ну, в этот момент в городке в студенческом присутствуют руководители Уральской церкви. И они готовы со мной пообщаться по этому вопросу. Наше общение состоялось, оно было достаточно коротким. Но тем не менее, как-то я себе рассказал, они говорят, ну хорошо, ты готов у нас быть пастором. И тут я как-то, что называется, споткнулся. Да? То есть, а я кто, в общем-то, в будущем? А напомню, что все-таки, занимаясь служением, я все еще где-то занимался и стройкой. То есть мой бизнес-то не закончен.
1: Кстати, я хотела еще спросить у вас. Вам же поступило предложение от вашего друга, от партнера под бизнесу.
0: Да.
1: Внутри возникла дилемма?
0: Конечно, большая. Вот, я встал на распутье, куда же мне двигаться. Вот, тем более, что товарищ-то мой стал очень большим руководителем администрации. Значит, и здесь встал
1: соблазн
0: вопрос,
1: был, да,
0: да, куда двигаться, да. Но вот как-то перевесило желание вот, исследования Священного Писания. Мне больше хотелось. Но все еще, наверное, не было желания именно быть пастором. Я не знал, что это такое, в принципе. То есть для меня это была тема новая. А вот то, что мне хотелось бы изучать Священное Писание, то да. Вот, и мне хотелось бы работать, да, то есть вот именно в этом сообществе.
1: Только это вас привлекало?
0: Ну, это уже много. Это уже было для меня много. Да, поэтому я сделал выбор и стал обучаться в Заокске. Вот, и принял решение все-таки, ну, в школе я здесь учусь, то, наверное, я все-таки буду совершать служение пастора.
1: А не было у вас мысли, к примеру, параллельно вести деятельность?
0: Это невозможно. Потому что все это время я параллельно вел деятельность. То есть и где-то с книгами участвовал, ездил, распространял и продолжал свою там, предпринимательскую деятельность. Я скажу вам, что сидеть на двух стульях очень сложно. Вот, и я ни там не был, ни там не был. В итоге, в общем, Господь все усмотрел для меня.
1: А предыдущий опыт, он вообще помогает уже в жизни священнослужителя? Опыт бизнеса?
0: Но это же общение с людьми, это решение сложных вопросов. Конечно, помогает, потому что в целом личность растет.
1: Когда я общалась с вашей супругой Татьяной, потрясающей женщиной, и она сказала такую очень интересную фразу, которая глубоко мне откликнулась. «Люди не нуждаются в вас, они нуждаются в Боге, который живет в вас». А вы так же думаете?
0: Конечно. Потому что верующий человек – это человек, в котором живет Бог. С которым живет Бог. И человек живет в Боге. Да? Но это, может быть, сложные фразы для понимания. Нужно здесь много что сказать. Но тем не менее, то есть, видите, мы люди достаточно слабые сами по себе без Бога. Да? То есть совершающие ошибки с негативными эмоциями. Да? То есть, а те люди, которые вокруг нас, они бы хотели действительно увидеть свет, понять что-то очень важное для себя. Соответственно, может быть, углубиться в Священное Писание, потому что это книга мудрости, да, для нас. И это то, что мы можем им сегодня дать. И здесь они нуждаются, конечно же, в том, что, во-первых, в нас воспитал Господь. Тут они нуждаются в той мудрости, которую нам открыл Господь. Люди вокруг нас нуждаются в жизненном опыте, ну, только вот с той точки зрения, как нам, через что нас провел Господь, да, то есть, и вот действительно, люди нуждаются в Боге очень сильно, через нас.
1: Они это видят в нашей жизни, в нашем образе мышления, общения или нашей поддержки?
0: Вы знаете, есть очень интересный момент, когда и для себя я решил, что я так вот среди своих друзей, да, много говорить о Боге не буду, потому что мои друзья меня не поняли, пытались меня отправить к психологу, сказать, что ну как-то странно, ты вот попал, куда ты попал, там, вы знаете, там спиртное не употребляют, да, то есть там еще что-то не едят, какая-то реформа здоровья, и для них это все было очень сложно. Ну, объяснять мне не хотелось, потому что, ну, когда тебя видят немножко так больным человеком, да, это вот в отношениях дружеских не совсем, значит...
1: А тем более, когда вы были успешным бизнесменом, да.
0: Да мы просто были друзьями, значит. И поэтому я решил, да, я ничего особо говорить не буду. Ну, вот с ними они выпивают, я нет. Общаемся, ну, что, друзья, куда-то на рыбалку поехали, там, еще куда-то. Я вдруг увидел интерес через некоторое время, когда они меня перестали воспринимать как больного человека, но они смотрят, что о чем-то поговорят, а я реагирую, отвечаю. Знаете, постоянно как бы испытывают так, там, по тому или иному вопросу. Но потом вдруг понял, что я нормальный все-таки человек, да, то есть, ну вот просто верующий, странно. А потом начались вопросы. Да, то есть, а потом как-то... И все равно их это интересует. Вот, ну, как это вот быть верующим? Ну, вот, ну как, что с тобой произошло? Тем более на их глазах это все, что происходит. Вот, поэтому да, тут очень-то очень интересный опыт.
1: Ну, вот для них наверняка пример, хороший пример сейчас, на данный момент.
0: Не знаю. Мне сложно сказать, потому что уж очень давно я уехал из родного города. Вот. Но то, что они видят жизнь... то, наверное, да. Они мало понимают эти глубокие библейские тексты, язык сложный, да, то есть все-таки нужна определенная подготовка. А они видят человека, который живет согласно своих убеждений. И, значит, вот эта жизнь, да, то есть она их привлекает теперь. Я думаю, что я в умах очень многих зародил вопросы.
1: Да, слава Богу за этот путь, за эту удивительную историю. Юрий Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы были с нами и рассказали нам о своей жизни.
0: Спасибо вам за такую возможность.
1: Успеха можно достичь в разных сферах жизни. Но когда жизнь теряет смысл, именно Бог помогает обрести его и двигаться дальше.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божье. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в опоре жизни. Мы нуждаемся в том, чтобы приобрести веру. Веру в Бога. Однако, на чем строить нашу веру? Как найти ее? Апостол Павел отвечает здесь, на этот вопрос, говоря: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Мы находимся с вами сейчас в Музее Израиля, перед зданием, которое называется «Часовня книги». Оно сделано в виде купола, и в нем хранится самый древний манускрипт Библии, книга пророка Исаии. Можем ли доверять мы этой книге, Библии? Можем ли мы, основываясь на Библии, строить нашу веру и наше упование? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос в нашем путешествии. Ибо земля обетованная является землей Священного Писания.

0: Этим развалинам где-то приблизительно 2300 лет. Однако именно они сыграли одну из самых важных ролей в истории понимания библейского текста. Здесь, на этом месте, в начале нашей эры располагалась весьма странная иудейская секта. Их называли «Ессеями».
1: Каждый еврей, пришедший сюда, сделал это, чтобы встать на путь истины и удалиться от сынов тьмы, нечестивцев, к коим относятся даже иерусалимские скинки. Всякий же, кто верует в наш путь, судит сын света.
0: Они называли себя сынами света. Они хотели уйти сюда и вести такой монашеский образ жизни, стремясь очиститься от всякой неправды и стать праведнее, нежели священники в храме. Здесь находились и жилища, их ритуальные помещения. Здесь располагалась небольшая крепость, в которой они проводили свое время, выполняя необходимые по хозяйству работы, а все остальное время занимаясь молитвами, но самое главное – переписыванием рукописей Священного Писания. Именно эти рукописи были обнаружены в 1947 году, и они перевернули наше понимание происхождения Библии. Все это было вот там, в тех пещерах. Была обнаружена одна из крупнейших археологических находок 20 века. А было это так. Двое братьев-бедуинов, Мухаммед и Ахмед, пасли скот. Когда они решили возвращаться на свою стоянку, они обнаружили, что пропала одна коза. Естественно, они начали искать, думая, что вот коза могла зайти и затеряться в той пещере. Мухаммед бросил туда камень, надеясь услышать блеяние. Однако вместо блеяния он услышал звон разбитого керамического сосуда. Забравшись в пещеру, они извлекли оттуда осколки керамики и несколько странных свитков, сделанных из кожи. Очень сильно обозлившись на то, что им не удалось найти козу, они решили принести эти кожаные свитки себе домой и хотя бы сделать из них сандалии. Так были обнаружены эти ценнейшие свитки Мертвого моря. Обнаружив то, что на этих свитках написаны какие-то надписи, братья решили сделать нечто более разумное. К сожалению, один свиток таки был немножко порезан, однако они аккуратно свернули их и понесли в Вифлеем к торговцу антиквариата. Это были свитки книги пророка Исаии, которые датировались 2 веком до нашей эры. Весть об этом разнеслась по всему миру. Сюда, в Кумран, начали прибывать археологические экспедиции и прочесывать всю эту местность, забираться в каждую расщелину и пещеру. К сожалению, бедуины, увидев то, что свитки представляют для определенную финансовую ценность, начали делать несколько разрушительную работу. Они, находя некоторые свитки, разрывали их на части, пытаясь заработать больше денег. Таким образом, мы даже не знаем, сколько ценного материала пропало. Однако результатом всего этого оказалось следующее. Были найдены отрывки из практически всех книг Ветхого Завета, кроме книги Эсфири. Сравнение этих свитков с манускриптами 10, 9 и 8 века, которые имели в распоряжении ученых до этого времени, дало ошеломляющие результаты. Так, например, книга пророка Исаии расходится с свитком, с манускриптом, который имеем мы сегодня, всего лишь в 10 словах. Такое же близкое сходство можно обнаружить и в других книгах. Если раньше в распоряжении ученых находился лишь маленький кусочек библейского текста, датируемого 2 веком до нашей эры. Это был папирус Неша, на котором была написана иудейская молитва Шма. То теперь в распоряжении ученых находится материал, подтверждающий древнее происхождение библейского текста.
2: Земля обетованная.
0: На южной стороне Мертвого моря находится еще одна достопримечательность, с которой связаны некоторые открытия в области текстологии Ветхого Завета. Это крепость Масада, которая расположена на вершине вот этой горы. Последний бастион сопротивления восставших иудеев, восставших против римлян. 1,5 года после разрушения храма в 70-м году здесь держали оборону остатки восставшей армии. Сюда бежали некоторые священники из храма, и, по-видимому, они принесли сюда свитки священного писания, которые находились в храме. Крепость эта пала, в конце концов, в руки римлян. Все участники этой обороны крепости решили покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаться в руки римлян. Однако же, тем не менее, через 2000 лет после этого события на этой горе, в пещерах, были найдены также свитки. Конечно, там не было найдено все свитки, которые были найдены в пещерах Кумран. Однако некоторые книги Священного Писания найдены были и сопоставлены с манускриптами Кумрана и с манускриптами 10 века. Это еще один факт. Это еще одно доказательство преемственности традиции Священного Писания. Того, что Священное Писание аккуратнейшим образом переписывалось. Между этими манускриптами есть небольшие различия, но не настолько существенные, чтобы говорить о каких-то проблемах. Свитки Кумрана, датируемые 2 веком до нашей эры, свитки, найденные на Масаде, которые датируются 70-м годом нашей эры, или, можно сказать, 1 веком нашей эры, свитки, которые найдены еще там дальше, в Вади Мурабат, все это исторические документы. Рукописи Мертвого моря, подтверждающие древность происхождения Священного Писания.

Итак, мы находимся с вами у Мертвого моря. Еще одно место. И его происхождение также описано в Священном Писании. Вот что написано нам в книге Бытие. «Все они соединились в долине Сидим, где ныне море соленое». То есть, этого моря раньше не было. В действительности, происхождение этого моря весьма таинственно. Сегодня даже не знают до конца его точную глубину. Мы знаем, что глубина измеряется специальным прибором, на который называется эхолот. Ультразвуковой импульс посылается и отражается от каменистого дна, возвращаясь назад, дает картину о глубине. Однако, если мерить глубину этого моря, то происходит поглощение ультразвука, он уходит в ил, в песок. И поэтому глубина моря до конца неизвестна. Также весьма странно и происхождение этого моря. Ведь это самая низкая точка на Земле. Это развалина, которую в народе даже по-русски называют лоном Матери Земли. Потому что этот провал находится между двумя хребтами. Вот тот дальний хребет, который находится на территории Иордании, и ближний хребет на территории Израиля, возле которого находимся мы. Что же, собственно, произошло? Как это все было? Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень. Неужели эта местность такая красивая, как сад Господень? Более того, в этом тексте меня интересует, как вот там, на юге, в пустыне Негев, Лот мог видеть реку Иордан. Оказывается, загадка эта решается весьма просто. Дело в том, что река Иордан, если Лот ее видел в пустыне Негев, там на юге, значит, она впадала в Красное море. Но мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы река текла к морю, должен быть уклон, должна быть разность высот. Река Иордан вытекает оттуда, из моря Галилейского, из озера Кинерет.

0: поверху. И эти два хребта соединялись вместе. Но что-то произошло. А произошло нечто интересное. Книга Бытие, 17 глава, рассказывает нам о том, что Бог поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Я не знаю, какой силы был этот дождь, и был ли это только дождь, но я знаю теперь, что вот в этом месте поверхность земли от этого божественного удара прогнулась более чем на 1000 метров, образовав впадину, куда сейчас и втекает река Иордан, заполняя Мертвое море. Также интересно говорить о химическом составе. Если взять воду из этого моря, она будет очень жирной. Это совпадает с описанием, которое дается в книге Бытие, 14 глава. Написано, что в долине Сидим было очень много смоляных ям. Также известно, что соленость Мертвого моря самая высокая в мире, настолько высокая, что там не живет ни один живой организм. Это совпадает с тем, что Библия описывает. Бог с неба поразил Содом и Гоморру дождем огня и серы. Те химические вещества сейчас присутствуют в составе морской воды, смешиваясь со смолой, которая вытекает из источников. Это, скорее всего, какие-то очень тяжелые фракции нефти. Она образует такую вот жирную и очень соленую жидкость, в которой не может проживать ни один живой организм. Вода, стекающая сюда из реки Иордан, приобретает этот состав и становится мертвой водой. Так что то, что написано здесь в Священном Писании, при ближайшем рассмотрении, при анализе структуры местности и сопоставлении с библейским текстом, начинает иметь смысл.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Итак, мы приближаемся с вами еще к одному месту, о котором говорится во второй книге царств, 5 главе. Вот это странное отверстие в скале повествует нам о том, как Давид, царь, взял Иерусалим. Вот что сказано в 6 стихе. «И пошел царь и люди его на Иерусалим против страны Евусеев, живущей в той земле. Но они говорили Давиду: ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это означало, не войдет туда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давида. И сказал Давид в тот день, вот что сказано в оригинале, если переводить буквально: «Всякий, желающий поразить Евусеев, пусть проберется в город через этот колодец». Вот таким образом, по отвесной 22-метровой стене, Иоав, сын Саруи, храбрый воин Давидов, и его солдаты пробрались в город, застав жителей его врасплох, и захватили город. С этого момента начинается история Иерусалима как столицы Израиля. Спустя 300 лет после завоевания Давидом города Иерусалим, потомок Давида, царь Иезекия, понял, что вот этот вот колодец, который мы только что с вами видели, является действительно слабым местом в обороне города. Поэтому он решил

провести действительно масштабные на то время работы. Он решил скрыть поток Гихон в туннеле. Этот туннель он и прокопал. Об этом действии царя Езекии записано в книге 2 Паралипоменон, в 32 главе и в 30 стихе. То, что строительство этого тоннеля принадлежит руке Езекии, было когда-то записано здесь, вот на этом камне. Однако запись эта была снята археологами, и оригинал ее находится в музее в Турции. Вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. За ограниченный период времени мы смогли с вами посмотреть лишь несколько мест, которые являются сегодня немыми свидетелями библейской истории. Это говорит нам о том, что Библия описывает на своих страницах не легенды, не басни, а историческую правду. Вот как говорит апостол Петр: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями, последуя, но бывшими очевидцами Его величия». Мы были очевидцами сегодня некоторых библейских событий, произошедших в истории. Однако эти факты должны подкрепить нашу веру в том, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Невозможно верить, не опираясь ни на что. Невозможно самому придумывать себе веру и рисовать себе Бога. Должен быть источник, из которого черпается вера и черпается знание. Иисус Христос, будучи на этой земле, учил: «Освети их истиною Твоею», говорит Он Господу Отцу Своему. И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Вот оно, Слово Божие. Его надо познавать. Оно пишет нам о Господе. Оно пишет нам о Его любви. Оно пишет нам о Его страданиях, смерти и о плане спасения.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В современном обществе очень важно раскрывать потребности друг друга. В особенности это важно в семейных отношениях. Для женщины важны определенные потребности, чтобы мужчина их вовремя восполнял, а для мужчины важны свои потребности. Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться Виталий Кисарь, священнослужитель и семейный консультант. Виталий, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Виталий, скажите, пожалуйста, какие существуют потребности у женщины? Их очень много, я знаю об этом.
3: Нет, их, конечно, много. Мы остановимся на основных потребностях. Конечно, они могут меняться в плане важности, да, что-то одно важнее, другое менее важное. Но, тем не менее, как бы у большинства женщин именно вот эти потребности являются основными. Почему важно об этом говорить? В книге «Бытие» есть интересный момент, когда Бог смешал языки всех народов при строительстве Вавилонской башни, и вот люди разошлись, перестав понимать друг друга. Вот в отношении мужчины и женщины можно сказать то же самое, что мы совершенно разные люди, и мы пытаемся строить отношения, семейные отношения, выстраивать взаимоотношения, говоря на своем собственном языке, да, или на своем собственном диалекте. То, как мы воспринимаем этот мир, то, как мы чувствуем свои потребности, и поэтому происходит вот это непонимание. Да, почему там люди разошлись при строительстве Вавилонской башни? Потому что перестали друг друга понимать. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, о чем мы с вами говорили, мы должны понимать, как, допустим, я как мужчина должен понимать, какие же основные потребности у моей жены. У женщин вообще, да, если говорить. На первом месте у женщин стоит потребность, мне кажется, что все это прекрасно понимают, это потребность в любви. Женщине очень важно, чтобы ее любили, чтобы ее понимали, чтобы была какая-то привязанность между друг другом. Вот это очень важно для женщины.
2: Только для женщины, а для мужчины не настолько важно?
3: Мы, ну, понимаете, мы по-разному воспринимаем вот понятие этой любви, я же вам говорил.
2: Ну, язык любви.
3: Что для меня, что я люблю свою жену? Вот я зарабатываю деньги, это говорит о том, что я люблю свою жену. Я приношу деньги в дом, это говорит о том, что я люблю свою жену. Вот если я не работаю, не зарабатываю денег, это как раз говорит, что я жену свою не люблю. Итак, мы затронем вначале основную потребность жены, да, женщины в любви, расположении и привязанности. А Библия так говорит, давайте мы прочитаем с вами. Колоссянам 3 глава, 19 стих. «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Ефесянам 5 глава, 33 стих. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится», слово «боится» – «почитать», «уважать». Ну, мы это будем говорить, когда будем говорить об основных потребностях мужчины. Угу. Итак, слово Божье конкретно говорит, что муж должен любить свою жену. Кстати, если вы прочитаете весь Новый Завет и будете читать о взаимоотношениях мужчины и женщины, то вы больше всего встретитесь текстов, где Бог говорит мужу, что муж должен любить жену. Почему Бог не говорит «жена, люби мужа»? Да. Жена должна мужа
2: то есть Бог уже
3: уважать.
2: Видел,
3: да,
2: вот эту
3: заложено
2: потребность.
3: Это каким-то, да, образом. Угу. И начнем мы вот с чего. То есть мне хотелось бы мужчинам это разъяснить. Потому что все-таки у мужчин хорошо развито логическое мышление, и если они это поймут, они будут этим руководствоваться. И они поймут, что у них в этом есть прямая выгода любить своих жен. Женщина таким образом устроена, что если ее любишь, то есть если восполняешь ее потребность в любви, она ответит взаимностью. То есть это будет однозначно. Ну, давайте так скажем, 99,9%. Да, исключение из правил всегда есть. То есть если вы любите свою жену, если вы восполняете ее потребность в любви, ну, мы с вами будем говорить, что значит любить свою жену, то она обязательно ответит взаимностью. Поэтому нужно любить свою жену. Если вы любите ее, то она вас любит в ответ. Поэтому и не написано «жены, любите своих мужей». Любовь жены к мужу зависит напрямую от того, насколько муж любит свою жену. Здесь мы говорим, вот смотрите, что такое любовь, и мы будем разъяснять, как любить свою жену. Давайте мы с вами прочитаем один текст. Очень важный этот текст. Бытие 2 глава, 24 стих. Бытие 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Слово «прилепится» переводится на русский язык как «привязаться», «прилепиться», «тесно себя связать». Вот тут же можно ответить на такой вопрос. Мы не сошлись характером, мы несовместимы во взаимоотношениях. Библия однозначно говорит, что люди несовместимы. Что мужчина и женщина – это противоположности две.
2: Да,
3: но Слово Божие говорит, что мужчина что делает?
2: Прилепляется
3: к жене своей, да? Связывает себя с ней. То есть это определенная динамика, определенное усилие. Так вот, давайте мы вот с чего начнем. Здесь же речь идет, оставит муж, да, отца и мать, и прилепится к жене своей. То есть мужчина целиком и полностью как бы ответственность за это лежит на нем, на мужчине. Каким образом он, вот ваш муж, каким образом к вам себя привязывал, прилеплял себя к вам? Каким образом? Ну, давайте вспомните период вашего знакомства.
2: Да, соответственно, вот верно сказано, да, в слове, что оставит, то есть это что имеется здесь, в каком контексте?
3: Аня, давайте мы пока родители оставим в стороночке. Давайте вспомним, как муж вел себя, как ваш жених, да? Вот еще юноша, который с вами гуляет, который с вами дружит, как он себя к вам привязывает, что он делал?
2: Это определенные действия, безусловно. То есть он, к примеру, дарит букеты, говорит ласковые, приятные слова, комплименты, помогает. Кстати, вот у меня у супруга отличный вот такой, на первоначальном этапе я уже сразу заметила, вот есть такой момент прекрасный, как оказание помощи, содействие в каких-то проблемах. Он участвовал изначально, погружаясь в мои собственные проблемы, ему было это интересно. То есть ему было интересно то, чем я живу. Я думаю, что вот как раз здесь и заключается проявление любви, когда ты живешь уже жизнью человека, вот этого человека, в которого ты влюблен.
3: Ну, можно, давай так скажем. Ты же не замечала его никаких-то отрицательных сторон, да, что привязывает, то, значит, он ведет себя с вами, показывая вам или демонстрируя вам все свои самые лучшие стороны. Конечно, там плохое что-то, может быть, и появляется, и это может быть заметно, но на это не обращаешь никакого внимания.
2: Да,
3: почему? Потому что идет демонстрация каких-то вещей, которыми человек хочет вас к себе привязать. Вот у женщины очень важно, для женщины очень важно, привязанность, расположение, любовь. Почему? Потому что изначально, когда вы начинаете строить отношения, то мужчина вас к себе привязывает. И проблема заключается людей, что или мужчин, да, мужчин, проблема заключается в том, что вот он привязал,
2: да, там, расслабился.
3: Выходи за меня замуж, да, я принесу тебе вот эту звезду, ты будешь там счастлива, и мы с тобой там буду любить тебя до гробовой доски. Как только женщина сказала «да» и «аминь», они расписались, там обменялись кольцами, все, на этом все закончилось. Вся привязанность на этом вся закончилась. А основная потребность женщины как раз заключается в том, чтобы ее привязывали, чтобы ее любили.
2: На протяжении всей уже жизни.
3: На протяжении всей жизни. На протяжении всей жизни. Поэтому, мои дорогие друзья, мужчины, вы должны понимать, что в этом у женщины потребность. Она так устроена. И это нужно проявлять на протяжении всей своей жизни. То есть демонстрируя заинтересованность. Да? Вы пришли, понятно, допустим, я как психолог, я понимаю, как мужчина устроен, что ему важно там побыть немножко 20 минут, там, отдохнуть, освободиться от своих мыслей. Ну хорошо, вы пришли домой, вас поприветствовали, сели, отдохнули, 20 минут прошло. Все, приходите и начинайте жену спрашивать, интересоваться, как у нее прошел день, чего она сегодня делала. Да? Говорите ей комплименты. Вообще слово «любовь» имеет несколько, на греческом языке несколько оттенков, да, или не оттенков, а значений, несколько значений. К примеру, когда русский язык, и мы говорим «я люблю», это слово ни о чем не говорит. Допустим, я люблю картошку, я люблю морковку, я люблю машину, я люблю в поход ходить, я люблю жену. Как, что значит? Кого как ты любишь? Ну, поэтому вот интересно, что греческий язык дает более полное и правильное определение этому слову – «любить». Да? Я хочу вам прочитать несколько этих слов. «Людус» – потребительская любовь, греческое слово. «Мания» – любовь как зависимость. «Эрос» – страстная любовь. Чаще всего вот люди в начале своих отношений именно испытывают друг другу вот эту страстную влюбленность, «эрос», желание, влечение эротическое. Да? Дальше есть значение любви. «Агапе» – бескорыстная любовь. «Сторге» – любовь, основанная на чувстве долга. «Филия» – дружеская любовь. И «прагма» – рациональная любовь. Итак, вот она, страстная любовь у нас, у вас была, вы имели вот эти отношения, влюблены были в друг друга. Как только утихли страсти, и человеку кажется, что прошло?
2: И любовь, соответственно,
3: Пошла. Исчезла. Нет, любовь никуда не делась. Исчезло именно вот это страстное влечение.
2: То есть вопрос в ощущениях, да?
3: Да, да.
2: Вот вы интересно сказали.
3: Эмоциональный окрас исчез.
2: Да, вот акцент на эросе, вот на страстной влюбленности, это то, собственно, в чем, наверное, и женщина особенно вот нуждается как раз-таки, да, о чем мы говорим. Это вот этот эмоциональный окрас, который важно сохранять. И отсюда, соответственно, и сексуальное влечение у женщины будет появляться. А почему это затухает? Как правильно и мужчине раскрыть вот это вот состояние, когда оно у него вдруг поутихло, да?
3: Вот смотрите,
2: как ему это все восполнять?
3: Мы с вами обговорили период ухаживания, да? И когда вот эта страсть появляется, да? Когда вот этот период ухаживания проявляется. И мы сказали, что у женщины есть потребность в этой любви. И мы говорили, что... Или мы говорим о том, что когда люди только что познакомились, они дружат с друг другом, они делают друг другу комплименты. И мы говорили, как мужчине надо делать комплименты и какие комплименты надо женщине делать. Так вот, делать комплименты мужчина должен на протяжении всей жизни, потому что это основная потребность женщины. И мы говорили, что когда мы говорим о сексуальной близости, то мы говорим, что сексуальные отношения у женщины – это как кульминация, но до сексуальных отношений что-то предшествует. Да? То есть эмоциональное расположение должно быть женщины к этому. А откуда оно появляется? Да? Она нуждается в любви. В какой любви? Агапы, да, дружественные отношения, любовь как чувство долга, то есть, да, вот все эти, что я перечислял, греческие названия этой любви. Вот. И женщина таким образом именно воспринимает любовь. Знаете, есть такое высказывание, девочка, вот растет в семье девочка, да, сколько ни проявляя к ней ласки, любви, нежности и заботы, вы никогда девочку не испортите этим.
2: Девочку невозможно испортить
3: невозможно,
2: любовью.
3: Да, ее невозможно перелюбить, да. Ее невозможно там, переласкать ее невозможно, переговорить ей комплиментов невозможно. То есть женщина, она и остается всегда такой. Поэтому основная потребность женщины – это любовь. Она в этом нуждается.
2: Это все прекрасно.
3: Мужчина должен говорить комплименты с самого утра и до самого вечера. Появляется возможность отправить смс-ку – отправьте. Очень важно начинать доброе утро. Ну, утро наступило, да? Уже важно сказать своей женщине, своей жене, что она самая прекрасная, что она лучше ее нет на белом свете. И вот более того, знаете, когда люди в браке уже долгое время, и мы говорим о том, что сексуальная женщина расцветает там к 40 годам, и с возрастом, да, то есть от 40 и дальше, женщина очень сильно нуждается в осознании того, что она красива и желанна для своего мужа. Желанна и красива. И поэтому, ну, я уверен, что, ну, несколько слов-то можно из себя выдавить, да, я понимаю, что мужчины, они неразговорчивы, но несколько слов любви, нежности и сказать, что ты самая лучшая, самая прекрасная, и нет никого на свете краше тебя, ну, труда никакого не составит.
2: То есть важно мужчине говорить об этом.
3: Да.
2: Женщина должна
3: женщина
2: просто озвучить это. сказать: дорогой, я хочу слышать от тебя больше комплиментов. Пожалуйста, хотя бы раз в день там,
3: да,
2: мне говори, я люблю тебя, там, или какие у тебя красивые там глаза, там, любые другие комплименты.
3: Ань, может, это покажется таким странным, да, но я считаю, что женщина, опять же, с чувством такта, с мудростью, нужно мужчине говорить о том, что, ну, может быть, это не задача жены, может быть, это стоит как-то его натолкнуть на эту информацию, что если женщине не восполнять вот эту потребность, ее основную любви, то она будет искать восполнение этой потребности на стороне. Обязательно. И если она, эта потребность будет не восполнена, и она, не обязательно, что она бросится в поиск, но при появлении этого в ее жизни, да, допустим, ну, кто-то напишет ей какой-то там, я не знаю, смс-сообщение или какой-то комментарий хороший напишет, оставит где-то в соцсетях, и это как раз будет восполнением той потребности, которая у нее есть. И мужчины есть разные. И если мужчина понимает, как устроена женщина, то он ну, будет ей давать то, что она нуждается. И опять мы возвращаемся к тому, что появляется в семье третий. И если женщина от вас уходит или она вам изменяет, то извините, то виноват в этом отчасти и тот мужчина, который, ну, не до конца понимает, в чем нуждается женщина, в чем ее потребность. Вот. Поэтому, друзья мои, восполняйте потребность женщины в любви.
2: Да, Виталий, благодарю вас. Очень ценные советы. И сегодня акцент был именно на том, что женщина в первую очередь нуждается в любви и ее проявлениях. Благодарю вас. Дорогие друзья, обратите внимание на то, как женщина нуждается в проявлениях любви, как она нуждается в ваших комментариях, дорогие мужчины, как для нее важно, чтобы вы всегда отмечали и подмечали свою женщину ежедневно. Пишите нам ваши письма. Я уверена, что у вас есть вопросы. Оставляйте также комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! Мы приглашаем вас на программу «Контрасты души». Мы продолжаем тему «Справедливость и суд. Человеческий божественный подход». У нас в гостях пастор Андрей Евгеньевич Синельников. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: И первый вопрос, который я задам, это вопрос, в чем разница принципиально между судом Бога и судом человеческим?
2: Наверное, в том, что подразумевается под судом или в желании судьи. Когда человек желает судить другого или желает того, чтобы было совершено правосудие в человеческом понимании, он желает ему воздаяния или наказания. Если, может быть, кто-то совершил такое страшное преступление, как убийство, то окружающие его люди желают, чтобы этот преступник понес соответствующее наказание, то есть чтобы у него тоже забрали жизнь. Стоит вопрос, а желает ли этого Бог или мотивируется ли Бог такими же принципами? Я думаю, что принцип суда Божьего совершенно другой, его желания и мотивы тоже другие. Если говорить кратко, то желание Божье, совершив суд над человеком, это спасти его. Это вроде бы по-человечески звучит невероятно или непонятно. Суд в человеческом восприятии как раз и нужен для того, чтобы наказать преступника. Бог усмотрел совсем другое решение своего правосудия. Оставшись одновременно и справедливым, он нашел путь, чтобы для человека была явна его милость, и она была решающим в отношении его приговора.
1: Но я могу этот вопрос как бы и оспорить, потому что в Библии есть тексты, где прямо написано, что глаз за глаз, руку за руку, и человек должен нести такое же возмездие, которое он совершил ущерб.
2: Но знаете, я хочу немножко уточнить момент. Если в Ветхом Завете мы читаем эти слова «око за око» или «зуб за зуб», например, то здесь существует такой принцип, как бы вот это уже в латинском, как принцип римского права, lex talionis, или закон возмещения или возмездия, который совершенно не подразумевал буквального исполнения
1: этого принципа. Можно сказать, что просто сейчас мы в прочтении можем понять это буквально, но в древности это понимали равное возмещение.
2: Это не значит, что, допустим, состоялся конфликт между людьми, и один выбил другому зуб, и тот потребовал вот этого принципа возмещения, то подсудимого привели, и по приговору какого-то там общества, сообщества, суда, ему взяли и конкретно взяли зубило и выбили ему зуб. И вот здесь будет прямая аналогия, так? Нет, это не так.
1: В законе Хаммурапи, с которым сравнивают законы Божии, данные в трактовке Моисея, да, сравнивается именно вот этот вопрос, вопрос равного возмездия. И в законе Хаммурапи есть такое понятие, что если у тебя убили сына, то ты тоже мог у этого убийцы убить сына. Не самого убийцу, а сына у него отнять. И вопрос теперь заключался в том, насколько это справедливо. И мы видим, что в Библии нет такого понятия, что можно таким способом равно великие ущербы наносить друг другу. А имеется в виду возмездие какое? То есть возмещение
2: Бог,
1: чем?
2: Да, Бог ограничил человека. И, конечно, в первую очередь здесь это был закон материального возмещения. То есть, я еще раз говорю, не было прямой аналогии в этом, что потерявший глаз, ему надо, кто-то там виновен, он получает точно такое же наказание, то есть ему тоже выткнут глаз.
1: Да, есть проблема. Если одноглазый выткнет глаз другому,
2: то там уже будет неравный,
1: потому что его ослепят полностью.
2: Да, и поэтому нельзя сравнивать даже законы, будем говорить, данные Богом в Ветхом Завете для своего народа, даже нельзя сравнивать с такими вроде прогрессивными на тот момент законами, как законы царя Хаммурапи, потому что Божий закон был более справедливым в плане божественной милости. Вот это уже другой вопрос. Теперь, как это сочетается, справедливость и милость в божественном суде? И вот ответ может быть такой. Так как все люди грешные, и закон, он нарушен, все становятся виновными перед Богом. И если Бог поступит по своей абсолютной справедливости, то его суд должен состоять в том, чтобы уничтожить всех тех, кто восстал в своем поведении, в своем чувстве, в своем направлении жизни против самого Бога. Описание говорит, что человек вообще восстал против Бога. Значит, получается, мы все подвержены вечной смерти.
1: Ну, в принципе, так и происходит. Если идет война, то есть какой-то народ восстал на другой народ, то, соответственно, народ пытается защититься от этого восстания, подразумевает уничтожение противника.
2: Абсолютно верно. Вот именно с человеческой точки зрения. Но знаете, откровение Священного Писания заключается в том, что Бог не таков. Потому что мы, как люди, пытаемся вот это свое представление о справедливости, человеческое представление о справедливости, транспорировать или, будем говорить, переместить в разум Божий. То есть пытаемся заставить его поступать так, как нам хочется или как мы видим. Но Бог на это не идет, потому что тогда мы с вами будем лишены спасения, если Бог поступит по этому принципу. Что Бог предлагает? Бог однажды сказал: конечно, справедливость должна восторжествовать, и возмездие за грех есть смерть. И мы все, получается, вот под этим приговором. И Бог не может не исполнить этого приговора, потому что иначе не будет справедливости. Но Бог нашел выход. Иисус Христос, воплощенный Сын Божий, Бог во плоти, пришел на эту землю, прожил жизнь праведника, исполнил все в своей жизни те пророчества о Мессии, которые должны быть исполнены в его жизни, и умер. Не просто умер своей смертью или естественной смертью, он умер той смертью, которая явилась исполнением принципа возмездия за грех, смерть. То есть над ним состоялся суд Божий. Это удивительная вещь.
1: Давайте поговорим сейчас именно о суде Божьем, как люди его понимают и как Бог свой суд представляет. Именно эту концепцию суд Божий. В прошлой передаче мы говорили о том, что суд Божий человеком воспринимается как явление природы, которое влияет на человека за его поступки. Да? То есть там гром или молнии, или это катастрофа какая-то для какой-то народа или какой-то страны. И все сразу начинают спрашивать, а не за грехи ли этого народа Бог наказал, вспоминая Содом и Гоморру, суд Божий, да, или еще какие-то суды Божии. В чем же милость?
2: Понимаете, одно тогда исключает другое. Если мы все катаклизмы, которые происходят на земле, вкладываем в это понятие, что это суд Божий или суд Божий, тогда получается, что Бог многократно судит людей. Если мы смотрим в Священное Писание, мы видим, что Иисус Христос принял на себя ту смерть, которая явилась возмездием за грех. Суд Божий, которому должно было подвергнуто быть все человечество, состоялся только над одной личностью, над одним человеком и над одним Богом одновременно, над Иисусом Христом. Получается, что все человечество, оно может быть оправдано, потому что сам Бог принял на себя этот приговор в лице своего Сына Иисуса Христа.
1: То есть, когда мы говорим, что суд Божий совершился сейчас с кем-то или над кем-то, мы, по сути, говорим ложь, да? Потому что мы говорим, что теперь это изменить нельзя. Насколько я понял из ваших слов, что суд Божий, он делается один раз, совершается, и изменить его невозможно. И поэтому Бог отсрочил суд над человечеством, да? А суд над Христом уже совершен и на Голгофе, да? То есть, и Бог его оправдал, написано, что воскресил его. То есть, когда мы говорим о том, что гнев Божий или суд Божий совершается, то это неправда, да?
2: Понятие суда можно разделить, как и в земном суде, на некоторые определенные части. Если брать судебный принцип, принцип правосудия на земле, вот в государстве, сначала совершается какое-то преступление, потом происходит следствие, сначала следствие предварительное.
1: Расследование.
2: Расследование, да. Потом уже начинается сам суд непосредственно. Суд производит свое самостоятельное расследование, так называемое судебное следствие. Потом идет выяснение всех моментов касательно причин, мотивировок, следствий и так далее и тому подобное. И потом уже берется закон, и в соответствии с законом, и в соответствии с установленной виновностью происходит что? Происходит вынесение приговора. И после уже будет последняя часть, которая в нашем земном моменте не является как бы судом уже, но это приговор, исполнение приговора суда.
1: Но по сути в государстве эти власти разделены, это разные вообще структуры.
2: Все правильно. У Бога Бог не делится своим судом ни с кем, поэтому он все от начала, от обвинения и до исполнения приговора, это все его дело. Поэтому, почему стоит разделять? Дело в том, что Иисус Христос принял на себя возмездие за грехи человеческие. И теперь каждый человек может просто принять это оправдание. Потому что наказан уже другой, значит, соответственно, оправдан тот, на котором должно быть первичное наказание.
1: Но это же несправедливо.
2: Вы знаете, интересный момент. Действительно, здесь встает вопрос о том, а как же справедливость? Получается, вина с грешного на праведного перенесена. Но вот именно в этом-то и заключается план Божий, чтобы на себя, а ведь Бог одновременно и судья, и исполнитель приговора.
1: И законодатель.
2: И законодатель, да. Он определяет, он в своей личности определяет этот процесс. И он сам берет на себя последствия своего приговора. То есть это все, на что он имеет право как законодатель.
1: Тогда у человека не остается никаких сил бороться против Бога или объяснить Богу что-то.
2: Ну, вы знаете, вопрос, конечно, сложный. Действительно, что может сказать человек против Бога? если Бог сделал все для того, чтобы снять вину с человека.
1: Но ведь часто мы понимаем суд Божий, это как кару Господню. Ведь даже бабушки внуков своих пугают. Боженька накажет, Боженька смотрит.
2: Вся проблема заключается в том, что они не понимают, в чем состоит суд Божий. Суд Божий в своей части, первичной части, состоит в том, чтобы оправдать грешника. Не осудить, а оправдать. Поэтому Христос пришел, прожил праведную жизнь и умер. Праведник умер как грешник.
1: Тогда зачем Богу это нужно, если Бог и так старается нас оправдать? Зачем ему нужен вот этот долгий процесс суда и расследований,
2: Это уже вердиктов? Более широкий вопрос, потому что и как-то в одной из тем наших бесед мы упоминали, что вопрос суда и вопрос справедливости – это вопрос не только человеческого уровня или вопрос спасения человека, это вопрос вселенского масштаба. Вся вселенная задает вопрос, справедлив ли Бог. Как он может решить вопрос справедливости и милости одновременно? Как можно увязать эти два понятия? И вот Бог усмотрел удивительный, чудесный, гениальный, я бы сказал бы, план, где сочетается справедливость и милость в полном смысле этого слова. Бог, отдав своего Сына в жертву за грехи мира, остался справедливым? Да, потому что принцип закона исполнен. Закон был нарушен, и прозвучал приговор, и приговор приведен был в исполнение. Но! А где же здесь милость? А милость заключается в том, что грешник теперь имеет шанс на спасение. Он оправдан, и ему надо только принять это оправдание. Вот в этом-то и заключается вера в действительный суд Божий, в том, чтобы принять оправдание. Я верю в суд Божий. И вы знаете, как я в него верю? Я в него верю, не ожидая, чтобы Бог, когда же он уничтожит огнем быстрее всех тех, кто мне не нравится.
1: Кстати, вы озвучили ожидания очень многих людей, да? То
2: есть, да,
1: так, наверное. Когда это воспринимается. Когда это все закончится, спрашивают люди. Когда закончится коррупция? Когда закончится преступление?
2: И все ждут, всем что Бог придет
1: всем
2: и решит.
1: Всем тяжело в этом мире. Все несут на себе, пропуская через себя последствия греха, человеческой ненависти, зла, насилия. Все, что хотите, все это проходит через нас. И поэтому, естественно, что мы ожидаем завершения всего этого. Но мы думаем, что здесь и сейчас Бог должен исполнить приговор. Но послушайте, приговор будет исполнен. Пусть те люди, которые ждут этого, будут знать твердо. Приговор Божий будет приведен в исполнение. Писание говорит, что грех и грешники будут уничтожены. Да, это необычное дело, Бог для себя совершит. Почему необычное? Да потому что, знаете, тяжело приговорить к смерти того, кого ты любишь. Это необычное дело. Но Бог вынужден будет сделать это ради остального безгрешного творения. Но здесь важный вопрос в чем заключается? Я же говорил о поэтапности. Где этап? Есть первый этап, это этап оправдания. Сегодня есть такой период, когда мы можем воспользоваться тем, что Иисус Христос умер за наши грехи. Бог предлагает нам воспользоваться оправданием. Но если мы сознательно отвергаем это оправдание, мы как бы говорим Богу, мы не нуждаемся в том, чтобы суд или приговор суда с нас, положенный нам, был перенесен на Твоего Сына Иисуса Христа там, на Голгофском кресте 2000 лет назад, которое произошло. Может
2: мы
1: быть,
2: не желаем.
1: Это является нашей стремлением к справедливости, ведь человек говорит, если я что-то нарушил, я и понесу ответственность.
2: Да без проблем. Если ты этого хочешь, тебе это дадут. Почему нет? Если человек этого сильно хочет. И вот в этом, вы знаете, Бог же, Он дает выбор. И Бог, Он и справедлив, и милостив, но я всегда подчеркиваю, Бог не лишает выбора. Поэтому, если вы хотите погибнуть, вы можете погибнуть. Бог не лишит вас этого выбора. Но те, кто не желает погибнуть, они должны знать, что сейчас не надо ожидать на себе приговора Божьего. Потому что приговор Божий, он исполнен там, на Голгофском кресте. Приговор в отношении греха и в отношении грешника. Если грешник признает этот план Божий, если он принимает его.
1: Оптимистичная информация, которую вы сейчас говорите, а можно на конкретном примере, как это происходит? Вот человек, который верит, что суд Божий – это не суд, когда Бог или Боженька наказывает, а это вопрос в долгосрочной перспективе, и человек может прийти к ней и на этом суде не получить наказание за свои грехи, а получить оправдание. Конкретно, что происходит с человеком, когда это меняется в его сознании?
2: Вы знаете, вот что происходит с человеком, можно спросить, что произошло бы с нами или с вами, со мной, если бы меня сейчас посадили бы на пожизненное заключение в тюрьму, а потом сказали, до конца жизни, а перед самой смертью тебя еще и казнят.
1: Перед самой смертью.
2: Ты обречен и так на мучение, а потом еще и приговор ты получишь. Или мне скажут, сегодня есть шанс у тебя, здесь есть один судья, который готов на основании закона, что самое интересное, не обойдя закон, а на основании закона готов принять решение, что за место тебя там будет другой. Как бы тебе ни было жалко, вам жалко Христа? Мне может быть жалко Христа. Но я понимаю, что это единственный путь, который дает мне спасение. как бы это ни было в моем сердце, какие бы эмоции я ни переживал. Это единственный план Божий, единственный путь. И поэтому, если я хочу жить, а ведь и Бог этого хочет, мне надо принять этот план. И мне не надо забывать еще о том, что Христос воскрес. Если бы Он умер навсегда за место меня, тогда бы, конечно, вопрос стоял бы по-другому. Но я хочу сказать, что в этом есть и утешение. Христос воскрес. А навсегда умрут те, кто откажется принять жертву Христа.
1: Современный мир и литература, она насыщена вот этим экзистенциональным вопросом переживания смерти как переговора. Есть даже в нашей истории замечательный писатель Чернышевский, да, который пережил вот это явление смертной казни. Он должен был умереть, но над ним разломали.
2: Да, обесчестили его.
1: Обесчестили. Да. По сути, это было равно смерти, да. И он это очень остро переживал, так же, как и Достоевский, да, то есть его опыт переживания ожидания смертной казни тоже описан. Также и многие другие западные писатели, экзистенциалисты, да, переживали вот это ощущение приговора, ощущение невозможности,
2: неотвратимости.
1: Неотвратимости вот, приговора, да, что ты должен умереть, и ты еще очень много не завершил, у тебя очень много проблем. И вот эта ночь перед расстрелом, она очень сильно описана. И человек, который совершает преступление и ожидает суда, он переживает страшную катастрофу внутреннюю, переосмысление ценностей в человеке. Часто люди живут и не думают об этом. Думают, что смерть – это далекое будущее, или что расплата придет позже. Знаете, как в старости говорят, я расплачиваюсь за грехи молодости.
2: Да.
1: То есть мы даже в своем сознании говорим, что есть еще жизнь между молодостью и старостью, когда мы будем пожинать грехи своей молодости.
2: Обычно, знаете, в старости люди стараются реабилитировать все то, что они сделали в молодости. Да.
1: То есть в сознании человека вот есть концепция такая, что ожидание суда и ожидание приговора – это страшно, и мы хотим его как можно дальше отсрочить и как можно меньше об этом думать. А Бог, наоборот, говорит, живите во время, чтобы понимали,
2: абсолютно
1: что суд
2: верно.
1: Будет.
2: Все зависит от того, как мы понимаем суд. Для меня суд – это оправдание. Я хочу прийти на суд Божий. Вот сейчас могу сказать, я очень хочу побыстрее прийти на суд Божий. Почему? Потому что я знаю, что там я получаю оправдание.
1: Но ведь там откроются все грехи человека.
2: Вы знаете, это немножко вопрос такой неоднозначный. Лично мое глубокое убеждение, что Бог не будет вытаскивать все абсолютно грязное белье, если я им оправдан. Никому не нужно доказывать мою виновность. Я и так ее принимаю. Но Богу нужно доказывать мое оправдание. И Он покажет на то, что Он совершил на Голгофском кресте. И для меня вопрос закончен. Другой вопрос, если люди откажутся принимать жертву Христа, они откажутся от спасения, тогда Бог будет вынужден привести определенные доказательства на своем суде, которые обоснуют его приговор. Вот тогда, возможно, это, в кавычках я говорю условно, грязное белье всплывет.
1: Но
2: мое или ваше, если вы верите во Христа, поверьте, это афишировано не будет.
1: В Библии есть текст, который звучит так, что «Веселись, юноша, в дни юности твоей, делай все, что желает твоя душа, но помни, что за все Бог приведет тебя на суд, хорошее, ну или плохое».
2: Да.
1: И, по сути, это такой воспитательный момент все равно существует, что мы, как Божий суд, воспринимаем как воспитательный момент. Но, с другой стороны, вы сегодня рассказали о том, что Божий суд нужно воспринимать и как надежду на оправдание, потому что, в принципе, каждый человек приговорен к смерти.
2: Так.
1: И теперь у меня вопрос, как же нам, с одной стороны, оптимистично воспринимать суд Божий, с другой стороны, не лишиться этого инструмента воспитания?
2: Вы знаете, если мы будем помнить, какой ценой Богу досталось наше оправдание, тогда, наверное, мы будем очень взвешены. Мы будем помнить, что Сын Божий, Единородный, который мог бы не идти на эту жертву, все-таки пошел, возлюбив нас, то, наверное, нельзя, как бы сказать, так не воспоминать эту любовь, не воспоминать эти страдания, не воспоминать эту жертву. А когда мы вспоминаем о таких серьезных вещах, как жертва Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, тогда мне не хочется уже уходить за границу спасения, потому что я уважаю Бога.
1: То есть вы говорите, что человек может быть моральным, только если он верующий?
2: Нет, это уже может быть слишком такой жесткий, может быть, подход, узкий вывод.
1: Но
2: человек
1: ведь
2: может быть морален по многим причинам, но в истинных мотивах он не ошибется, если он самым главным мотивом своей нравственности, своего послушания, своей любви поставит характер Божий и его желание нас спасти.
1: Опять же, он должен быть верующим.
2: Ну да, я подразумеваю, наверное, это.
1: Да, потому что когда Кант говорил, чтобы на твоей примере равнялись другие люди, да, его императив, он подразумевает, что Бог лишний в этой формуле. То есть мы должны поступать так, чтобы на нас равнялись. А Бог говорит, ты поступай так, чтобы я мог тебя оправдать, да, то есть верь. То есть твои,
2: да,
1: поступки должны быть
2: из веры. Категорический императив Канта, он известен, но Бог выше этого.
1: Спасибо вам, пастор Андрей, за то, что вы показали, что суд Божий — это не только кара Господня, как мы воспринимаем, даже совсем не это. А если человек верит, то это тот момент, где он может получить оправдание и жизнь вечную. Всего хорошего.
0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто?

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет. Надя, вчера такое узнал, такое.
0: И что же ты узнал, Марк?
1: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым. И назвали его шапка-невидимка.
0: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
1: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить. Да еще фасон по своему вкусу подобрать. Вот, как тебе такой вариант?
0: Ты же что-то подобрал, да?
1: Да.
0: Давай посмотрим. По-моему, по улице такой шапки не очень удобно будет ходить.
1: А как тебе такой вариант?
0: Это, Марк, тебе шапка под цвет глаз не подходит.
1: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
0: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
1: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
0: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
1: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
0: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
1: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать, если никого нет?
0: Здорово, Марк. Мне нравится.
1: Слушай, а так вообще можно одежду не стирать? Все равно не видно.
0: Слушай, да, и руки не мыть.
1: Точно. Хотя руки все-таки надо мыть, а то микробы заведутся.
0: Тоже невидимые.
1: Ага.
0: Да, пожалуй, тебе такую шапку рано покупать, Марк.
1: Это почему же?
0: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
1: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
0: Эх ты, настоящее добро делать не для того, чтобы тебя похвалили.
1: А для чего же еще?
0: Настоящее доброе дело делают не ради себя, а ради других. И при этом не важно, видит тебя окружающий или нет. Например, Бог. Он ведь тоже невидим, но делает добро для всех.
1: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
0: Ну да.
1: Тогда, может, расскажем ее ребятам?
0: Давай.

0: эту историю однажды рассказал Иисус Христос своим ученикам.
1: На человека, который шел по пустынной дороге, напали разбойники.
2: Они избили его, забрали все, что у него было, и оставили умирать под палящим солнцем.
1: Случилось так, что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился, подумал и поспешил дальше.
3: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Видя страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: Встретившись с хозяином гостиницы, чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен от гибели.
2: А ученики Христа, слушавшие эту историю, узнали, что такое настоящее доброе дело.
1: Надь, а все-таки для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить разбойников и всяких бандитов. Была бы у меня такая шапка, я бы им задал.
2: Кому?
1: Разбойникам.
2: Каким разбойникам?
1: Ну, которые того человека избили, а добрый самарянин их его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась.
1: Ага.
2: А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию. А ему за собственными руками пациента и инструменты не видно. Наденет он специальные перчатки. И все, ничего мешать не будет.
1: Это уже не шапка-невидимка, это уже какие-то перчатки-невидимки получаются.
2: Ну да, точно.
1: А еще шапку-невидимку можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ты знаешь, как делать квадрат?
1: Да.
2: Так, отрезаем вот эту часть ненужную. Ну вот, вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Уже квадрат.
2: Опять квадрат получился. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Получается вот такая часть. Вот, с этой стороны мы делаем то же самое. Отгибаем к середине. И еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи. Ну, чтобы тетя Клавия она была как раз, нужно побольше еще лист взять. Газеты.
1: Кстати, я придумал одно доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
2: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
2: Тогда за работу. Держи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Лицемерию.нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы опять на Лицемерию.нет. И сегодня продолжим то, что обещали про обиду. Что такое обида? И как с ней бороться? Может быть, не надо с ней бороться? Что это такое?
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
3: Ну, это, мне кажется, эмоциональная реакция на что-то произошедшее. То есть человек реагирует эмоционально как-то вот на то, что с ним произошло.
4: Родная сестра гордости.
1: Ну, сразу
4: обида.
1: Гордость.
4: Гордость, да.
1: А почему гордость?
4: А потому что гордость по своей сути – соперничество по существу. Если говорить о природе гордости. Угу. Здесь меня обидели. Задели мое собственное достоинство. Мое эго ущемлено. Гордость.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Угу. Вот как.
6: Вот определение обиды такое. Обида – несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Она тесно переплетена с таким понятием, как справедливость.
2: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Что получается, тогда не обязательно гордость. Иногда это вопрос просто достоинства. Не столько гордости, сколько поступили ко мне несправедливо, и этим меня оскорбили, там, обидели. Имею ли я право обижаться, когда поступают несправедливо? Вот всем поставили стакан, а мне не поставили. Ну что ж теперь, несправедливо.
3: Причем несправедливо. Естественная же реакция это.
1: Абсолютно естественная реакция, да.
4: Человек, которого несправедливо обидели, все ж таки, если он не сверхгордец, он будет выяснять причину. Но вот спокойным, то недоброжелательным.
6: Такое есть еще понятие обиды с психологии. Обида – это событие, которое оценивается как несправедливое нарушение прав, нанесение ущерба для чести или статуса, факт оскорбительного отношения. Вот это обида, да? И нарушение прав, оскорбление. Это действительно, тут гордость может быть и ни при чем.
4: Хорошо.
6: Хотя обиды бывают разные.
4: Шедевр о любви. Все мы знаем, да? Первое послание к Коринфянам, 13 глава.
3: Ну да. Любовь не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего.
5: Алексей Львов. Бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Вот эта вершина христианской... Ну, вообще вершина, да, христианской жизни – любовь. Это же вершина. Агапы.
3: Да.
4: Вот если человек движим этой любовью, частицу имеет ее, он не будет обижаться. Даже если его несправедливо обидели.
3: Но реакция все равно какая-то будет.
4: Ну, я еще раз повторюсь, он будет выяснять в спокойном, сдержанном тоне.
6: Ну, так а внутренние переживания это у него будут. Это же не говорит, что он не обиделся. Если он спокойно выясняет, но это не говорит, что он не обиделся. Или не говорит, что он не обиделся.
3: Поэтому, мне кажется, вот обида – это все-таки, когда человек затаил в себе что-то. Он не пытается даже разрешить, может быть, вот этот вопрос. А он держит в себе, носит в сердце своем вот этот случай и эмоционально причем страдает.
1: Получается, что на отсутствие, допустим, моего стакана у меня есть несколько вариантов решения. Да? То есть я могу выразить свою обиду или ущемление этой несправедливости и сказать, где мой стакан. Вот, как это
3: кулаком
1: так? Да, да,
3: да.
1: Могу как-то более спокойно выяснять. Ой, может, кто забыл, может, еще что-то. Или,
4: да забыли,
1: или еще там принесут,
4: конечно,
1: сейчас
4: забыли,
1: поднесут,
4: да.
1: Все нормально. То есть просто уточнить этот вопрос. Могу ничего при этом не сказать.
3: Вот поэтому, мне кажется, то, что вы пытаетесь, когда решить этот вопрос, ну, принесите мне, пожалуйста, стакан. Или даже кулаком по столу стукнули. Это не обида, это попытка восстановить справедливость.
4: Конечно. Да?
3: А вот если вы замолчали как-то этот случай и себе там отложили, и ходите с этим день, два, три, может быть, год.
1: Ага. Потом втихаря узнал, кто был ответственный за стаканы, и сделал еще какую-нибудь пакость, да?
6: Хочу вернуться к определению. Мне вот здесь один момент нравится. Первое. Обида несправедливо причиненное огорчение и оскорбление, да? И в другом источнике психологи разделяют обиду от чувства обиды. Да? Вот определение. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление, а также вызванное этим отрицательно окрашенные эмоции. Угу. То есть есть обида как событие, это факт, нарушение прав. Вот это вот. То есть интересное определение. Да? Обидой называется не моя реакция, угу, что я чувствую, а сам факт оскорбления. Это обида. А в то же самое время есть обида как моя реакция. Это вот уже в связи с этим мои чувства и мои переживания.
3: То есть есть обидчик, есть обиженный, получается.
6: Да, есть факт есть обиды. Действие, есть, да, факт обиды, действие. Это обида. А есть моя реакция на этот факт. Поэтому здесь, когда мы говорим об обиде, нужно, ну, как бы все-таки разделять, о чем мы говорим. О моей реакции, да, тогда это одно. Или о факте, который по отношению...
1: Ну, я думаю, больше говорим, наверное, о чувствах, потому что это первое, о чем человек думает, когда говорят...
3: Это то, что усложняет жизнь человека.
1: Однозначно, однозначно.
3: Одно дело то, что обидчиков, так сказать, их много. Но Библия говорит о том, что все люди грешники, правда же? Да. О тотальной испорченности человека. Если все люди грешники, значит, все люди склонны ошибаться, причинять какую-то боль. Ты должен просто уже, ну, реально осознавать тебя. Причем, так, или иначе будут обижать.
1: Причем не всегда сознательно или специально, или этот...
3: Не всегда сознательно, но ты будешь... То есть обиды, они обыденны, что ли. С этим, да, нужно уже смириться.
1: Обиды как действие, да, вот, да, чтобы, просто чтобы разделять.
3: Да. А вот то, как ты это воспринимаешь, вот это вот очень важно. Вот действительно, чтобы не страдать. Мне кажется, очень многие люди как раз вот страдают... переживают из-за того, что вот носят в себе вот эти вот чувства.
6: Как реакцию,
3: как реакция.
6: На несправедливый поступок, да, по отношению к себе.
4: И болеют от этого, причем очень сильно.
3: Да.
4: Вот в чем проблема еще. И причем болеют физически. Потому что ведь наше внутреннее состояние, духовное, если внутри мир, mm-hmm, уравновешенность, радость, восторг, mm-hmm, то и болезней ведь будет меньше. Ведь унылый, как написано в Библии, унылый дух сушит кости, да, а бодро обновляет человека. Если постоянно в состоянии вот такого уныния, это уже дистресс. А дистресс, как говорят психологи, приводит к многим заболеваниям.
1: Депрессия, по большому счету.
4: Это дистресс,
1: когда,
4: да,
1: человек
4: дистрессия.
1: Зациклился на том, что его кто-то как-то обидел, то он будет, думая только об этом, это действительно приведет к депрессии и разрушению
6: так
1: здоровья.
6: Вот. В связи с этим вопрос, а человек может не обижаться, вот как реакция на несправедливые действия по отношению к себе? Может ли обычный нормальный человек не обижаться, когда, ну, реально ущемлены права, когда реально поступили несправедливо, оскорбили его достоинство, честь и так далее?
4: Ну, возьмем Христа. Христа обижали на земле?
6: Но Христос – это божественная личность.
4: Но он, да, оставил вот божественное.
6: Мне все-таки вот вопрос, а вот о простой грешный человек способен не обижаться?
1: Я думаю, что некоторые могут. Просто здесь вопрос, наверное, грани, что нужно сделать, чтобы человек обиделся. Наверное, помните картинки, которые описывают разные темпераменты. По крайней мере, я видел картинку, как человек отреагирует, ну, как разный темперамент отреагирует на то, что кто-то сел на его шляпу. То есть вот человек сидит, поставил рядом шляпу, и кто-то сел на нее. Сел, встал, но раздавил шляпу. И кто из них как отреагирует? Так вот, флегматики, он нормально отреагирует. То есть он поднимет эту шляпу и как бы выправит ее.
6: А означает
1: ли
6: это, что он не обиделся? Ну, может, вот просто он не выражает гнев свой, ну, не выражает свой гнев так, как, например, холерик.
1: Ну, да, холерик будет гневаться. А сангвиник, между прочим, оденет шляпу эту вот такую вот плоскую, как она есть, сплюснутую, некрасивую, все, разрушенную, оденет, еще посмеется над этим. Обиделся? Ну, вообще нет.
4: Вы слышали и знаете эту историю о двух врачах, которые каждое утро в одном лифте поднимались по своим рабочим кабинетам. И вот тот, кто первый выходил из лифта, неизменно плевал в лицо тому, кто оставался в лифте. Тот доставал на свой платок, утирался, нажимал кнопку, ехал дальше. Лифтер, который долгое время эту сцену наблюдал, спрашивает того, кого плевали: «Скажите, почему ваш коллега плюет вас каждое утро?» Тот говорит: «Не знаю, это его проблема».
3: Вот реакция человека.
4: Вот, пожалуйста.
3: Это же интересно.
4: Ведь бывает в жизни... Его проблема. Хорошо, проблема его. А ты что-нибудь сделал для того, чтобы избавить его от нехорошей привычки, если это его проблема? Помог ему в этом?
1: Интересно, это вообще реальная история? Вот это
4: реальная история. Это реальная история.
1: Шикарно.
3: Ну да, это прям даже что-то удивительное.
4: Нужно помочь тому, кто обижает. Вот еще вопрос номер один. Есть люди, которые привыкли клевать. Они просто нападают без основания на любого человека. Такая категория людей и есть. Холерики, как правило. Угу. Да?
3: Вот. А есть случаи в Библии, где, например, Иисус или кто-то из учеников Христа, ну, отвечает на незаслуженное какое-то оскорбление, ущемление прав?
4: Ну, Павел, например, когда его ремнями растянули и хотели избить, по обычаю римлян, он сказал: «Господа, я римский гражданин».
1: Угу. «Без суда не имеете права».
4: Как? Те, которые пытались бить. Это как? Начальник говорит: «Я за большие деньги гражданство приобрел». А Павел говорит: «Я родился в нем».
6: О. А кто там кому сказал: «Стена подбеленная»? Не Павел ли?
4: Ты сидишь, чтобы судить по закону, а вопреки закону веришь бить меня?
6: Не Павел ли это сказал? Павел кому сказал?
1: Первосвященник.
6: А потом он сказал: я не знал, что он это первосвященник. Да. Значит, получается, первосвященнику нельзя, если бы это был не первосвященник, то можно?
4: В общем-то, нельзя все равно. Это понятно.
6: Так это как пример или как просто факт, описание нам?
4: Ну, это факт.
6: Ну, значит, все-таки люди обижаются, несмотря на то, что человек может быть и хорошим, верующим человеком, и понимает, что обижаться не нужно, что это вредит в первую очередь самому себе и так далее. Но, тем не менее, человек по природе обидчив, человек склонен обижаться. А вот если все-таки обидеть, раним. И склонен обижаться, особенно если это действительно несправедливо. Так вот, если все-таки человек обидчив и обижается или обиделся, что делать дальше? Как бороться с обидой?
4: Ну вот надо все-таки понять природу этой обиды, наверное, в первую очередь. Угу. Какой механизм, почему человек обижается? Все-таки обижаются люди, как правило, вот как хотите, но те, которые такой с завышенной оценкой свое достоинство, они, как правило, сильно обижаются.
6: Завышенные. А если заниженная?
4: Заниженная оценка, он обижаться не будет. А вот завышенная оценка, он обижается.
3: Мне кажется, обижаются и те, и другие, конечно.
4: Но в разной степени.
1: По-разному, да, просто. И, кстати, по-разному проявляется.
4: У Павла была естественная реакция самозащиты законного применения римского права. И, естественно, когда нарушаются наши права, мы реагируем. Правильно? Как любой человек. Это нормально. Это верно. Так должно быть. Ведь право существует для того, чтобы защищать меньшинства от тирании большинства. Кто-то хорошо сказал по этому поводу. На этим правом пользоваться Павел воспользовался, в частности, вот Римской империи в ту пору. Так и сегодня. Есть право, нужно им пользоваться.
3: Ну, вот что с этим делать, это вопрос хороший. Вот когда тебя обидели. Да. Мне кажется, надо понимать вообще, что если ты обижен, и ты будешь с этим жить, то ты причинишь вред прежде всего самому себе. И ты ничего не исправишь, и не пострадает тот, кто тебя обидел. Да. Ты будешь страдать.
4: Естественно.
3: Вот это вот нужно очень хорошо понимать, потому что даже современная медицина говорит о прямой взаимосвязи эмоционального состояния человека и состояния его тела, состояния его здоровья. То есть существует прямая взаимосвязь. То, что какие эмоции меня наполняют и каково мое здоровье от этого. Страдать будет тот, кто носит в себе эту обиду. Мне кажется, это первое, то, что нужно понять, осознать, вот как раз, что это причиняет вред тебе самому прежде всего.
1: Причем, чем дольше ты обижаешься, тем более разрушительным вот это для здоровья это становится.
6: Осознал.
3: Ну, да.
6: Не могу ничего с собой поделать. Гложет обиды и гложет. Понимая, что язва желудка завтра будет.
3: А что дальше?
4: Вот слово Божие советует больше радоваться. Все-таки больше радоваться. Веселое сердце, как прощество.
1: И начинается лицемерие. То есть у него внутри вот депрессия, он обижается, но нет, надо смеяться.
4: Но он не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: такой человек не будет смеяться.
3: Мне кажется,
4: учиться этой науке.
3: Есть еще и следующий шаг. Ведь Христос учил нас этому в Евангелии. Он говорит: если имеешь на кого-то что-то, подойди к нему и поговори с ним, скажи, объяснись.
4: Да.
3: То есть второе, что нужно сделать, это все-таки попытаться разрешить этот конфликт.
1: Я бы даже чуть-чуть заметил, там фраза стоит, если знаешь, что он имеет что-то против тебя.
6: Даже да. Ты против него, он против тебя.
1: Ты против него ничего не имеешь, а вот он против тебя что-то имеет. То есть это получается уже даже параллельная ситуация. Ты знаешь, что человек на тебя обиделся, он против тебя что-то имеет. Mm-hmm. Ты не знаешь, чем ты его обидел, ты не знаешь, обидел ли ты его вообще. Просто видишь, что человек к тебе относится как-то странно, он явно что-то там как-то есть. И Бог говорит, оставь твою жертву.
4: Дар твою жертву.
1: Дар твою жертвенника. И иди, пойди, разберись с ним эту ситуацию, примирись. Вот.
4: Все же таки Евангелие имеет большую силу в этом вопросе. И христианам, я говорю христианам, но не только христианам, касается всех верующих людей, в конце концов все признают начало великое, да, начал. Вот, люди верующие. Вот. Все же таки это вот лежит в основе именно этот вот дух понимания. И прежде всего идти действительно выяснить и прощать, учиться прощать.
6: Так вот, может, в прощении обида, всего сила против обиды, в прощении именно?
4: Да, учиться прощать. Волшебное слово «прости». Это, опять же, вот картинку такую могу привести. В одной семье живут муж с женой. Они оба виноваты вечно. В каком плане они виноваты? Жена моет пол, муж сидит, читает газету. Встает ее с газеты, опрокидывает ведро на пол. И он говорит, прости, дорогая, я с этой газеты ничего не видел. А та говорит, да прости меня, я вечно ставлю ведро не на место. Ты меня прости, я виновата. Оба виноваты, а в семье мир и любовь. В другой семье оба не виноваты. Ты виновата, жена говорит, муж говорит жене. А жена говорит, ты виноват. Оба не виноваты, но сплошные раздоры, чуть не до драки. Эти оба виноваты, мир и любовь. Может быть, лучше, как написано в Библии, почему бы нам не остаться и обиженными?
3: Ну,
4: есть такой текст?
1: Просто
4: есть.
1: А остаться, вот здесь тоже надо понять, остаться обиженными, но не остаться с чувством этой обиды.
4: Естественно, да, вот об этом идет речь. Почему бы не казаться нам обиженными?
1: Оставить, да? Вот это выяснение и добиваться справедливости,
4: да.
1: Пусть мы не будем добиваться справедливости, то есть пусть я останусь, пусть будет 3 стакана, пусть я буду без стакана.
4: Да.
1: И я могу, вот 4-й выбор, который у меня остался, да, я могу промолчать и при этом не обидеться. Ну, не пытаться добиваться этой справедливости, если это там будет, не знаю, кого-то еще обижать или еще что-то в этом роде. Ну, зачем? Вот. И при этом не обидеться, потому что, ну, подумаешь, как будто это все на этом мир сошелся. То есть.
4: Или в поезде едет молодая девушка из деревни. А напротив профессор уважаемый сидит. Она достает там свою нехитрую еду, какая у нее есть, и она так склонила голову и помолилась. Профессор, увидев это было время Советского Союза, говорит, а что у вас там в деревне, все так молятся? Она говорит, нет, коровы не молятся, бараны не молятся, и свиньи тоже не молятся.
1: Вот так вот.
4: Он хотел ее обидеть, унизить. Ага. Она невозмутимо спокойно отвечает, нет, не все. Вот это тоже наука велика, правда?
1: Однозначно.
4: Вот научиться вот этому, вот, это здорово было бы. Наша жизнь на Земле была бы радостнее намного. Она была бы, ну, полнокровнее, счастливее. И больных людей было бы намного меньше.
1: В первую очередь, нам научиться спокойствию, да, какому-то. Я в своей жизни встречал только одного человека, который мне так спокойно в лицо как-то совершенно... Ну, спокойным голосом сказал, я на тебя сейчас очень зол.
4: Вот так.
1: И главное было за что, но сам факт того, что он ответил не оскорблением, не повышенным тоном, не местью, ничем. Он просто подошел и констатировал этот факт. Возымело очень сильное впечатление на меня. Это было много лет назад, я до сих пор это помню, до сих пор это перед глазами. И я понимаю, что вот этому спокойствию надо учиться.
6: Вот. Вот еще психологи говорят о том, что эмоции, связанные с обидой, да, нужно выражать. И бывает очень часто как, что человека вот обидели, у него внутренний эмоциональный мир как бы
1: нарушен,
6: да? И он сейчас эти эмоции не выразил, там, скрыл их себе, да, предположим, обидели на работе, он пришел домой и дома выразил там их в семье, там, на жену наорал, там, на детей. и так далее. И поэтому психологи говорят, что лучше выражать эмоции на того, кто тебя обидел, чем на тех, кто тебя не обидел.
4: Верно.
6: Вот как вот здесь быть? Как вот, например, с точки зрения Библии отнестись к такому
3: подходу? А может, это и есть, кстати, вот мудрость Христа, когда он говорит, пойди к тому, на кого ты обижен, да. или кто тебя обидел, там, ну, вот. И поговори, чтобы эмоции-то выплескивать не на своих, кто вообще ни при чем.
1: Но там же не сказано, что тебе нужно подойти и выговорить ему. Сказано, наоборот, примириться с ним. То есть, когда мы начинаем выплескивать свои эмоции, ничего хорошего не будет. Причем неважно на кого. Если мы на домашних, да, мы только спровоцируем новые обиды, и новый этот безумный круг не замкнется. Если мы выскажем обидчику, а не факт, что обидчик вообще осознанно это сделал. Очень часто происходят такие ситуации, когда человек на тебя обижается, и ты даже не представляешь, за что.
6: Вот еще один момент. Там же психологи также говорят, что очень важно в первую очередь в обиде признаться самому себе.
1: Ну, вот это да.
6: Вот и мне кажется, если мы говорим в формате лицемерию нет, то вот здесь, вот, наверное, очень часто и бывает лицемерие-то в чем? Что мы-то на самом деле обижены, сердце наше неспокойно, а мы пытаемся вести себя так, как будто ничего не произошло. И вот здесь, находясь в этом стрессе, наверное, вот здесь вот мы-то себе и вредим своему здоровью. Хорошо, если мы действительно не отреагировали чувством обиды. Ну, а если она затаилась, то на самом деле, наверное, может быть, лучше остановиться и признаться самому себе и пред Богом честно сказать, да, да, я обижен, да, меня гложет это чувство. Ведь исцеление начинается с чего? С осознания болезни. А дальше уже ты признался себе, ты признался Богу. Если есть возможность, может быть, стоит пойти к, ну, и как бы разбираться с источником обиды, если есть возможность. А если нет, то, может быть, ее можно решить наедине, в личной молитве с Богом. Да? Прощение просто так ведь тоже не возьмется. Чтобы простить, нужно осознать, что я обижен на кого-то.
3: И еще, мне кажется, нужно понимать, что да, тебя если обидели, ну а сам ты сколько раз в этой жизни причинял обиду тоже кому-то. Ну, то есть, мне кажется, это тоже отрезвляет в какой-то степени человека, когда он понимает, что он и сам, в общем-то,
1: не святой.
3: Не святой, да, и сам тоже грешен, и обижал, и не раз.
6: Да. Да. И еще бывают такие чисто детские ситуации. Я вот называю это, так, называю детский сад, да, когда ты по пустякам обижаешься. Вот мне нравится у Экклезиаста, есть такой текст очень интересный, где сказано: «Не на всякое слово обращай внимание».
3: Седьмая глава, кажется.
6: Да? «Не на всякое слово обращай внимание». Не надо, просто надо иногда просто относиться проще к жизни. Ну, мало ли кто там чего там ляпнул, там кто-то что там сказал. Может, он уже 300 раз сам об этом пожалел. Пройди мимо, забудь, не акцентируйся на этом, да?
3: Вот, кстати, это очень интересное место. Вот если можно посмотреть Экклезиаста 7.20, Виталий Семенович, там он же говорит, ибо ты и сам знаешь
6: ибо
3: много
6: ты и сам
3: случаев.
6: Знаешь много случаев, действительно.
3: Да, вот, дословно бы вот это вот место нам прочитать. Что вот это как раз то, о чем мы говорим. Очень важно понимать, что ты и сам не святой.
4: Так, нет человека праведного. 7.20, если
1: 20, 21, 22.
4: Да, праведного, который делал бы добра и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других.
3: Ну вот, ибо сердце твое знает.
1: Да, да. Что ты такой же, по большому
3: счету. Ты такой же, да.
6: И не обращай внимания даже, не обращай внимания, здесь сказано, даже чтобы не услышать. Вот ты не знаешь, что о тебе говорят другие, тебе жить от этого легче и спокойнее. Проще некоторым вещам нужно относиться.
1: Интересно, что есть даже и заповедь «не обижай», вот, которая перечислена среди 10 заповедей в трактовке, как Христос их перечислял. Вот. Подошел к нему молодой человек, говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему, знаешь заповеди? И перечисляет. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть все вроде бы как в десятисловии есть, а тут вдруг какая-то заповедь
6: не обижай.
1: В десятисловии ясно, явно там такой не было, была какая-то другая. Но...
4: Не завидуй там есть десятая.
1: Да, вот десятая есть, не завидуй. не желай там жены, да, дома, да, еще да. чего-то у ближнего твоего. То есть по факту не завидуй. И Христос, цитирую ее, говорит, не обижай. Mm-hmm. А вообще, почему зависть это обида?
6: Ну, наверное, зависть...
1: Это все-таки это не одно и то же.
6: Зависть это не обида, но, наверное, между ними есть...
4: Есть родство, есть причина, есть следствие. Причина, причина обида, человека обидели, угу. да? А обиженный человек...
3: А может быть, он начинает завидовать сначала, так, а потом обижается. Что вот у него вот это есть, а у меня нет.
6: А вот тут же не тут написано не обижайся, а не обижай.
4: Не обижай, именно
6: то
4: не обижай.
6: То есть ты начинаешь завидовать,
1: потому что зависть
6: потом ты можешь причинить зло тому человеку, которому ты завидуешь.
1: Да, зависть приводит либо к мести, либо к воровству, либо к другим каким-то...
3: А мне кажется, вообще все пороки переплетены между собой, так тесно и так близко друг к другу стоят.
4: Но матерью всех их является гордость. Мать всех пороков. Все-таки гордость. И поэтому вот обижаются больше все же люди вот такие, которые имеют эту завышенную внутреннюю самооценку. Они очень сильно обижаются и очень сильно обидчивы. И порой ведь сам Юрий не знаешь, на какой паре лошадей подъехать, узнать причину, почему человек обижается.
6: Но тут еще все-таки есть такой феномен, что люди, которые чересчур вот кажутся такими напыщенными и гордыми, они имеют именно заниженную самооценку, а этим они самовыражаются, чтобы утвердиться. Здесь можно перепутать. Я думаю, что обижаются как раз и те, кто имеет и завышенную самооценку, и кто имеет заниженную самооценку, обижаются не меньше. Я глубоко в этом убежден. Не
1: дело,
6: меньше.
1: Просто дело в том, что...
6: Они выглядят, как будто у них завышенная
3: выражают
1: самооценка.
3: Выражают это.
1: Дело в том, что не у всех гордецов самооценка завышена.
6: Да.
1: Некоторые гордые, но при этом с заниженной самооценкой.
6: Именно заниженная самооценка.
1: И вот у них-то как раз обиды зашкаливают. И на всякие
3: но
1: пустяки.
3: Обижают всех... обижали всех, и обижают все, как говорится, кого свет видел, того и обидел. Mm-hmm. Но вот очень важно, чтобы все-таки мы, как тоже поговорка есть хорошая, не держи ни на кого зуб, не расшатывай свое здоровье.
4: Mm-hmm. Вот Некрасов, мне кажется, хорошо по этому поводу написал, что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. Иди к униженным, иди к обиженным по их стопам. Где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там. Кто там подметил так вот это четко, да? Что не человек, то мучение, что не жизнь, то трагедия. На самом деле так. Потому что грех изуродовал всех. Всех. Мы все изуродованы грехом. И природа наша несовершенна, она негодная. Она нуждается в изменении окончательной, пересмотре окончательном. Ведь образ и подобие Божие, которые были вложены в человека изначально Творцом, ну, все выхолощено. Вот вернуться к тому состоянию первоначальному, райская жизнь на земле будет. Дал бы Бог, да?
1: Поэтому Бог и говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Вот это вот спокойствие, это прививка от обиды. Ну да. Что ж, спасибо вам, друзья, за такое общение, много, много нового. Вот, будем следить за следующими темами и еще пообщаемся.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет кстати во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав. Но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Великий Бог, Он щедрый, Он добрый, и у Него никогда не будешь чувствовать себя обделенным. Ты никогда не почувствуешь себя нуждающимся. Он никогда не скажет тебе достаточно, потому что ему для тебя чего-то жалко. В такого Бога я верю. Хочу, чтобы в такого же верил и ты. Приветствую вас, друзья. Сегодня тема у нас будет продолжение прошлой. Мы будем говорить о еще одной черной пятнице. О событии, которое перевернуло мировую историю. Более того, сегодня материализм никуда не делся. И вещи, вещизм, который, скажем, все более и более набирает обороты, не прекращается, а только возрастает. Объемы продаж, производства, все это растет. И вопрос возникает, а все ли так должно быть? Давайте с вами откроем 1 Тимофея, 6 глава, и прочитаем один очень интересный отрывок, потому что апостол Павел всегда писал свои послания. Кстати, он большинство своих посланий написал из тюрьмы. Это означает, что он был очень жизнерадостный, очень позитивный, потому что он мог из тюрьмы написать «Всегда радуйтесь». И вот одно из посланий молодому служителю Тимофею, которое он написал под вдохновением Духа Святого для того, чтобы этот человек был успешным в вопросах своей жизни, в вопросах служения. И он его предостерег об одном очень важном аспекте. Читаем. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Итак, друзья, посмотрите, что пишет апостол Павел. Он употребляет несколько очень важных слов. Приобретение, довольство и, как здесь написано, проблемы, да, корень зол, сребролюбие. Я хочу на некоторых текстах остановиться более подробно. С любым приобретением или шопингом современным, да, мы всегда связываем довольство или центр удовольствия в нашем мозге, он раздражается, когда мы имеем какие-то приобретения. Вот это понятие шопоголизм, когда человек ходит по магазинам, покупает, накупает, набирает много всего, да, и он получает от этого...

что ты прошел по магазину, ты брал эти вещи, ты как бы, как будто ты в части определенного такого удовлетворяющего процесса. Но посмотрите, как интересно, опять же, я хочу сказать о концепции. Апостол Павел, он дает очень правильное, верное направление человеку. Это не означает, что мы должны, знаете, как говорят, быть голыми боссами и питаться скудным хлебом, деля крошечки там ножичком на столе поштучно. Нет. Но принцип, концепция и работа Духа Святого, они свидетельствуют о том, что Господь обязательно поведет человека таким путем, когда он сможет быть правильно наученным, правильно наставленным и будет правильно жить. Итак, он что здесь хочет сказать? Великое приобретение. Вот купил человек телевизор. Такое приобретение. Правда, еще кредит надо за него закрыть. А тут великое приобретение. Какое? Что такое великое приобрел? Быть благочестивым, это значит честным. Вот как он сказал здесь Тимофею, да, что нужно делать, в чем преуспевать? Правда, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Это все элементы чего? Благочестивой жизни. Он говорит, великое приобретение, когда ты благочестивый и довольный. Довольный тем, что у тебя есть. Как много людей сегодня недовольны. Как многие люди ропщут на то, что у них есть, желая то, чего у них нет. Вот если бы у меня была другая машина. Вот если бы у меня был муж. Вот если бы у меня была жена. Вот если бы был у меня дом побольше. Вот бы если у меня была вот такая работа и вот такой заработок. Вот если бы. И вот тогда бы я был бы счастлив. Это величайший обман. Потому что счастлив человек должен быть там, где он сейчас есть. Потому что это большое счастье, знать, что у тебя есть руки, ноги, друзья, у тебя есть что кушать. И апостол говорит, когда ты научишься быть довольным малым, то тогда придет больше, и ты будешь еще более доволен. А человек недовольный, он всегда будет недоволен тем, что вокруг, потому что ему будет казаться, что его опять обделили, ему что-то недодали. Поэтому вещизм или материализм имеет место быть. Из-за этого идет очень много проблем на нашей планете даже, не просто там в городе, в какой-то стране, это конкретно на планете, потому что очень много пластика, очень много мусора. У нас будет отдельная тема, когда мы поговорим о сохранении природы, а стоит ли пользоваться одноразовой посудой, пластиковой, как ее перерабатывать и так далее. Это серьезная проблема сегодня. Хотя я знаю, что земля и все дела на ней сгорят, но мы же образ и подобие Божье. Мы управляем, можно сказать, да, вот мы живем в этом доме, который Бог нам подарил и сотворил. И это очень важно для нас. Поэтому он говорит очень красивые вещи. Быть довольным. Я хочу призвать вас, друзья, давайте учиться быть довольными. Довольным тем, что есть. Потому что у нас есть что кушать, ты уже можешь быть довольным. У тебя есть на чем ездить, благодари Бога за это. Придет больше, еще больше поблагодари, потому что есть чем сравнить. И давайте сохраним себя от того, чтобы быть всегда недовольным, что у нас чего-то нет, потому что мы никогда не знаем, а что будет, если у нас это будет. И не всегда, если это будет у нас, мы будем довольны. Удовольствие от наличия вещей очень быстро заканчивается. И поэтому сегодня, когда люди хапают, набирают, скупают, ну как бы можно сказать так, знаете, порой даже истерично подходят к этому вопросу, происходят некоторые абсолютно неправильные вещи с самим человеком. И вот я возвращаюсь в эту концепцию. Смотрите, он говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Мы ничего не принесли в мир, не можем вынести. И имея пропитание, одежду, опять же, что какое слово говорит? Будем довольны этим. Вы представляете, что значит, как вот мы читаем в книге притчи про жену, что лучше жить в углу на кровле, нежели с женою сердитою, да? То есть, что значит жена сердитая? Это же очень, ну как сказать, трагическая ситуация. Мне не раз приходилось быть свидетелем, ну, некоторых семейных таких неприятностей, может быть. Однажды, я помню, я слушал молодых людей, которые разговаривали, и он говорит, она все время плачет. Я спрашиваю, почему ты плачешь? Ну, я там то за мамой скучаю, то еще что-то. Я ему говорю, послушай, ну она молодая девушка. Ее забрали от мамы, привезли в новое место, в новый город. Она живет здесь, ей может быть тоскливо.
Она все время плачет. Я ее спрашиваю, ты все время плачешь? Нет, не

0: все время плачу. Но почему ему кажется, что ты все время плачешь? Видите, вот так нам кажется. Ей кажется, что она там, да и не плакала, а ему кажется, что она все время плачет. Так бывает. Так бывает, потому что мы не всегда довольны. И как приятно видеть людей и общаться, и иметь дело, если это твой муж, или твоя жена, или твои дети, когда они довольны. Я обратил внимание, что в детских парках, или в парках, где есть детские аттракционы, там всякие качели, карусели, часто дети выходят со слезами. И я не могу понять, думаю, казалось бы, ты только что гонял на какой-нибудь машинке, и ты плачешь, зачем ты плачешь? А оказывается, чего-то не додали, там была еще лучшая машинка, а там был еще аттракцион, а я и туда хочу, а я и туда хочу, а тут человека забирают домой, потому что уже темно, потому что надо кушать, надо спать, купаться. И вот он плачет. И вот здесь интересно для взрослых людей. Апостол говорит, имея пропитание и одежду, ты уже имеешь повод быть довольным. А имея пропитание и одежду и Рено автомобиль, еще больше счастья. И кто-то скажет, и маленький Lexus такой, да? Еще можешь быть счастливым, больше Бога благодарить. Ну и маленький, такой небольшой джип, если можно, Toyota. Вообще ты должен быть счастливым. А жизнь показала что? Жизнь показала то, что человек, имея, недоволен. Имеет жену, что-то ей не нравится, или ему не нравится в ней. Он просит, чтобы она похудела немножко, он просит, чтобы она была чуть быстрее, и тогда он будет ее любить. Вот когда ты будешь вот это делать, вот тогда я начну тебя любить. Это неправильно, это так не работает. И посмотрите, как интересно, что отношение к вещам трансформируется в отношение к людям. Более того, хочу кое-что еще интересное применить. Вы знаете, я нашел очень интересный текст про материализм, стих. Он мне очень понравился. Кстати, знаете, да, что когда при выбрасывании хлама, ты собрался навести порядок и выбрасываешь хлам, самое вот главное не начать его рассматривать. И что происходит с нами? Мы обрастаем мусором. Мусор, он как бы липнет к людям. И нужна определенная сила воли, чтобы от него избавиться. И вот это, кстати, очень хорошая иллюстрация того, что такое грех. Он липнет к нам, он цепляется за нас. И он все время, как бы, знаете, о чем-то говорит. Как один человек сказал, слушай, а как ты думаешь, куда можно применить такой монитор от компьютера, но он не работает, и как его можно в хозяйстве задействовать? Вот, и выбросить жалко. Он говорит, отнеси к мусорному контейнеру и забудь. Так я его только оттуда принес. Вот знаете, вот этот вещизм, он такой, иногда нелогичный, причем абсолютно. И вот посмотрите, какой хорошо метко сказанный стих. Давайте мусором завалим всю планету, и мы погрязнем в собственном старье. Нас похоронят в одноразовых пакетах, тела сгниют, а мусор, увы, нет. Со всех сторон нам песни заливают, переработка нынче ни к чему, планета воет, в свалках утопая. А мы копаем яму. Но кому? На наш век хватит, думаем беспечно. А что потом? Как тем, кто после жить? Увидят ли природу наши дети? И смогут ли дышать и воду пить? Просторы безграничны. Будь что будет, я очень занят. Мне не до того, какие мы ответственные люди. Вокруг себя не видим ничего. Нам не досталось запасной планеты. Увы, или к счастью, негде больше жить. Земля нас любит, но скорее терпит. Ее нам нужно бережно хранить. Иначе нас природа похоронит. О мнениях не спросит, взяв пример. Ведь мы ее без спроса тоже гробим. Цветным бумажкам, денежным взамен. Вы знаете, Анна Кудашова написала это стихотворение, и я скажу, что это очень-очень большое дело она сделала. Она встряхнула и сказала, остановись, перестань это делать, да, позаботься о том, что вокруг тебя. Но вы знаете, когда я еще раз возвращусь в текст, первое послание к Тимофею, там стоит слово очень важное, корень всех зол – сребролюбие. Он как бы нашел причину, он нашел корень. И вот это слово греческое «филаргюрия», «филаргюрия» – это означает «сребролюбие». Посмотрите, что оно значит. Это наименование страсти, в собирательном значении, которое включает в себя такие грехи, как любостяжание, корыстолюбие, жадность, скупость, шелоимство, лихоимство, своекорыстие, порочную выгоду, эгоистичную пользу, алчность, спекуляцию и прочее. Каждое из перечисленных определений является родственным, имеет одно антропологическое основание и при этом выражает конкретное проявление страсти сребролюбия. И между прочим, сребролюбие – это не единственный порок, потому что это один из пороков, но пороки, они блуждающие, они от одного человека к другому. Один этим страдает, другой смотрит и говорит, как он вообще это делает, почему его это беспокоит? Другой совершенно другим пороком. А потом смотришь, через время уже этот этим страдает, а другой от этого избавился. Поэтому мы всегда должны быть на страже, потому что сатана хочет, чтобы мы погрязли в пороках. И вот самое, порок, приносящий удовольствие, это вот это сребролюбие, когда ты тащишь, имеешь. Есть даже такое понятие, да, клептомания, когда человек вот несет, для него это важно, он хватает, берет, ворует и так далее. То есть это ненормально. И вот научиться, чтобы быть по-другому смотрящим на этот мир, это великое приобретение. И поэтому смотрите, что еще интересно написано в одной цитате одного из утреннего стража. Это было сказано 15 декабря 1874 года. Эллен Уайт записала такие слова. «Церкви, наиболее постоянные и щедрые в поддержке дела Божьего, больше других преуспевают духовно. Истинная щедрость последователя Христа отождествляет его интересы с интересами его Господа. Любовь к миру и любостяжание поглощают жизненную силу народа Божьего. Последователям Христа необходимо понять, что увеличение потребности в их средствах является его милостью. Ангел Божий ставит рядом дела благотворительности и молитву. Он сказал Корнилию, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Я когда прочитал эту цитату, знаете, меня она прямо окрылила. Посмотрите, как метко Божий пророк подмечает тонкости. Корнилий, милостыни твои и молитвы твои пришли пред Господом, то есть вспомнились перед Богом. То есть не только молитва и не только просто делание добра, но не отсутствие, да, скажем, молитвы, без молитвы. И наоборот, не просто молитва и отсутствие делания добра. Как это взаимосвязано? Вот это жить не только для себя, жить и видеть вокруг нужду. Буквально на днях я посмотрел один ролик, который меня очень глубоко растрогал. Когда ребята, блогеры видно, да, какие-то, они там при деньгах, они решили сделать такой социальный эксперимент. Конечно, да, возможно, он им тоже принес деньги, но они останавливали такси и спрашивали, может ли он их, таксист, бесплатно отвезти. Ну, им очень надо срочно, но денег нет. Один сказал нет, там, другой нет. И вот один парень говорит, хорошо, ну, раз нет, ну, садись, отвезу. Они сели там, едут, и они говорят, какая у тебя мечта? Он говорит, долги у меня, ну, надо бы вот раздать. Еще дочка болеет, там, ушко у нее не слышит с рождения. И вот он рассказал, поделился, довез их, они вышли, говорят, выйди. Значит, смотри, ты попал в эксперимент, мы хотим тебе подарить новую машину. Он расплакался, парень здоровый, крепкий, с Азии, видно, откуда-то. Он говорит, это твоя машина там, ну, в кредите или в аренде? Да, в аренде. У тебя будет такая же новая. Он не может быть. Они привели его в автосалон, там стоит накрытая машина, бантики, он снял это все, плачет, мужчины плачут. Почему? Потому что вот такая вот доброта, да, вот такой случай бывает редко, но это не совсем так. Очень много добрых людей, очень много. Я знаю, я слышал от человека, сын которого работает в Силиконовой долине, это в городе Сан-Франциско. Это город, где живут миллиардеры, это где собраны, можно сказать, мозги, IT-технологии и так далее. Так вот, для того, чтобы работать в определенных компаниях, человек подписывает контракт, что 30% он будет отделять от своей прибыли, от своего заработка на благотворительность. И это не просто так. То есть человек, у которого много есть, самая большая радость, которая ему приходит, это от благотворительности, от жертвенности, когда ты даешь то, что тебе, может быть, ничего не стоит, А у человека это вызывает слезы на глазах, слезы благодарности. Так вот это слово «быть благодарным», «быть довольным», «довольство» – оно должно быть частью нас. И когда Бог дает нам больше, мы счастливы, мы Бога благодарим, мы людям благодарны, и мы делимся больше. Как Богу на это не смотреть со слезами? Со слезами радости, чтобы скорее встретиться с такими детьми и вернуть их туда, где уже никто не болеет, ни в чем не нуждается, потому что там совершенно другая жизнь, другое правило, другие законы и другие понятия. Поэтому это потрясающая истина, потрясающая красота. И вот вы знаете, я скажу, что пороки, они тоже взаимосвязаны, потому что гордость ведет к моде, мода ведет к гордости. Или, например, гордость и мода ведет к блуду, потому что человек начинает превозноситься, ведет к любостяжанию, блуд ведет к обману, обман ведет к двойной жизни и так далее, и так далее. То есть это такой водоворот, который не просто отпустит человека, когда он туда попадет. И поэтому из него не просто выбраться, но с Божьей помощью можно. Можно и нужно. И вы знаете, что интересно, глава заканчивается интересными словами. Он здесь говорит: «Я советую тебе соблюсти заповедь чисто, неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Вы видите, апостол Павел говорит, надо соблюдать заповеди до пришествия, потому что заповедь никогда не была против человека. Она дана была Богом для того, чтобы ему было хорошо. И он дальше говорит, откроет все тонкости, единый имеющий бессмертие Бог, который обитает в неприступном свете. И вот 17 стиха он говорит: «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище доброе, основанное или основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вы слышите? Он говорит: богатых увещевай, чтобы они что? Невысоко думали о себе. Это же важно тоже для человека, чтобы он невысоко думал. И чтобы благодетельствовали, были добрыми делами богаты. И вот закончить я хочу одним очень потрясающим библейским примером. Он записан во всех Евангелиях. Это история, когда Христос пережил одну черную пятницу. Это была пятница, которую не дай Бог пережить никому. Это когда царь вселенной, самый богатый, наверное, из людей вообще присутствующий или ходящий по земле, сделал невероятную распродажу и сделал так, что спасение стало для человека не стоить ничего, ноль. И это была пятница, когда Христа распяли на Голгофском кресте. Знаете, у меня здесь есть книга, и я ее хочу даже, можно сказать, так от души прорекламировать, потому что я ее прочитал от начала до конца, но у меня вся исчерканная. Называется она «Души под жертвенником». Это истории людей, которые еще живы некоторые, некоторые усопли, некоторые недавно вот буквально успокоились, и вот как они жили и в тюрьмах советского ГУЛАГа. Что давало им силы? И вы знаете, вот эта жертва Голгофы, вот этот Христос, который протянул свои пронзенные руки, чтобы спасти человека, он дал им столько силы, чтобы они могли совершенно по-новому прожить свою жизнь. И вот когда мы иногда смотрим на это любостяжание и на то, что царь вселенной пришел в этот мир, отставил все, все роскошное, все чистое, все красивое. И пришел в этот темный мрачный мир. Попал в руки вот тех самых грешников, которые не оценили его любовь. И он был распят. И все это было сделано для того, чтобы потом, как мы читаем в книге Исаии, 53 главе, чтобы взять на себя наши немощи, взять на себя наши болезни и нести их. Он изъязвлен за грехи наши, 5 стих, мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И дальше он здесь говорит о том, что в 11 стихе На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Если кто-то из вас смотрел фильм «Список Шиндлера», наверняка вы помните, как он сожалел, что еще имея какие-то золотые там вещи, он мог бы спасти еще двоих, еще троих. За какие-нибудь часы он мог бы там спасти еще семью. И он так жалел, что он уже не успел этого сделать. Как делает Бог? Он дал нам спасение, потому что он ждет своих детей дома. Не это наш дом. Не эта загаженная планета, которую люди, грешные, безбожные люди, испортили. Нет, он говорит, будет новое небо и новая земля. И они уже не будут разделены так, что между ними невозможно сообщение. И поэтому эта ночь, где была 100% скидка на спасение. И я хочу, чтобы вы эту распродажу не пропустили. Не вздумайте пропустить эту величайшую распродажу, потому что написано будет плач и скрежет зубов. Люди будут пытаться кусать локти, что спасение было даром, и я пропустил, я променял это на какие-то вещи. Но апостол говорит, мы ничего не принесли в мир. Голенького всегда достает доктор и говорит, у вас мальчик, у вас девочка, никаких рубашечек. Все приходит потом. И точно так же в конце. Поэтому велик наш Господь, щедр наш Господь. И своим детям он делает несказанные скидки. Поэтому мы спасаемся не за наши добрые дела. Наши добрые дела лишь показатель, что мы любим нашего Спасителя. Что мы избрали этот путь быть тут, как Он. Чтобы мы тоже были такими. Это величайшая победа в нашей жизни. Этому надо учиться. Учиться друг у друга, потому что мы всегда вдохновляемся друг от друга. И поэтому пусть Господь благословит так же, как Он благословил этих ребят, которые дали этому человеку новый шанс, купили новую машину, и он счастлив, и он благодарен. И он так сказал, делай добро, и оно к тебе вернется. Еще до того, как получил новый автомобиль. Посмотрите этот ролик, вы не пожалеете. Я думаю, он вам понравится. Пусть Господь прославится, потому что Он достоин. Он нам много дает. И если мы малому были рады, живя на земле, тем более мы будем рады, живя на небе. Аминь. Помолимся, друзья. Отец Небесный, благодарим Тебя, что у Тебя все есть, и Ты все оставил, чтобы прийти в этот мир и принести людям самое важное – спасение. И вот сегодня, когда мы открыли эти важнейшие библейские тексты, и мы увидели, что корень многих-многих проблем – это вот это желание стягивать имущество, копить, еще что-то. Но, Господи, есть средства исцеления от этих проблем. Начать делиться. Начать быть довольным тем, что у нас есть. Своей семьей, своим мужем, своими детьми, своей машиной. Но и мечтать о лучшем, зная, что когда мы это получим, мы еще больше славы вознесем Тебе. Сохрани нас, Господи, чтобы нам быть неблагодарными. Мы хотим быть похожими на Тебя, а Ты нас в этом благослови. А Тебе слава и честь, великому Богу. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин и духовная поэзия. Я предвижу, что кто-то недоуменно пожмет плечами, а кто-то поудобнее усядется в кресло, чтобы послушать стихи, духовные стихи Александра Сергеевича Пушкина, классика мировой литературы. Как же относился к Богу, к религии Александр Сергеевич Пушкин? В начале периода это насмешки, скепсис. Он находился под влиянием вольнодумных идей деистов и атеистов конца XVIII века, которые были модны тогда. Александр Сергеевич Пушкин, не отдавая себе отчета, не задумываясь над тем, в чем же заключен вечный источник человеческой жизни, способен был написать кощунственную поэму «Гаврилиада», подражая, конечно же, Вольтеру. Кстати, тому же Вольтеру принадлежат слова о том, что Библия через 100 лет будет забыта. Но Вольтера давно нет, а на том месте стоит Лондонская библиотека, самое крупное хранилище различных изданий Библии. Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Просто его несло течением жизни, как могло нести юношу, которому слишком обременителен гнет людей чрезвычайно серьезных и строгих. Но затем было отречение от Гаврилиады. Причем это отречение было серьезным, сознательным шагом, и мы можем убедиться в этом, если проследим внутренний путь поэта. Я думаю, что многие из вас согласятся со мной, что стихотворение, которое будет сейчас предложено вашему вниманию, торгуя совестью пред бледной нищетою, нисколько не напоминает автора Гаврилиады.
2: Торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукою. Щедрота полная угодна небесам, день грозного суда, подобно ниве тучной, посетель благополучный старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанье, вручая нищему скупое подаянье, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, твои дары подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут Господом отверженные дань.
1: Перелом в мировоззрении Пушкина связан с женитьбой и с каким-то внутренним переломом, о котором он пишет в стихотворении «Пророк». По свидетельству Смирновой, Пушкин стал специально изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль сделать перевод книги Иова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что находишь всю человеческую жизнь». «Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Книга Иова содержит всю жизнь человеческую».
0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин незадолго до смерти сделал набросок поэмы о Юдифе. Юдиф – это не включенная в каноническую Библию героическая сага о женщине, которая спасла осажденный город, проникнув в лагерь врага. Незадолго до смерти Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге вышла книга Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». К ней Пушкин написал предисловие. В нем он выразил свое отношение к Евангелию. «Каждый, кто хочет понять перемену, произошедшую в Пушкине, должен прочитать эти строки. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов, она не заключает для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Все мы читали и учили в школе наизусть Пушкина, но пусть сейчас с нами останется не автор Гаврилиады и даже не автор Евгения Онегина, но тот Пушкин, который поднимает глаза к небу и встает на колени.
2: Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны и укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне приходит на уста и крепит падшего невидимую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Ну дай мне зреть мое Боже прегрешение, да брат мой от меня не терпит осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет Царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли Твоей щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло трап от той молитвы старика.

0: Слушатели радиокомпании «Три ангела» верят, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы с вами говорили о том, какая величайшая возможность предоставлена была семье Якова действительно вобрать в себя всех жителей города Сихем и обратить их сердца к Богу Небесному. Но воспользовались ли они этой возможностью? Ответ вот перед вашими глазами. Мы видим, что недаром сыновья Якова, Симеон и Леви, как написано было уже постфактум Моисеем, говорили об обращении с лукавством. Вот как это лукавство вышло у них. Мало того, что они разбили жизнь своей сестры, да, то есть она могла спокойно жить с этим Сихемом, да, а сейчас она фактически осталась ни с чем и ни с кем, но они так и совершили акт геноцида, они убили всех жителей Сихема. Я хочу вам сказать, Якову это не понравилось. На своем смертном одре Яков высказал нелестные слова в адрес Левия и Симеона, сказав однозначно, что они опозорили его и его семью. Я скажу вам больше. Именно с этого страшного события начинается отсчет дней до того, как семья Якова, Израиля, окажется в египетском плену. Если бы Симеон и Левий не поступили так, как они поступили, то, может быть, и с Иосифом бы ничего не произошло. Может быть, они бы начали жить и плодиться, и размножаться, как песок морской в земле, которую Бог дал их праотцу Аврааму. Но так как они себя дискредитировали, вы понимаете, они дискредитировали себя, они дискредитировали Бога Авраама в глазах хананеев. Теперь понятно, почему все, что связано было с Богом Авраама, оно вызвало отвращение, отторжение среди жителей хананеев, и они начали набираться всяких дьявольских культов плодородия. Вопрос возникает, почему? Ответ вот он. Посмотрите первый текст. Сказано: «Дина, дочь Лии». А кто Леви и Симеон? Леви и Симеон – это второй и третий сыновья той же Лии, которую Яков никогда не любил, потому что любил Рахиль. Вы понимаете, куда уходят корни проблемы? Все начинается с семьи. И поэтому Симеон и Леви, они Якову говорят: а что это, наша сестра? То есть там отношения с отцом напряженные с самого начала. Отношения тяжелые, потому что это их отец, это законный муж их матери, но он, понимаете, все равно, да, понятно, было дело, нетрезв был. Получилось, оказалось, рядом с ним на постели Лия. Как бы он копал похожим образом яму своему брату Исаву, а попал в похожую яму. Вот, нелюбимая его Рахиль. Ну так осознай проблему и признай Лию своей женой. Нет, он берет сестру ее Рахиль. А Бог явно показывает, кто его жена. Лия рождает ему сына за сыном, сына за сыном, в надежде, что он прилепится к ней. Понимаете? Непростая ситуация. И вот он оказывается, где сидит-то корень проблемы. И он начинает постепенно взрастать, разрастаться. И вот вам уже результат. Вопрос, конечно, очень серьезный. Можно ли было избежать войны в Ханаане? Знаете, перед вами я показываю фотографии незаконченной работы еще. Всего 2 месяца назад мы со съемочной группой «Голоса надежды» побывали на уникальном месте. Это Ерихонский курган. Да, здесь раскопки старого древнего города Ерихона с завоевания которого начались завоевательные войны в Ханаане. Посмотрите, что в Ерихоне произошло. Вы помните, что Иисус Навин отправил разведчиков в Ерихон. И те оказались в доме у жрицы любви по имени Раав. Я специально говорю «жрица любви», потому что она была жрицей одного из храмов. Дело в том, что вот проституции в том виде, в котором сейчас она есть, да, вот типа там за деньги, там вот это сутенеры, там эти дома терпимые, это все не было. Все было законно в храме, на уровне чуть ли не поклонения там этим божествам плодородия. И вот она... Я вот сейчас как раз показываю, находится башня. Ну, я не могу сказать, та ли башня, в которой жила эта Рав, но вот это башня, это раскопки башни за нашими спинами. Понимаете, и вот она. скольких детей своих она отдала в жертвоприношение. Но вы знаете, что она сказала этим соглядатаям? Она взошла к ним и говорит: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, и вы навели на нас ужас. Все жители земли сей пришли в робость от вас, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Понимаете? Вот это жрица божества плодородия, которой, как говорится, за которой числится, если так вот уголовным языком уголовного кодекса говорить, да? Статья номер 7 – блуд, да и вместе со статьей номер 6 – убийство, да еще и детей. И вот она, понимаете, говорит о том, что это Бог, который на земле вверху и на небе вверху, на земле внизу. Дальше она просит спасения не только себе, но и всей ее семье. Вы понимаете, что значит в то время просить спасения всей семье? Речь не идет «мама, папа, двое детей». Речь идет о клане семейном. Понимаете, это сейчас в нашем западном обществе, а Россия в большинстве своем, это все-таки западное общество. Да, там кто-то живет в Нижнем Новгороде, а брат живет там в Нижневартовске и разбросала всю семью. Россия большая, видимся раз в 5 лет на Новый год. Так не жили. Когда речь идет о семье, я это хорошо вижу на Ближнем Востоке, приходишь к людям в дом, и вот один дом, рядом другой дом, рядом третий, вот так по кругу. Здесь он живет, здесь его брат, здесь еще его брат, а здесь его двоюродный, а здесь еще двоюродный, понимаете? И еще этажи надстраивают. То есть целый микрорайон может быть, или целая деревня может быть, и это все родственники. А то может и 500 человек быть. Вы понимаете? И сказали: ты поставь красную нитку у себя, и все, проблем не будет. Вы знаете, что произошло с стенами Иерихонскими? А написано: Раав и вся ее семья живет среди Израиля по сей день. Спаслись Хананеи, спаслась эта культовая блудница, эта жрица любви, эта убийца спаслась, да и вся ее семья спаслась. Вы видите? А сколько таких Раав могло еще быть? Почему их нет? Что произошло? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что вызвало у Раав блудницы такую вот страх перед Господом. Это был факт уничтожения фараоновой армии, которая наводила страх на Ханаан в водах Красного моря. Вы думаете, Раав, блудница, тогда жила? События, описанные вот в этих главах, происходят 40 лет спустя. И это получается, что это родители Раав рассказывали. То есть это не просто она там вот, а я вас сейчас спасла, я вот тут испугалась, понимаете, я за всю семью. Это значит, что вся семья, весь этот семейный клан, он был определенным образом потрясен тем, что сделал Господь. И хотя они продолжали свой мерзкий языческий образ жизни, но семя было засеяно. И вот оно 40 лет проходит и дает определенный плод. Но почему прошло 40 лет? Это Раав, блудница, говорит: вы навели ужас на нас, и все жители земли сей пришли в робость. Когда это было? 40 лет до описанных вот здесь, в этой главе книги Иисуса Навина, событиях. Почему была упущена возможность? Можно видеть очень хорошо на этой карте. Вот таким образом выходил народ из Египта. Вот здесь они пересекли Красное море, дальше они пошли. Вот здесь они находились целый год у горы Синай. И здесь Бог им дал законы, заветы, построил святилище. И вот они направились к земле Ханаанской, и вот вдруг, как мы видим, они вот по этой карте вдруг поворотили назад. Почему это произошло? Об этом пишет нам Моисей в книге «Числа». Это произошло потому, что 40 лет назад были тоже соглядатые, которые пришли, и 10 из 12 сказали, что Бог нам сделал подлость. Он, ему делать было просто нечего, этому Богу. Понимаете, 10 казней навел на египтян, первенцев египетских, фараона сына тоже поразил. Море

Давайте мы вернемся в Египет. Ага. С распростертыми объятиями там их ждут. Вот. Но у Бога есть понятие, однозначно, план. То есть у людей нет понятия. Он не хочет, чтобы их дети погибли в Египте. Поэтому Бог говорит: стоп! И вот сейчас, если вы решились не идти в землю Ханаанскую, я вас в Египет убивать ваших собственных детей не пущу. Вы вот так вот здесь будете ходить, вот так, по кругу кочевать, пока вы все естественной смертью не поумираете, и вырастет ваше второе поколение, которое я и введу в землю Ханаанскую. Но вы знаете, что происходит? Когда эти слова слышит народ, они вот какую реакцию проявляют. Народ сильно опечалился. И, встав поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы приступаете по велению Господне? Вы понимаете, это как будто у двухлетнего ребенка истерика. Вот так себя народ ведет. Как будто и истеричный двухлетний ребенок. Я хочу, я не хочу, я хочу. Вы что, Бог будет этой истерике потакать? Понимаете, он им говорит, Моисей: это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амаликитяне, хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа. Не будет с вами Господа. Но вот дальше происходит самое страшное. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их аж до Хормы. Друзья мои, вот она, точка невозврата. В результате которой другого пути 40 лет спустя просто не существовало. Вы знаете, что вот эти события для хананеев? Понимаете, каждое событие, оно имеет какую-то интерпретацию. Вот представьте себе хананеи, да? Они находятся в зависимости от египтян, они этих египтян боятся. И вдруг они видят, выходит из Египта народ, переходит, понимаете, по суху через, по дну Красного моря, а вот эта страшная армия фараонова, в нем это море тонет. Вы понимаете, какой эффект это имеет? Народ думает: а что это может означать? Многие люди начинают задуматься, а может быть, у этого народа Бог сильный, всемогущий, сильнее Бога фараонова? Но тут они померились силой с этим народом, одержали победу, и дальше идет

Интерпретация этого события. Вы понимаете, тут же ж ничего в том мире древнем не решается без жрецов и священников. Потому что там у этих хананеев, у этих амореев, у них эти жрецы есть, у них эти священники есть, у них пророки есть, у них прорицатели. Понимаете, люди, которые служат этим божествам. Соответственно, естественно, когда идет Израиль, вот эти вот слуги этих всех языческих богов, они же людей побуждают. Вот боги победят, вот боги вам помогут. О, боги помогли! Значит, этот израильский, еврейский бог Яхве, он не сильнее наших богов. Смотрите, что обещал изначально Бог. Хотел ли Бог вообще решать проблему захвата Ханана войной? Мы видим, во-первых, что цель Бога в данной ситуации была поразить хананеев и через страх Божий побудить многих из них покаяться, а не уничтожить. Так произошло сразу в блуднице. Второе, тех, которые упрямы, Бог не собирался на них поднимать меч, а вот написано, приведу их в смущение, видите, раз, а второе, пошлю шерстней. То есть те, кто приведены в смущение, могут покаяться, а те, кто не покаялись, тех сверхъестественными силами и прогоню. Но, к сожалению, события, произошедшие в Кадис-Варне, изменили ситуацию. Вот что вынужден был делать Иисус Навин. Например, с таким городом, как Асор. Перед вами развалины этого города, где очень четко, буквально на каждой раскопанной стене, прорисован вот этот слой пепла. Археологи четко указывают, что этот город был разрушен с помощью огня, о чем нам пишет книга Иисуса Навина, 11 глава, 11 стих. Почему Иисус Навин поступил так, предал мечом, заклятию все это? А надо посмотреть в контексте. В контексте у нас написано, что царь Ассорский, не испугавшись Израиля, собрал целую коалицию. Их было как песок морской. То есть они решили дать Иисусу Навину бой. Другого пути просто не оставалось. Время было упущено. Выбор был сделан неправильный. И когда у нас цепочка событий идет одна за другой, когда делает народ неправильный выбор, понимаете, Яков делает неправильный выбор, и вместо того, чтобы принять Лию как свою единственную жену, вводит в дом еще и Рахиль. Из-за этого семья становится дисфункциональной. Дети его уже бездуховны, совершают геноцид, теряется доверие среди хананеев, уходит в Египет семья Якова, возвращаются, на полпути боятся и желают повернуть назад. Понимаете, это цепочка. Цепочка событий, когда мы постоянно
в нашей жизни делаем неверный выбор, то рано или поздно наступает вот такая катастрофа. Но катастрофа в нашей жизни случается не внезапно. Обычно к этому ведет. Если разобраться и посмотреть, это обычно цепочка событий, где каждое событие следующее порождает, и мы не в состоянии остановиться, постоянно делаем неверный выбор. Так и Израиль. Вот что написано нам. Своему народу Моисей говорит: «Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери, самое главное здесь слово, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот что нужно делать, чтобы предотвратить проблему. Эти войны по завоеванию Ханаана были следствие проблемы неверного выбора. И они являются сегодня трагическим и тяжелым уроком, который мы сегодня можем изучить для того, чтобы нам не повторить того же.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот вот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал. Я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной. Никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел, как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже настилась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже. Не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать, или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию, тоже выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал. Думаю, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвым. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила, может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Ну, знал, и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне, да во всех делах, не только здесь, и со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Во время нашей прошлой программы мы сделали краткий обзор исторически складывавшихся взаимоотношений между христианством и наукой. Эти взаимоотношения были непростыми. Когда церковь достигла политической силы, она во многом оставила использование логики, взвешенного, спокойного анализа и научного метода. Вместо этого использовалась сила, принуждение, запреты и преследования, которые часто заканчивались лишением жизни известных ученых. И вот когда церковь лишилась политической власти в Европе, представители свободомыслия взяли реванш, объявив не только церковь как институт неправильным, неверным, безнравственным учреждением, но отказавшись и от самой идеи существования Бога, Творца, Создателя. Сегодня мы продолжим с вами разговор о взаимоотношениях между наукой и христианством. И посмотрим на его светлую сторону, на светлую сторону этого процесса. Начнем с того, что на протяжении истории существования науки было просто огромное количество ученых, имена многих из которых мы все знаем наизусть, которые были не только верующими, но именно христианами. Помним некоторых из них. Луи Пастер, французский ученый, основатель бактериологии, был верующим человеком. Он доказывал, что самозарождение невозможно. Основатель вычислительной техники Чарльз Бэббидж также был верующим человеком, христианином. Грегор Мендель, монах, настоятель одного из монастырей, который является основоположником генетики, был христианским ученым. Леонардо да Винчи, основатель гидравлики, также. Блез Паскаль, основатель гидростатики. Джеймс Симпсон, основатель гинекологии. Исаак Ньютон, основоположник динамики. Роберт Бойль, создатель науки о динамике газов. Иоганн Кеплер, основатель небесной механики. Карл Линней, основатель систематической биологии. Майкл Фарадей, создатель теории поля. Уильям Рамсай, основатель химии изотопов. Джозеф Листер, хирургическая антисептика. Подобный список имен можно было бы продолжать довольно долго. В действительности, буквально десятки имен, которые сияют, как яркие звезды на небосводе науки. Они были не только верующими людьми, но и христианами. В их мировоззрении, в их опыте не существовало противоречия между подлинным христианством, между верой в Бога и серьезной, основательной, фундаментальной наукой. Они соприкасались с материей, настолько близко, что не могли игнорировать очевидный факт. Существует закономерность, существует порядок, существует то, что является отражением стоящего за всем этим великого разума, художника, творца, создателя. Равно как и сегодня, существуют десятки исследовательских институтов, которые являются креационистскими. Термин «креационизм» латинского происхождения. От латинского слова «творение» или «сотворение». Это тысячи современных ученых, которые работают в самых разных областях науки, и они показывают и доказывают, что идея создания находится в полнейшей гармонии с тем, что представляет сегодня современная наука и ее данные. Пишутся сотни научных трудов по креационизму, и современные ученые на пороге 21 века по-прежнему считают для себя вполне естественным делом веру в Создателя, веру в Творца и принадлежность к какой-либо из религий. Особым образом, говоря о взаимоотношениях между христианством и наукой, следует упомянуть христианство и медицину. Вместе с христианством, пришедшим на Русь из Византии более тысячи лет тому назад, мы унаследовали высокие духовно-нравственные ценности, которые проявлялись в милосердии, сострадании, в служении ближнему. Христианство приняло дело врачевания под свое непосредственное покровительство. Из Византии вместе с христианством пришли на Русь и многие взгляды на врачебное дело, в частности, как на предмет ближайшего ведения и попечительства церкви. Носителями этих идей были монастыри, которые являлись культурными центрами Древней Руси, средоточием знаний, в том числе и медицинских. Из Византии в монастыри попадали многие лечебники и произведения античной медицины, в частности, сочинения древнеримского врача Галена. Древнерусские монастыри были центрами культуры и медицины. Сюда поступали античные и раннесредневековые медицинские рукописи. Их переводили на славянский язык. Наиболее известными переводчиками были монахи, летописцы Никон, Нестор и другие. Написанные на пергаменте, эти книги дошли до наших дней. Многие древнерусские монастыри были центрами просвещения. В них обучали медицине по греческим и византийским рукописям. В процессе перевода рукописей из греческого и латыни монахи дополняли их своими знаниями, основанными на опыте русского народного врачевания. Одной из самых популярных книг XI века был «Сборник Святослава», в котором содержались медико-гигиенические сведения. «Сборник Святослава» является энциклопедией Древней Руси. Монастырская медицина была организатором первых на Руси больниц. Первые упоминания о монастырских больницах относятся к XI веку. Они были открыты при монастырях в Переяславе на Днепре, Киевско-Печерской лавре, позднее в Новгороде, Смоленске, Львове. Ни один монастырь на Руси не строился без госпитальных палат. Монастырские больницы превращались в военные госпитали при военных действиях, осадах городов, в карантинные больницы при эпидемиях. Именно церковью, именно христианством в России была создана целая сеть медицинских учреждений, больниц. Медицинские учреждения, которые сегодня являются самыми видными и известными по причине особых открытий, производимых в них, которые, в свою очередь, дают помощь и возможность оказать помощь часто тем, кто был бы обречен на неминуемую гибель. Они были основаны представителями христианской церкви. Очень большой вклад в этом отношении внесла и католическая церковь. Сегодня сеть медицинских учреждений, принадлежащих католической церкви, насчитывается сотнями по всему миру. Одна из протестантских церквей в этом отношении также особо заметна. Это церковь адвентистов седьмого дня. Количество лечебных заведений, которой уступает по числу только католической церкви. Один из медицинских центров церкви адвентистов седьмого дня, Лома-Линда в Калифорнии, является крупным исследовательским центром. Там была впервые в мире произведена операция по пересадке сердца новорожденному младенцу. С тех пор тысячи детей обрели новую жизнь, обрели шанс прожить на этой земле благодаря деятельности врачей и христиан. Подобных примеров достаточно много. Между подлинным христианством и подлинной наукой нет противоречий. Об этом свидетельствует как огромное число ученых-христиан, так и все, что сегодня происходит в этой области. Исследовательские институты, креационистские, десятки и сотни медицинских учреждений показывают, что между христианством и наукой противоречия быть не может, ибо методы и подходы здесь одни и те же. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. Желаю вам всего доброго, здоровья и мира. С вами был Виталий Олейник. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: С вами программа «Найди свой путь», и мы, ваши неизменные ведущие, Сережа
2: и Размик.
1: Да, наш гость сегодня – это Леша. Наша тема – армия. Сереж.
2: И вопрос такой. Стоит ли бояться верующему человеку службы в армии? Стоит ли бояться верующему человеку идти сегодня в армию, так, когда там приходится держать оружие, приходится принимать присягу, повиноваться вышестоящим званиям людей и так далее?
1: Ну вот, насколько я знаю, это противоречит Божьей воле, и человек, который идет в армию, по сути, идет против Божьей воли.
2: Ну, на самом деле, это очень относительно, Размик, то, что ты сейчас сказал. Это спорный вопрос. Вот. Но так как он спорный, мы немножко сегодня пообсуждаем его, и как раз у нас наш гость Алексей, он имеет что сказать, он служил в армии, вот. Он верующий человек, человек, который старается соблюдать закон Божий. И, Леш, тебе вопрос. Скажи, какое мнение у тебя, чем армия может помочь вообще сегодня человеку, и стоит ли бояться верующему человеку служить в армии?
1: Кстати, извините, что насчет... Хотел уточнить, ты пошел в армию уже будучи верующим или в армии стал верующим?
3: Я пошел в армию уже будучи верующим.
1: Ага. Так, ну начнем с этого.
2: Расскажи немного вообще, когда, как это происходило.
1: Развивалось.
3: Ну, вообще, для меня это тоже был вопрос спорный, и я очень переживал за него, потому что я как верующий должен был соблюдать все заповеди, особенно... Меня волновал вопрос шестой заповеди, это «не убей». Но, тем не менее, если углубленно изучать Библию, мы видим, что этот вопрос, он двоякий, и на него можно тоже смотреть под разным углом. Например, существуют такие тексты, которые говорят о том, что в Ветхом Завете израильский народ очень часто вел войны для захвата территории, для того, чтобы отбиться от врагов, от окружающих языческих племен. Это, во-первых, то есть израильскому народу приходилось не то что убивать, им приходилось содержать какую-то свою армию. Во-вторых, есть такие тексты, которые я вам сейчас хочу зачитать. Вы не против?
2: Конечно.
1: Нет, ты же приготовил, да?
3: Да.
1: Давай.
3: Они записаны в Исходе, 21 глава, и там говорится следующее. «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть, а хозяин вола не виновен. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти».
2: Так, то есть, интересно, как это относится к армии?
3: Мы видим, что в израильском народе существовали определенные законы, и они настолько были суровыми, что даже за то, что была ответственность за то, что даже если твое домашнее животное нанесло кому-то вред или увечье, тем более смерть, ты должен был взять на него ответственность. И тебя должны были казнить, иными словами.
2: Должны были казнить, это вот во втором случае, я так понял, когда ты увидел, что он такое делает, и не помешал ему, и он еще раз такое сделал.
3: Да, был бодлив, сказано. Есть еще другие тексты, которые говорят, что колдовать запрещено, вызывать мертвых запрещено, это написано в Левитах. И также люди, которые этим занимаются, должны быть преданы смерти. То есть мы видим, что в израильском народе было какое-то законодательство и были законы, которые должны были регулировать отношения в обществе.
2: Угу, конечно.
3: То есть, как и в нашем государстве, есть определенный свод законов. Конечно, они не такие строгие, что у нас за колдовство, за, например, за передачу битвы экстрасенсов всех предадут смерти. Нет, конечно. Но, тем не менее, есть люди... особые категории людей, которые наделены полномочиями все-таки урегулировать эти вопросы и тоже в какой-то степени брать оружие и, возможно, даже его применять. То есть это ведомства различные, это полиция. То есть если взять такую ситуацию, когда на вас напали грабители и вам нужна помощь, вы звоните в полицию, и в этот момент вы очень хотите, чтобы полиция приехала не с добрыми словами, приехал, возможно, с оружием, чтобы обезвредить грабителей. То есть так и люди военной профессии, они обязаны брать оружие по этой причине, для того, чтобы урегулировать
2: кого-то
3: и защитить конфликты. Когда я учился в школе, была одна интересная... Один интересный сериал назывался «Солдаты». Там рассказывалось про жизнь обычных солдат, их обычный быт. И вот мне там запомнилась одна интересная фраза, когда прапорщик говорил с женщиной и объяснял, в чем суть его работы. Она ему говорит, что я так боюсь, когда война, и вот вы человек военный, я так за это все переживаю. Он говорит, вы знаете, у меня профессия такая, чтобы не было войны. Вот эти слова меня очень зацепили, потому что действительно военный человек, он берет в руки оружие не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы поддерживать мир.
0: Найди, найди свой путь.
1: Леша, ты очень интересно сказал, как можно поддерживать мир, при этом взять в руки оружие? Это же несопоставимо.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, надо смотреть, так скажем, на ситуацию. Это вот как бы сама эта фраза звучит абсурдно, но в контексте того, что Леша сказал, это имеет смысл. То есть тоже полиция у нас для чего носит оружие с собой? Потому что преступники и всякие жулики, хулиганы на улице, да, которые могут напасть на кого-то, они боятся их, потому что те могут им что-то противопоставить. Ну, то есть оружие, да? То есть, если был какой-нибудь такой бугай на улице, да, этот хулиган, и он шел бы тоже с голыми руками на полицейского, у которого нет ничего с собой. Ясно, что он бы его не боялся, и он мог бы спокойно тут делать, что ему захочется. Когда есть оружие, это способствует тому, чтобы он боялся, и он не будет этого делать. А за счет этого страха он, ну, как бы этот мир он поддерживается. Это вот в этом контексте можно оправдать вот эту фразу.
3: Но я на самом деле соглашусь с Размиком. Очень интересную мысль
2: вот
3: высказал.
2: Я, Леша, тут оправдывал, он сразу не касался. Ну, конечно, говори.
3: Дело в том, что действительно этот вопрос спорный. Именно в этом контексте, стоит ли поддерживать мир с помощью оружия, и зачем оружие, если как бы без него тогда так и так будет мир. Но действительно мы живем на греховной земле. Несмотря на это, есть очень много интересных случаев. Я читал одну книгу, основанную на реальных событиях, называется она «И падут подле тебя тысячи». Там рассказывается история одного немецкого офицера глазами именно вот изнутри немецкой армии, как он действовал себя, будучи тоже верующим человеком с радикальными взглядами. Он тоже не брал в руки оружие и воевал.
2: Его вместо автомата была палка, да, которую он постоянно себе в кобуру засунул.
3: Он в кобуру, да, засунул себе заточенную из какого-то куска фанеры подобие пистолета, да, чтобы была какая-то форма, но это была просто палка, действительно. Вот. И он, несмотря на это, он прошел всю войну, и Бог чудесным образом, на самом деле, спасал его. Это очень все захватывающе было читать. И вот сейчас, я знаю, Мел Гибсон снимает фильм «По соображениям совести», где тоже верующий человек отказался брать в руки оружие, его... Он попал в такую очень сложную ситуацию, когда он хотел отдать долг родине и остаться верующим. Но это, на первый взгляд, казалось невозможным, потому что как он пошел все-таки в армию, сказал, что я хочу служить, потому что шла война, я хочу именно послужить своей стране, но не могу брать в руки оружие. Над ним все смеялись, его унижали, его избивали, потому что другие сослуживцы думали, что не смогут ощутить от него поддержки, потому что он без оружия, он не сможет прикрыть их спину. Но ситуация обернулась таким удивительным образом, и он стал спасать жизни, не отнимая их, как бы. Он стал просто убирать с поля боя раненых и спас очень много людей.
2: Хотел вот главный вопрос задать. Мы сейчас как-то что-то перекинулись на войну и на вот основном принцип, хорошо ли там стрелять или участвовать в войне. Но мы сегодня больше говорим об армии, потому что это насущный вопрос, сегодня спорный между, ну, в кругах верующих людей. Вот давай к этому перейдем. Скажи, для тебя, как для верующего человека, была ли какая-то польза от службы в армии? Как ты считаешь?
3: Ну, для меня, как лично, как для верующего человека...
2: Просто как для человека, для себя.
3: Как для человека, это, конечно, тоже вопрос двоякий. Ну, польза однозначно была, как бы, и люди, которые ждали меня здесь, говорили, о, как быстро год прошел. Но когда я был там, этот год длился вечность, и каждый день я думал, зачем мне все это, зачем преодолевать эти все трудности. Но на самом деле в трудностях человек закаляется, а там создаются такие условия, когда человек может раскрыть свой потенциал, потому что он действует на пределе своих возможностей. Именно благодаря этому и закаливается характер, и проверяется, можно сказать, вера. Поэтому с точки зрения и того, как молодой человек, я проверил себя, и с точки зрения как верующий, мне тоже было, это тоже было своего рода испытание.
0: Найди, найди свой путь.
1: Леша, были такие случаи у тебя в армии, когда, допустим, твои христианские касались твоих христианских принципов, вот, и ты как-то отстаивал? Может быть, какие-то драки возникали, ты как-то...
3: Да, я был очень амбициозным верующим, я тоже хотел последовать принципу того героя, который не брал в руки оружие, не принимал присягу, и первое, что я сделал, я заявил, что я верующий, и все, я ничего не буду делать в субботу, я не буду принимать присягу, но как бы там тоже люди, и у них тоже есть свои цели, и у нас, конечно, были конфликты интересов. Там были различные чины, которые меня всячески убеждали, кто-то угрозами, кто-то поощрениями, чтобы я служил, как все, чтобы... И пытались привести даже примеры какие-то, что, в принципе, все это нормально. Вот. Но меня заинтересовала такая ситуация, что я... Говорю, что я должен соблюдать субботу по закону Божьему, и как мне быть? И вот один из военнослужащих, офицеров, сказал, что ты должен все делать только по уставу, ты должен жить как все, и начинает открывать устав, и в уставе начинает зачитывать такие строки, что вооруженные силы должны предоставить верующему человеку все условия для соблюдения его вероучения.
2: Ничего себе.
3: И он застыл в этом недоумении, что он сам себе противоречит.
2: Сам
3: и должен, да, сам для себя открыл в уставе, что он должен, в принципе, следовать моим требованиям, а не предъявлять свои. Это было, конечно, так парадоксально, но, тем не менее, там жизнь идет своим ходом, и, конечно же, мне не отказали впрямую, но сделали следующее. Меня просто сослали на север, где там...

0: Хранить нельзя, это все, что удалось сохранить. Здесь некоторые письма вложены в один конверт, но их было где-то порядка в два раза больше. Вот, то есть там верующий человек оказывается в условиях агрессивной среды, где у него нет поддержки, и поэтому...
1: Ну, в принципе, он, так скажем, за счет этого он учится доверять Богу, потому что когда у тебя нет людей, на которых ты мог положиться, ты в этой ситуации можешь доверять только Богу. Это тоже так своеобразная такая проверка твоей веры.
2: Ну, мне кажется, бывают и случаи, когда вот при такой проверке, наоборот, уходишь от Бога.
1: Вот это вот вопрос, да. То есть здесь человек, может быть, это способствует тому, чтобы его вера укрепилась, а может быть и наоборот, что он как бы увидит, что эти сложности, и если Бог ему сразу не помогает, а это часто случается, что Бог не будет сразу, так скажем, вот этой палочкой, которая по твоей первой просьбе тебя выручит. Вот. И очень часто люди, наоборот, падают в вере и разочаровываются в Боге. Как это было у тебя?
2: Какое нужно основание, чтобы вот в такие моменты верующему человеку не упасть?
0: Ну, на мой взгляд, вообще в армии не нужно быть каким-то притворщиком или не нужно следовать каким-то идеям. Если у тебя это внутреннее убеждение, твердое внутреннее убеждение, то ты им будешь следовать по велению сердца, как бы. А если эти убеждения, конечно же, надуманы или...
1: Может, они навязаны
0: церковью, да, то очень трудно будет их удержать ради непонятно какой цели. Если сам ты, как бы, не живешь этим, не воспитывался в этой среде, понятное дело, что там в изолированной в службе в армии это будет трудно очень поддержать.
2: Леш, скажи, а как ты думаешь, верующий человек должен избегать службы в армии?
0: Я считаю, что верующий человек должен отдать долг Родине, но при этом стараться изо всех сил не нарушать Божьих принципов. Угу. То есть бывают такие ситуации, когда человек идет в армию, и его принципы противоречат уставу вооруженных сил. Но если мы берем, например, жизнь, в которой жил Иисус, он нам четко говорит о том, что вы должны отдавать кесарю кесарева, а Богу Божье. То есть, когда встает вопрос о службе в армии, мы должны, конечно, всеми силами вкладывать определенные вот эти вот свои
1: усилия
0: да. в общий вклад страны, да? Угу. Но наше законодательство, например, дает нам альтернативу. Мы можем пройти альтернативную службу. То есть, если ваши убеждения настолько крайние, и вы не можете ни в коем случае не брать оружие, не можете вообще переносить вот эти все условия, то вы можете выбрать просто альтернативную службу, и как бы вам не будет никаких препятствий.
1: И служить стране где-нибудь в такой другой сфере, да?
0: Да, также послужить для своей страны. А если, в принципе, вы полны патриотизма, то я считаю, что ничего плохого, что вы пойдете в армию и просто будете как бы отдавать вот этот долг, защищая свою родину, даже просто служа, например, охраняя какие-то объекты. Там очень много есть функций у армии. Это не обязательно вот как-то сразу брать в руки оружие и идти убивать.
1: Что хорошего ты взял из армии? Что ты, как бы ты посоветовал бы людям, которые сейчас стоят вот на этом вопросе, идти в армию или нет? Ну, вот так вот, в кратком выводе, пожалуйста.
0: Ну, как я уже сказал, что для себя это... Для себя я раскрыл свой потенциал, попробовал себя в разных сферах деятельности, в работе в команде, и попробовал именно пройти вот эти вот сложные условия. А для других я бы посоветовал как бы не бояться этого. Если вам это может быть даже интересно, то дерзайте. А если вы, может, боитесь, то действительно нужно отстаивать свои убеждения до того, как вас уже приняли в армию. То есть нужно идти на альтернативный.
1: И наверняка я бы хотел еще добавить, чтобы вы просили у Бога все-таки помощи в том, чтобы Он вам помог вот отстоять ваши принципы вот в этих сложных ситуациях. Потому что не только армия, есть много других жизненных ситуаций, которые нам сложно отстаивать нашу веру. Поэтому армия – это всего лишь одно из тех вот мест, которые там, где может проверяться наша вера в Бога. Ну что ж, на этом мы закончим нашу программу. Да.
2: Спасибо,
1: Алексей,
2: Леш, большое за замечательную историю.
1: Да, за твой опыт, который нам очень сильно помог и поможет тем ребятам, которые стоят сейчас на этом перепутье.
2: Да. время,

0: Подошло к концу, и мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрите нас. С вами были мы,
1: Размик Сергей и наш гость Алексей.
0: Да.
1: Пока.

0: телерадио компании «Триангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». С нами в гостях снова Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии Заокской и также магистр богословия. И вместе с нами Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем изучать тему о годовых праздниках, которые проходили в святилище, и как они раскрывают нам план спасения. Мы закончили прошлую тему на том, что вы сказали, что Пасха, который вот символизирует жертву Христа, это только начало годовых праздников. Что же там дальше тогда? Если это только начало, то...
3: Ну, наверное, будет полезно вспомнить о том, как вообще, что из себя представляло земное святилище. Мы знаем о том, что святилище состояло из двора, на котором находился жертвенник всесожжения. И дальше шло непосредственно само здание святилища, которое состояло, собственно, из двух помещений. И поэтому мы все время говорим о том, что первый праздник, с которого начинается вот эта передача замысла спасения, первый праздник – это праздник Пасхи, который совершил Христос на земле. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Поэтому Пасха связана с двором, Пасха связана с тем, что приносится жертва Христа именно во дворе, в святилище. То есть в данном случае жертвенник всесожжения, он символизирует собой Голгофский крест. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Все остальные праздники, они будут связаны непосредственно с небесным святилищем. И мы знаем, что в других праздниках затрагивалось еще и вот это вот двухфазное служение Христа. И вот фактически служение первосвященника перемещалось с жертвенника на само здание святилища.
2: То есть получается, когда мы сталкиваемся уже с не с символами, которые вот на земле здесь происходили, в земном святилище, а с реальностью, с реальным Христом умирающим, то уже эти символы начинают приобретать некий иную окраску. Да? Если двор – это земля,
3: совершенно верно,
2: то тогда вот это здание самого, вот этот шатер скини, получается, речь тогда пойдет о небесном святилище.
3: Речь идет о небесном святилище. Причем здесь очень важно проследить то, как совершается служение на земле. Человек приносит жертву за грех, он заколает эту жертву, получает прощение, если его намерения чистые, искренние, и его раскаяние полное, он получает это прощение, но как раз служение святилища демонстрирует нам, что на этом проблема греха не решена. Решается проблема субъективного его прощения. Человек получает это прощение в реальности, но мы видим, что вот эта кровь приносимого животного, она фактически становится агентом по переносу этого греха во святилище, потому что таким вот образом Господь нам показывает, что решение проблемы греха намного шире и сложнее, чем просто получение прощения вот такого вот на индивидуальном уровне.
2: То есть это как раз то, что мы говорили, что грех как вот поступок и грех как нечто совершенно глобальное, верно, которое объемлет не только землю, но и даже больше.
3: Совершенно верно. Поэтому вот в послании к евреям нас автор как раз и подводит к тому, что у нас сейчас есть надежда, и для того, чтобы нам увидеть, как Христос решает проблему нашего греха, он нас приглашает войти в небесное святилище верой, для того, чтобы продемонстрировать и увидеть, что же происходит дальше. А вот дальше как раз Христос и показывает, как решается эта проблема греха уже не на земле, потому что на земле он только приносит себя как в качестве жертвы. Но дальше в небесном святилище он уже фигурирует не только как жертва, но и как первосвященник. И поэтому последующие праздники годовые, они включали в себя не только принесение жертвы, они затрагивают еще и земное святилище как образец небесного, соответственно, для того, чтобы увидеть, как же решается до конца проблема греха во Вселенной, мы должны последовать за Христом дальше, в небесное святилище, где Он представлен не только как агнец, который берет на себя грех мира, но и первосвященник, который является еще и царем и соправителем своего небесного Отца, еще и как первосвященник, который ходатайствует за каждого из нас.
2: Ну, наверное, тогда стоит, что называется, огласить весь список, да, вот тех праздников, которые есть, чтобы мы понимали, откуда и куда мы идем. Верно. Если мы начали с Пасхи, то что там дальше, сколько их?
4: Ну, здесь я бы, прежде чем к списку мы перейдем, отметил, что к празднику Пасхи в Ветхом Завете привязаны еще два других праздника. Праздник опресноков и праздник Вознесения первого снопа. И вот эта связка не случайна, потому что, по сути дела, вот эти три праздника в совокупности своей осуществились во время смерти Иисуса Христа на Голгофе. Если Пасха стала олицетворением Агнца, умирающего за грехи мира, и кровь этого Агнца дарует спасение человеческому роду, то опресноки, кстати, когда Израиль выходил из Египта, и тоже там была первая Пасха, то там, кроме того, что использовалась кровь для помазания косяков дверей, там же упоминается и пресный хлеб. Пресный не значит, значит, какой-то не совсем хороший. Пресный подразумевает свободный от закваски, от дрожжей, от всего того, что связано с грехом. То есть этот хлеб тоже указывал на совершенство, на чистоту, на то, что израильтяне вот в тот момент и все, кто совершает Пасху, и едят вот этот пресный хлеб. В домах у них ничего не должно быть квасного и всего,
2: что... А почему, кстати, вот закваска символизирует грех? Есть этому какое-то простое объяснение?
4: Ну, видите, мы не всегда можем объяснить, почему, но мы можем объяснить, что это значит. Вот так же и с этим. Вот Господь избрал этот символ закваски для того, чтобы, видимо, для того, чтобы показать способность греха влиять на все, что, с чем он соприкасается. Закваска – это что-то маленькое, но способное преобразовать.
3: И умножаться, наверное.
4: Преобразовать очень большой объем теста, к примеру, да? Очень большой объем теста. Также и здесь. То есть свобода вот от этой закваски подразумевает очищение, освобождение. И в смерти Христа оно предложено. Возможность оправдания такого всеобщего для всего мира, не только для какой-то узкой категории людей. Каждый человек может в этом поучаствовать, может приобщиться вот к этой чистоте, этому бесквасному, так сказать, хлебу. А вознесение первого снопа, которое происходит на третий день после Пасхи, по Священному Писанию, было символом вот тех первых искупленных, которые воскресли вместе с вот в этот период, когда Христос умер. То есть мы видим, что первые три праздника святилища – это праздники, которые играют очень большую роль с точки зрения искупительного служения Иисуса Христа, и они привязаны к Голгофской смерти.
1: Далее в программе.
3: Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
4: С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
3: Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить Вселенную.
4: он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.
1: Небо на земле.
2: То есть вот, вот три праздника в связке. Это то, что Христос сделал на земле. А остальные праздники, есть ли еще что-то, что Он делал на земле? Или все, или мы дальше переходим куда-то еще?
4: Ну, мы знаем, что Христос после своей смерти, за исключением явления ученикам, некоторых бесед, которые с ними, которые записаны в Евангелиях, Он уже не совершил чего-то такого, что могло бы носить характер какого-то большого, важного события. Следующее, что мы о нем читаем, он вознесся на небо. И дальше самым ярким событием уже небесного порядка, которое отразилось в истории нашей Земли, в истории христианства, была Пятидесятница.
3: Причем интересно, что Пятидесятница сама по себе не имеет такого вот собственного названия, она привязана, этот праздник привязан к празднику Пасхи. Причем, отсчитав 50 дней от Пасхи, евреи праздновали этот праздник, и это был праздник дарования Торы, потому что в ветхозаветные времена как раз на 50-й день они получили 10 заповедей на Синае. Причем этот же праздник связан с днем посвящение святилища на земле. Угу. Поэтому интересно, что после воскрешения из мертвых, когда Христос возносится, перед вознесением Он заповедует ученикам, и это то, что в христианстве принято называть великим поручением. Он говорит, это одни из последних его слов, он говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И мы видим с вами, что вознесение Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи, Христос возносится в небесное святилище, и дальше мы переносимся уже вот к этому второму празднику, к после Пасхи, мы переносимся к Пятидесятнице, которая описывает, которая описана в 5 главе книги Откровения, когда фактически мы наблюдаем за тем, что на небе, в небесном святилище происходит обряд или день инаугурации Иисуса Христа как царя и первосвященника. Когда, почему и Пятидесятница на земле была связана с Пасхой? Потому что на небе фактически воспринимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления, то, что Христос стал агнцем, который взял на себя грех мира. Его жертва принимается, и он таким образом, на основании этой жертвы, он становится царем и первосвященником.
4: Жертва делает, делает возможным, по сути дела, его воцарение и принятие статуса первосвященника. То есть при отсутствии жертвы, по крайней мере, так мы видим из Священного Писания, Христос не может занять это положение. Жертва необходима для того, чтобы Вселенная признала его, как сказано в Откровении 5 главе, достойным того, чтобы принять царство, силу и славу вот того положения, которое он обретает.
3: Почему и когда звучит вопрос, кто достоин взять книгу из руки сидящего на престоле и снять 7 печати ее, воцаряется гробовая тишина во всей вселенной, и никто не может здесь ответить на этот вопрос. Если раньше в 4 главе книги Откровения мы видим, что вся вселенная наполнена звуками радости, словословия и песнопения, то в 5 главе воцаряется вот эта тишина, никто не может здесь ответить на этот вопрос до тех пор, пока Иоанну не показан вот этот агнец, который, в лице которого он видит Иисуса Христа. Угу. Поэтому отсюда, вот с этого момента, с 5 главы книги Откровения, фактически это и есть та самая небесная Пятидесятница, в ответ на то, что произошло на небе, и здесь мы видим вот эту вот взаимосвязь того, что происходит на небе, и того, что происходит на земле. В ответ на то, что происходит на небе, и Христос становится первосвященником и царем, на земле апостолы Иисуса Христа получают обетованного Святого Духа как раз на день Пятидесятницы, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа.
4: Да, здесь нужно еще, наверное, пояснить, что же происходит на небе. То есть Христос не просто воцаряется, Христос не просто становится первосвященником, а одно и другое подразумевает, ну, если так можно сказать, пользуясь современным языком, открытие небесного святилища. То есть, по сути дела, Пятидесятница на земле – это некий такой отзвук того, что на небе открывается небесное святилище. Не в том смысле, что оно до сих пор было заперто и, и вообще его не было, а в том смысле, что открывается оно с точки зрения осуществления плана искупления на основе жертвы Иисуса Христа. До сих пор оно существовало как место обители, место, скажем, совета Божьего, место прославления Божьего. Сейчас в нем начинает осуществляться план искупления на основе того, что совершил Иисус Христос на Голгофе. И это очень важный момент, потому что с этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления. То есть мы, конечно, можем обращаться к истории земного святилища, анализировать его, что мы и делаем, изучать, потому что оно раскрывает реалии небесные. Но как место, куда человек должен приходить с жертвой и искать там прощение, оно уже свой смысл утрачивает, потому что открывается небесное.
3: Почему?
4: Даже можно сказать, что оно утрачивает свой смысл еще чуть раньше, потому что мы читаем в Евангелии о том, что в момент смерти Иисуса Христа
2: завеса
4: была разорвана надвое. Вот. Но, видимо, здесь нужно говорить о двух совмещениях, вот этих, хотя они по времени не совпали, эти два события, но, скажем, и у одного, и у другого есть вот такое право быть названным моментом, когда одно святилище теряет свое значение и начинается служение в другом.
2: Так, ну, на Пятидесятнице, кстати, вот вы сказали, что в ответ на это воцарение Христа и становление его первосвященником апостолы здесь на земле получают особый дар Святого Духа. Насколько каждое событие из вот последующих, которые мы будем смотреть на небе, будет иметь какой-то отклик на земле? Раз мы, вот, день Пятидесятницы фактически, да, вот мы посмотрели, он происходит на небе, сам праздник происходит уже на небе реальный, на земле тоже что-то происходит. Угу. Всегда ли это так? Какие дальнейшие праздники у нас?
3: Ну, во всяком случае, мы видим, что всякий раз, когда Христос что-то делает на небе, например, 6 глава нам показывает в книге Откровения, что когда он вскрывает печати, что-то происходит на небе и одновременно что-то происходит на земле. Мы дальше видим, что он раздает трубы ангелам, и когда трубы трубят на небе, на земле в этот момент тоже что-то происходит. То есть как раз вот книга Откровения, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. То, что происходит на земле, это некое отражение того, что происходит на небе. Почему и когда Иоанн на острове Патмос в 90-х годах нашей эры, он пишет книгу Откровения, Апокалипсис, достаточно тяжелый период для церкви на земле, потому что церковь была гонима. Фактически книга Откровения, Апокалипсис дает надежду церкви. Именно потому, что здесь продемонстрировано то, что Христос держит все в своих руках. И то, что происходит на земле, те ужасающие иногда события, которые происходят на земле, они не могут застать врасплох Иисуса Христа. Христос во всеоружии встречает все это, потому что Он является Богом истории, потому что Он как первосвященник и царь, который посвящен на царство в 5 главе, он фактически осуществляет все то, что происходит на земле.
1: Небо на земле.
4: Может быть, здесь нужно отметить, что нам не стоит искать каких-то земных подтверждений событиям, происходящим в небесном святилище. Потому что что важно? Важно не то, чтобы вот каждую деталь найти, хотя, безусловно, если мы знаем книгу Откровения, если мы ее внимательно изучаем, то мы действительно там видим, что то, что происходит там, оно каким-то отзвуком отзывается на земле. Но более важно другое – видеть целостно происходящее на небе и также целостно происходящее на земле. То есть вот этот вот целостный план искупления, во всех этих, отраженный во всех праздниках ветхозаветных, осуществляется на небе, в небесном святилище. И в целостном плане план спасения, концепция спасения осуществляется здесь, на земле. Вот эту вот целостность более важно видеть, чем, скажем, какие-то отдельные элементы.
3: Здесь, кстати говоря, ведь не секрет, что многие христиане не обращают внимания вот на эту часть служения Христа. Есть вот такое в богословии понятие «целокупный Христос». То есть, когда мы не берем только лишь идеи, связанные с искуплением на кресте, да, а когда мы подразумеваем все служение Иисуса Христа и как царя, и как первосвященника, и как жертвы, то есть когда мы говорим о концепции спасения в целом, не отделяя что-то такое, что нам нравится больше всего, а на остальное не обращая внимания. То есть как раз вот небесное святилище, то, что здесь происходит, как раз расширяет нам, перед нами картину в целом.
4: Вот в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на следующий праздник, праздник труб так называемых. Праздник труб – это первый день 10-го месяца, как бы новый цикл, праздники привязаны… 7-го месяца, прошу прощения, да. Праздники, привязанные уже к другому месяцу, не к первому, как предыдущие. Угу. И что интересно, что на самом деле трубы звучали в начале каждого месяца. И труба в начале 7-го месяца – это как бы 7-е звучание трубы в течение года. И да, речь идет о празднике труб в первый день 7-го месяца, но по сути дела вот эта труба, как бы, когда она звучит, она является своего рода продолжением или напоминанием, как угодно мы здесь можем мыслить, вот тех других труб, которые когда-то звучали в первый день первого месяца. Там,
3: и так далее. 7 новомесячных труб.
4: Да, 7 новомесячных труб. То есть все они на протяжении всего года выполняют как бы одну и ту же функцию – напомнить о приближающемся судном дне, так называемом, который должен прийти через совсем короткое время. И в особенности вот эта седьмая труба, когда она прозвучала, это указание на то, что осталось совсем немножко времени, совсем чуть-чуть времени до вот этого следующего праздника.
3: Почему и в Откровении мы видим семь труб, которые являются фактически указанием на божественный суд над нечестивыми, которые проливают кровь святых. И это семь труб, семь наказаний, которые мы видим с первого пришествия Христа и до начала следственного суда они трубят, но пока что они еще связаны с милостью, с благодатью Божией. Господь еще не полностью изливает свои суды, извергает свою ярость над нечестивыми, потому что есть еще время для покаяния.
2: Получается, праздник труб – это не суд еще сам по себе, это только предупреждение.
3: Это приготовление, вот эти семь
4: предостережение.
3: Труб, предостережение и приготовление к тому, что наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить Вселенную.
2: Фактически у нас осталось только еще один праздник, который будет говорить нам о уже втором пришествии, да, или о суде каком-то. Что у нас остается?
4: Там два праздника. После труб идет Йом-Кипур, так называемый.
3: День искупления.
4: Один из самых необычных и, если можно так сказать, самых торжественных с точки зрения вот того, тех чувств, которые он пробуждал в людях, потому что в иудаизме, например, этот день считался судным днем. днем, когда особенным образом человек предстает на суд перед Богом. И если просмотреть библейское описание вот этого дня, вот этого праздника, то мы там как раз видим продолжение искупления, которое начато на кресте. Кульминацией этого праздника является возложение грехов, уже вынесенных из святилища, на так называемого козла отпущения, под которым мы подразумеваем истинного виновника греха. У греха всегда два виновника. Это сам человек, который его совершает, и тот, кто за этим человеком стоит. Тот самый богопротивник, которого мы называем сатаной. И вот в Йом-Кипур он получает, над ним выносится приговор. Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле, потому что он родоначальник.
3: Причем интересно, что если до этого все то служение, которое совершалось, даже годовое служение, которое совершалось, все праздники, они были привязаны к жертвеннику всесожжения во дворе и к первому отделению, которое называлось «святое», то уже вот этот праздник Йом-Кипур или День Искупления, он включал в себя и служение во втором отделении святилища, которое называлось «Святое святых», где находился Ковчег Завета, внутри него находились заповеди, и туда входил однажды в год, как раз на судный день, на Йом-Кипур, входил первосвященник, и, совершая определенные манипуляции с кровью, он вносил туда фактически кровь, принесенную за весь израильский народ, и выносил оттуда прощение и благодать Божью для народа, но вместе с тем вот эта самая вина, она возлагалась, вина, собранная, так скажем, с Израиля на протяжении всего года, то, что скапливалось, она возлагалась вот на этого как раз зачинщика всякого греха, которого мы называем Люцифером или Сатаной.
2: Но это фактически должно произойти уже и в небесном святилище, и на земле, раз мы видим продолжение, выходит священник во двор, и продолжение этого ритуала во дворе уже видим.
3: Книга Откровения как раз об этом и говорит. Ну и остается последний праздник, это праздник Кущей, который символизирует второе пришествие, который символизирует Царство Божие. И поэтому в книге Откровения, в 21 главе, когда Иоанн видит спускающийся с неба город, он говорит: «Сей скиния Бога с человеками». Он называет это тем же самым словом, что назывался этот праздник, праздником Кущей. То есть, иначе говоря, город он называет вот этим самым шатром, в котором Бог встречается с человеком.
2: Замечательные образы вообще. Многое проясняет в дальнейшем. Встает вопрос, как вообще можно понять Откровение, не читая Ветхого Завета, тогда получается. Благодарю вас, друзья. Благодарю и вас, что вы были с нами все это время. Пусть Господь вас благословит вникать в те праздники и в то, что происходит в небесном святилище. Так мы можем понять план искупления, уготованный для нас.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вначале прочтем с вами одну библейскую притчу. В Евангелии от Матфея в 13 главе записана следующая библейская притча Иисуса Христа. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнится, вытащили его на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Действительно, когда открыто проповедуется Евангелие, то в церковь приходят самые разные люди. Так же, как в невод попадает самая разная рыба. Но Бог, главный рыбарь, отбирает худое и удаляет вон, а доброе оставляет в своей церкви. Какие только люди не встречаются в храмах Божьих. И учителя, и бизнесмены, и простые рабочие, и даже бывшие сотрудники органов госбезопасности. И сегодня история об одном из них. И как радостно, что этот человек, чье имя мы, естественно, не знаем, чью фамилию и место жительства мы не знаем, оказался тем добрым, что Бог отобрал и сохранил. Мы имеем от него письмо и прочтем несколько строк, первых строк его письма. «Однажды, — пишет он, — я поручился за своего земляка на крупную сумму денег. Земляк меня подвел, и человек, давший взаймы, требовал от меня возвратить долг. У меня таких денег не было, и я впал в депрессию. Мне было очень тяжело, и я взмолился Господу. Господи, если Ты есть, помоги мне. Я обещаю жить так, как хочешь Ты. Только помоги мне вернуть эти деньги». Вскоре после этого крика души Бог удивительным образом помог нашему герою отдать деньги. И наш герой не забыл свое обещание, пошел в православную церковь, поставил свечу, но выходя оттуда, не ощутил покоя в своей душе, как будто он что-то еще должен был сделать для Бога. И это чувство, это ощущение неудовлетворенности не уходило от него. В то время в городе, где жил наш герой сегодняшний, планировалась евангельская программа, где должно было проповедоваться открытое Евангелие. И проводить эту программу должен был проповедник из Соединенных Штатов Америки. В то время наш сегодняшний герой работал в Комитете госбезопасности внештатным сотрудником. Его вызвал начальник и дал распоряжение, чтобы он начал посещать эту программу и проверил, нет ли там каких-нибудь, по его выражению, американских провокаций. Так он и стал посещать эти библейские занятия. Его супруга стала ходить с ним каждый вечер. И ежедневно он приходил и докладывал о том, что никаких провокаций в стране, угроз государству там, на этой программе, не наблюдается. Постепенно наш герой стал задумываться, как же хорошо этот проповедник объясняет Библию. И какая это интересная книга, как удивительно и точно исполняются ее пророчества. Он заметил, что из его сердца стала потихоньку и понемногу уходить та духовная неудовлетворенность, которую он ощущал ранее. Он стал понимать, чего в действительности ожидает от него Бог.
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Тем временем курс библейских лекций подходил уже к концу, и проповедник призвал посещавших эти лекции принять крещение. Нашего героя в очередной раз вызвали в Комитет госбезопасности. Он доложил вначале, что намечается крещение, и тогда ему сказали, что ему тоже придется принять крещение. И еще какое-то время последить, понаблюдать за этой группировкой, как опять выразился начальник. Так наш герой принял крещение и стал посещать вновь образованную церковь. Но через некоторое время начальник опять вызвал его и сказал, что работа и задание было выполнено хорошо, и больше он может не посещать собрание этой церкви. Но наш герой уже так проникся библейским учением, такой нашел покой для своей души, такую обрел надежду в Боге, что не мог оставить церковь, и ходил в нее уже не по приказу начальника, а по зову сердца. Через некоторое время Господь помог ему благополучно уволиться из Комитета госбезопасности, послал новую работу, и вот как заканчивает он свое письмо. «Моя жена также приняла крещение, и мы всей семьей вместе с дочкой теперь ходим в нашу церковь. Вот так Господь нашел меня и всю нашу семью. Слава великая нашему Господу, и поистине непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». Это цитата из послания к римлянам. Так заканчивается письмо, и заканчивается эта удивительная история, заканчивается в этом письме. Но вот я знаю одного выдающегося проповедника, который в молодости взял в руки Библию и стал ее изучать. Но не для того, чтобы найти в ней истину, а для того, чтобы отыскать в ней противоречие. Чтобы убедить самого себя в том, что нет смысла в Писаниях, что все это выдумка и тому подобное. Но, как я уже сказал, этот человек сегодня выдающийся проповедник Евангелия. Я знаю также и одну женщину, которая пришла на проповедь только для того, чтобы устроить во время богослужения скандал. Но как много она впоследствии сделала для Церкви Божьей, потому что проповедь Евангелия изменила ее. Дорогие друзья, в Слове Божьем заключена великая сила, которая либо кардинально меняет жизнь человека, либо ожесточает его сердце, но равнодушным не может остаться никто из соприкасающихся с нею вплотную. Поэтому, если вы сам человек верующий, не бойтесь, не стесняйтесь говорить об этом окружающим.
3: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет, и это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили в этих войсках? Ну, согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество. Как это обычно все выглядит? Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды,

процессы, которые должны привести землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну, согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну, умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Но это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и громовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова. И дать жизнь может, и ему это не трудно. А это значит, что есть надежда. Было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу не трудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, он это может. Но он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вы слышите ли? Слышите, что написано? «Не медлит Господь исполнением обетования». Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми, погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись.

Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки мы с вами, допустим, сделали правильный выбор, и мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий, Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот студию, камеры у меня. Вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел, – «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет, ну, что оно возможно.
Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Книга «Бытие», вторая глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание – получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти. Это книга «Экклесиаста». «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложено Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность, неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем но не важно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа», есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тела. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать,
Но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии? Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если мы, если я этой чести не удостоюсь? А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, Он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в первой главе. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землёю ни много ни мало. Бог создал Вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в первой главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы, служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять, ну, как это Бог может воскрешать мертвых, а какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, Он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем, и народ его радостью, и буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами, и Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал,
и без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы продолжаем наши темы о семейном счастье. Наша тема будет сегодня для рассуждения «Ваше состояние и мое состояние». Люди часто переживают состояние депрессии. Давайте поговорим сегодня об этом. Депрессия – что это такое? Если ее определить некоторыми словами, можно сказать так. Это гнев, который вытеснен в область подсознания. То есть человек не может определенно сказать, что его раздражает или почему у него такое состояние, о котором он говорит и жалуется, что мне плохо. Что характеризует это состояние? Но если мы посмотрим на определение, что это гнев, вытесненный в образ подсознания, это связано и с гормональной деятельностью человека, и с умением управлять эмоциями, потому что гнев – это одна из эмоций, которую человек устраняет из сознательного своего состояния, и оно накапливается в подсознании и как бы управляет поведением человека. Говорит ли Библия что-нибудь о депрессии? Говорит, и немало. Давид переживал в своей жизни состояние упадка, настроения, и он пишет об этом так в 6-м псалме. «Душа моя сильно потрясена, утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое и постель мою». Типичное состояние депрессии, когда человек даже иногда не может выразить словами всю ту боль душевную, которая у него накопилась. Что же было у Давида? Душа его была сильно потрясена тем, как к нему относились его близкие люди. И он переживал это состояние, которое называется депрессией. Есть еще один великий муж Библии, который тоже пережил это состояние. Так что не удивляйтесь, даже герои Библии переживали депрессию. Екклесиаст пишет: «Суета сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем? Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает печаль». Характерно для состояния депрессии ни в чем не видеть удовольствия. Что же было Соломону за такая большая причина переживать депрессию? Богатый, очень много жен, любимые люди, дети, все у него было, дворцы. И он переживал состояние депрессии. И вот это характерно было для его поведения, то, что он написал, во многой мудрости, то есть во всем образовании, которое он получил, и мудрость, которую Господь ему дал, он увидел много печали. Умножается познание, все равно печаль. «И возненавидел я мой труд». Соломон переживал состояние депрессии в такое, когда он не хотел ничего делать. Он не знал, где себя применить. Ему было очень нехорошо на душе. Еще одно состояние великого пророка в третьей книге Царств, оно описано в 19 главе. Этот пророк Илия, он разговаривает с Богом и говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Он фиксирует свой взгляд на тех негативах, которые его окружали. И здесь видно в этих словах зов о помощи. То есть гнев или недовольство, ужас, который объял его, когда он увидел угрозы со стороны действующего царя и его жены. Какие же причины характерны для депрессии? Их много. Давайте мы проверим, и вы себя проверьте тоже. Может быть, какая-то из этих причин является причиной вашей, появляющейся иногда депрессии. Физические причины – это может быть просто болезнь. Не всегда это духовное заболевание какое-то. Это может быть потеря, это может быть просто пожар. Случилась такая проблема или какая-то авария, в которую вы попали. И после пережитого… После этого стресса наступает состояние депрессии. Причины могут быть психологические. Какие-то стрессы, которые ведут к нарушениям спокойствия внутреннего. Например, крупная ссора. С кем-то поссорились, и после этого наступает вот это состояние «никакое, ничего не хочу». Или развод, что чаще всего посещает состояние человека, которого оставляют. Тот, кто оставляет, он в более бодром таком состоянии духа, но все равно иногда и у тех людей приходит состояние депрессии. И есть духовные причины, например, чувство вины. Или сделанный в тайне грех. Или он сделал грех, человек, и это открыто перед всеми людьми. Вдруг открылось. Тоже приводит к состоянию депрессии. Какая-то непобежденная слабость, недостаток какой-то, который вы не можете никак победить, оно приводит иногда к состоянию депрессии. Давайте посмотрим, есть ли какие-то признаки, предвестники появления депрессии. Первое. Какая-то необъяснимая тоска. Просто нет радости. Тоска по каким-то даже непонятным объектам. Что-то хочется, куда-то поехал бы, что-то бы съел. Но когда это приходит, оно не приносит удовлетворения. Но вот эта тоска, лень или уныние, плохое настроение, необъяснимое – это и есть предвестники депрессии. Это еще не сама депрессия, это только предвестники. Или, например, человек ощущает такое состояние, как будто он разгрузил вагон. И в таком физическом состоянии упадка физических сил он измотан, и он не может даже ногу поднять, глаза открыть. Это предвестник того, что может появиться в состоянии депрессии. Апатия. Ничего человека не радует. Ему все равно, что цветы расцвели, что птички поют, что ребенок пришел, что какое-то животное к нему приблизилось. Раньше оно вызывало все радость, а теперь нет. И разочарование. Во всем виден какой-то минус. И вот эти вот признаки, их не обязательно соединять все в одной личности. Может быть, даже одно или два проявления есть у человека, и это уже предвестник. Давайте посмотрим, как человек попадает в состояние тяжелой депрессии. Это не получается за один раз или за один шаг. Этому способствует несколько шагов, которые мы четко представим перед собой. Итак, первый шаг. Что характеризует, что человек находится на первом шаге скатывания в состояние тяжелой депрессии? Первое. Он не может радоваться хорошему. То есть его окружает что-то хорошее. И если человек потерял способность радоваться, если он не может благодарить, потому что не видит, за что можно поблагодарить человека, это есть первый признак, первая ступень. И если человек подумает, надо что-то делать, что-то менять, он может даже с первой ступени не скатиться дальше. Но если он не заметил этого, а посчитал свое состояние естественным и продолжает жить в этом состоянии, когда он не умеет радоваться, не умеет благодарить за что-то хорошее, он будет падать дальше. Второй шаг вниз – это состояние, когда человек не может сосредоточиться. Почему так происходит? Радость к нам приходит при выделении определенных гормонов, например, серотонина или эндорфинов. При правильном питании, при правильном поведении эндорфины постоянно выделяются в нашем организме, и они делают человека счастливым, радостным, улыбающимся. Это при первой ступени. Но когда он не замечает этого, что у него что-то с эндорфинами, у него недостаточное выделение этих гормонов, он попадает в другое состояние. В состояние, когда блокируется вот этими очень печальными мыслями и выделением уже других гормонов левое полушарие. А в левом полушарии, как мы знаем, сосредоточены центры анализа и логики. Человек не может сосредоточиться на таких простых вещах, как, например, у одной женщины, которая пришла на консультирование в состоянии депрессии и принесла с собой счета за электричество. Она не могла никак сосредоточиться, что ей нужно сделать, чтобы вычислить деньги, которые нужно заплатить за электричество. Она взяла эти все квитанции и пришла ко мне на консультирование. И говорит, что-то со мной случилось, я не могу никак посчитать. И когда мы с ней поговорили, определенно видно было, что она именно на второй ступени депрессии. То есть у нее блокировано уже левое полушарие, потерялась способность логически мыслить, соединяя факты. Она не может даже посчитать цифры, которые у нее на бумажке написаны. Но если человек и в этот момент ничего не сделал, у него будет состояние ухудшаться, и тут он придет к нему вот это состояние физической усталости. Физическая усталость приводит к тому, что появляются такие редко, но начинают проявляться боли и спазмы, о которых мы чуть-чуть ниже будем говорить. Но физическая усталость, когда человек не хочет двигаться, и вот в состоянии депрессии человек потерял интерес к движению. Обычно эти люди ложатся в постель, накрываются с головой и вроде бы делают вид, что они спят. И вроде бы это так нормально, они к этому стремились. Но им плохо там, под этим одеялом, они страдают, потому что никакой радости, никакого выхода они не ведут. Они, наоборот, ухудшают свое состояние. Состояние физической усталости говорит о том, что невыделение эндорфинов привело к напряжению мышц, к усталому состоянию. Эндорфины являются обезболивающим средством. Когда боль приходит, но есть эндорфины, человек, радуясь, забывает, вроде бы, как он говорит. Я даже забыл, что у меня болит поясница. Он увидел что-то хорошее, вскочил и побежал. И забыл, что у него что-то болит. А в самом деле не забыл. А выделение большого количества эндорфинов делает боль незаметной, обезболивает этот гормон состояние физической усталости. Но когда этого эндорфина не хватает, то общая физическая усталость преодолевает человека. Но если и здесь ничего не сделано, следующая ступень, четвертая, это власть неконтролируемых эмоций. Что получается? Человек лежал спокойно, и пока у него просто не было радости, это еще половина дела. Но теперь приходит состояние, когда человек в ярость приходит, а даже от того, что его спрашивают, что с тобой? Одно слово или звук голоса, и вдруг он бесконтрольно начинает кричать: «Оставьте меня все!» и накрывается с головой: «Не хочу с вами разговаривать!» И вот этот крик, это выражение гнева, говорит о том, что и в правом полушарии не совсем все в порядке. Человек не контролирует всплески эмоций. Дальше наступает еще более тяжелое положение, когда человек перестает спать, бессонница. И это состояние изматывает еще больше человека. И наступает такой момент, когда он ощущает постоянную боль. Не просто временно приходит к этой боль, а она постоянно присутствует из-за того, что нет вот этих серотонина и эндорфинов. Мышцы работают, ведь человек все равно когда-то встает, но не обезболивается ничем. И ему хуже и хуже становится. Боли и спазмы в основном икроножные, бедренные части ноги. И боль очень сильная в пояснице. И когда человек это ощущает, он думает, что он уже вообще серьезно заболел. Он не связывает это с выделением гормонов удовольствия или счастья. Он знает, что ему плохо, тем более, что он ночью не спит. Он теряет способность заснуть. Почему? А потому что в этом состоянии блокируется выделение мелатонина. Мелатонин – это гормон, который способствует нашему засыпанию, нашему крепкому сну. Он выделяется, когда человек ложится и выключает свет. В полной темноте начинает вырабатываться мелатонин. Мелатонин способствует не только засыпанию человека, но он принимает участие, чтобы уравновесить все системы работы организма. И желудочно-кишечный тракт, и нервную систему, и сосудистую, движение сердечной мышцы. Везде там участвует мелатонин. И можете представить, если мелатонин не выделяется, и человек не спит, все эти системы приходят в разрушенное состояние. Он ощущает, что у него нет аппетита, сердце дает перебои. То есть это полная картина клиническая того, что не хватает человеку, нет выделения мелатонина. И вот, наконец, шестая ступень, о которой мы говорим. Резкие крайние суждения. Какие? Вот представьте себе человек, все у него болит, ничего он не может делать, и ничего его не интересует. Какие решения он принимает? Как только он что-то может думать, он думает об одном. Я никому не нужен, я никому ни пользы не принесу, никто меня не любит, все очень плохо, я никого не люблю, мне никто, я не хочу видеть никого. К чему может прийти, к какому выводу такой человек? Естественно, а зачем я живу? И приходит страшная мысль. Надо покончить с этим один раз и навсегда. То есть депрессия в последней выявленной стадии может быть поводом к тому, чтобы совершить суицид. И некоторые в депрессии это и делают, к сожалению большому. Но мы можем только сказать, что выход есть. Из этого состояния депрессии можно подняться. Только для этого нужно знать, какие ступени подъема нужно пройти человеку или родственники, которые знают этого человека, друзья, как они могут помочь этому человеку подняться? Как же можно поднять человека? Выход из депрессии состоит из тех же шести шагов. Только мы начинаем его снизу вверх. Человек катился сверху вниз, теперь мы его поднимаем. Первая ступень. Если этот человек хотя бы чуть-чуть в состоянии что-то говорить, или мы помогаем человеку не обязательно с шестой ступени, мы можем поднимать его с любой ступени. Если вы видите человека, который уже проявляет некоторые признаки депрессии, начинайте ему помогать, пока он не скатился в самый низ, пока он не лежит, закрытый одеялом и в таком состоянии суицидном. Итак, первый вопрос, который мы можем задать этому человеку, на который, возможно, он не сможет сразу ответить, но это будет тот вопрос, который ему поможет. Вопрос такой: какое место в моей жизни занимает Бог? Кажется, что не совсем вроде адекватный состоянию человека вопрос, но это как раз то, на что нужно получить ответ. И первое действие, которое мы помогаем делать человеку, мы начинаем ему говорить очень спокойным, тихим голосом о том, что не все так плохо. Почему? Потому что Бог занимает определенно важное место в нашей жизни. Когда мы спрашиваем депрессивного человека, какое место занимает Бог в его жизни, он может ответить: «Никакого. Я его не вижу, он меня не слышит». Поэтому наша задача – помочь человеку, помочь увидеть, что Бог сделал в его жизни. Поэтому мы берем лист бумаги и пишем первое письмо. Может быть, это придется писать вам, человеку, который помогает. Или человек еще не скатился вниз и может сам этим заняться. Он может развернуть тетрадь и начинать писать, что же Бог сделал в его жизни. Пусть он посмотрит вокруг. У него, возможно, есть потолок над головой, крыша какая-то. То есть есть место, где он живет. Пусть он это запишет. Есть место, где я живу. Второе. Он дышит? Дышит. Спасибо, дышит еще. Написал. Дышу. Вижу, слышу. Есть одежда. Есть пища какая-то. Есть что-то где-то. То есть это перечисление идет. Если очень тяжело больной переносит депрессию, то это должен сделать человек, который помогает ему. То есть он ему говорит: у тебя есть это, у тебя вот это есть. И записывайте это все, чтобы это было фиксировано на бумаге. Даже если он не может писать, пишите это сами. Когда мы написали это письмо, самое главное теперь действие. Не все так плохо. И теперь потому, что мы написали, что нашли хорошего, необходимо попросить больного человека, депрессивного, сказать за все то хорошее, которое переписано на листочке, спасибо Богу. Потому что он занимает первое место. Он столько хорошего сделал для нас. Итак, получается, что мы пишем первое письмо себе, чтобы увидеть, за что мы можем поблагодарить Бога даже при тех обстоятельствах, которые вызвали у нас депрессию. Что же делаем дальше? Итак, вторая ступень или второй шаг. Мы открываем Библию, 8 глава апостола Павла к римлянам, послание, 28 стих. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Здесь мы стараемся написать второе письмо, которое будет основано на очень важном стихе Библии, который записан в книге Иеремии, 15 глава, 19 стих. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста». Человек увидел драгоценное, что у него было в жизни, но его привело к депрессии, это ничтожное, что-то плохое, и он это плохое хранит в себе и недоволен этим, он возбужден этим и хранит его в подсознании. Итак, второе письмо пишем: все те беды, которые позволили человеку выйти из состояния равновесия. Возможно, это пожар, вот те причины, которые мы перечисляли, возможно, это развод, возможно, это смерть близких, возможно, это болезнь ребенка или его самого. То есть какая-то причина. Мы пишем в этом втором письме. Но самое главное, теперь нужно сделать доступным практическое размышление над этим стихом пророка Иеремии. «Если извлечешь драгоценное из ничтожного». Как же увидеть в том ничтожном, в котором мы написали второе письмо, вот эти беды, которые случились с человеком? Ему нужно из этого ничтожного найти драгоценное. То есть изменить свое мышление. Этот человек должен увидеть, что не все так плохо даже в этом состоянии. И если ты поломал ногу, и у тебя после такой серьезной травмы вот это депрессивное состояние, давайте поможем человеку найти, что же там доброго, если он лежит на растяжке с двумя поломанными ногами. Что там может быть доброго? Очень даже может быть. Во-первых, человек будет в состоянии покоя наконец-то. У него не было времени ни подумать о себе, ни почитать, ни поговорить с людьми. Он бегал и бегал и бегал. Теперь он имеет возможность немножко отдохнуть. Во-вторых, его редко кто посещал. Он больше посещал, бегал по своим родным и знакомым. А теперь эти знакомые могут приходить к нему. Это тоже плюс. И другие плюсы, которые могут быть. Теперь он не имел возможности ничего почитать. Теперь гарантия месяца три он будет читать. Замечательно хотя бы это. И мы пишем. Вот это благо, о котором писал Павел. Благо, за которое мы должны быть благодарны Богу. Итак, мы приходим к тому, что я могу это делать теперь, это. Замечательно. Но за это, которое я нашел драгоценное, в ничтожном, я должен поблагодарить Бога. И это очень важно. Благодарите Бога за все. Благодарите Его, даже если вы в состоянии счастья какого-то получили удар судьбы, что-то случилось невероятное. Но там, в этих ударах судьбы, обязательно нужно найти что-то, как свет в конце тоннеля. Вы увидите, что не все так плохо в вашей жизни. И, конечно же, немножко поменяется мышление, потому что за каждое вот это один пунктик, который мы написали, что там доброго, мы должны сказать Богу спасибо. Почему так важно вот это слово «спасибо»? Вы знаете, есть такие исследования, когда человек говорит слово «благодарю» или «спасибо», у него выделяется один гормон, который делает человека счастливым или, по крайней мере, в хорошем настроении. Этот гормон – то, чему не хватает этому депрессивному человеку – эндорфины. Если я говорю «спасибо» человеку, у меня выделяются эндорфины. В Библии написан такой интересный текст. «За все благодарите». «За все» – это за что? И за хорошее, и за плохое. Я должен найти в плохом то, за что я могу сказать спасибо. Хоть я имею это не то, чего я ожидал, но то, что я могу извлечь. Извлечь – это процесс, который я должен уметь делать, чему учит нас Библия. Итак, я научился это делать и говорю: «Господи, спасибо, что Ты меня приложил к этой кровати, например, и я теперь могу отдыхать и читать». Хотя бы в этом будет плюс, который я увижу. Если я говорю Господу за это спасибо, мой мозг начинает работать по-другому. И вы заметили, что когда ступеньки были вниз, у человека были боли, спазмы, голова болела, поясница болела, у него не хватало эндорфинов, он не видел радости. Теперь мы приучаем наш мозг восстановить эту функцию, увидеть в том, в чем он не видел ничего хорошего и что привело его к депрессии, увидеть, за что можно сказать спасибо. Что же дальше должен делать человек? Четвертая ступень помощи. Еще раз просмотрите все письма. Зачем? Первое письмо, за которое мы сказали Богу спасибо. Второе письмо, за которое мы написали, что там не все хорошо. Но третье письмо, за что в этом нехорошем я могу поблагодарить Бога. Все эти три письма перед человеком разложены. Что он должен сделать? Еще раз, самостоятельно, без вашей помощи, прочесть эти письма. И самое главное, что он должен вслух произнести, как вы уже догадались. «Спасибо тебе, Господи, за то, что ты сделал в моей жизни». Мы только теперь ответили на первый вопрос. Какое место в твоей жизни занимает Бог? Если человек теперь понял, что все-таки Бог занимает очень большое и первое место в жизни, начинает медленно все восстанавливаться. У него перестают болеть ноги, поясница, потому что выделились эндорфины и серотонин. Он начинает благодарить, это значит возврат того, что человек чувствует удовольствие в чем-то. И если мы помогли в этом человеку, это первый признак того, что он выйдет из состояния депрессии. Но еще очень важный момент. Оказывается, на пятой ступени повторяем то же самое. Вы заметили, наверное, как трудно человеку убедиться, что у него не все так плохо. Пять ступеней для поднятия нормальной работы гормонов. И на пятой ступени человек должен поделиться этим пережитым опытом с кем-то. То есть он может позвонить друзьям, он может позвонить пастору своему или своим родственникам и рассказать об этом опыте, как он понимал раньше и что теперь он увидел, что не все так плохо, и рассказать о том, как были составлены эти три письма. Если человек еще раз пронесет через свой разум этот опыт, он утвердится в том, что он способен радоваться, способен благодарить, а это будет спасительная реакция. Следующая помощь, способ ему помочь – это восстановить сон. Ведь человек не спит. Нужно что-то такое, чтобы в организме начал выделяться мелатонин – гормон сна. Для этого нужно в первую очередь и немножечко изменить пищу, немножко изменить образ жизни и применить кое-что. Конечно, легче всего пойти купить снотворные лекарства. Но попробуйте это сделать без этих средств. И я могу только посоветовать некоторые такие вещи, которые можно бы сделать, чтобы человеку все-таки восстановиться без химических веществ. Первое, что самое лучшее средство, которое может помочь вам при состоянии депрессии и восстановлении сна, это правильно приготовленный чай из мяты. В таком случае нужно заваривать мяту в столовую ложку на пол-литра кипятка и залить его в термос. Чтобы он стоял, вот этот настой стоял не меньше 10 часов. Значит, это надо делать с утра. Вечером перед сном вы отцеживаете этот настой, добавляете туда столовую ложку меда, размешиваете все это, чтобы он не очень был горячим, и выпиваете его. Вот эти эфирные масла, которые выпускает мята, они помогают крепкому и быстрому засыпанию. Но бывают такие глубокие расстройства, что это не помогает. Поэтому можно применить просто обычную холодную воду. Кроме мяты, которую вы выпили, вы можете пойти в ванную комнату, взять полотенце, намочить его в холодной воде и протереть этим холодным полотенцем руки и ноги. Полностью руки и полностью ноги. Но не надо вытирать их. Нужно просто надеть ту одежду, в которой вы будете спать, идти в постель свою, накрыться, и когда происходит перераспределение давления и крови в конечностях и между внутренними органами, человек засыпает. Но если вам и это не помогло, возможно, ваше расстройство настолько сильное, что не может никак организм перестроиться на сон, мелатонин не выделяется, в таком случае нужно сделать более сильную процедуру, но тоже связанную с водой. И это выглядит так. Вы берете длинное полотенце, желательно льняное, простое, не синтетическое. Оно длинное, вы его сворачиваете по длине один раз, потом второй, получается такая длинная свернутая колбаска, и его промокаете в холодную воду. Его нужно положить там, на том месте, где вы будете спать, чтобы один конец этого полотенца у вас был расположен в основании черепа и по всему позвоночнику до самого крестца. Вы ложитесь на это полотенце, накрываетесь очень хорошо тепло и должны пролежать на этом полотенце 15 минут. Первые 2-3 минуты вас, наверное, будет колотить от неприятного ощущения холода. Но полотенце нагревается, постепенно восстанавливается кровообращение, и человеку очень хочется спать, но вы боритесь со сном. Через 15 минут уберите все мокрое, оденьте все сухое и ложитесь, накрывайтесь. Вы будете крепко предрасположены к сильному крепкому сну. Иногда люди после такой процедуры, если они долго не спали, они иногда спят несколько суток. Только встают для того, чтобы какие-то свои личные дела сделать, в туалет пойти, попить водички и опять ложатся спать. Потому что организм так обесточен, так обезвожен, и он не может уже существовать без состояния сна. И он отключается, и начинается полное восстановление. Итак, сон – это первое, что нужно восстанавливать. Чтобы выделить мелатонин, нам необходимо также правильное питание. Правильное питание, которое восстановит работу мозга. И для этого нужно знать, что нам необходимо для восстановления после депрессии полная группа витамина В. То есть что это такое? Это отруби, которые можно добавлять в салаты, в супы. Это болгарский перец, ржаной хлеб, проросшая пшеница, овес, кукуруза, рис. Это все те продукты, которые помогают нам восстановить правильную работу мозга. Выработка серотонина – лучше всего происходит при солнечном свете. Если только вы заметили на улице, хоть короткое время выглянули солнечные лучи, вы идите сразу на улицу, не одевайте очки. Просто смотрите на предметы, окружающие вас, несколько минут. Солнечный луч, попадая на роговицу глаза, помогает вырабатывать серотонин. Но есть еще такое средство, как триптофан, который содержится в некоторых пищевых продуктах. И если вы употребляете эти продукты, вы добавляете составную серотонина и мелатонина, триптофан. Он содержится в тофу, творог соевый, в семенах тыквы, в белке зерна любого и в таких маленьких семенах кунжут. В кунжуте тоже содержится. Если вы берете эти продукты, вы добавляете в свой организм триптофан, который очень спокойно, свободно будет выделять мелатонин и серотонин. Вы не будете страдать от бессонницы или от плохого настроения. Возможно, и ваша депрессия была связана с тем, что вы неправильно питаетесь. Возможно, вы не дали достаточно витамина группы В или триптофана и этих продуктов, которые способны удалить вот это уныние, тоску, лень, необъяснимое для человеческого понимания, что с ним происходит. Но остался один вопрос. А что может опять снизить выработку мелатонина? Это могут быть такие состояние человека, когда он не знает об этом, он допускает это и опять возвращается в состояние депрессии. Человек говорит, а мне ничего не помогло. А в самом деле были причины к тому, чтобы мелатонин не выделился как гормон. Что же это может быть такое? Вот если первое положение – это стресс. Стресс – это не ваши переживания. Это когда вы неправильно реагируете, ситуация какая-то, которая выводит вас из равновесия, и вы реагируете на эту ситуацию неправильно. Если вы это сделали, вы блокировали свой мелатонин. Так что надо научиться, конечно же, в своей жизни правильно реагировать на стрессовые ситуации. Вторая причина, когда у человека есть склонность к тому, что у него будет депрессия, это употребление кофе. Сегодня это очень модно. Кофе – это самый популярный напиток. Но никто не задумывается над тем, что кофе, которое попадает в организм, он блокирует выделение мелатонина. И поэтому многие люди, которые пьют кофе, они просто страдают такими урывчатыми кусочками сна. Они плохо спят, им снятся кошмары. А почему снятся? Потому что нет достаточного количества мелатонина, когда человек крепко и глубоко засыпает. Итак, исключите кофе из своих напитков, особенно те, кто страдает бессонницей и которые не умеют правильно реагировать на стрессовые ситуации. Любое спиртное, которое человек употребляет, оно как раз способствует тому, чтобы блокировать выработку мелатонина. Никотин, а у нас курящих очень большое количество, и поэтому большое количество людей, которые покупают без перерыва снотворное средство. Они не могут заснуть, и это может привести к депрессиям. Есть некоторые лекарственные препараты, о которых в инструкциях описывается, что они нарушают сон. Поэтому нужно внимательно смотреть то, что вы принимаете. Да и вообще, любое нервное возбуждение способствует тому, что человек начинает ощущать вот это неприятное приближение депрессии. Лень, потеря радости, тоска, какая-то усталость. Если только это появилось, вспомните лестницу, о которой мы говорили. Лестница снизу вверх. Начинайте с первой ступени. Запомните, лестница состоит из 6 ступеней. И первая ступень на ней – ответьте на вопрос, какое место в вашей жизни занимает Бог? Если вы ответите на этот вопрос правильно, а если вы не можете ответить, напишите его и посмотрите, что вокруг вас происходит хорошего. Если вы сделали первый шаг, делайте сразу второй. Посмотрите, что же произошло плохого. И если вы это заметили, вы определили причину своего стрессового состояния, пожалуйста, перепишите это на второе письмо. Третья ступень. Это то, когда мы за это плохое, за это ничтожное, что случилось с нами, можем все-таки сказать Богу спасибо, потому что в этом я нахожу нечто хорошее для себя. Я многому могу, может быть, научиться. Итак, третий шаг сделали. Четвертый. Разверните все письма перед собою.

состоянии, когда вы благодарите, когда вы передаете этот опыт, мозг привыкает работать в состоянии благодарности, то есть в том режиме, когда выделяются эндорфины, когда выделяется серотонин, гормон счастья и удовольствия. И если вы это сделали, вы помогли себе, вы обязательно выйдете из состояния депрессии. А шестой – это, конечно же, еще и музыка. Мы говорили о сне, надо ее восстановить. Мы говорили о пище, надо правильно питаться. Но еще надо вспомнить, что люди в состоянии депрессии часто испытывают желание слушать такую меланхолическую, депрессивную музыку. Печальные слова, очень минорный лад, и они удовольствие находят в том, но не понимают, что такой минорный лад и печальные слова усугубляют состояние депрессии. Вы не слушаете вот это состояние свое подсказки, слушай грустные, печальные песни. Наоборот, настройте свой разум на то, что вам нужно ободрение, вашему мозгу нужна радость. И поэтому, когда вы подбираете музыку, когда вы слушаете песни, обратите внимание, пожалуйста, чтобы там были слова, обязательно в этих песнях. Не все так плохо. И есть и хорошее в жизни, потому что светит солнце, потому что вы живы. И слава Богу за это. И если такие слова будут присутствовать в музыке, то музыка имеет огромное влияние на мозг человека. Он начинает немножко двигаться по-другому. Химические реакции происходят гораздо быстрее. То, что было при депрессии, замедленные реакции нашего мозга, теперь оно прекращает свое действие губительное для этого человека. И слава Богу, что так происходит. Итак, мы посмотрели. Депрессия – это не то, что может привести обязательно к плохому исходу, например, к той же самом состоянии смерти или заболевания тяжелого. Депрессия – это состояние, из которого можно выйти. Если вы приложите к этому усилия, если вы будете внимательны к тому, как наступает ваша депрессия, особенно если вы заметите, я перестал благодарить Бога и людей за то добро, которое они мне сделали. Сколько сейчас есть людей неблагодарных? Детей, которые не благодарят родителей. Родителей, которые не благодарят детей. И все, что они переживают в этой жизни, обязательно приведет к депрессиям, к этим состояниям, нехорошим состояниям. И поэтому обратите внимание, кому вы сегодня сказали спасибо? Возможно, ваша жена или муж что-то сделали для вас, а вы приняли это как должное и не могли позволить себе сказать такое простое, но радостное слово «большое тебе спасибо». И вы никогда не попадете, если не пойдете на первую ступень, вы никогда не попадете в состояние депрессии, потому что радость будет присутствовать всегда у вас. И эту радость вам даст простое слово, которое вы произносите довольно часто «большое спасибо». Посмотрите обязательно на эту сферу своей психической деятельности. Благодарны ли вы за все, что делают для вас люди и Бог? Я желаю вам от чистого сердца никогда не пережить состояние депрессии. Если даже что-то нехорошее, благодарите Бога за то хорошее, которое еще осталось у вас. Пусть Господь, милосердный наш Спаситель, благословит каждого из вас и ваши семьи, и ваших детей – в том состоянии, в котором вы находитесь, ищите лучшее, положительное и оптимистичное. Желаю вам здоровья и счастья!

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании есть такая фраза: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Что значат эти слова? И в чем смысл этого действия? Представьте себя Богу. Сегодня мы говорим об этом со священнослужителем Виталием Вальдеровичем Киссером. Виталий Вальдерович, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Фраза «представьте себя Богу» может настораживать некоторых людей. Мы ведь привыкли считать, что мы хозяева сами себе и собственной жизни. Что значит «представьте себя Богу»? В чем смысл этого действия? И как это осуществить на практике?
3: Ну, я, наверное, постараюсь также по порядку отвечать вот на вот тот вопрос, который вы задали. В таком же порядке, может быть, и постараюсь ответить на этот вопрос. Многие люди, которые приходят к Богу, они приходят к Богу не за тем, чтобы себя представить или что-то Богу предложить. А чаще всего получается совершенно наоборот. То есть человек приходит к Богу, чтобы от Бога что-то приобрести, получить. Мы до этого с вами говорили о том, что у человека есть грехи, разделяющие его с Богом. Мы говорили о том, что кровь Иисуса Христа очищает или снимает с него вину за грех, снимает с него эти грехи, снимает вину, закрывает рот обвинителю, дьяволу. Вот когда все это произошло, когда происходит вот это все, мы говорили с вами о том, что человеку еще необходимо, чтобы Христос начал жить в человеке. То есть каким-то образом управлять человеком. Ну, вначале так, в кавычках покажем, управлять человеком, потому что человеку не свойственно вот, даже сама мысль, что кто-то им будет управлять, потому что он хочет полноправной свободы, свободы действий, свободы жизни. Вот. Да. Ну, и с вами, когда мы будем с вами дальше изучать Библию, Слово Божье изучать, смотреть внимательно, то мы увидим, что без этой составной части невозможно вообще жизнь в Боге, невозможно. Без того, чтобы вот именно отдать себя или посвятить себя Богу. Вот вы прочитали вот этот текст. Нужно понять, как он работает, что это такое, то есть что Бог хочет от человека, который приходит. Вот вы прочитали, я снова его прочитаю. Это Римлянам 6 глава, и мы с вами читаем в 13 тексте, во второй его части. Или, может, даже начнем сначала. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Во-первых, вот здесь слово есть «представьте», греческий глагол, который можно перевести как «принесите в дар», «подарите», «отдайте себя в дар», в подарок. И дальше фраза стоит «как оживших из мертвых». Что значит «оживших из мертвых»? То есть человек, чтобы представить себя Богу, он должен пройти определенную процедуру, что ли, такую. То есть он должен вначале умереть. И только после смерти он должен представить себя Богу. Вот если человек не умер и желает представить себя Богу, не будучи мертвым, то что с этим получится, с этим представлением Богу?
2: В каком смысле человек должен умереть? Ведь не буквально же.
3: Буквально.
2: А как это?
3: Ну, вот смотрите, мы с вами говорили. Интересная картина такая. Многие люди думают, что могут Богу представить себя вот в том состоянии, в каком они есть. Таланты, дары свои, вот интеллектуальные способности, какой-то там часть имущества Богу, все это посвятить. Но мы знаем, что Бог праведен и свят, а человек нет, неправеден и свят. И поэтому Богу может на служении находиться только святое и праведное, очищенное. Правда? То есть, если мы говорим о святости Богу, то есть с Богом соприкосновение может прийти только вот такое существо. Святое, чистое, без пятна и без порока. Когда мы читаем Ветхий Завет, то в Ветхом Завете даже жертвы должны были приноситься без пятна и порока, которыми снимается грех и вот возмездие за грех. Но люди этого не понимают. Вот пока этого не поймут христиане, что необходима смерть, чтобы посвятить себя на служение Богу, то этого посвящения не произойдет, пока не произойдет смерти.
2: Угу. Ну так все-таки о какой смерти-то здесь идет речь?
3: Первое. Эта смерть может быть буквальной. То есть если человек умер, ну тогда и нету никакого служения, тогда и нет никакого представления. Значит, эта смерть идет не только о буквальной смерти самого человека, но, значит, должен кто-то умереть вместо вас, если вы хотите жить.
2: Ну, это то, о чем мы говорили в предыдущих программах, да. Что поскольку все человечество грешным является, для того, чтобы люди дальше жили и могли потом попасть на небеса и жить с Богом, да, вечной жизнью, то нужна жертва, нужно пролитие крови. Но крови святой, безгрешной, безгрешного существа. Только Бог является таковым.
3: Правильно, мы с вами, вот смотрите, идем к тому, что этой жертвой являлся кто? Сам Господь, Иисус Христос. И мы с вами говорили о том, что во Христе умерли все грешники. И представить Богу можно только такое существо на разумное служение, или того человека можно посвятить Богу на разумное служение, кто прошел через эту смерть, как оживших из мертвых. То есть, значит, если вы не умерли вместе со Христом, если вы не были на Голгофе, если вы не пережили то, что пережил Христос, если вы не растворили услышанное слово веры, если Дух Святой не коснулся вашего сердца, то все ваше служение не имеет ровным счетом никакого смысла. Потому что оно имеет отпечаток греха самого человека. А когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, то апостол Павел говорит, что представить надо себя как оживших из мертвых, прошедших вот эту смерть. Здесь опять мы возвращаемся к тому, помните, я говорил, что человек должен осознать, что он грешен и грешен на 1000%. Что в нем нет вот за что зацепиться. Вот пока человек еще думает, что он хороший, вот что он чем-то хорошим может принести Богу пользу, то этот человек не может представить себя для разумного служения Божьего. Он просто-напросто, ну, я не знаю, ну, хороший, да, одаренный муж человек, у него есть хорошие какие-то таланты. Да, он может красиво поет, может красиво говорит, может стихи рассказывает, может дома строит. Ну и что?
2: Но это бесполезно все.
3: Это бесполезно.
2: Да? То есть лучше чувствовать себя полным, ощущать себя полным ничтожеством, да, и это будет лучше для служения Богу.
3: Вы знаете, так интересная ситуация. Я смотрел как-то такую ситуацию одну, и один верующий человек разговаривал с неверующим, и тот неверующий обидел верующего, ну что-то сделал такое плохое. И он сидит грустный, этот верующий, и этот его спрашивает, ну прости меня, я, наверное, тебя обидел. Он говорит, да как ты можешь меня обидеть? Ты ничто. И тогда этот неверующий разозлился, говорит, как так, ты меня ничем обзываешь, ты кто такой? Он говорит, и я ничто. Вот когда человек верующий, он действительно реально понимает, что он ничто. Ничто не в смысле во взаимоотношениях с людьми. А ничто во взаимоотношениях с Богом. Потому что, когда мы даже говорим о вере, мы говорим о вере в Бога, наше взаимоотношение с Богом. Мы начинаем вертикаль наших отношений встраивать не горизонтально между людьми и оценивать себя лучше. Да, может быть, вы лучше кого-то, а может быть и хуже кого-то. Но когда мы смотрим на вертикаль отношения наших, я и Бог, и в свете Божьем, если вы себя увидите, то вы увидите, что вы ничто. И это не приведет на вас какое-то, я не знаю, ну, состояние подавленности или еще чего-то, но вы реально просто увидите картину, что вы себе представляете. Когда вы увидели эту реальную картину, вам же лучше. То есть это, понимаете, как заболели вы, к врачу приходите, а врач не может диагноз установить. Это же плохо. Вы ходите, ходите, тратите деньги, время, а диагноза нет. Вам лечиться пора, а вы не можете даже знать, от чего лечиться. Вот в вере, вот это установление диагноза. То есть, когда ты увидел Бога и увидел себя во славе Божией, ты установил диагноз.
2: А диагноз, сука, у всех одинаковый.
3: Да.
2: Это ничто.
3: Ничто.
2: Грешники до мозга костей.
3: И вот это ничто как раз и есть как бы началом вот этих отношений с Богом. Началом посвятить себя Богу.
1: Открытая книга.
3: И вот когда человек прошел через вот эту смерть, да, как посвятите себя ожившие из мертвых, то есть прошел вот эту ступень смерти.
2: То есть вот эта смерть, это осознание вот своего полного бессилия перед грехом, своей незначительности, вот именно этого своего ничтожества.
3: Это как бы, можно сказать, это предпосылка смерти. То есть когда ты, вот когда человек не хочет умирать, когда он думает, что в нем что-то еще есть хорошее, что-то сохранилось хорошее. И когда
2: что в нем, что-то его держит что-то, в этой жизни.
3: Да,
2: еще,
3: да. И он думает, что ну, вот этим хорошим он Богу послужит. Но вот здесь у меня же еще что-то есть хорошее. Но когда человек осознает свою полную греховность, стопроцентную греховность, тогда он понимает, что ему нет оправдания и нет спасения. И единственный выход в жизни этого человека – это умереть. Все. Единственное, на что, вот, как Бог на него отреагирует, он тоже это должен понимать. Вот когда он это понимает, то он смотрит на Голгофский крест, где Иисус Христос умер, и мы с вами говорили, что во Христе умерло все грешное человечество. Вы умерли вместе со Христом, говорит Писание, вы умерли там. И здесь он говорит, как ожившие из мертвых, вы можете представить тела свои в жертву Богу. Вот должно произойти вот следующее. Вот в моей, я могу опыт рассказать. В моей жизни было так. Я верил в то, что Христос умер за мои грехи. Долго держался именно вот этого взгляда, что Христос умер за меня, Он умер. Когда Он умер? 2000 лет тому назад. 2000 лет тому назад Христос умер. Я сегодня грешу, но то, что сделал Христос на Голгофском кресте 2000 лет назад, оно продолжает действовать в моей жизни. Я грешу и каюсь.
2: Ну, казалось бы, правильно.
3: Каюсь и грешу.
2: Ну, правильно вроде
3: бы, да. Я к этой смерти не имею никакого отношения. Он умер вместо меня. Меня там нет. Он умер. Но после того, когда я начал читать, где апостол Павел говорит, а разве вы не знаете, что крестившись, вы в смерть его крестились? То есть, другими словами, вы стали сопричастниками его смерти. Я стал посмотреть по-другому, что произошло на Голгофе. Я стал смотреть на то, что сделал Христос под другим углом зрения. Я стал видеть то, что произошло на Голгофе. Во Христе умерли все верующие люди. Вообще умерли все люди. Но если человек верит в это, то это становится его достоянием. Смерть Иисуса становится его собственным достоянием. Во Христе умер я. Я стал себя отождествлять с его смертью. Как грешник. То есть Христос, по сути, взял грех всего мира в себя. Ну, грубо говоря, впитал в себя грех всего мира. Значит, впитал и мой собственный грех. Я должен был умереть, я живу. Почему? Потому что, ну, образно говоря, Христос взял меня и вложил в себя. Точно так же, как я вложен был в узы, в Библии написано в узы Авраама или в узы Адама. Меня еще не было, когда Адам согрешил, правда? Но грех же распространился на меня, потому что в Адаме я был. Он мой прародитель. Вот когда Иисус умер, и я Иисуса воспринимаю как своего прародителя, то в Иисусе, хоть меня еще и не было 2000 лет тому назад, уже умер я. Я стал смотреть на то, что сделал Христос, глазами соучастника происшедших событий. Я стал верить в то, что фактически умер на Голгофе не только Христос, но и я вместе с Христом.
2: Но ведь это нужно еще и прочувствовать как-то. Да. Вот одно дело, когда вот какой-то взрыв, не дай Бог, конечно, где-то произошел, и мы читаем в газете, сидя в теплом кресле, попивая чаек, и читаем в газете или смотрим по телевизору, ой, какой кошмар, как люди пострадали. Совсем другое, когда мы сами были там, и нас, может быть, тоже там волной накрыли, но мы как-то вот как головня исторгнутая из огня чудом спаслись, и мы вот тогда уже скажем: Господи, как меня пронесло, как ты меня защитил. То есть вот, а это одно дело просто рассуждать о кресте Христовом и говорить красивые слова, как же он пожертвовал собой ради нас, а другое вот это все прочувствовать, как будто бы побывать там. А как? Как вот это чувство получить? Это ощущение.
3: Помнишь, Юля, мы с тобой говорили, я говорил тебе, что вообще когда человек строит взаимоотношения с Богом, и когда открывает Писание, то есть вот вы взяли Библию в руки, вы открываете Библию, там написано. Никогда Писание не было написано по желанию человека, но всегда под вдохновением и водительством Святого Духа.
2: Да.
3: Я убежден, что откровение, оно происходит от Бога. Вы можете прочитать Библию хоть 50, хоть 60, хоть 70 раз, но если у вас нет откровения от Бога, вы все равно не увидите то, что должны увидеть. Вы не поверите в то, что написано. Вы будете воспринимать это как факт, но не как реалию вашей жизни. Вот, да. Человек начинает свой путь христианина именно в тех этапах, о которых я вам говорил. Первое, он начинает верить, что ему грехи прощаются. Он принял это, потом наступает момент, когда, ну что ему с этим делать? И он примирен с Богом, но дальше он не имеет мира в себе. Возникает у человека вопрос. Он решает второй вопрос. И эти решения вот этих вопросов, они последовательны. Бог их открывает очень потихоньку, не торопясь, медленно. Чтобы человек осознавал то, что происходит, чтобы прочувствовал все, чтобы имел желание идти именно этим путем. А не так просто Бог вам открыл и все, и вы так все знаете. Поэтому это область все-таки Божьего откровения. И то, что, о чем я вам говорю, что, допустим, я верю в то, что я умер там, раз умер Христос, Он является моим отцом духовным. Мой отец духовный – это Христос. Я в Иисусе был, когда Он был на Голгофе. Я от Него, рожденный от Бога, рожденный грешить не может. Да, вы читали?
2: Да,
3: рожденный
2: да,
3: от Бога, грешить,
2: от Бога
3: не может.
2: Да, грешить не может.
3: Как это происходит? Это же не физически происходит, не на физическом уровне. Это происходит верой. Я принимаю это верой. И я начинаю жить именно веря в то, что произошло. И когда в моей жизни происходит событие, кто-то меня оскорбляет или кто-то меня обижает. Если я не умер, моя природа не мертва. Если я не держусь верой о том, что сказано обо мне, то моя природа реагирует. Как она реагирует?
2: Бурно.
3: Бурно.
2: В зависимости от того, насколько это затрагивает какие-то эгоистические чувства, амбиции.
3: Можно сказать так, я в тебе, если присутствует в тебе я, если оно не умерло, то это я как раз и свидетельствует о том, что ты сегодня жив и живее всех живых. Ты можешь думать, что ты посвятил себя Богу, ты можешь думать, что ты ходишь с Богом, но на самом деле нет.
2: Может ли, вообще существует ли хотя бы один человек сейчас на свете, чье я умерло абсолютно?
3: Но я исключительно имею в виду, верю в то, что
2: человек,
3: верующие
2: люди, который адекватен вполне.
3: Я исключительно верю, что сегодня есть много верующих людей, которые живут на основании вот того, что написано, и они умерли, они мертвы с Богом, они верят в это и ходят верой. Есть тут момент один, очень такой возникает проблема. Дело в том, что, понимаете, есть мир духовный, есть мир реальный физический. Когда мы пытаемся эти два мира соединить, то происходит некоторая несостыковка. Ну, и приведу вам хороший пример.
2: Да.
3: Послание апостола Павла к римлянам в 4 главе, или в 5 главе, я не помню, речь идет об Аврааме, которому Бог сказал: «У тебя будут дети». А Библия говорит о том, что Авраам уже очень стар был и физиологически не мог иметь детей. Жена у него была очень старая и уже физиологически не могла иметь детей. И здесь четко подчеркивается апостолом Павлом, что Авраам не стал смотреть на плоть свою, он не стал искать в плоти своей то, чтобы появился ребенок. Почему? Потому что он знал, что у него детей не может быть. Но дальше написано, что он не усомнился в сказанном о нем Богом. Бог о нем сказал, что у тебя будет сын. И Авраам держался того, что сказал Бог. Он верил словам Господа, а не себе, не своим чувствам, не своей физиологии, не своим эмоциям, не тому, что он переживал. Верующий человек идет точно таким же путем. Если мы хотим увидеть в людях, вот мы увидели человека, и мы хотим в нем увидеть совершенство в человеке, в данном, мы заблуждаемся. Потому что мы живем не видением, а верой.
1: Открытая книга.
3: Я верю, что я праведен и что я умер не благодаря тому, что я такой уже, вот в данную секунду, а благодаря тому, что обо мне сказал Бог. Он обо мне это сказал, и я этого держусь. Во
2: это
3: мне возникает
2: быть...
3: чувство. Ну, к примеру, вы меня обидели, затронули что-то, я не знаю, ну, как-то оскорбили. Может быть, наши пути пересеклись. Наступили вы мне в автобусе на ногу, я не уступил вам место. Или наоборот, вы мне не уступили, у меня нога болела, вы не уступили мне место. И во мне, как в нормальном грешнике, допустим, возникает что-то там внутри, вот, начинает подниматься во мне. Я могу жить согласно этим эмоциям, которые во мне, то есть обратить свой взор на эмоции, которые во мне, или посмотреть на то, что на Голгофе произошло. Вот в данную ситуацию. То есть я делаю выбор, я совершаю выбор. Я живу верой или я живу ситуацией, вот этой, эмоциями. Если я живу верой, я мертв. Если я держусь верой, я вас уверяю, все, и у меня мир и покой.
2: То есть эмоции, они могут какое-то время ну, все-таки.
3: Ну, ну как же?
2: Быть, да, иметь место
3: тут
2: быть.
3: Еще так...
2: Но они быстро угасают, как только мы начинаем думать о Христе и его жертве, так?
3: Да, там еще есть, вот понимаете, Библия, она же настолько обширна, такая величественная книга, там написано, что чувства навыку приучены. То, что вы все время находитесь в вере, это становится частью неотъемлемого вашего характера, вашего естества. И в конечном итоге, как бы вы достигаете того, что вы все время находитесь в вере. Но в начале вашего пути, конечно, вас лукавый дьявол будет отвлекать через людей, через обстоятельства. Чтобы... Задача его заключается в том, чтобы ваш взор со Христа перевести на себя, на обстоятельства, на все, что происходит вокруг вас. Он желает заставить вас не верить в то, что произошло на Голгофе, а верить сиюминутным событиям.
2: Виталий Валерьевич, вот когда вы говорили о том, что важно не отводить свой взор от Христа, да, и тогда ну, какие-то наши неурядицы или даже трагедии жизненные, они по сравнению вот с тем, что Христос для нас сделал, покажутся ну, мелкими, незначительными. Мы не будем уже ну, так расстраиваться, может быть, сильно убиваться. Но мне кажется, что... Для нас вот все земное не будет иметь такое сильное значение, да, представлять собой, если для нас Христос, Его жертва будут очень дороги. То есть мы будем считать Христа и Его жертву самой наибольшей ценностью нашей жизни. Вот, например, если сравнить это с любовью, да, мужчины и женщины. Угу. Допустим, мы когда кого-то любим и находимся на пике, может быть, вот этого прекрасного чувства, для нас не имеет значения, например, заболели мы или нет, мы знаем, что мы любимы. Это самое важное, да. Например, что, ну, что-то не получается на работе, но мы знаем, что нас любят, несмотря ни на что, нас любит вот тот человек, которого любим мы. Или вдруг, ну, что-то еще случилось, да. Нас ничто не может вышибить из седла, потому что мы знаем, что что-то важное в нашей жизни всегда неизменно с нами. Вот когда мы держимся за эту земную жизнь, за нашу работу, за какие-то отношения, значащие или незначащие, за здоровье, не знаю еще за что, за материальный достаток, то вот это все очень ненадежное. Все в любой момент мы можем потерять. Но Христос, когда мы держимся за Христа, который неизменен, верен и истинен, вот Он же нас не покинет никогда. Но вот как научиться этому?
3: Ты выстроила определенные приоритеты. Как только ты приоритетом поставила вот то, что ты любишь, к примеру, это любимый человек, ты знаешь, вот приоритет у тебя есть, тебе все остальное уже кажется незначительным. Как только ты поменял приоритеты, и у тебя, допустим, стал приоритет работа или еще что-то, вот это будет ценно.
2: Да, то, и что ты... связано с этим, уже на первом месте.
3: Да, вот как раз мы об этом и говорим, что это здесь идет речь о выстраивании приоритетов. С одной стороны, мы читаем, что Христос купил вас дорогой ценой. Вы теперь не свои, вы принадлежите Христу, вы куплены. С одной стороны, Он нас купил. Он купил, но Он не желает, чтобы мы были рабами. Понимаете, тут картина какая? То есть Он хочет, Он купил, Он заплатил за нас, мы куплены, но Он желает, чтобы мы добровольно принесли себя в жертву, начали добровольно с Ним строить отношения. И не просто добровольно посвятить Ему вот все, что у нас есть вот с нашими грехами. Нет, Он хочет это провести через смерть, чтобы оттуда и смерти представить чистым, непорочным. Вот могу как бы сказать, как это представлено ну, в этих формах, которые помогают мне выстраивать свои взаимоотношения с Богом, чтобы это всегда было в моем сознании, как я это вижу. Я как бы выучил это для себя наизусть. И у меня всегда так. На первом месте это строительство взаимоотношений с Богом начинаются через то, что я узнаю, что Он меня любит, и любовь Его выразилась в смерти Сына, который умер за меня и пролил свою кровь. Пролитая кровь за меня, она открывает для меня доступ к Богу в любое время. И это я помню. Для меня нет преграды, чтобы я вошел к Богу. То есть, если я искренен, если мое сердце открыто навстречу к Богу, Бог всегда готов меня принимать. Это первое, что должен понять верующий человек. Второе, он должен понять, что чтобы примириться с собой самим, не только с Богом, но самим собой, ему нужно пройти через смерть. Потому что Христос хочет освободить тебя не от грехов, которые ты сделал, а от природы твоей. Он хочет очистить твою природу, сделать ее новой. Сделать ее можно не переделывая, а полностью изменив. То есть, когда мы читаем, там написано, сердце, дам вам сердце новое. дух обновлю внутри вас. Да. То есть речь идет об обновлении человека, не подлатывании. У Христа есть такая хорошая притча, когда он говорит, невозможно взять старые мехи и залить туда молодое вино. Прорвет. Невозможно заплатку новую прилепить к старой одежде. Вырвет. Поэтому необходимо все новое. И здесь важно. Первое. Кровь. Второе. Смерть. В Иисусе Христе. Я должен верить в это. Но третье, что должно произойти в жизни человека, когда вы умерли во Христе. Умерли для чего? А для того, чтобы представить себя Богу в жертву живую, благоугодную Господу. Вот здесь ваш, вот только здесь рождается ваш приоритет. Именно в третьем этапе взаимоотношений или хождения христианина с Богом. Приоритет, что вы посвящаете себя Богу. Ну, раз вы родились, для чего? Посвятить себя Богу, Он вас купил. Вот вы же в начале в Эдеме нарушили вот эти взаимоотношения, хождение с Богом. Теперь Бог пытается их восстановить. Он лучше знает, что для вас лучше. Он лучше знает, какой ваш путь, как вас вести, какой дорогой.
2: То есть, когда мы предоставляем себя Богу в жертву, как здесь написано, это естественное... Ну, это не то, что мы себя заставляем. Вот написано, надо быть жертвой. Ой, никак не хочется мне жертвовать. Но вот написано, что надо. Да, Господи, я твоя, я твой раб, я буду жертвой. Да? Это уже, насколько я понимаю, просто следствие нашей веры. Это следствие нашей веры. Когда вот любящий человек, для него естественно делать что-то приятное, хорошее, доброе для того, кого он любит. Так и для человека будет уже естественным отдать себя Богу, когда он верой принял его жертву.
3: И когда сам умер. Потому что если этого не произошло, происходит следующее. Вот ты, когда ты не умер, не выстроен приоритет. Ты можешь заявлять, ты можешь бить себе в грудь и говорить, Господь, я готов на все. Но когда к тебе подойдут и скажут, слушай, ради Господа, сделай вот это, вот это. Ты увидишь, как быстро у тебя в голове начнут мелькать и циферки, и все, и все. И ты так четко-четко посчитаешь и скажешь, на тебе, Боже, что нам не гоже. То есть ты, это реально выстроится в твоей жизни. Ты будешь Богу отдавать что тебе не жалко. Богу не нужно, что тебе не жалко. Богу нужен весь ты, весь, без остатка. Ни одного сантиметра, ни одного миллиметра он не хочет у тебя, чтобы было оставлено. Он хочет взять тебя целиком и полностью. И только такую жертву он принимает. Все остальное он не берет. Все остальное ему не нужно. Но когда человек вот на это согласится, он поймет, что ничего страшного в его жизни не произойдет. Он начнет жить той жизнью, которую Господь ему определил. Он будет получать те благословения, которые Господь ему определил.
2: Да,
3: поэтому будет... нет ничего страшного в этом. Это путь блаженства, это путь восхождения. Почему? Восхождение вверх.
2: Да, Виталий Вальдович, тема очень важная, очень серьезная. Я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг вперед смелей. Не стесняйся, улыбайся, вместе будет веселей.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, а также их родители. Не хотите ли сделать с нами ободряющую гимнастику? Итак, первое упражнение. Пожалуйста, Олег.
1: Отводим ногу назад и поднимаем руки вверх.
0: Да, немного прогибаемся. Выдох. Руки вверх. Вдох. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Следующее упражнение для шеи, да?
1: Оно называется сова. Руки ставим на пояс и поворачиваем голову. Сначала вправо, потом влево.
0: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение для шеи.
1: Называется мячик. Кладем голову на одно плечо и перекатываем на другое.
0: Медленно делаем упражнение.
1: Только плечи при этом не поднимаем.
0: Да, ребята, и следите за тем, чтобы спина у вас была прямая. Следите за осанкой. И еще раз. Закончили. Хорошо. Теперь упражнение для рук.
1: Берем руки в замок и выворачиваем их. Сначала в одну сторону, затем в другую.
0: Себе
1: и от себя.
0: Вот так. Получается у вас это упражнение, ребята? Если нет, то вы не расстраивайтесь. Постепенно оно у вас обязательно получится. Хорошо. Так, встряхнули руки, расслабились.
1: А теперь усложненный вариант этого упражнения. Кладем руку одну на другую и тоже выворачиваем их. Сначала от себя, а потом к себе.
0: Хорошо. Так. Самое главное – стараться делать это упражнение, даже если у вас не получается. Все равно делайте, и постепенно оно получится. И другую руку, да, Олег?
1: Да.
0: Теперь меняем руки, тоже в замок, и для другой руки делаем растяжку. Так. Хорошо. Расслабились, потрясли руками. Ну и последнее упражнение для рук.
1: Называется «Обними себя».
0: Руки в стороны.
1: И обнимаем себя.
0: Это упражнение нужно делать энергично, хорошо. Машем руками назад и вперед. Вот так. Хорошо разминаем плечи. Молодцы. Закончили.
1: А теперь упражнение для ног. Первое упражнение. Кладем руки на пояс и разминаем пальцы ног. Сначала правую, а потом левую.
0: Хорошо, энергично делаем это упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Так.
1: Следующее упражнение – насос.
0: Наклоны вправо и влево, пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не забываем про дыхание. Так, закончили. А теперь упражнение на полу.
1: Первое упражнение – пружинка. Встаем на колени и откидываемся назад, сохраняя прямую линию.
0: Стараемся голову не наклонять, да? Смотрим перед собой. Хорошо. Касаемся либо пяток сзади руками, или пола. Кто может. Это сложнее, когда пола касаемся. Но, тем не менее, она хорошо тренирует наши мышцы. Так. Молодцы. Еще разочек. Закончили. Следующее.
1: Следующее упражнение. Махи ногами.
0: Стоим на четвереньках. Махи ногами. Правой и левой ногой. Раз, два, три, четыре. И раз, два. два, три, четыре. Следующее упражнение. Лодочка.
1: Ложимся
0: на живот. Так, обхватываем себя сзади руками, ноги. И прогибаемся. Задержимся в таком положении.
1: На 10 секунд.
0: На 10 секунд. Вот так. Хорошенько прогнулись. И полежали, отдохнули. И еще раз это упражнение. Хорошенько прогибаемся. Задержались. Считаем до 10. И ложимся. Молодцы. Дальше.
1: Следующее упражнение — кошечка.
0: Которая радуется и сердится. И так как она сердится, прогибаемся, выгибаемся и прогибаемся. И опять прогнулись. Хорошо. Так. И здесь больше вот выгибаемся. Да, прижимаем голову к груди.
1: Молодцы. И руки не сгибаем.
0: Руки не сгибаем. И не заваливаемся. Угу. Ниже голову, Олег. Прижимаем, да, вот так. Хорошо. И здесь вот хорошенько вот прям прогибаем позвоночник. Молодцы. Упражнение на пресс. Ложимся на спину. И крутим педали велосипеда. Пожалуйста. И считай, Олег.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: И еще.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Приехали.
0: Да? Приехали. Дальше упражнение. Плуг. Прямые ноги заводим за голову. Так, выпрямляем ноги. Аккуратно. Аккуратно задержались в таком положении. Лежим. Руки вытянули. Вернулись в исходное положение. Следующее упражнение. Мы подтягиваем колено к груди.
1: Сначала, пожалуйста, правую ногу.
0: Хорошо. Потянули, носочек вытянули.
1: А теперь левую.
0: Левая нога. Тянем носок. Молодцы. Еще по разу другой ногой. Старайтесь ногу не сгибать, та, которая на полу лежит. Прямая нога. Хорошо. Так. Молодцы.
1: А хорошо. Теперь посложнее упражнение.
0: Сгибаем ногу. Подтягиваем и выпрямляем ее с помощью рук. Выпрямляем и тянем на себя. Стараемся ногу не сгибать. Не сгибаем ногу. Так, молодцы. Другая нога. Держим ее не под коленом, а вот здесь, возле голени. Вот так. Хорошо. Потянули. Закончили. И последнее упражнение.
1: Качели.
0: Поехали. Два, три, четыре. Закончили. Расслабились немножко, отдохнули, полежали. Ну вот и все. Я думаю, что мы хорошо зарядились и чувствуем себя замечательно. Мы ждем вас завтра, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы ведем разговор о триединстве, о природе Божьей, как она описана в первую очередь в Ветхом Завете. И, исследуя, находим, что Бог представлен в Библии как единство нескольких. В частности, на основании пророчеств Ветхого Завета. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 7 главу, 14 стих. Исаии, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил». Господь даст знамение, и дева родит сына, и нарекут имя ему Еммануил. Еммануил означает дословно с древнееврейского «с нами Бог». Пророк Исаия говорит о времени, когда Господь даст знамение, сделает чудо, и от женщины родится божественное существо. Это утверждение Ветхого Завета, и имя будет Эммануил. У пророка Исаии в 9 главе, в 6 стихе, есть на эту тему следующие слова. Исаия 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Вновь, смотря пророчески в будущее, пророк Исаия говорит о рождении чудесного младенца. «Младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Пророк Исаия использует божественные имена, божественные титулы для описания младенца, который должен родиться. Таким образом, Ветхий Завет содержит пророческие указания на появление божественной личности в человеческом обличье, в человеческой природе, в свое определенное время. Итак, повторим то, что мы уже успели исследовать и узнать на протяжении времени разговора о природе божества с точки зрения триединства. Мы выяснили, что Бог говорит о себе, используя имя Элохим, множественное число, и дословно означающее «боги», более 2500 раз в Ветхом Завете. И имя Божье Элохим в единственном числе используется также более 350 раз, что говорит о том, что Бог рассказывает о себе то, как об одном, то, как о нескольких. Мы нашли, что Библия использует местоимения во множественном числе, говоря о Боге в Ветхом Завете. Библия использует глаголы во множественном числе, описывая Божьи действия. Образ Божий, термин, который подается в самом начале, в первой главе книги Бытие, в первой главе Торы, представлен как множественность. Человек, сотворенный по образу Божию, есть мужчина и женщина. Соединяясь вместе, они по Библии становятся одной плотью. И термин «одна» есть перевод древнееврейского слова «эхад», который используется как раз в самой распространенной вероутвердительной формулировке иудаизма. «Господь Бог наш един есть» – «эхад». Таким образом, термин «эхад» говорит именно о единстве нескольких, а не о единственности, в отличие от древнееврейского термина «яхид», который как раз означает «единственный», «один» и никогда не используется в Ветхом Завете для описания природы божества. Мы выяснили также, что в Ветхом Завете описывается и встречается термин «ангел Господень», который отождествляется с божественной природой, поскольку книга «Исход» говорит о том, что «имя мое в нем». Используемая конструкция в древнееврейском говорит о том, что природа его такая же, как у меня. И неоднократно ангел Господень называется Иеговой, причем описывается в контекстах, где описывается и Иегова, и ангел Господень. Далее мы встретили термин «сын Божий» в Ветхом Завете, описывающий взаимоотношения между первой и второй ипостасью божества в триединстве, а также, что немаловажно, сын человеческий, описывающий ту же самую личность. уже говоря пророчески. И, наконец, целый ряд пророчеств Ветхого Завета совершенно определенно указывают на несколько лиц, на несколько личностей в Божестве. Таким образом, Ветхий Завет красноречиво свидетельствует о том, что Бог триедин, приводя разными способами, разными видами информацию и свидетельства касательно божественной природы. Однако, пожалуй, самое широко встречающееся возражение в ответ на идею о триединстве исходит из первой заповеди. Книга «Исход», 20 глава, стихи с 1 по 3. «Исход», 20 глава, первые три стиха говорят: «И изрек Господь все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Некоторые полагают, что эта заповедь содержит запрет на идею о триединстве, потому что сказано: «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Если это запрет на триединство, то в таком случае перед нами неразрешимая проблема с точки зрения противоречия Ветхого Завета самому себе. Мы рассмотрели огромное количество свидетельств, говорящих о триединстве Бога. Посему давайте внимательнее посмотрим на то, что

0: служения каким-то иным богам, кроме нее одной. Вместо утверждения какого-то одного лица и запрет на присутствие второго и третьего лица в Троице, в Божестве. Первая заповедь налагает запрет вовсе не на триединство, а запрет Троицы на служение иным. Ибо, повторюсь, говорит тот, кто называет себя Элохим, боги, множественное число. На протяжении нашего исследования природы божества в Ветхом Завете в контексте триединства мы часто использовали такие термины, как личность, лицо и ипостась. Что означают эти термины и в каком смысле используются? Слово «личность», согласно философскому словарю, личность или персона происходит от латинского «персона», что означает «маска» или «роль актера». Уже на закате античности, пишет философский словарь, так называют индивида, поскольку он не является лишь природным организмом, а проявляется в своем человеческом качестве, где подразумевается сознание, воля, разум, память и так далее. И дальше словарь пишет: «Со сменой взглядов, а особенно с накоплением знания о человеке, изменяется и понятие о личности». В процессе исторического развития, в особенности с начала нового времени, многие интерпретации личности выступают в философском обличье, и почти все они так или иначе сводятся к декартовскому дуализму тела и души и, значит, к религиозному христианскому его источнику и так далее. То есть словарь пишет о том, что понятие о личности менялось на протяжении истории. И дальше утверждает: личность – это этический феномен. Она представляет собой содержание, центр и единство актов, потенциально направленных на другие личности. Когда мы используем термин «личность», мы используем его в смысле обозначения существа, обладающего индивидуальным сознанием и обладающим памятью, волей, нравственной природой, нравственным чувством и так далее. Дальше термин «ипостась» от греческого «hypostasis», что означает «лицо», «сущность». Первоначально философский термин, как говорит Большая советская энциклопедия, введенный последователями Аристотеля в значениях «индивидуальное» и «реально существующее». Мы используем термин «ипостась» именно для обозначения реально существующей личности в триединстве Бога – Бог Отец, Сын и Святой Дух. Хотя есть много определений того, что такое личность и что такое ипостась, в нашем словаре это в первую очередь обозначает именно личностное, сознательное, нравственное, индивидуальное начало, которых есть три в триединстве Божества. Мы продолжим разговор о Боге во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте! Статистика говорит, что отсутствие любви, отчуждение и одиночество в жизни человека лишает нас радости повседневной жизни. Радости, которую мы обретаем в результате хороших взаимоотношений. Сегодня у нас в гостях магистр богословия Татьяна Сергеева. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Татьяна, согласитесь, что в жизни сейчас в современном обществе очень много одиноких людей. И если даже внешне человек выглядит благополучным, общительным, он может ощущать внутреннее одиночество.
3: Да, это действительно так. Начнем хотя бы с того, что люди, живущие на одной лестничной площадке, в многоквартирном доме, не знают друг друга и даже не подозревают, кто, какого возраста и сколько человек живет в соседней квартире. Это печально.
2: Если мы говорим о том, что человек был сотворен Богом, то хотелось бы понять, каков был первоначальный замысел Бога в отношении человека.
3: Обратимся к первой книге Библии, книге Бытие, ко второй главе. Там рассказывается о том, как Бог творил человека. Мы уже обращались к этим текстам. Бог сотворил человека и вдунул в него вдыхание жизни, и стал человек душой живое. Далее Господь проводит перед человеком всех зверей, полевых, всех животных, и человек дает имена каждому животному, называет их, соответственно, их повадкам, соответственно, их виду, как они выглядят. Но Библия констатирует тот факт, что человек не нашел подобного себе среди этого множества живых существ.
2: То есть в человеке была какая-то потребность, наверное, он искал что-то, наверное, он не просто на них смотрел.
3: Он искал подобного себе и не нашел, говорит Библия.
2: Это печально.
3: И он опечалился. И Господь как будто бы специально проводит его через это испытание, чтобы человек осознал нужду в том, чтобы рядом был кто-то похожий на него, кто-то был соответственный ему, кто-то был такой, как он. И в этой нужде человек засыпает. Бог навел на человека крепкий сон, так говорит Библия, и создает из ребра женщину, помощницу, соответственную этому человеку. И когда человек просыпается, он обнаруживает еще один сюрприз от Господа. Наш Господь, Он очень щедр на добрые, приятные и полезные для нас сюрпризы. Так на земле появились двое. Библия говорит, Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их.
2: И также мне нравятся слова, записанные также в Бытие, «Нехорошо быть человеку одному».
3: Да, Господь, когда посмотрел на реакцию Адама, когда увидел, что Адам осознает свое одиночество, осознает тоску по тому существу, который подобно ему, которого он может назвать равным себе, Господь делает заключение, которое было ему известно с самого начала, потому что Господь планировал творить мужчину и женщину. И Господь озвучивает, даже, может быть, не свой план, озвучивает чаяние Адама. Нехорошо быть человеку одному.
2: А почему нехорошо?
3: Человек — это Богом созданная личность, которая нуждается в принятии, которая нуждается в восхищении, которая нуждается в оценке своих действий, своей внешности, если хотите. Если мы говорим о детях маленьких, они ходят за мамой и спрашивают: «Мама, ты меня любишь?»
2: Что-то сделать, бегут маме, прежде всего
3: «Мама, посмотри», чтобы да. Мама оценила, чтобы мама восхитилась. Если мама занята и не обратила должного внимания, как показалось малышу, он огорчается. Ему кажется, что его оставили или даже забыли. Хотя это совсем не так. Так устроена наша психика.
2: Да, так, ведь детей этому еще никто не учил.
3: Так устроен наш разум. Более того, если ребенок идет в детский сад или в школу и встречает чужого для себя человека, учительницу, воспитательницу, которая нравится ему, которая понимает его, которую малыш понимает, мы удивляемся успехам, Ребенок начинает быстро читать, хорошо считать, в каких-то других навыках преуспевает, и мы восхищаемся этим. Известны случаи, когда ребенок, уже подросток, приходя в школу, встречал 1 сентября нового учителя по истории, который самозабвенно любил историю и так мог заинтересовать своих учеников, что впоследствии эти подростки вырастали в докторов исторических наук. Казалось бы, не так много любимый учитель, способный заинтересовать. Это касается музыки, это касается других видов искусств, если мы детей обучаем. И это касается вообще любой сферы деятельности нашей. Мы нужны друг другу.
2: Так было изначально. Но сейчас, когда, к сожалению, грех во многом изменил характер человека, порой нам кажется, что лучше бы вокруг нас никого не было. Чтобы никто нам не мешал, никто не досаждал. Может быть, порой люди уже не нужны становятся друг другу.
3: Это кажется только на первый взгляд. Книга «Екклесиаст» актуальна не только для времени до возникновения греха. Она актуальна и сегодня, в 21 веке. И мы читаем в 4 главе книги «Екклесиаст». «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».
2: И даже, наверное, такие падения сейчас, после грехопадения, можно сказать, встречаются чаще, чем тогда, когда это было в райской жизни.
3: Давайте поговорим о том, что мы часто видим на улице. Наш стремительный век, когда мы все подвержены стрессам, беспокойствам, когда молодеют болезни, и особенно мы говорили, что даже в 30 лет уже случаются гипертонические кризы, сердечные приступы. Как часто мы можем увидеть людей, упавших на остановке, в толпе людей. И потом мы слушаем в средствах массовой информации, что, оказывается, надо было просто подойти, вызвать скорую помощь.
2: Что, оказывается, это не был пьяным человек.
3: Этот человек не был пьян. Он не виноват в том, что он упал, что с ним это произошло. Не по его вине это произошло. Но надо было подойти и проявить внимание, поднять, вызвать скорую и обратить внимание и этим спасти жизнь человека. Речь идет, может быть, даже в большей степени о том, что вокруг нас есть. Пьяный человек, он может быть подвержен пагубной привычке, он уже болеет и не может освободиться от этого пагубного пристрастия. Но если на улице холодно, зимой, и он не дошел домой, что делать? Пройти мимо? Это совсем не по-человечески. Сказать, ну сам виноват. Можно вызвать просто хотя бы милицию, чтобы человека припроводили домой, чтобы, по крайней мере, не замерз.
2: Ведь, чтобы имел возможность измениться.
3: Чтобы имел возможность измениться. Дать ему этот шанс. Это наша человеческая обязанность. Такими нас создавал Господь. Поэтому Он сказал, нехорошо бы человеку одному, не для того, чтобы семью человек даже создавал. И не обязательно это исполняется в семье. Еще до того, как человек вступает в возраст, когда он может создавать семью, он уже живет в обществе, где нехорошо быть ему одному. Нехорошо быть брошенным одиноким деткам. Они должны быть в семье, где есть папа и мама. Нехорошо быть брошенным пожилым людям в доме престарелых, когда у них есть дети, сыновья и дочери, которым родители престарелые уже не нужны. Это плохо. Нехорошо быть человеку одному. Человек должен быть рядом с другим человеком. В маленьком возрасте с мамой и папой, в подростковом возрасте он должен иметь возможность и преимущество быть принятым в своем обществе. Потому что если ребенок приходит в школу, в какой-то круг общения, где его ровесники и его там не принимают, это становится причиной подавляющего количества самоубийств среди подростков. Его не приняли не потому, что мама была плохая, и не потому, что папа не понимал, потому что там не приняли, потому что там не поняли. Это страшно. И мы, как люди, которые понимаем, для чего мы созданы, как мы созданы и кем мы созданы, должны отвечать и соответствовать своему предназначению.
2: Можно ли так сказать, что В результате взаимоотношений с людьми мы меняемся, да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.
3: Да, если плыть по течению, то это так. Я общаюсь с кем-то, я становлюсь похожим на него. Библия нам предлагает другой вариант. Библия нам предлагает стать источником благословений, чтобы, когда я общаюсь с кем-то, этот человек становился лучше, чище и добрее. Мы так привыкли, и такая модель в обществе. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, на что смотришь, что и преображаешься. Но мы же говорим с вами о разумном существовании, о том, что Господь нас творил. Мы не просто результат каких-то развития общества или развития животного мира. Нет, мы творение Божье, причем созданное не так, как животные, и созданное специально по плану Божьему и специально для осуществления Божьего замысла. Если это так, тогда и себя мы должны воспринимать не как того, кто, ну, кого рядом с нами поставили, на того я и буду похожим. Я волен выбирать друзей, я волен быть благословением для тех, кто рядом. И я не то, что волен, я должен. И Библия говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным.
1: Живой источник.
2: Достаточно ли человеку отношений только с людьми?
3: К счастью, нет. Как мы уже говорили, нас создал Господь. Господь нас создавал по образу и подобию своему.
2: Да, так написано.
3: Так написано. И Он хочет общаться с нами. Он нас создавал похожими на Себя, чтобы мы понимали Его и имели уверенность, что Он понимает нас, может оценить нас, может порадоваться за нас, может наставить в чем-то, научить. И мы будем это воспринимать не как вмешательство извне, не как чужеродное что-то, а как наставление от любящего, от благожелательного, от желающего нам добра Отца.
2: Да, в Библии Господь неоднократно, особенно Иисус Христос, называет Себя другом. Такое очень важное и близкое для нас понятие. Мы неоднократно уже говорили о том, что вот взаимоотношения с Богом, что это вообще такое, что это конкретно подразумевается, взаимоотношения с Богом.
3: Если Господь называет Себя другом, то мы понимаем, что Он начинает с нами разговаривать в категориях, доступных и понятных нам. Друг — это понятное нам. И Господь использует это слово, понятное нам, и говорит, «Вы мои друзья, я хочу быть вашим другом».
2: То есть здесь нужно опять-таки посмотреть земную дружбу, да, чтобы разобраться.
3: Да, точно так же Иисус
2: небесной.
3: Христос говорит, «Я хочу быть вашим братом». Это еще более понятное земная категория. Кто такой друг? Друг — это тот, который понимает, который меня поддерживает, который приходит в нужное для меня время. Но дружба, мы говорили, двусторонний процесс. Это значит, что я должен поддерживать.
2: Я тоже должен быть другом.
3: Я тоже должен быть другом, если это дружба. Я должен поддерживать, я должен стараться угодить, я должен жить соответственно тому, как хочет мой друг. И если я говорю о Господе, Он мой друг, и Он меня неизменно поддерживает, ободряет, меня оценивает и желает мне добра, то я тоже должен думать, а что сделать такого, чтобы было приятно моему другу, моему Господу? Это и соблюдение заповедей, это и прославление, это и молитва, и разговор. Скажите, можно ли дружить, не разговаривая?
2: Невозможно.
3: Это невозможно.
2: Сейчас даже просто общения не хватает, уже общается много еще и по телефону плюс.
3: Да. Дружба настоящая тогда, когда люди находят время друг для друга. Что значит иметь взаимоотношения с Господом? Это находить время друг для друга, поговорить, пообщаться. Как мы можем говорить? В молитве, чтение Слова Божьего. Если Слово Божье — это слово моего друга, и он мне действительно друг, не красивые слова, а по-настоящему друг, я буду каждое слово из Священного Писания воспринимать как слово своего друга. В молитве я ему буду рассказывать о том, что меня волнует, точно зная, что он услышит, поймет. И учитывая его всеведение и всемогущество, вот такое преимущество я имею, у меня всемогущий и всеведущий друг.
2: Удивительно.
3: Он ответит тогда, когда надо, так, как надо. И я в своей уверенности, что Он действительно меня любит, восприму это как самое большое благословение. Мы не можем научиться дружить, если не будем предпринимать к этому никаких стараний. Текст, который мы уже вспоминали, «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным», он в какой-то мере справедлив и по отношению к Господу. Да, Бог хочет стать мне другом, но если я у Него не прошу этого, если я не хочу, чтобы Бог был в моей жизни моим другом,
2: то есть если я не иду к Нему навстречу,
3: Он не будет мне навязывать свою дружбу. Скажите, вам будет приятен человек, с которым вы не хотите общаться, и который навязывает вам свою дружбу?
2: Скорее наоборот, мы будем его избегать.
3: Господь не хочет, чтобы его избегали. Бог желает, чтобы к нему стремились. Он никогда, никогда не будет идти вопреки нашей воле. Он ждет, предлагает, просит, но не навязывается. Он ждет, чтобы мы попросили: «Господи, я хочу, чтобы ты был мне другом. Покажи мне прелесть дружбы с тобой». На такую молитву Господь ответит. Попробуйте. Не надо откладывать. Не надо искать особых слов для молитвы, если вы действительно хотите стать другом Господу. Если вы действительно хотите приобрести эти взаимоотношения с Господом, не надо изобретать чего-то сверхтяжелого или сверхсложного. Все очень просто. Попросите Господа об этом. «Господи, я хочу, чтобы ты был моим другом. Я жду этого. Я не знаю, как это дружить с тобой. Расскажи ты мне, покажи. Я знаю, что с тобой мне будет хорошо. По крайней мере, ты так пообещал. Покажи мне, расскажи». Господь обязательно на такую молитву ответит.
2: Слушая вас, я сейчас вспоминала слова Августина, где он сказал о том, что «Ты создал нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не найдет покоя в тебе».
3: Это справедливо. И это справедливо даже не только по отношению к Богу. Господь, привлекая нас к себе, успокаивая наше сердце в себе, обогащает наши отношения с близкими. Казалось бы, и так все хорошо, все устроено, и мне ничего не надо. Но когда человек находит своего друга, самого верного, самого постоянного, который никогда не предаст, Господа Иисуса Христа, Он научит правильно относиться к близким, в семье, к окружающим. Тогда не будет места зависти, не будет места обиде. Мы будем воспринимать тех, кто рядом с нами, с любовью и уважением. А эти качества неизменно будут привлекать и людей к нам, потому что рядом с человеком, который уважает тебя, желает тебе добра, уважительно относится, поддерживает, ободряет и, если нужно, даже подскажет, где ты не прав, но сделает это с любовью, к такому сердце тянется. Но такой характер может развить в тебе только Господь. Только тогда, когда я с Господом, тогда я научусь правильно относиться к ближним. И правильно научившись относиться к ближним, я приобретаю еще больше друзей здесь, на земле, из тех, кто соответственен мне. Господь никогда не забирает меня из моего окружения. Он не эгоист. Когда Он зовет меня, чтобы я дружил с Ним, это не похоже на детский сад, когда детки играют вместе и говорят: «Давай будем дружить, только ты с ней не дружи. Давай мы будем с тобой дружить, только ты с Ваней или с Машей не дружи».
2: Это не... В человеческих взаимоотношениях даже у взрослых так часто случается.
3: Но так, у Господа так не бывает. Когда Он говорит: «Давай со мной дружить», Он говорит: «Во мне, узнав меня, полюбив меня, наладив взаимоотношения со мной, ты уже здесь, на этой земле, приобретешь и друзей, и тех друзей, которые будут действительно благословением для тебя и которые будут от тебя воспринимать то, что ты им дашь. И когда ты будешь им отдавать, что ты приготовил для них, они это будут принимать, оценят это, и ты будешь чувствовать себя востребованным. А что может быть нужнее человеку? Быть востребованным, быть нужным».
2: Действительно. И это именно то, что даст нам радость даже в нашей повседневной жизни.
3: Это именно обогатит нашу повседневную жизнь.
2: Только с Господом мы можем выполнить свое предназначение и стать действительно источником благословений для других.
3: И я хочу привести слова, опять же, Иисуса Христа, когда его спросили, как у Господа, как у учителя нравственности, какова наибольшая заповедь в законе? Он сказал, что есть одна наибольшая заповедь в законе. Первая – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением своим, всей крепостью своей и всей душою твоею. Вторая заповедь, подобная первой, такая же большая – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это возможно только вместе с тем, кто дал этот закон. Мы уже с вами говорили неоднократно, если Господь что-то требует, Он вместе с этим дает и силу исполнить это требование. Если Господь дал наибольшую заповедь и вторую подобную ей, силу исполнить это мы можем найти только у законодателя.
2: Спасибо, Татьяна. Небесный принцип такой. Любовь приносит благословение не только тому, на кого она изливается, но и тому, кто делится ею. Да благословит нас в этом Бог. Всего вам доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Исследуя Коран, мы пришли к выводу, что Иса не был обыкновенным человеком и обыкновенным пророком. Давайте сегодня порассуждаем, в чем же его уникальность. На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Так все же в чем уникальность Иисуса, Исы, как он представлен в Коране, в чем его предназначение?
2: Как мы с вами уже говорили, в корне слова «ислам» заложено понятие «мир», «салам». Ислам является религией мира. Следовательно, религия, которая провозглашает и ведет человека к миру с Аллахом, к миру с Богом. Этот мир между Аллахом и Богом, между Аллахом и человеком был нарушен, разрушен в результате того, что человек тогда, наш праотец Адам, сделал неправильный выбор. Он согрешил, он проявил непослушание. И все его потомство оказалось в состоянии греха и смерти. Следовательно, человек не может находиться вечно в таком состоянии. И Аллах, со своей стороны, предпринял определенные шаги к тому, чтобы человека с собой примирить, чтобы человека привести к этому миру с собой самим. И вот здесь мы должны задать вопрос, а как Аллах собирался это делать? Просто говоря человеку, примиритесь с собой, ведь у мира с Богом, мира с Аллахом, есть определенные условия.
1: Каковы эти условия?
2: И вот здесь мы выходим как раз-таки на личность Исы, как пророка, который назван в Коране не просто пророком, он назван Мессией.
1: Мессия.
2: Иса Масих.
1: А что означает вот это?
2: А вот слово «Мессия» как раз-таки означает личность, обладающую особым предназначением. Особым предназначением. И вот Иса, почему мы и утверждаем, что он не был обыкновенным, потому что никто же, кроме него, Мессией не назван был.
1: Да,
2: следовательно, ни у кого, ни у одного пророка не было какого-то особого предназначения. В чем это предназначение заключалось? Мы выходим еще на один удивительный текст Корана, где говорится о том, что Иса является милостью Аллаха.
1: Милостью Аллаха.
2: Милостью Аллаха. Это очень важно. А что такое милость? Милость – это проявление снисходительности и желания простить.
1: Спасти.
2: Спасти. Простить. Человека. Так вот, когда мы читаем об Исе, о нем написано, что он является милостью Аллаха. И это приводит меня к выводу, что Иса является центром вот этого плана примирения человека с Богом, плана спасения человека с Богом.
1: То есть, получается, Иса как бы становится посредником между Всевышним и между человеком.
2: Совершенно верно.
1: А что означает быть посредником?
2: Вы понимаете, в чем здесь дело? А дело заключается вот в чем. Что человек не может оказаться в присутствии чистого, святого Бога без фатальных последствий для себя. Почему?
1: Может быть, поэтому написано «Бог есть огонь поедающий».
2: Да, совершенно верно. Угу. То есть человек является грешным, значит, нечистым.
1: Нечистым.
2: Понимаете? Поэтому появиться в присутствии Бога чистого, пречистого, он не может. Он сразу же исчезнет, будет сожжен. Но тогда как решить этот вопрос? Как же человека примирить с Богом, если человек к Богу вот так просто прийти не может?
1: Я вспоминаю вот этот пример из Священного Писания, из Ветхого Завета, там, где в книге Исход, 20 глава, с 18 стиха, записана удивительная история, что народ, увидев славу Божию, увидев великую гору, которая вся дымилась от присутствия Божия, и они услышали голос Божий, и они настолько испугались, увидев этот огонь, увидев этот дым, как из печи, и они сказали Моисею: «Мы в страхе и в ужасе, мы не готовы приблизиться к Богу». Угу. И тогда они попросили Моисея, и вот сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».
2: Не умереть. То есть, другими словами, вот замечательный текст Священного Писания сейчас процитировали. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что все прекрасно поняли, что необходим посредник между Богом и человеком, дабы человеку остаться в живых. Но кто мог стать этим посредником? Ведь Моисей, он являлся всего лишь прообразом того посредника, который должен был встать между человеком и Богом.
1: Моисей сам имел ошибки в своей жизни.
2: Конечно, он был таким же грешным человеком, как и все остальные. И прийти и стать посредником он мог только посредством принесения в жертву животного, кровью которого он очищался, образно говоря. Но это были всего лишь прообразы. Это была всего лишь картинка того, что должно было произойти в будущем. В будущем. Поэтому в присутствии Бога не мог оказаться грешный человек. Необходимо было, чтобы на земле появился безгрешный человек, который мог бы, с одной стороны, явиться в присутствии Божие и не умереть, а с другой стороны, он должен был быть человеком, который был бы близок к человеческому роду в этой связи. Кто мог занять это место? Только Иса.
1: Вы упомянули как раз очень хорошее место из Корана, и сура 3, 45 аят, там сказано: «Вот сказали ангелы: о Марьям, воистину Аллах радует тебя вестью о слове от него, имя которому Мессия Иса».
2: Иса.
1: И вот в чем все-таки суть этого слова «Мессия»?
2: Вот суть этого слова «Мессия» относительно Иисуса Христа, относительно Исы, оно и заключается в том, что Иса пришел выполнить вот эту особую миссию, особое предназначение, которое заключалось в том, чтобы встать между человеком и Богом. Почему Иса имел право на это? Вот ни один пророк, ни один человек на это не имел права. Почему на это имел право Иса? А потому что в том же самом Коране и в Священном Писании сказано о том, что он пречистый.
1: Чистый.
2: Понимаете?
1: То есть он безгрешный.
2: Он безгрешный. Он не подчинился греху.
1: Хотя он прожил на земле,
2: Да.
1: Ходил среди людей.
2: Да.
1: Но не было лести в устах его, и он не согрешил.
2: Он не согрешил ни в чем. Поэтому, сохранив себя незапятнанным, он имел право встать между человеком и Богом и в себе самом осуществить связь для закрепления мира между человеком и Богом.
1: Возникает вопрос, почему бы Всевышнему Аллаху не послать, например, ангела Джабраила, который бы, он же тоже свят и тоже причист, я бы так сказал, без греха, ангелы, они безгрешны. Может быть, достаточно было ангела послать?
2: Но ангел, это же не человек.
1: Не человек.
2: Понимаете, да? В этом-то и заключен весь смысл. То есть должен был появиться человек.
1: Человек, который прожил на земле жизнь.
2: Да.
1: Знает все слабости, получается.
2: Да, да. И не запятнаны ничем грехом. Поэтому ни один ангел, он не мог стать посредником между человеком и Богом. Между человеком и Богом мог быть посредником только человек.
1: Действительно, если обращаться к ангелу, то может ли ангел понять, что значит боль, что значит чувство голода,
2: конечно,
1: что значит усталость, которая накопилась? Конечно, ангелы, им трудно понять, они же не плоть.
2: Конечно, они могли получить об этом информацию, наблюдая за человеком, как ему больно, как ему голодно, как он болеет, как он умирает, да? Но они не могли этого понять изнутри. Это было им незнакомо.
1: Они бы не могли сострадать.
2: Да. А вот Иса, будучи человеком, он пережил это все. Он пережил это все. И болезни, и голод, и издевательство над собой. И все. Даже саму смерть пережил.
1: И написано, по-моему, в Инжиле такие слова: «Он, будучи искушен во всем, кроме
2: греха».
1: Греха.
2: Да, кроме греха. Согрешил.
1: Он искушен был во всем.
2: Да.
1: Все испытал.
2: Некоторые интерпретируют определенные места Корана, что Иисус, Иса, вовсе не умирал. Но Коран говорит о том, что цитирует слова самого Иисуса. «Мир мне в тот день, когда я родился, когда умру и когда воскресну для жизни вновь». То есть Коран четко и ясно говорит о том, что Иса родился, умрет и воскреснет, а потом еще и вернется для того, чтобы осуществлять суд.
1: Так вот, как раз касаясь темы суда, на суде нужен адвокат.
2: Да.
1: Можем ли мы сказать, что Иса стал нашим адвокатом на суде?
2: Да, вот именно вот эта посредническая функция, она и предполагает служение адвоката, заступника. Поэтому грешный человек оказаться в присутствии Аллаха не может, потому что он сразу же погибнет. Поэтому самим Аллахом был найден путь, как сохранить и не погубить человека грешного. И этим путем является Иса. И в Инджиле, в Евангелиях, сам Иса говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Что он имеет в виду? То есть путем к примирению с Аллахом могу быть только я. То есть ты не можешь миновать Ису и заключить мир с Богом. Это невозможно. Ты можешь к миру с Богом прийти только через Ису. Так говорит Евангелие. И так говорит Коран, когда называет Иисуса Мессией и когда он называет его милостью Аллаха. То есть Иса является тем, за счет кого Аллах прощает грешника. Поэтому, если грешник хочет получить прощение от Аллаха, он должен прийти к Исе.
1: И там вы процитировали стих «Я есть путь и истинная жизнь».
2: Да.
1: Но там есть еще слова «Никто не приходит к Отцу», то есть к Аллаху,
2: да, к Аллаху,
1: как только…
2: Как только через меня. Так говорит Писание. Так говорит Писание. Угу. А у нас нет поводов не доверять Библии.
1: Да.
2: Нет, просто нет никаких поводов ей не доверять. Поэтому… Вот в этой-то связи и нужно понимать, почему Иса являлся милостью, не просто словом Аллаха, выражением сущности, содержания Аллаха, а он являлся его милостью. То есть Аллах посылает Ису как свою милость к человеку. Но каждый же здравомыслящий человек должен задаться вопрос, каким образом Иса вдруг становится милостью, то есть прощающей силой Аллаха. И начинаешь понимать, что Иса, придя на эту землю, оставшись нетронутым, пречистым, заплатил своей кровью за грехи человека.
1: То есть стал жертвенным вот этим
2: Он стал агнцем. Жертвой, да, за грехи человеческие. И теперь для того, чтобы освободиться от греха и быть прощенным Аллахом, я могу прийти к Исе, признав его этой жертвой, признав его милостью Аллаха. Это очень важный момент.
1: А вот как вы
2: и получить вот это прощение, заключить мир с Богом.
1: Да. Спасибо. Как вы можете прокомментировать то, что написано в Инжиле, в Деяниях апостолов, 4 глава, 12 стих, где сказано: «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись».
2: Спастись.
1: Об этом ли это?
2: Об этом же? Именно об этом и идет. Потому что един посредник между человеком и Богом – это Иисус Христос. Об этом надо откровенно, честно сказать, сославшись и на тексты Священного Писания, которые для Мухаммеда были высочайшим авторитетом, и эти тексты, эти понимания в Коране были выражены вот этими словами, что Иса является Мессией. Иса является Словом. Иса является милостью. Иса родился, умер и воскрес. Понимаете? Некоторые вот размышляют над тем текстом в Коране, который говорит о том, что они думали, что они убили его, а они его не убивали. И некоторые считают и интерпретируют это место так, как будто бы Иса не умирал. Или умрет когда-то в будущем. Но нет, это случилось. Во-первых, об этом говорит сам текст Корана, текст что Корана. «Мир мне в день, в который родился, умру и воскресну». И во-вторых, нужно понимать, в контексте чего говорилось о том, что они думали, что они его убили. Потому что всякий раз в самом Коране написано, что говорится о том, иудеям говорилось, что всякий раз, когда к вам приходит какой-то пророк и говорит не то, что вам приятно слушать, вы или выгоняете его, или убиваете его. Об этом говорит Коран. Но в случае с Исой его никто не мог убить, потому что попыток его убить было очень много, но он всякий раз избегал вот этого убийства. Убить его никто не мог в действительности. Но он умер благодаря тому, что он сам себя отдал.
1: Он сам пошел.
2: Он сам добровольно пошел на смерть ради человека. Поэтому понятное дело, написано, что они думали, что они убили его, но они им его не убивали, это призрак являлся им. Им казалось, что они его убили, но на самом деле это действительно так. Они не убивали его, он себя сам отдал на смерть ради спасения человека. В этом-то он и был Мессией. Вот почему Мухаммед его называет Иса Масих. Вот почему он называет его Иса Рахма. Милость, да? Милосердие Аллаха. Вот почему он его называет словом Аллаха. Поэтому вот в этих трех понятиях, на этих трех понятиях можно с уверенностью говорить о том, кто такой Иса в Коране.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что Иса, сын Марьям, является не просто человеком и не просто пророком. Он назван Мессией, он назван милостью Аллаха, он назван словом Аллаха. И, конечно же, он является нашим великим посредником, нашим спасителем. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я очень рад вновь общаться с вами в нашей программе «Библия, люди и судьбы». Сегодня я хотел бы с вами поговорить об одном молодом человеке. Я не знаю, насколько доподлинна эта история, но вот факты, которые вы услышите, вы, наверное, скажете, что это факты из вашей жизни. Это ваша история. У одного человека, который был тружеником и всю жизнь привык работать, делая дело своими руками, был неразумный сын, который, повзрослев, оставил дом своих родителей для того, чтобы жить своей жизнью, для того, чтобы своими руками строить свое призрачное счастье. Беда этого молодого человека заключалась в том, что он очень любил разгульный образ жизни, который, в принципе, изгубил его, сделав из молодого и воспитанного человека какого-то грязного, не имеющего постоянного места жительства человека, который, к тому же, занимался воровством и всевозможным развратом. Однажды отец позвонил к нему и сказал: «Сынок, я хотел бы с тобой встретиться. Я хотел бы преподнести тебе подарок, потому что я долгое время, долгие годы ждал этой встречи и работал для того, чтобы обустроить твою жизнь». Когда сын узнал об этой встрече, конечно же, он не хотел перед своим отцом предстать в грязных и жалких лохмотьях. И поэтому со своими друзьями накануне этой встречи они подсмотрели одну квартиру. Она была обставлена дорогой мебелью. Там была очень дорогая аппаратура. Там было все. И вот однажды они поздно вечером подошли к этой квартире, достали огромную кувалду и стали разбивать тяжелый замок. Когда соседи открыли двери, то они сказали: «Безобразие! Они все еще ремонтируют эту квартиру!» И с руганью они проигнорировали этот грабеж, подумав, что люди, которые взламывают дверь, они просто ее ремонтируют, эту квартиру. Радости этих разбойников не было предела, когда они забрались в эту квартиру, похватали все, что можно было там взять, и на следующий день рано утром они продали все, что они украли в этой квартире. Потом на вырученные деньги этот сын купил себе шикарный костюм, а остатки денег он просто-напросто потратил в каком-то ресторане и раздал долги. И вот теперь представьте себе эту встречу. Долгожданная встреча на часах 12:00. Полдень. К указанному месту подъезжает старенький автомобиль. Из него выходит, опираясь на палочку, престарелый человек. С другой стороны подходит в шикарном костюме молодой человек. «Ну, здравствуй, отец. Ты видишь, как я устроился в жизни? Посмотри, во что я одет. Я прекрасно живу, и на моем пальце есть золотой перстень. На мне одет шикарный костюм. Ты видишь, что я обустроил свою жизнь? Я вижу, сынок,

и очень рад этому. Но ты знаешь, я долгие годы ждал этой встречи. Я работал, я хочу обустроить твою жизнь, и поэтому я сегодня хочу сделать тебе подарок. Этот человек достает из кармана ключ. Он говорит: сынок, я работал долгие годы, и хочу тебе сделать большой сюрприз. Я купил тебе квартиру. Я ее обставил шикарной мебелью. Я сделал все, чтобы ты, живя в этой квартире, ни в чем не нуждался. Возьми ключ и живи. Ошеломленный сын взял ключ в свои руки. И что-то в его сердце и в его разуме подсказывало, что это тот самый ключ от той квартиры. Да, друзья, наши проблемы часто заключаются в том, что мы крадем. Мы можем украсть у ближнего, можем украсть у государства и можем обокрасть самих себя. Как жаль, что мы крадем у себя. Библия нам рассказывает о таком молодом человеке, который жил, не имея ни в чем никакой нужды. 15 глава Евангелия от Луки говорит, что однажды этот молодой человек подошел к своему отцу и сказал: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, согрешил я против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, написано, отец, увидев его, изжалился над ним, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Дорогие друзья, наша проблема заключается в том, что мы обворовываем самих себя. Мы лишаем себя тех благословений, которые дал нам наш Небесный Отец. Мы постоянно бежим куда-то, постоянно суетимся. У нас нет времени пообщаться с нашей семьей. У нас нет времени пообщаться с нашим Небесным Отцом. Мы крадем у себя время. Мы, подобно тому неразумному сыну, пытаемся доказать что-то нашему Богу. Посмотри, во что я одет. Посмотри, как я прекрасно живу. Но мы не понимаем, что мы обворовываем самих себя. Библия говорит о том, что этот сын пришел к отцу и сказал: «Отче, я недостоин уже называться твоим сыном. Прими меня в число твоих наемников». Как прекрасно, что этот отец принял своего сына. Он дал ему лучшую одежду и надел ему перстень на палец и сказал, что ты теперь не раб, ты сын мой. Дорогие друзья, куда же уходит наше время? И куда уходит наше с вами благословение? Давайте будем почаще об этом задумываться. Господь желает благословить каждого человека, поэтому пусть Он даст мир в ваши сердца. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пусть мир Божий будет с вами. И пусть поможет нам Бог все-таки принять эту небольшую историю неразумного сына. Всего вам доброго.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Продолжаем серию программ «Топ-7 мифов о Библии». Мы уже поговорили с вами о том, что читать эту книгу не просто безопасно, но даже полезно для развития мысли. Мы также привели доказательства, что в этой книге содержится историческая правда. Обратимся к следующему мифу. В Библии полно противоречий. Насколько оправдано такое заявление? Рассмотрим несколько самых известных примеров о том, что многим на первый взгляд может казаться противоречивым. Уже в первой главе Библии мы наблюдаем, что свет Бог творит в первый день, а солнце в четвертый. Что же было источником света в первые три дня? Разве может здесь подразумеваться какой-то еще источник? В середине Библии, в книге пророка Исаии сказано: «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, но Господь будет тебе вечным светом». А в последней книге Библии Апокалипсиса написано: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Что это? Противоречие или просто наше ограниченное представление о том, что может быть источником света? Еще один вопрос. Откуда взялась жена у Каина? Каин, Авель и Сив были не единственными потомками Адама и Евы. В 5 главе книги Бытие читаем: «И родил он сынов и дочерей». Так что, Каин, получается, мог жениться на своей сестре? Да, в то время не было проблем со здоровьем, экология была в порядке, а гены не были столь испорчены. Как Адам мог родить? Безусловно, не без участия Евы. Помните известное обращение к сыну из художественного произведения «Тарас Бульба»: «Я тебя породил». Продолжать не будем. Обратимся к истории с ковчегом, который построил Ной по Божьему повелению. В ковчеге люди и животные должны были спастись от потопа. Сколько пар чистых животных Бог повелел Ною взять в ковчег? В 7 главе сказано, что чистых животных необходимо взять 7 пар, а в 6 говорится только о 2. Стоит ли поднимать панику, ведь были исполнены оба повеления? Просто вначале Господь описал будущие события в общих чертах, а позже добавил детали, и 2 пары от каждой названной твари оказались в ковчеге. Просто к чистым были добавлены еще 5. Другие вопросы. Сколько тысяч способных к войне мужчин было найдено в Иудее? 500, как написано в книге царств, или 470 в Паралипоменон? Как долго царствовал Иехония в Иерусалиме? 3 месяца, согласно царствам, или 3 месяца и 10 дней, Паралипоменон? Сколько стоил для коней было у Соломона? 4000 или 40000? Вот вроде бы мы и нашли противоречия в Библии. Ее писатели или переписчики порой ошибаются в цифровых данных. Допустить такое в печати проще простого и сегодня. А в древности, когда цифры обозначались буквами, это было еще легче. Но если Библия – это Слово Божье, зачем же он допустил такое искажение? Однако редкие разночтения и опечатки в цифрах не меняют основного посыла Библии, основного ее смысла. Порой цифры просто округлены. С другой стороны, разногласия в числах могут быть даже промыслом Божьим, чтобы люди не преувеличивали значение символизма цифр, пытаясь отыскать через них тайное значение текста. Почему 2 родословные Христа, приведенные в Евангелиях, несколько различаются? Этот вопрос отпадает, если Иосиф и Мария были потомками Давида. По плоти Иисус не был сыном Иосифа, но через усыновление родословная также могла применяться. Более того, просто верующие названы в Писании потомками Авраама. По левую и правую сторону от Иисуса были распяты 2 разбойника. В Евангелии от Марка читаем: «И распятые с ним поносили его». А Лука пишет: «Другой же напротив унимал его», то есть ругающегося разбойника. Если Священное Писание – истина, то правда и то, и другое. И получается, что сначала оба были настроены к распятому Мессии отрицательно, но увидев отношение Иисуса ко всему происходящему, Его любовь к заблуждающимся палачам, услышав: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», один из них покаялся и признал в нем Господа. Вошел ли Иисус в рай в день распятия? Это еще один вопрос. Ведь обратившемуся разбойнику было обещано: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Но 2 дня спустя он говорит Марии Магдалине: «Я еще не вошел к отцу моему». Это означает, что в день распятия он еще не был на небесах. Дело в том, что в древнем тексте не существовало знаков препинания. И запятую здесь следует поставить после слова «ныне же» в оригинале «сегодня». Тогда выходит, что «ныне» — это когда Господь дает обещание, а не время обещанной встречи. То есть текст нужно читать по-другому. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Сколько женщин пришло ко гробу Иисуса? 1, как у Иоанна, 2 по Матфею, 3 у Марка или больше 4, как написано в Евангелии от Луки. Следует помнить, что если какой-то из авторов опускает детали в своем рассказе, это еще не означает, что больше нечего было сказать или больше никто при этом не присутствовал. Представьте, что вы купили картошку, морковку, капусту и лук, и придя домой сообщили, что купили картошку. Но это ведь еще не значит, что вы купили только ее и больше ничего. То же касается и смерти Иуды. У Матфея сказано, что он повесился, а в Деяниях, что упал и расселось чрево его. Вот если бы сначала было написано, что он утопился, а не повесился, тогда действительно было бы странно, что он упал. Но в библейском повествовании все вполне согласуется и взаимодополняется. Как видите, того, что можно было бы по праву назвать противоречием, практически нету в Священном Писании. А то, что есть, не наносит ущерба пониманию воли Божьей, если человек действительно стремится познать ее. Библия преисполнена не противоречиями, а согласованностью. Но, к сожалению, имея предвзятое отношение, не все хотят дослушать ее до конца. А какие противоречия в Библии встречались вам? В следующей программе мы поговорим о мифе противостояния между Библией и наукой.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
2: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. Не знаю, как мне эта мысль пришла умная, но я не укололся. Пошел на ломках, долго сидел, собрание длилось, оно у меня тогда было трехразовое минимум, я должен был колоться, чтобы жить. Ну, если вот, допустим, я там один раз в день кололся, то я это было так просто, как будто бы вот, ну, просто еле себя там на ногах носишь, особенно вот это удушье меня мучило. В общем, я пришел в церковь, еле дождался конца собрания, и пастор спросил, кто хочет покаяться. Значит, я вышел, говорю, я хочу покаяться. Вышел вперед, и он говорит, давай будем молиться с тобой. Я был один, там церковь такая была маленькая, человек где-то 30. И я начал произносить с ним слова, обращенные к Господу от всего сердца. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью, я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент... Как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще, у меня было, когда я кололся, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. Вот отец некоторое время он пытался мне помочь, но так как он не мог мне помочь, он меня оставил и правильно сделал. Друзья, я знал, что пока я на коне, я им нужен. Как только я с него упаду, они меня первые же и растопчут. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну от имени Божьего такое понимание пришло. Я просто был в шоке, что вот я теперь, я уже шел после собрания и думал, я теперь имею защитника, отца, и теперь я в его руке, и теперь он, ну, моя жизнь уже не я сам должен управлять ею, а вот он мне поможет во всем теперь. Вот его любовь, она наполнила меня. И эта любовь, она просто перевернула мое сердце, вот его любовь ко мне именно. Я ее пережил просто в этот момент. Меня отправил, как бы от церкви отправили в библейскую школу, в источник жизни, в Санкт-Петербург. И я поехал, в общем, поехал учиться. Учился 2 года, и во время учебы так получалось, что все время наркоманы к нам стягивались. Мы жили в комнате, вот библейские студенты, и к нам стягивали, и мы все время им помогали. То есть они у нас переламывались там дома, на полу спали там, мы им кровати там уступали там, и на пол их ложили, и на кровати ложили там. Капельницы ставили, что мы только не делали, в общем, ну, помогали переламываться, про Иисуса рассказывали и ходили, в общем, по всем там наркотическим, ну, где там назвали, в общем, слух прошел, что наркоман свободный, и звали во всякие наркотические места, мы там ходили, свидетельствовали, там Евангелие проповедовали, вот, и, в общем, в то время, значит, это было 9 лет назад, Сергей Матевосян, сейчас он директор реабилитационного центра «Новая жизнь» в Санкт-Петербурге. Тогда был руководителем тюремного служения. Он ходил по тюрьмам, он ходил, помогал, тоже вот проповедовал Евангелие в тюрьмах, в общем, и также занимался наркоманами. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, ну, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там... В общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. Ходили по разным, там, ГНД, наркодиспансеры, там, ну, в общем, везде, где нас звали, мы везде были рады прийти и рассказать.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-2000. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И, в общем, однажды Сергей нас послал. В общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот. Нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь такой, я встал и говорю, вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю, только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю, вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, 1,5 месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая, пожалуйста, помогите мне дочку спасти, и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит, если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет. Мы говорим, хорошо, и начали, взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим, все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе. И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла, и что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я, ну, помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там, это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие... И все. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Я говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем, поехала на трамвае. И лежит, ну, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает. Лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же ломки начнутся. И вдруг у нее было такое, как видение, а вдруг как будто бы свет такой небесный был. И оттуда как будто бы ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? Думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая, скорая посмотрела, говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось 1,5-2 месяца жить. И матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно. Вот. Это было первое, кому мы смогли помочь. И тогда мы поняли, что нам нужен реабилитационный центр. И начали молиться за то, чтобы Бог дал нам здание, дал нам помещение. Искали помещение, и ничего не находили. И вдруг из Кингисеппа позвонил пастор церкви Александр Пантелеев. Ему администрация предложила выкупить, бывшую психиатрическую больницу, которая на то время была в ужаснейшем состоянии. Во-первых, ее закрыла СЭС, так как она по всем правилам проживания не подходила к условиям севера, были холодные комнаты. Во-вторых, она уже 3 года как не работала, она была полностью разграблена всем, кому не лень. Брали оттуда материал, шифер, доски, все, в общем. И, в общем, Пантелеев сказал, да, берем. И он позвонил Сергею Матевосяну, и говорит, у меня есть здание, давай вместе работать с наркоманами. А у Сергея не было здания, была команда. У нас было несколько человек. Мы объединились и начали, в общем, силами двух церквей, впоследствии третья церковь присоединилась, начали этот центр. Заехали в это болото. И начали просто... Там не было жилых комнат, была одна только жилая комната, где они в фуфайках спали, потолок тек. Начали вырубывать, эту осину и копать эти канавы, чтобы спустить воду, потому что вся территория была залита болотом, все было такое болото стояло. Начали работать.
1: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: В Ольве археологи обнаружили в центре города здание суда. Что интересно и что удивило самих археологов, это очень древняя находка. В самом здании суда было обнаружено около 500 штук псефов или камушков. Камушки были две разные формы. Одни были гладкие, другие с просверленным отверстием. Для чего использовались в древности, в Древней Греции, эти камни? Когда происходило какое-то судебное заседание, то есть не только судебное, а когда происходило какое-то собрание, где нужно было вынести какое-то решение, соответственно, разные люди высказывали различные аргументы, приводили, и в итоге вот этого обсуждения, хода голосования, люди брали камушки, если они были за это решение или это предложение, то они опускали гладкий камень в одну емкость. Те, кто был против данного предложения, и, естественно, чтобы это решение не прошло, они брали камень, который был с отверстием внутри просверленным, и они опускали в другую совсем емкость. И таким образом, когда каждый человек принимал голосование, после этого подсчитывались голоса, и уже выносилось решение. Вот это вот камушки, именно псефы, они были уникальны своего рода вот, для того времени, для греческих городов. И, конечно же, для археологов это была очень интересная находка. Но к чему я это говорю? Когда мы с вами читаем Священное Писание, и у нас есть время, наверное, во время самоизоляции как следует подумать и поразмышлять над жизнью, над тем, что происходит, в Священном Писании есть интересные слова Иисуса, которые связаны непосредственно с этим камнем, о которых я упоминал и которые нашли археологи. В Евангелии от Луки, в 14 главе, есть две коротеньких притчи Иисуса. Мы читаем. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положат основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить». Так вот, в этой притче, в Евангелии от Луки, в греческом тексте, используется глагол, который у нас в Синодальной Библии звучит так – «не вычислит издержек». Вот слово «вычислить» – это как раз греческий глагол, от которого и происходит вот этот камушек, псев, с помощью которого собрание в Греции выносило то или иное решение. Итак, камень, псев, нужен был для выноса решения. То есть нужно было подсчитать все камушки «за», и все камушки против. И уже на основании подсчета голосов принималось решение. Иисус Христос использует очень интересный образ, использует притчу, которая в те времена была хорошо знакома людям. А именно, Иисус говорит о строительстве некой башни. О чем идет речь? Прежде всего, раньше, если человек захотел, например, заняться земледелием, выращивать виноградник, затем делать вино, то ему нужно было выбрать, соответственно, землю, обнести ее небольшой такой каменистой оградой. Не было раньше таких больших заборов, не было всяких сигнализаций, камер наблюдения, соответственно, не было колючих проволок под напряжением. Люди просто обносили свои наделы вот такой каменной оградой. Но именно для того, чтобы следить, и чтобы чужой человек не перелез эту ограду и не смог собрать урожай и украсть его, для этого и строилась башня. Башня – это была сторожевая, то есть когда ее строили, потом уже люди, которые охраняли вот эти вот сады, виноградники и так далее, они находились на этой башне. Естественно, у них был хороший обзор, и они спокойненько могли видеть, кто перелез ограду, и каким-то образом уже человека отпугнуть, прогнать. Так вот именно здесь, в этой притче, Иисус как раз и рассказывает вот эту ситуацию, что, предположим, что человек захотел купить землю, чтобы заняться вот таким вот бизнесом, производить вино, выращивать виноград, продавать его и так далее. И в данном случае Христос этой иллюстрацией показывает, что человек, который решил построить вот такую сторожевую башню, прежде чем ее начать вообще строить и прежде чем вообще заняться делом, бизнесом, должен был подсчитать. То есть как следует, скажем так, в кавычках, взять листочек бумаги, взять ручку, прочертить две колоночки, одна колоночка плюс, другая колонка минус, и написать все «за», все «против», да, все плюсики, все минусы, и таким образом принять решение, получится у него или нет. Почему нам интересна эта притча? Дело в том, что Христос использует эту притчу не случайно. Начинается она с того, что за Иисусом идет большая толпа народа, и как раз Христос поворачивается к людям, вот к этой толпе, и говорит им такие слова. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». И дальше Иисус рассказывает вот эту притчу. После чего Христос дальше говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Ясно, что вопрос стоит о следовании за Христом. В очень непростое время, в трудное время, и следование за Христом в какой-то степени даже опасно. Но здесь есть ряд моментов, которые нужно именно разъяснить. Прежде всего, это когда Иисус говорит к людям, которые за Ним ходят, а мы знаем, какие причины. Потому что Иисус исцелял, Он кормил голодных, Он творил разные чудеса. Людей это очень сильно привлекало. В то время не было так сильно развита медицина, соответственно, не было больниц, как есть сегодня в современном обществе. Не было такого здравоохранения, как есть сейчас. И, конечно же, пойти за Иисусом, который исцеляет, это просто здорово. Он решает все твои насущные нужды и проблемы, да, и потребности, которые у тебя есть. Но Христос хочет как раз подчеркнуть, что следование за Ним может быть и проходить в определенных рамках. Возненавидеть отца своего и мать, жену, детей, братьев, сестер, а притом и самой жизни. Это как? И, конечно же, многих людей слова Иисуса смущают. Ну, наверное, смущает и нас в том числе. Неужели Иисус, основатель христианства, мог такое сказать своим последователям, чтобы мы могли, те, которые верят в Иисуса или хотят за Ним пойти, могли и вправду возненавидеть всех своих родных, близких, друзей и так далее? Что и вправду, что ли, нужно ненавидеть? Опять мы понимаем, что когда мы

Читаем Библию, то Библия – это книга все-таки древняя, то есть не писалась она в 21 веке, а значит, в ней не будет встречаться современных оборотов речи, современных иллюстраций, которые нам знакомы, которые мы понимаем. В ней будут появляться какие-то обороты речи, которые присущи тому времени, той эпохе. И вот именно эти обороты речи в то время что-то означали. В данном случае слово «возненавидеть», оно – это оборот речи, который означал в то время «любить меньше». Просто такая фраза, которая, казалось бы, бросалась сразу же в глаза, то есть на слух, люди акцентировали сильно на этом внимание, но понимали, о чем идет речь. Что человеку в следовании за Христом нужно поставить приоритеты или сделать приоритеты. Нужно подумать над тем, что же все-таки для него выше всего, то есть что же все-таки для него главнее, что будет у него стоять на первом месте. И вот это и нужно сделать людям, которые идут за Христом. Им нужно определиться, пойдут ли они за ним дальше, или же все-таки они его оставят. А если они пойдут за ним дальше, если они действительно в него веруют, то готовы ли они пойти на какие-то трудности, то есть на какие-то лишение из-за Иисуса Христа, из-за этой веры, или нет? И вот чтобы путь или выбор такого человека был все-таки обдуманным, Христос рассказывает две вот этих притчи, чтобы человек взвесил еще раз свой путь и принял решение. Другими словами, чтобы он взял камушки и сделал подсчет. Все камушки гладкие положил то, что «за», а камушки, которые просверлены, положил против и подумал, стоит ли ему идти за Христом. Вообще поразительно, чем мне нравится Христос, в отличие от некоторых иногда верующих людей, тем, что иногда верующие люди очень любят манипулировать сознанием. Они так иногда толкают других людей на то, чтобы те поверили в Иисуса, зазывают людей в церковь всяческими иногда такими фразами, как типа «ты знаешь, сколько там у нас молодежи», там, ну, если, допустим, мать говорит своему сыну, что «ты сидишь целыми днями дома». Ну, я говорю сейчас о том периоде, когда люди могли в церковь ходить. Конечно, сейчас, когда во время изоляции люди все сидят дома, можно другую фразу могут люди использовать, типа «чё, ты все время смотришь какие-то программы, вот, посмотри, там проповедников, вот, пообщайся, давай с нашими, там такие у нас сестры в церкви красивые, вот ты приходи, познакомишься, жену там себе обязательно найдешь, или наоборот, или там парня себе хорошего найдешь, да, или у нас там хороший хор, или у нас там такой замечательный проповедник, или вот мы занимаемся такими-то делами и тому подобное». В общем, другими словами, если ты обратишься к Богу, если ты в Него поверишь, Он исцелит все твои болезни, ты не будешь ни в чем нуждаться, у тебя улучшится финансовое благополучие и положение. И вот верующие люди начинают рассказывать разные такие истории о том, как Бог помогал и тому подобное, что у людей складывается такое впечатление, что и вправду, если он сейчас поверит в Бога, у него сразу вот по щелчку жизнь наладится. Все пойдет в гору, он исцелится от всех болезней, и все пойдет на лад. На самом деле Христос, в отличие от нас, и вот от таких вот горе-проповедников, как раз говорит о том, чтобы, следуя за ним, человек должен как следует подумать, а стоит ли вообще ввязываться в это дело? А стоит ли действительно стать учеником Христа? И вот посмотрите. Христос приводит две истории. Первая – это строительство башни. Прежде чем построить башню, прежде чем начать строить, человек должен как следует подсчитать, справится ли он вообще финансово с этим вопросом или нет. А вторая притча, коротенькая, она вторит этой же истории о строительстве, звучит так. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему

постоянно, этим охвачен фактически весь мир, то многие люди, особенно верующие, начинают призывать людей к покаянию. Ходить по пустым улицам города, призывать людей к тому, что пробудитесь, покайтесь, грешники несчастные, это вам кары Божии за то, что вы живете в достатке и самодовольстве, за то, что вы там стали равнодушными, эгоистичными. Это все беды и несчастья, которые посылает Бог на всех вас, чтобы вы покаялись. И вот, вот такие вот люди, которые иногда используют социальные сети, интернет, для того, чтобы там пропагандировать свои вот такие идеи апокалиптического характера, начинают говорить о том, что вот, идут, и грядет беда, и тому подобное, и поэтому вы должны срочно же поверить в Бога, потому что конец, все, конец, поверь быстрее в Бога. И создают такой, скажем так, религиозный ажиотаж. Так вот, Иисус, наоборот, говорит о том, что не надо бежать за мной, сломя голову. Ты должен как следует подумать, какую цену ты готов за это отдать. Кстати, те, которые любят проповедовать вот о конце света, я хотел бы спросить, какую цену вы готовы за свои взгляды отдать? Если вдруг через год, через два ничего не произойдет, а все наладится и все будет хорошо, где будут ваши взгляды и идеи? Это важный момент. Потому что мы готовы в час вот такой, когда паника, когда распространяется эпидемия, кричать во все горло и гласить о том, что Христос близок, Он грядет. Но когда вдруг все возвращается в нормальную жизнь, где ваши слова? Где подтверждение ваших слов? Не будут ли слова ваши как раз говорить о том, что вы вводили людей в заблуждение? Что вы реально запутывали людей и таким образом провоцировали или, может быть, даже иногда создавали совершенно другую, противоположную реакцию. Я не думаю, что человек здравомыслящий готов в вот такое время действительно прям раскаяться. Не надо запугивать людей. Не надо думать, что надо страхом спасать людей, потому что чем больше напуганных будет, тем больше поверит в Бога. Нет. Человек потом, в час беды, время благополучное, когда все будет хорошо, все жизнь уляжется, вот поверьте, он уйдет из церкви, потому что он не обрел настоящей подлинной веры. Его вера – это как сорняк, который выросла быстро вот на этих вот спекуляциях о конце света. А когда все затихает, человек вдруг начинает понимать и говорить: «Так, слушай, подожди, кто-то обещал, что пришествие вот тут, а ничего не произошло. Господа, да вы меня обманули. Да я оказался жертвой религиозных мошенников и шарлатанов, которые раздували на фоне коронавируса, вот пользовались, так скажем, своим рейтингом религиозным, показывая таким образом свою супервизионерскую способность, что они такие духовные, что от них веет Словом Божьим, что они пророки, что они помазанники, что вот они раскусили час беды и время призвали последний раз весь мир к покаянию. Мы не спасители. Это Бог спасает. Кого надо, Бог уже зовет к покаянию и ведет к покаянию. И наше понимание иногда вот этого покаяния, исследования, оно совершенно другое. Наоборот, люди, которые идут за Иисусом, за Ним или с Ним шло множество народа, и Он, обратившись к ним, сказал, вы понимаете, за Христом идет толпа, огромная толпа людей, которые ищут от Иисуса исцеление, кормежки, хорошей жизни, потому что Он это все дает. Но что говорит Иисус? Минуточку, подождите, остановитесь и как следует подумайте. Посчитайте, что вы готовы заплатить? Действительно ли вы готовы не просто поверить в меня? А если говорить об этом, о том времени, Иисус-то идет ведь на распятие. Иисус идет на смертную казнь. Его вот через какое

это время арестуют и на кресте распнут. А учеников будут хватать. И вопрос, готовы ли вы к такому? Вот именно к такой жизни. Это вопрос, над который, наверное, должен задуматься и ответить каждый. Но именно притча Иисуса, вот эти две притчи, они как раз и побуждают человека задуматься. И здесь, скорее всего, человек и должен быть мудрым. Очень часто у верующих людей пробуждаются так называемые религиозные чувства. Зачем? Здесь нужна голова. Здесь нужно как следует подумать и оценить, а действительно ли обстановка во всем мире – это последнее время? А действительно ли это так? И если это так, то вопрос, что мне лично, на личном уровне нужно прежде всего сделать? Есть одна очень интересная история, которую я хотел привести. Много лет назад, когда человека, задолжавшего кому-либо деньги, могли бросить в долговую яму. И жил в китайской деревушке вот такой фермер по имени Фенг, который имел вот такое несчастье задолжать большую сумму денег некому ростовщику. Последний ростовщик был старый и уродливый. Он влюбился в юную дочь фермера, красавицу Майю, и предложил такую сделку. Он простит долг фермеру, если он отдаст свою дочь за него. Несчастный отец пришел в ужас от подобного предложения. Тогда коварный ростовщик предложил бросить жребий, положить в пустую сумку два камушка, черный и белый. И пусть девушка вытащит один из них. Если она вытащит черный камень, то она станет его женой. А если белый, то останется с отцом. В обоих случаях долг будет погашен. Если же девушка откажется тянуть жребий, то ее отца бросит в долговую тюрьму, а сама она станет нищей и умрет с голоду. Неохотно и очень неохотно согласился Фенг и его дочь на это предложение. Этот разговор как раз происходил в саду, на усыпанной гравием дорожке. Когда ростовщик наклонился, чтобы найти камушки для жребия, Майя заметила, что тот положил в сумку два черных камушка. Помните? Черный камушек, если она вытаскивает, она становится его женой. Он положил в сумку два черных камня. И затем он попросил девушку вытащить один из них, чтобы решить таким образом ее участь и участь отца. Как бы вы поступили? Я понимаю, что вопрос непростой. Вот здесь как раз и не нужны религиозные чувства и сильный порыв. Здесь как раз нужна мудрость, потому что на кону твоя жизнь, и тебе нужно как следует взвесить. Что же сделала девушка? Девушка опустила руку в сумку, вытащила камушек и тут же выронила прямо на дорожку, усыпанную гравием, где камушек, конечно же, мгновенно затерялся. «Какая досада!» – воскликнула она. Но дело поправимое, ведь по цвету оставшегося мы тотчас узнаем, какого цвета камушек достался мне. В сумке лежал черный камушек, и это означало, что девушка выбрала белый, по логике. Она выбрала белый, а значит, она свободна выходить замуж за этого человека и свободна от долгов. Вот эта важная история как раз и показывает о том, что когда люди находятся в критической ситуации или в ситуации, когда вопрос касается их жизни, они должны как следует подумать, чтобы наоборот сохранить свою жизнь, а не терять ее безумно. И Христос именно к этому и призывает. И
один из богословов, толкователей Евангелия, Крейт, так и пишет. «Двойная притча о строительстве башни и о царе направлена не на то, чтобы отпугнуть всерьез принявшего решение человека от следования за Христом, но на то, чтобы предупредить его. Ученичество – самое важное предприятие в жизни человека, а потому готовиться к нему следует по меньшей мере столь же обдуманно, как и к сделке или политическому шагу. Не надо мчаться в царство на гребне эмоций. Нужно войти в него сознательно и обдуманно». Вот это важно, о чем говорит Иисус Христос. Делайте обдуманным ваше решение и не поддавайтесь на всякие различные провокации, пусть даже религиозного характера. Сделайте свой выбор сознательно, и Бог вас благословит.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Велика милость Господа!
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Всем привет! Сегодня из наших размышлений вы можете узнать, как же стать богаче, поэтому обязательно смотрите до конца. Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашей программе. И мы сегодня с вами будем обсуждать интересную тему «Куда потратить деньги?». Мы с вами поговорим и о финансовых проблемах, и о возможностях решения финансовых проблем, как вообще управлять деньгами так, чтобы быть довольным. Когда с финансами проблемы, то это, конечно же, не весело, да? Это всегда очень как-то напряжно. И вначале давайте попробуем, знаете, так в общих чертах обрисовать, к чему приводят финансовые затруднения, финансовые проблемы. Вот вы по своему опыту, может быть, скажете, может быть, вы знаете опыт другого человека. К чему приводят финансовые проблемы?
3: Финансовые проблемы, в первую очередь, приводят тебя к проблемам со здоровьем. То есть, когда у тебя нет денег, у тебя, соответственно, сразу же начинает страдать твое здоровье.
2: Здоровье. Так, какое, как, психологическое, физическое, что имеется в виду?
3: Наверное, сначала физическое, а потом психологическое.
2: Угу. Спасибо большое.
4: Я думаю, еще это ведет к проблемам со взаимоотношениями с людьми. Потому что, ну, мне, например, сложно брать в долг. Я не могу себе этого позволить. Мне сложно. И меняется отношение с людьми. Потому что, когда ты просишь в долг, самооценка занижается. У меня лично самооценка занижается. Я себе прошу буквально на лапшу быстрого приготовления. Слава богу, хотя бы вот 100 рублей попросить, потому что для меня это сложно. Угу. Я сразу чувствую себя какой-то ущербной, нищебродом.
2: То есть занижается как-то самооценка, да?
5: Ну, смотря, когда я прошу просто в долг, для меня это говорит о том, что у меня есть друзья, которые в трудный момент могут мне помочь. Или, к примеру, когда вот просто когда нет денег лично у меня сразу стоит вопрос о качестве жизни. То есть, что я, ну, как бы на те средства могу выбрать, что купить из еды там, или что купить из одежды. И для меня это очень важный вопрос, потому что у меня в жизни вопрос стоит, ну, качество жизни. Поэтому для меня, когда нет денег, я уже у меня страдает качество того, чего я покупаю.
2: Mm-hmm, спасибо. То есть ты уже покупаешь хлеб с химическими добавками, да?
5: Да, то есть не хлеб за 400 рублей, а хлеб за 40 рублей я беру, да? То есть там не на свежей закваске, а на какой-нибудь там вчерашней. Ну вот это же грубо, конечно, утрирую.
2: Спасибо.
5: Да.
2: Конечно, у тебя с финансами все хорошо. 400 рублей хлеб — это такое дело, знаете ли. А еще кто мог бы поделиться своими соображениями по этому поводу? К чему
6: приводит? Когда у тебя нет финансов или дохода, ты берешь в долг. Сначала в долг, потом кредит, а потом банк вежливо звонит твоим выжившим родственникам и требует, чтобы ты отдал денег. Но у тебя тоже нет денег, и это замкнутый круг. И это очень плохо.
2: То есть, в принципе, финансовые затруднения могут привести к проблемам не только со взаимоотношениями, ну, с нашими друзьями, да, но и с членами семьи, с нашими родственниками. Хорошо, спасибо большое. Это все?
7: Когда нет денег, ты пытаешься придумать, где их достать. И тем самым можно найти всякие нехорошие пути. Там финансовые пирамиды, что-то еще. Много примеров различных нехороших. Вот. И ты постоянно думаешь, где бы их найти, и ты, получается, только об этом и размышляешь не о своем развитии, а о том, где бы тебе взять прямо сейчас. Вот.
2: То есть финансовые затруднения могут подтолкнуть человека на совершение преступления?
5: Да, то есть мы имеем проблемы с законом, если что. Ну, так, и ведет к разрушению личности. То есть когда нет денег, соответственно, я начинаю там переживать. Не то, что даже просто в долг брать, а, соответственно, я начинаю про себя плохо думать, это приводит к депрессии, ну и, соответственно, с каким-либо зависимостям и, возможно, к какому-то девиантному поведению уже в обществе.
2: Угу. Спасибо большое. Есть еще что-то? Каким последствиям приводят финансовые затруднения? Или, в принципе, все перечислили? Итак, мы сказали, беспокойство о деньгах, да, то есть ты не знаешь вообще, где взять денег, чтобы заплатить, то есть такая душевная нестабильность приходит. Проблемы во взаимоотношениях с друзьями, с близкими, значит, болезни психологические, физические, проблемы с законом. То есть мы видим, что спектр проблем, которые вызывают финансовые затруднения, очень широкий, разнообразный. И это еще раз подчеркивает важность той темы, которую мы сегодня с вами поднимаем. Получается, что, в принципе, от денег вся беда и все зло, да? Как вы вообще думаете по этому поводу?
7: Не от денег, а отсутствие денег. Мы же говорим, когда нет денег. Значит, ага. Если они есть, то этих проблем не существует. Ну, исходя из наших разговоров.
2: Угу, спасибо.
5: Деньги могут служить для того, чтобы человек был счастливым. Если у тебя есть деньги, соответственно, ты можешь удовлетворять свои физические потребности и как-то развивать себя, да, потому что мы знаем, что обучение платное и вообще все, в принципе, платное, и тем самым становиться более счастливым. То есть это, грубо говоря, ресурс для того, чтобы мы могли быть счастливы.
2: Угу, спасибо. Ну, я так понял, что вы сосредоточили свое внимание на отсутствии денег, да, то есть финансовые затруднения равно отсутствие денег. Это у вас так. А может быть наоборот? Большое количество денег равно финансовые затруднения.
7: Это не про нас. Что мы будем говорить, рассуждать, если у нас нет таких как бы финансов, чтобы мы говорили о том, вот у меня тут десяток миллионов, я не знаю, что делать.
2: А вдруг тебя это ждет?
7: Ну, дай бог, дай бог.
5: А тебя это ждет. И, ну, как бы, да, если очень много денег, то, может быть, у тебя финансовая безграмотность, да, и ты не можешь распределить, ну, бюджет, вот, этому вообще стоит учиться, и учить, наверное, скорее всего, детей с малого возраста этому, вот, это тоже может, да, привести к тому, что у тебя не лады с финансами.
2: Угу, спасибо.
4: Многие богатые люди, у которых много денег, и они не знают, куда их деть, вкладывают их в благотворительность, помогают другим людям. Угу. Поэтому, я думаю, это не проблема. Угу. И, опять же, чем больше человек в семье, тем больше, соответственно, нужно финансов, чтобы их всех прокормить, одеть, обуть и обучить. Поэтому я думаю, что как раз-таки, если ты много зарабатываешь, это, наоборот, хорошо.
2: Угу.
4: Лучше много, чем меньше.
2: Угу. Спасибо большое за это мнение.
3: На протяжении всей истории человечества, как только появились деньги, деньги означали финансовое благополучие, то есть наличие этих денег. Чем больше у человека становилось денег, тем комфортнее он мог жить, в принципе, в обществе. Ну вот максимально на то время комфортно. И когда у него это количество денег переваливало ту черту, где кончался, ну вообще, в принципе, весь возможный комфорт на то время и сейчас тоже, там то количество денег превращалось уже не в твое состояние, а в твое влияние, твою власть, грубо говоря. Так вот, если твое количество денег достигло того момента, когда там твое количество средств, точнее, когда ты уже начинаешь как бы воплощать их во власть, это, соответственно, изменяет общество, в котором ты живешь. То есть большое количество, ну, выразимся так, очень большое количество денег позволяет тебе изменять общество, в котором ты находишься.
2: Ага, спасибо большое.
8: Я думаю еще, что большое количество денег ведет к жадности, потому что тебе не хватает, возможно, да, у тебя когда-то не было денег, ты жил бедно, ел крошки со стола, и вот ты поднялся, зарабатываешь миллионы, миллиарды, и ты уже не хочешь возвращаться в это бедное время, и поэтому тебе надо все больше и больше хапать денег, и ты можешь встретить такие проблемы, там, по головам пойти и убивать, и нарушать правила, в общем, да.
2: Угу, спасибо.
7: Зачем нам это сейчас обсуждать? В плане того, что какие у тебя, когда будут большие деньги?
2: Угу.
7: Ну...
2: Да, я
7: мы
2: согласен.
7: Говорим голословно.
2: Давайте вернемся к нашим баранам, да. Как говорится. Да,
7: что
2: и
7: можно
2: будем говорить,
7: говорить
2: о том, что деньги
7: угодно.
2: Отсутствуют.
7: Согласен.
2: Ага. Да, но здесь важно сделать первую такую черту и подчеркнуть то, что деньги сами по себе — это, наверное, нейтральная все-таки категория, но то, как ты к ним относишься, то, как ты ими распоряжаешься, вот это уже определяет дальнейшую как бы участь, да, того, какие будут у тебя финансовые проблемы или не будет у тебя финансовых проблем. и так далее. Давайте немножечко попробуем вспомнить, попытаемся вспомнить, что Библия говорит о деньгах. Вы помните что-то подобное? Или, может быть, даже там не говорится напрямую о деньгах, но говорится о ресурсах, к примеру, да?
7: Чтобы... Бог говорит, я сделаю тебя успешным и богатым.
2: Угу. Ну, есть что такое обещание.
7: Бог говорит, что типа это хорошо, что если ты будешь верен мне, я тебя благословлю.
2: Угу. Спасибо.
3: Говорит, что богатому тяжело войти в рай.
2: И такое так. есть тоже, да. Угу. Ну, а если мы попробуем сделать такой срез и выделить именно принципы отношения к деньгам, к средствам, к ресурсам, что Писание обозначает как вот фундаментальные принципы по отношению к деньгам?
5: Мне кажется, Писание обозначает это как мудрого управителя своими средствами. Как и талантами, так и средствами. Потому что таланты, они, по сути, ну, можно сказать, помогают нам зарабатывать деньги, да, соответственно. Вот. И поэтому я думаю, что Бог за правильное, мудрое распоряжение этими деньгами. То есть он не против богатства, потому что мы видим примеры в Библии, их много. Например, Давид, Соломон, да, у них были большие дворцы, они очень сильно подняли в то время государство. И как бы говорить о том, что богатство — это плохо, да нет.
2: Угу, спасибо большое. Но Писание призывает нас все-таки к тому, чтобы мы имели реалистичное отношение к деньгам. То есть мы бы не возводили их в ранг идола, да, в ранг поклонения этим деньгам, но и в то же самое время понимали, что и они играют роль в нашей жизни, немаловажно. Потому что можно к деньгам относиться с позиции какого-то больного, зависимого человека, да. И я вам хочу рассказать историю, которую рассказывают о неких весьма преуспевающих бизнесменов, которые жили в Америке. И они в 1921 году столкнулись с кризисом финансовым. И в итоге их жизни закончились весьма печальным образом. Кто-то из них повесился, кто-то покончил жизнь самоубийством другим способом, кто-то оказался в тюрьме. Ну, в общем, столкнувшись с этими потерями финансов, они не смогли справиться, и это привело их к очень негативным последствиям. Я думаю, что по той лишь причине, что они относились к деньгам вот таким нездоровым образом, что именно деньги стали для них смыслом в жизни, и когда они пропали, значит, и смысл в жизни тоже пропал. Следующий момент, который Писание утверждает, то, что деньги даруются кем? Средства. Богом, да. Именно Он благословляет нас, именно Он во власти дать или, наоборот, забрать. И Он уже действует по своему усмотрению. Это тоже один из моментов реалистичного отношения к деньгам. И Библия также говорит о том, что иногда человеку вредно иметь много денег, да, и иногда ему это вредит. Это тоже есть. И вы уже это подчеркнули, деньги нуждаются в мудром использовании. И вот сегодня мы как раз-таки попытаемся именно об этой мудрости поговорить, да, как мудро нам использовать деньги. Ну а почему вообще люди не используют их мудро, вот часто, да?
7: Не научены,
2: раз. Еще что можно сказать?
5: У них просто зависимость.
2: Зависимость от денег. От чего?
5: От денег.
2: От денег зависимость. Угу.
5: Или не только от денег, от чего-то другого. Например,
2: то есть они спускают все свои средства на удовлетворение каких-то других деструктивных зависимостей там, и так далее, да? Угу, спасибо. Что еще сегодня мешает человеку мудро распоряжаться своими средствами?
3: Ну, я думаю, вот то, что Таник сказал, это совершенно объемно описывает, собственно, всю проблему, потому что, ну, отсутствие какого-то экономического, хотя бы минимального базиса ведет к большим проблемам, собственно, финансов у любого человека. Если он не разбирается, как распределять свой собственный бюджет, ну, о чем тут можно говорить?
2: Угу. Спасибо большое. А есть еще, да?
5: Если он не умеет распределять маленькие суммы, распоряжаться ими, то как бы большими суммами он тем более, он растеряется, он посмотрит и скажет, я не знаю, куда это все девать. Вот, поэтому... Нужно уметь распорядиться и 20 тысячами, и 30, и только потом уже рассчитывать на то, что ты сможешь управлять большим капиталом.
2: Угу. Спасибо большое. То есть такие, если выделить основные, может быть, категории, почему люди неразумно часто относятся к деньгам, и даже когда их много, они все равно приходят к долгам потом почему-то. это ложная система ценностей, да, то есть человек ориентирован, к примеру, по отношению к деньгам, как к той же самой зависимости, да, когда ему хочется больше и больше накопить, вот просто накопительство его интересует, и он этим живет. А меркантильность, то есть сосредоточенность на материальных ценностях, и когда эти материальные ценности, они пропадают, то и пропадает твой смысл, тогда и приходят проблемы и затруднения. И неразумные какие-то финансовые решения. Импульсивные покупки, да, может быть, необдуманные покупки, лотереи, ставки и так далее, и так далее. Можно много перечислять, что, ну, как люди неразумно расходуют средства, из-за чего. И все это, вот то, что мы сказали, это все такой медленный процесс финансового самоубийства, так можем мы это назвать. И в итоге все это приводит к тем проблемам, о которых мы вначале с вами сказали. Ну а теперь давайте попробуем определить систему, которая поможет нам все-таки мудро распоряжаться средствами. Какие вы, может быть, используете методы, да? Чем вы можете поделиться вот вашей мудростью, да? Может быть, сейчас каждый что-то скажет, и мы в целом соберем очень хорошую позитивную картину рекомендаций.
5: Финансовая таблица потребностей. Ну, то есть, где я пишу, на что, куда уходит мой расход, и, соответственно, ну, прогнозирую, куда я потрачу свои деньги. Ну, сначала удовлетворяю какие-то такие основные потребности, а потом уже распределяю, ну, по степени важности.
2: Угу, спасибо большое.
7: Я веду учет того, сколько я потратил. Каждая покупка, неважно, большая или маленькая, записывается там в приложении на телефоне, и потом в конце месяца ты видишь, что ты на это потратил столько-то, и уже делаешь выводы, какие-то анализ.
2: Угу.
7: То есть думаешь, ага, тут я много потратил, тут, значит, могу еще немножко потратить на вот эту сферу. И, ну, помогает понимать вообще, куда уходят деньги.
2: Спасибо. Угу. А еще какими вы пользуетесь методами?
5: Я пишу примерный план того, сколько на что я потрачу в этом месяце. Тоже, вот как сказала Маша, сначала основные какие-то потребности, там за квартиру, например, да, потом еда, потом, ну, одежда, там, лекарства. И еще очень важный момент, что я слышала такую рекомендацию, я пока что ее не применяю в полной мере, но нужно, чтобы всегда была какая-то подушка безопасности или то, на что ты можешь отложить деньги. Может быть, какая-то цель. Или просто вот на черный день откладываешь. Мне кажется, это очень поможет тот день, когда будут какие-то незапланированные, например, покупки, и не будет хватать денег. А у тебя всегда есть отложенная сумма.
2: Угу. Спасибо большое.
3: Вот я на самом деле с этим очень сильно согласен, потому что когда мы рассматриваем вот краткосрочные какие-то вот свои затраты, это вот, ну, не, это, конечно, полезно, но оно может негативно повлиять на нашу дальнейшую жизнь, потому что мы не сможем просмотреть, собственно, те события, которые с нами могут случиться, в принципе. Вот. И самое, ну, как лично по моему опыту, самое главное — найти какой-то для себя такой пассивный, можно сказать, источник дохода. Возможно, это из своих же сбережений образованный, то есть который позволит тебе с течением своей собственной жизни увеличивать свой собственный доход не путем там смены, допустим, работы или еще чего-то, а просто пассивно его увеличивая.
5: Должен быть активный доход и пассивный доход. Чаще всего, конечно, пассивный доход это подразумевается какая-то недвижимость, да, которая у вас есть, и вы там, к примеру,
3: не обязательно,
5: даете...
3: это могут
5: ну,
3: быть.
5: Ну да, да, да, это может быть...
3: Финансовые сбережения.
5: Да, финансовые сбережения. То есть, ну, либо деньги работающие, это когда ты куда-то вкладываешь, и они приносят тебе либо какой-то процент, да, это бизнес, либо, ну, то есть вот этот пассивный доход, это очень сейчас актуальная тема, очень важная такая тема, когда мы, ну, у нас есть основная работа и бонус плюс вот пассивного дохода. Это очень большая подушка действительно безопасности. На случай чего у тебя есть деньги.
3: У нее есть еще один плюс. Она не истрачивает сама себя, если ты ее переводишь в более какие-то актуальные на данный момент. Ну, это же деньги, это по сути как бы ресурс, он может принимать разную форму. То есть вот как недвижимость там. Если ты следишь за этим и переводишь, и учишь этому, как бы, возможно, своих детей, то это будет и им польза. То есть это же, по сути, ну, перейдет же к ним. То есть это и бонус-плюс, так сказать, для них.
2: Угу, спасибо большое. Писание говорит еще о том, что деньги нуждаются в том, чтобы их жертвовать. Вы согласны с этим? И если да, то объясните, почему. Ведь это, наоборот, как бы минус из твоего бюджета. А это не твой доход какой-то, это набор средств.
5: То если мы говорим, что деньги дает нам Бог, и мы принимаем то, что все, что мы имеем, то все, чему мы научились, чем мы зарабатываем на жизнь, это Божье, то, естественно, мы, наверное, будем как-то благодарить Бога за это, и делаем мы это через какие-то пожертвования, через, ну, опять же, благотворительность, возможно, в меру своих сил. Вот.
2: Угу, спасибо. А еще есть мысли по этому поводу?
9: Ну, я считаю, что деньги должны работать. В том плане, если ты куда-то их вкладываешь, то это тебе и возвращается. Это как-то вот какой-то такой всемирный закон, что ли, что вот... Ну, не просто тратишь, да? Ты не пускаешь деньги по ветру, а действительно вкладываешь их, то деньги работают, то есть это приносит более большую прибыль.
2: Угу, спасибо. Знаете, вот когда ты жертвуешь, это я просто по своему опыту заметил, ты немножечко можешь даже корректировать потом более верно свои потребности и расходы, потому что если ты кому-то жертвуешь, то значит этот человек нуждается, да, и он более тебя нуждается в данный момент. И ты, видя, с какими проблемами он сталкивается, думаешь, да, стой, я же могу, в принципе, здесь подкорректировать, я бы мог и без этого, да, обойтись и быть счастливым. Вот, и в более верное русло потом направить, ну, все свои другие, так скажем, средства, активы, да? И действительно, это очень важно. Господь является тем, кто дает средства, мы об этом сказали. И поэтому у нас реалистичное отношение к деньгам. Мы можем с легкостью жертвовать, потому что Господь сказал, пускайте хлеб по водам, ваш хлеб по водам, да, и он вернется. И часто это благословение потом гораздо больше, чем вы отправили. Да, спасибо большое. В моей жизни были такие опыты интересные, когда мы там откладывали деньги для того, чтобы кому-то пожертвовать в то же самое время, и сами себе урезали прям и даже продуктовую корзину, ну, чтобы помочь этим людям. И потом просто через некоторое время, откуда ни возьмись, там кто-то нам дарил очень даже большие суммы денег. Там и 10 тысяч, и 70 тысяч. И все это было вот просто как будто бы из воздуха, понимаете? Никаких предпосылок к этому не было. То есть Бог, Он действительно способен о нас заботиться самыми невероятными способами. Поэтому не стоит делать скудные пожертвования, стоит отдавать хлеб. Итак, вы сказали многие о том, что очень важно планировать, да, бюджет. Очень важно составить план, куда мы расходуем средства и как. И в этом плане должны быть прописаны цели, да, какие-то генеральные. К примеру, человек копит там, на квартиру или там, на автомобиль, и он должен следовать этому плану и уже ежемесячный бюджет свой составлять с учетом вот этого финансового плана, вот, придерживаться его. То есть мы должны вначале определить приоритеты, да, для чего мы эти деньги откладываем, зачем мы вообще зарабатываем и так далее. И мы смотрим уже насущные нужды и те нужды, которые долгосрочные, на которые можно копить и так далее. Уже здесь регулируем. Потом мы должны смотреть на наши предпочтения, то, что мы выбираем. Вот здесь было сказано о качестве, да? Это тоже очень важный момент, когда мы распоряжаемся своими средствами. Важно смотреть, чему мы отдаем предпочтение. Потому что я могу купить новый автомобиль, а могу купить подержанный автомобиль, да, в зависимости от того, какая финансовая сейчас ситуация у меня. Многие люди делают наоборот. Они смотрят на предпочтение и отдают свое предпочтение тому, что сейчас им не по карману, и здесь возникает кредит, здесь возникает займ. И потом им приходится с этим постоянно жить, им приходится отдавать себя, постоянно ущемлять и так далее. И это неприятный процесс, когда ты должен постоянно отдавать определенную часть своих средств. И третий момент, на который нужно обращать внимание, это наше желание. Да? То есть желание — это то, что иногда может быть, ну, потерпит, да? Иногда это может в другой месяц быть удовлетворено. То есть это то, что не требует вот прям сиюминутного удовлетворения. Многие люди, к сожалению, без финансового планирования как раз-таки попадают в эту ловушку, и они идут на поводу своих желаний. Они тратят деньги так, как желает их сердце. И в итоге часто приходят к тому, что зарплату только получил, сразу накупил красной рыбы, там, черной икры, еще чего-то. Спустил все деньги, а еще у тебя впереди целых 3 недели жизни. И ты думаешь, где же теперь взять деньги? То есть желания, они перевешивают, значит, приоритетные вещи и какие-то предпочтительные вещи. Спасибо большое за то, что вы дали такие интересные рекомендации. И я думаю, что составив грамотный финансовый план и, соответственно, потом ежемесячный бюджет, строгое следование этому плану и бюджету, оно поможет мудро распоряжаться финансами. И здесь очень важно действительно придерживаться, чтобы, к примеру, из одной области не брать деньги для удовлетворения или восполнения другой области. Да? Вот это вот самое сложное, наверное, в этом всем, в этой системе. Не брать из того конверта, ну так назовем, который, к примеру, для квартиры, не брать из него для покупки одежды, к примеру. Нужно строго следовать намеченному плану. Вот, и тогда будет гораздо меньше финансовых затруднений, проблем, потому что есть подушка безопасности, о которой вы говорили, да, на случай непредвиденных каких-то расходов, болезнь, там, авария, я не знаю, какие-то экстренные покупки и так далее. Все это можно будет покрыть. Спасибо большое еще раз за ваши мысли, за ваше участие. Я думаю, что эти размышления были полезны для тех, кто смотрел нас сегодня. И пусть финансовые проблемы не будут для вас актуальными, потому что вы будете мудро распоряжаться финансами. Всего доброго.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Всегда радуйтесь!
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на третьем вечере программы «Разрушенные проклятия». Вопросы, которые стоят перед нами сегодня, формулируются следующим образом. Тема наша сегодня – это природа и механизм проклятий. И для того, чтобы эту тему одолеть, нам необходимо рассмотреть следующие вопросы. Каковы способности бесов? Что такое проклятие по определению, по сути? Как на землю пришло проклятие? Кто посылает проклятие? Как действует проклятие? Это главные вопросы для исследования сегодня. Помните ли вы, где в Священном Писании рассказывается о природе ангелов? Кто они такие? Из чего они устроены? Какова их материя? Мы читаем о Божьих ангелах следующее. Послание евреям, 1 глава, стихи 13 и 14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, ангелы Божьи обозначаются термином «духи». Это духи, это их природа. Когда мы читаем о бесах, например, книга Откровения, 16 глава, стих 14, там о природе бесов сказано следующее. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя». Итак, и ангелы Божьи, и ангелы сатаны обозначаются одним и тем же словом. Их природа такова – они духи. Ну, что же это значит? Наверняка немногие из вас имеют личное знакомство с ангелами, потому далеко не всем можно с легкостью представить, что же такое дух, какова природа Духа. Обратимся потому к оригиналу Священного Писания, к подлиннику, для того, чтобы посмотреть на использующуюся там терминологию для обозначения этого вида существ во Вселенной. В Танахе, в Ветхом Завете, используется древнееврейское слово «руах» и переводится как «дух», «руах». В апостольских писаниях, которые называются еще Новым Заветом, используется греческое слово «пневма». «Пневма». И базовое значение и одного, и другого термина – это дыхание, ветер, дух. Когда мы с вами вслушиваемся в звучание термина из апостольских писаний «пневма», оно звучит, это слово, довольно знакомо, правда? Какие слова в русском языке включают в себя корневую основу этого термина? Например, пневмония, да, заболевание дыхательных органов, или пневматический, то есть движимый, приводимый в движение воздухом. Речь идет о существах, которые вот таковы по природе, как воздух, как ветер, как газ. Этим термином обозначаются именно вот такие существа, которые очень на нас не похожи. Продолжая задавать вопрос о природе духов, давайте вспомним какие основные состояния материи существуют согласно школьному курсу физики. Итак, во-первых, это твердые тела. Твердая материя, осязаемая материя, плотная материя, например, лед, является одной из иллюстраций подобного. Какое еще состояние материи известно нам? Жидкое, спасибо. Это все то же вещество, все по той же формуле, но теперь уже в виде жидкости, вода. И, наконец, третьим какое состояние? Газообразное. В данном случае это пар. Это нечто, что может показаться даже совсем не водой, потому что лед и вода, и пар очень сильно по выражению своей внутренней организации друг от друга отличаются. Так вот, когда Священное Писание описывает нам духов, слово «дух» как раз описывает третье состояние материи – газообразное. Это сродни пару, это сродни ветру, это газ. Потому мы можем провести соответствующую аналогию между духами и известными свойствами газа. Потому что, повторю, для обозначения и одного, и другого используется то же самое слово. Итак, свойства духа схожи со свойствами газа. Здесь нам важно не обогнать самих себя и не прийти к слишком далеко идущим выводам. Потому что духи, в отличие от газа, являются существами личностными. Они мыслят, они чувствуют, они принимают решения, они представляют собою личностное начало, в отличие от газа, который представляет собой лишь форму организации материи. Но вместе с тем, сравнивая эти два явления, поскольку используется один и тот же термин, мы можем провести несколько очень значимых аналогий. Итак, первое свойство газа – это его невидимость. Газ по природе, как правило, невидим. Например, когда мы пытаемся усиленно всмотреться в состав атмосферы, воздуха, заполняющего этот чудный уютный зал, мы с трудом догадаемся без специальных приборов, что, оказывается, воздух далеко не однороден, что атмосфера Земли состоит из азота на 78%, из кислорода на 20%, из водорода на 0,1%, из двуокися углерода и иных уже незначительных примесей. И многие нам не поверят, если мы будем утверждать, что, оказывается, воздух, он вмещает в себя такие разнородные газы. Ведь их не видно. А если не видно, значит, их и нет. Гагарин ведь летал в космос, и Бога там не увидел. Если не увидел, значит, Бога нет. Был вывод очень логичный и очень недалекий. Мы сегодня знаем намного больше. Газ невидим, но он реален. И подобно тому, как мы не видим газ, мы не видим духов. В Священном Писании приводится целый ряд рассказов о том, что духи, ангелы, ангельские существа по своей природе невидимы. Например, книга «Числа», 22 глава, стихи 27 и 31. «Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня». Ангел, дух, по своей природе существо невидимое.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Вторая аналогия между газом и духом – это способность материализовываться, то есть становиться видимым, обнаруживаться визуально, восприимчивым, способным к визуальному, к тому, чтобы быть визуально обнаружимым. Вот, например, иллюстрация. Природный газ при сжижении при температуре минус 160 градусов по Цельсию становится жидким, благодаря чему его можно и вот перекачивать с одного места на другое и так далее. То есть то, что было невидимо, неосязаемо, становится и видимым, и осязаемым. Это способность газа, материализация, визуализация. Посмотрим теперь на примеры Священного Писания, который показывает соответствующую способность у Духа. В книге Откровения, в 16 главе, в 13 стихе написано: «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных кому? Жабам». Мы все приблизительно знаем, как выглядят ангелы. И мы знаем также, что ангелы сатаны – это, по сути, чьи ангелы? Ангелы Божьи. Это 1/3 ушедших за сатаною существ, которые Богу раньше служили. Мы знаем, каков внешний вид ангелов, потому что Библия нам неоднократно их описывает. Но здесь вот эти духи приняли вот такой вид. Они явились в виде и в образе жаб, они были подобны жабам. Они могут принимать облик, и, как учит нас Священное Писание, они могут принимать любой облик. Священное Писание рассказывает о том, что сатана может принимать вид ангела света. Он может материализовываться, и любой бес может принимать форму человека, животного, кого угодно. Это способность духа. Далее, в-третьих, схожесть духа и газа при сравнении и при проводимой аналогии сводится к способности уменьшения объема. Благодаря компрессии огромный объем газа, в частности воздуха, можно уместить в маленькую емкость под большим давлением. Мы, конечно же, не знаем, каким образом это удается духам, но Священное Писание рассказывает, Евангелие от Луки, 8 глава, 30 стих, Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Это не просто одного беса звали легион. Нет, там был легион бесов. И легион, как гласит библейская энциклопедия, это термин, обозначающий отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Все это было в одном человеке. Каким образом они поместились там, мы не знаем. Но здесь есть аналогия между тем, что делает, что можно сделать с газом, уменьшив его чрезвычайно, и каким-то образом способностью этих бесов поселяться в рамках одной человеческой личности. Вот это природа бесов. Мы имеем дело с существами, соответственно, которые превосходят наши возможности. Они могут то, на что никто из нас не способен. Теперь поговорим об этих способностях ангелов, духов, духовных существ подробнее. Сила ангелов – это то, что Священное Писание отмечает неоднократно. Посмотрим на послание евреям, 2 главу, стихи с 5 по 8. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного унизил его ты пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Вопрос: какой момент времени описывается здесь? Когда Господь поставил человека владыкою рук Божьих на земле? При сотворении. То есть в самом начале, когда человек был создан, он тогда уже по своим способностям, по своему статусу был поставлен ниже ангелов. Человек по своей природе ниже ангелов. Он намного меньше может, намного менее способен, чем ангелы. В чем же это выражается? Второе послание апостола Петра, 2 глава, стихи с 9 по 11. то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их –

0: 15. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, когда, чтобы возвестить тебе». Вестник, который принес Иову эту страшную весть, интерпретировал имевшее место явление как огонь чей? Огонь Божий. А на самом деле это что было действие? Действие дьявола. Сатана получил власть действовать в жизни Иова. Итак, что в состоянии делать сатана? Низводить огонь с неба на землю. Он имеет власть над этой стихией, над огнем. Читаем далее. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Над чем еще властен сатана? Над ветром. Если вы задумывались о том, почему случаются стихийные бедствия, в том числе смерчи, торнадо, штормы и так далее, одной из возможных причин может быть действие бесовских дьявольских сил. Дьявол наслал такой сильный ветер, что он разрушил дом, и все дети Иова погибли. Далее Священное Писание описывает. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Здесь описывается явление ангела Господня. Но мы должны помнить, что и одни... То есть ангелы Божьи и другие ангелы сатаны по природе духи. Это те же самые духовные существа. И вот когда явился ангел Господень, он был в состоянии произвести что? Землетрясение. Сказано, великое землетрясение сделалось. Вот такова сила и могущество ангелов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Ангелы, помимо прочего, имеют силу и власть воздействовать на физиологию, на состояние тела человека. Мы находим пример тому в книге «Бытие» в 19 главе, где прочитаем стихи 1, 10 и 11. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа». Ангел может поразить зрение человека. Вот его сила. Далее читаем в книге Иова во 2 главе стихи 7 и 8, которые продолжают рассказывать о том, как ангелы, как духи могут воздействовать на физиологию. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепель». Страшное состояние, проказа, когда на живом человеке разлагается плоть, было результатом чего? Действия сатаны. Бесы могут насылать страшные и сильные болезни, как открывает Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 1 главе, в стихах с 19 по 22, описан еще один эпизод, который раскрывает силу воздействия духов на физиологию человека. Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня,

0: как это сбудется за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он имел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Ангел может отнять речь у человека. Еще один пример. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, стихи с 21 по 23. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Священное Писание не рассказывает о природе этих червей. Мы не знаем, какого рода эти черви были. Но в душепопечительской практике известно много случаев о том, как в результате освобождения от проклятия и изгнания бесов организм человека попадает, организм человека освобождается от такого вида и такого количества и такой формы червей, на которых страшно в действительности смотреть. Мы видим, насколько силен дух и какой силой и властью обладает. Находим еще в книге пророка Исаии, в 37 главе, 36 стих. «И вышел ангел Господень и поразил в стане сирийском 185 000 человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Один ангел сильнее 185 000 человек. Итак, сегодня, изучая тему «Природа и механизм проклятия», мы рассмотрели хотя бы обзорно первый вопрос – каковы способности бесов? Являясь духами, являясь по своей природе духовными существами, эти злобные создания на очень многое способны. Они обладают огромной разрушительной силой. Потому беда тому человеку, который попадает во власть беса. Горе тому человеку, который в силу определенных причин становится уязвимым для действия ангелов сатаны. Ему никак в одиночку, силами своей человеческой природы, не одолеть беса. Он нуждается в помощи извне.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Теперь постараемся осветить следующие вопросы, которые мы поставили перед собой сегодня. Что такое проклятие? Как на землю пришло проклятие? Кто посылает проклятие? Как действует проклятие? Итак, кто из вас помнит, где в Библии, в Слове Божьем описано первое проклятие в истории земли? Это книга «Бытие». Какая глава? 3 глава. И нас интересует стих номер 14. «И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей“. Это первое упоминание проклятия в истории земли. Это первое упоминание проклятия на страницах Священного Писания. И в силу этого обстоятельства нам необходимо исследовать это место Слова Божия очень внимательно. Потому что все, что будет сказано затем в иных отрывочках, в иных примерах, в иных книгах Священного Писания, будет лишь повторением и вариацией на темы, представленные в самом начале. Само зарождение проклятия, способ появления и природа проклятия должны быть нами усвоены основательно, чтобы теперь во свете этой информации нам правильно понимать все остальное, что скажет нам Слово Божье на эту тему. Итак, что такое проклятие? Перед нами, во-первых, древнееврейский термин, который в оригинале звучит «арар». Вы видите его на экране, так это слово пишется. Это слово «арар» – «проклинать» и «проклятый». Первый, кто был проклят, это змей. И вот теперь, смотря на то, что произошло в Эдемском саду со змеем, давайте попытаемся увидеть и раскрыть для себя природу проклятия. Во-первых, время, вследствие чего и когда появилось это явление на земле, проклятие. Ответ – после грехопадения. Только после того, как грех вошел в жизнь земли. Священное Писание неоднократно повторяет эту взаимосвязь – грех и проклятие, беззаконие и проклятие. Посмотрим на три отрывочка из Слова Божьего. Книга Второзаконие, 27 глава, 26 стих. Второзаконие 27:26. Написано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». За что приходит проклятие? За нарушение Божьего закона, за нарушение Божьей воли». Далее книга Второзаконие, 28 глава, 15 стих. Второзаконие 28:15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И далее предлагается длинный, страшный список проявления проклятий. Вновь, почему приходит проклятие? Вследствие нарушения закона Божия. Далеко не всем нравится Пятикнижье Моисея. Не все его считают насущным документом духовным. Потому обратимся к апостольским писаниям. Галатам 3 глава, стих 10. Сказано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Читаете ли вы Тору, Пятикнижие Моисеева, читаете ли вы апостольские писания, принцип остается неизменным. Итак, первое. Проклятие происходит только в результате греха. Проклятие – это следствие греха, следствие нарушения воли Божьей. Это есть результат грехопадения. Это первое. Второе. Слово Божье раскрывает нам, что проклятие является следствием контакта с дьяволом. Вчера у меня не было времени чуть обстоятельнее рассказать об этом, и потому сегодня предлагаю вам проанализировать используемое в подлиннике слово. Кто из вас запомнил, как называется в оригинале змей? Это нахаш. Нахаш – это слово, которое означает одновременно и змея, и в том числе и следующее. Книга Бытие, 44 глава, 5 стих. «Не та ли эта чаша, из которой пьет Господин мой, и он гадает на ней?» Слово «нахаш» переведено здесь как «гадать». Книга Левит, 19 глава, 26 стих. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». «Нахаш» означает «ворожить». Числа, 23 глава, 23 стих. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Слово «нахаш» переведено здесь как что? Волшебство. И, наконец, числа, 24 глава, 1 стих. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». В оригинале слово «нахаш» и означает «волхвование». Таким образом, как мы выяснили вчера, змей стал медиумом. Он стал посредником, он стал способом воздействия дьявола на Адама и Еву. Он как раз и вошел в контакт с дьяволом. Он стал вот этим волшебником, волхвом, гадателем, ворожей, колдуном. Его функция, его природа была такая, что дьявол его воспользовал для того, чтобы принести проклятие теперь уже Адаму, Еве и всей земле. Потому отсюда очень важный вывод. Проклятие приходит вследствие чего? Контакта с дьяволом. Проклятие происходит вследствие того, что существо или вещество соприкасается с источником всякого зла. Дьявол есть причина проклятия. В-третьих, мы узнаем, что проклятие по своей природе и по своему определению представляет собой снижение качества жизни. Вот слова, которые прозвучали в адрес змея. 14 стих 3 главы книги Бытие. «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем». Раз Господь говорит «ты будешь ходить», соответственно, Он раньше так не передвигался. И хотя непосредственно в повествовании 3 главы книги Бытие не указывается изначальный способ передвижения змея, мы находим, в частности, в Священном Писании, в книге пророка Исаии, в 3 главе, в 6 стихе, такую интересную фразу, как «летучие змеи». Змеи когда-то могли летать. Книга Исаии, 14 глава, 29 стих, использует интересную фразу «летучий дракон». Итак, раньше он летал, раньше он мог передвигаться быстро, эффективно, теперь может только ползать. В случае со змеем перед нами снижение качества жизни, снижение коэффициента полезного действия. Далеко ли уползешь на чреве? Способности змея, его жизнь, способ передвижения – изменились вследствие проклятия. Теперь очень важный вопрос. Кто проклял змея? Почему он стал таким? Почему теперь жизнь его так радикально изменилась? Кто проклял змея? Как бы вы ответили на этот вопрос? Традиционно полагается, и многие практически убеждены в том, что змея проклял Бог. Давайте посмотрим, так ли это. Какая фраза звучит в 14 стихе? Бог говорит: «проклят ты». Священное Писание не говорит, что Бог якобы сказал: «я проклинаю тебя». Или же «будь ты проклят», или же «вот ты проклинаешься», что описывало бы действие, которое происходит в момент произнесения этих слов. Нет, Бог так не сказал. Бог не сказал «я проклинаю тебя», или «будь ты проклят», или «вот ты проклинаешься». Бог не проклинал змея. А что сделал Бог? Он констатировал факт проклятия. Он сказал: «проклят ты». Для того, чтобы уразуметь разницу формулировочки, я приглашаю вас посмотреть на следующую иллюстрацию. Когда человек приходит к врачу, и тот просмотрев результаты анализов, говорит: «Ты болен». Кому придет в голову обвинять и подозревать врача в том, что он наслал болезнь? Врач констатирует факт, он ставит диагноз. А теперь, если формулировочка вот такая: «Чтоб ты заболел», если это говорит какой-нибудь знахарь или колдун или маг, тогда ситуация совершенно иная. Есть разница между постановкой диагноза и проклятием. Бог не проклинал змея. Теперь еще очень важно нам уточнить терминологию, которая описывает Божью речь касательно причины проклятий. У нас в синодальном переводе сказано: «за то, что ты сделал это». То есть, как будто бы в воздаянии, в наказании змею сейчас ухудшаются обстоятельства его жизни. На самом деле, когда мы анализируем слово, используемое в оригинале, древнееврейское «ки», то его корректнее было бы, приводя во внимание все, что мы с вами уже знаем, переводить не фразой «за то, что», а «поскольку». То есть вследствие того, что это произошло, вследствие того, что тобою овладел дьявол, ты вошел в контакт с ним, и он через тебя осуществил свое действие, вследствие этого ты проклят. Твое состояние таково: я тебя не проклинаю, ты проклят. Проклятие здесь представлено как естественное следствие нарушения Божьего миропорядка. В Богом устроенный гармоничный мир, в землю нашу, которая была хороша весьма, вторгся враг, дьявол. И все, к чему он прикасается, все, с чем он приходит в контакт, меняет свою природу, деформируется, корежится. Проклятие является следствием нарушения Божьего миропорядка. Потому сегодня, задавая вопрос о том, что такое проклятие, как оно появилось, почему оно стало реальностью здесь, на земле, давайте не будем винить Бога. Бог никогда не хотел, чтобы на землю пришло проклятие. Змея вместе со всеми остальными существами Бог благословил. Бог – это источник благословения, радости. Только лишь даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Бога. Бог не является источником зла, Бог не является автором проклятия. Источником проклятия является сатана. Мы продолжим исследование этого вопроса во второй части нашей встречи сегодня.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии Бог обращает к нам такие слова: «Ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам». Гости нашей сегодняшней программы убедились в истинности этих слов Иисуса Христа на своей собственной жизни. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
1: Мы очень рады, что вы сегодня пришли к нам в студию и готовы поделиться своим необыкновенным опытом. Скажите, вы выросли в верующей семье?
2: Нет, нет, я выросла не в верующей семье. У меня родители не веровали, да и я сама не задумывалась.
1: А что же тогда вот подвигло вас идти к Богу? Что вас привело к Богу?
2: Моим детям, когда было 11 лет, дочери и сыну 4 года, мы разошлись с мужем, и вот это трудное финансовое положение

0: чем накормить их, во что одеть.
1: То есть это были трудности?
0: Да, это были трудности.
1: Которые вас вели к Богу?
0: Которые вели меня к Богу, да. Эти трудности, они загнали меня в угол. И я вот искала выхода. И вот в 90-х годах...
1: Голодные годы.
0: Голодные годы, да. Мне дочь принесла приглашение на библейскую программу. И я решила, предложила своим детям сходить на эту программу.
1: Вместе? Да?
0: Вместе пошли, да, как раз были выходные дни. И вот на этой программе стали изучать Библию.
1: А вы до этого никогда ее не читали, не держали в руках?
0: Нет, но у меня было сильное желание вот иметь Библию, но в то время не было возможности. И это в какой-то степени и меня еще побудило ходить, приобрести эту Библию, читать. У меня было огромное желание.
1: А там на программе дарили Библии, да?
0: А там на программе, да, это был семинар. И по прошествии определенного количества дней, там, лекций, дарили бесплатно Библию. И я очень обрадовалась. Думаю, хорошо, наконец-то.
1: Самое главное то, что вы нашли на той программе, это была Библия или нечто большее?
0: Самое главное, я там нашла Бога. В школе я очень любила историю и археологию. И там как раз вот затрагивались темы исторические, археология. И вот это меня еще побудило пойти, узнать больше. И вот в процессе изучения вот истории и археологии, то, что я услышала там...
1: Насколько я понимаю, там на программе подтверждалось, что археология, она своими открытиями подтверждает, что Библия – это правда.
0: Да. И то, что там было описано в Библии, это мы изучали и в школе некоторые моменты из истории. И это меня еще лишний раз убедило, что Библия – это Слово Божье, что это все правда. И я уже приняла решение заключить завет с Господом путем крещения. Вот 6 июня 1992 года. Это для меня самое...
1: Вы помните день даже?
0: Да, самая знаменательная дата. Я до сих пор вот помню, как все это произошло. Это самый радостный день в моей жизни.
1: После этого, наверное, Бог стал вам ближе?
0: Вы знаете, вот в процессе изучения Библии вот, я больше познавала Бога, узнавала. Я узнала, что Бог любит меня, что заботится обо мне. Но проблемы были.
1: Духовная пища духовной пищи.
0: Да, но...
1: А проблемы-то оставались, да?
0: Насыщенный хлеб тоже нужен был, да.
1: Это все еще те голодные 90-е годы.
0: 90-е годы, да.
1: Вы все еще одна, с двумя детьми, которых нужно кормить, одевать, обувать.
0: Ну, я думаю, что многие помнят, что это было за время, потому что месяцами не выдавали зарплату. Муж платил алименты, и у него тоже так же задерживали зарплату, как у меня. Но если зарплату высылали на почту, то там такая же проблема была. Народу было много, денег было мало. И поэтому приходилось каждый день приходить, занимать очередь для того, чтобы получить эти деньги.
1: Они могли кончиться прямо перед вами?
0: Да, а бывал момент, что и кончались передо мной, как говорится, деньги. И вот на следующий день, когда передо мной стал вопрос... пойти с утра, чтобы занять очередь, чтобы получить деньги, потому что денег не было, надо было кормить детей. И стал другой вопрос. В Библии есть такой текст, где Господь говорит, что ищите прежде всего меня, а все остальное, что вам необходимо в этой жизни, я дам. А он говорит, что я дам и сверх того. И я просто подумала, хорошо, Господи, я вот это, что ты предлагаешь, испытать хочу. Я решила, что я сначала пообщаюсь с Господом, читаю Его Слово.
1: И тем самым пропустите очередь
0: и
1: за деньгами.
0: И тем самым, да, пропущу очередь. И вот прошло несколько часов, то я закончила.
1: Перед вами фактически стал выбор. Либо искать земного, либо искать небесного.
0: Да,
1: вы решили,
0: да.
1: Решили испытать Бога. Вы выбрали небесное, но очередь-то прошла. Вот интересно, как Бог действовал в этой ситуации?
0: Вы знаете, вот когда я закончила читать Библию, я просто для себя решила, пусть будет, как будет. Но я сначала напитаюсь вот этой духовной пищей. И когда я закончила, пошла, уже несколько часов прошло, потому что уже вечер где-то был. Я пришла на почту, открываю дверь, народу никого.
1: А значит, денег нет?
0: Да. Я сразу поняла и смотрю на окне там листочек, подхожу, написано «денег нет». Там сидит почтальонка, я ей говорю, ну вот, как всегда, денег нет. Она меня спрашивает... покажите ваше извещение. Я ей подала извещение, и она говорит, а, это вы звонили сегодня утром и просили оставить деньги. Я говорю: знаете, я никому сегодня не звонила. А почтальонша говорит: странно. Мне утром позвонили сегодня и назвали вашу сумму.
1: До рубля?
0: Да, да, назвали вашу сумму. Вы знаете, какая у меня была радость. Я внутри прям была благодарна Господу. Я убедилась, Господи, что ты действительно, реально в жизни показал, что значит искать прежде всего Царство Божие.
1: То есть эти деньги были оставлены вам? Эти сумму деньги, ровно до рубля?
0: Да.
1: И выданы?
0: Да, и выданы. Я, получив их, вышла с почты. На словах это не передать. Я ощущала, какую радость и благодарность Богу. Вот вы знаете, у меня брат родной есть, Александр. Когда я ему иногда говорила, вот, и что Бог помогает, он говорил: ну да, конечно, Господь тебе там на голубой тарелочке все преподаст. Я ему пыталась объяснить, что Бог же через людей действует и помогает. И вот это опыт, что Бог
1: помогает,
0: позаботился обо мне, чтобы вот эти средства оставили для меня, чтобы я могла их получить и...
1: Я знаю, что у вас еще удивительный опыт о прощении мужа. И это тоже имело некоторые материальные последствия. Расскажите немного об этом.
0: Да, вот где-то год уже прошел с тех пор, как я крестилась, посещала церковь. И у меня была такая жажда изучать Библию. И вот в процессе этого изучения я наткнулась на библейский текст. Можно я его прочитать?
1: Да, пожалуйста.
0: Этот текст записан в 1 послании Иоанна, 4 глава и 20 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Прочитав этот текст, я вдруг поняла, мне казалось, что я очень люблю Бога. А этот текст говорит, что если ты не любишь своего мужа, отца, твоих детей, что ты противишься его встрече с ним. С
1: а
0: ними.
1: Вы противились?
0: Да, я
1: вы
0: противилась.
1: Вы не разрешали им встречаться?
0: Но, знаете, я открыто так не противилась, но я всегда искала повод.
1: Чтобы запретить
0: чтобы,
1: встречаться.
0: Чтобы, да, или нам некогда, или мы уходим куда-то. И вдруг вот я поняла, что, оказывается, я обманываю Господа, говоря ему, что я люблю его, по причине того, что я не люблю мужа. И вы знаете, вот этот текст перевернул во мне все. Вот тут убрал обиду на мужа, я его простила, я его искренне простила. И вы знаете, вот...
1: Вы разрешили ему с детьми встречаться почаще?
0: Да, вот имея вот эти финансы и проблемы, которыми я пыталась как-то решить сама, своими силами, когда вот я простила мужа, я вдруг поняла для себя, что это прощение нужно было не ему, а мне. Я вот ощутила этот мир в сердце, как будто вот как тяжесть с плеч сняла. И просто вот мои проблемы стали решаться один за другим. Бог действовал через моего мужа. Муж приходил и помогал финансово, да, помогал детям там что-то купить.
1: Ну, видите, как взаимосвязано. Прощение связано с финансовым благословением. Прости, будешь
0: иметь финансовое благословение. Да, да. Я вот действительно в своей жизни вот ощутила, что Господь говорит истину. Прощайте, и тогда вам же будет хорошо. Не тому человеку, на которого вы держите зло или обиду, а вам будет прежде всего хорошо.
1: Ну, раз уж мы заговорили о финансах, вот у нас как-то так на эту тему все вышло, да? И были у вас опыты какого-то, ну, очень серьезного Божьего вмешательства в очень серьезные финансовые проблемы ваши, если таковые были?
0: Да, вот знаете, моей дочери было 19 лет, она дружила с молодым человеком. И наступил такой момент, который бывает у родителей, у которых уже взрослые дети. Они решили соединить с брачным союзом.
1: Пожениться.
0: Да. И вот когда они пришли и сообщили мне об этом, передо мной стал вопрос опять. Где взять средства, чтобы вот этот праздник сделать детям, да, осуществить? Я пыталась своими силами где-то найти деньги, кого-то взаймы взять. Я не мечтала о том, чтобы какую-то шикарную свадьбу сделать для детей.
1: Да, сделать, чтобы
0: дочери.
1: Обычную свадьбу в те годы нужно было иметь и связи, и деньги, и много чего.
0: Да, я просто думала хотя бы вот родственников собрать и как бы вечер сделать. И я обращалась к некоторым вот людям, к брату, к своему, к подруге. Но получилось так, что на тот момент они не могли мне средствами помочь. И вот я, изможденная, упала на колени и сказала Господу: «Все, Господи, вот этот вопрос я вверяю в Твои руки, потому что я поняла, что без Тебя я просто этот вопрос не разрешу».
1: Вы были к тому времени ведь уже верующим
0: человеком? Я уже, да, да.
1: Интересно,
0: я уже два
1: тогда,
0: года.
1: Почему же вы сначала пытались своими силами это делать?
0: Вы знаете, срабатывает вот человеческий фактор. И знаете, вот раньше я еще думала, что, Господи, ну зачем я буду Тебя беспокоить вот
1: Вам казалось, что Богу это лишняя суета?
0: Мне казалось, что не стоит беспокоить Господа. Это же не очень такой тяжелый вопрос. Я могу его сама разрешить. Но Господь, видно, позволил мне самой попробовать, и я убедилась, что я сама его просто не разрешу.
1: И что стало происходить?
0: И вот когда я, помолившись, попросила Господа, говорю: «Господи, я вот этот вопрос отдаю в Твои руки». И вы представляете, на следующий день, вот сразу на следующий день Бог начал действовать, пришел муж навестить детей, я его известила о том, что дочь собирается замуж. Он мне сказал: «Ты не думай, что это только твоя дочь, но это и моя дочь». И он стал помогать финансово. Он сразу там некоторую сумму дал, мы с дочкой заказали свадебное платье, но у нас опять стоял вопрос, где туфли взять. Средств опять нет. И тут Господь опять разрешил эту проблему. Мой будущий зять решил подарок своей будущей жене преподнести в виде прекрасных белых туфель. То есть вот получалось так, что Господь, когда возникала какая-то проблема, Господь ее разрешал.
1: А ведь в те годы трудно было, даже имея деньги, найти хорошие туфли.
0: Да, да, да. И вот в процессе этого, когда этот праздник, торжество состоялось, я отвечала фактически вот за весь ход этого приготовления. Когда я начала подсчитывать все эти финансовые расходы, я вдруг, к своему удивлению, обнаружила, что я ни одной копеечки не заняла на то, чтобы эта свадьба состоялась. А вы знаете, народу было очень много. Вот у нас мы в пятницу делали 30 человек, и в воскресенье молодежь из церкви.
1: То есть это
0: была...
1: уже вышло за пределы такого семейного вечерочка?
0: Да, это было 100 человек в общей сложности на свадьбе. И то, что я не заняла ни одной копеечки, я целиком это обязана только Господу. Каким образом, как Он это делал, для меня это до сих пор остается тайной. Но факт тот, что я ни к кому не обращалась за средствами, чтобы все это сделать.
1: То есть Бог сделал?
0: Да, да.
1: Но
0: да.
1: Это опыты тех лет, 90-е, голодные, тяжелые, понятно, что вы нуждались в том, что Бог действовал особым образом. Ну, а вот уже ближе к нашему времени, какой-то свежий сегодняшний опыт?
0: Опыт.
1: Ваш, да.
0: Вы знаете, вот этот последний опыт, он для меня является чертой такой до и после. В 2004 году, эту дату я тоже запомню на всю жизнь, 7 декабря вечером произошло несчастье внизу. Моих соседей, я живу на втором этаже, умерла у моей соседки мама. И получилось так по неосторожности, что упала свечка.
1: Которую держали возле гроба.
0: Да, которые стояли. И поскольку родственники были в другом месте, все загорелось. А дом у нас деревянный. Это вспыхнуло все моментально. И все начало гореть. Но слава Богу, что все, кто жил в подъезде, все спаслись.
1: Это было какое время суток?
0: Это был вечер, где-то 7-8 час вечера. Зима была.
1: Вы все выскочили?
0: Я прыгала со второго этажа, можно так сказать. Сосед меня тут ловил. Но я что хочу сказать. Вот когда мы стояли на улице и смотрели, как пожарные тушили наш дом, подъезд, наш полностью был охвачен, все горело, полыхало. И вот где-то через час... Вдруг среди народа, которые смотрели, и жильцы, которые вышли, я услышала, что руководитель нашего Ленинского района, вот где я живу, он находится на этом пожарище. И я вдруг поняла, что Господь
1: не случайно его сюда прислал.
0: И когда я стояла вот на улице с сыном, подошла женщина, и она тоже поделилась вот этой страшной вещью, что у нее тоже сгорел дом, и что вот она до сих пор полгода и никак не может с мертвой точки сдвинуть этот вопрос. И нам сказали, что на следующий день, то есть прийти в администрацию нашего района. И когда мы все жильцы пришли туда, руководитель нашего района сказал, что он был у мэра, что наш вопрос решен, что будут делать капитальный ремонт. Вот вы представляете, 7 декабря сгорело все, а с 9 декабря уже начали завозить материал, чтобы сделать капитальный ремонт вот этого половины дома нашего подъезда.
1: А то, что сделали, потом оказалось лучше, чем то, что сгорело?
0: Гораздо лучше. Потому что у меня была проблема. Дом старый, довоенный. И рамы, допустим, у меня были все гнилые. Я даже окна не открывала, потому что если бы я открыла, это бы все рухнуло. Средств у меня не было, чтобы заменить
1: таким образом,
0: и ремонт сделать.
1: Даже пожар Бог использовал для того, чтобы вас благословить.
0: Да, да-да. И Господь одним... взмахом своей руки решил эти проблемы. Как в народе говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Господь вот вмешался. Народу было на строительстве нашего дома очень много. Я вот, будучи верующим человеком, я видела руку Божью. 7 декабря мы горели. Был пожар, горели. А 7 февраля въехали уже
1: в новый дом.
0: В новый дом, да. Там было все новое, новые рамы, новые окна. Поменяли отопление. И когда я вошла, я просто вошла как будто в чужую квартиру.
1: Татьяна, я желаю вам другого новоселья. К сожалению, наше время программы подходит к концу, но я желаю вам другого новоселья, когда вы въедете не только в новый дом, но и в новый мир на новой земле с Господом, который восполняет все ваши проблемы здесь и дальше будет восполнять все ваши нужды и обещает вам чудесное будущее. Оставайтесь с Богом. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, не бойтесь отвлечь Бога своими проблемами большими или малыми. Не думайте, что у Него нет времени на вас. Для Него важно все, что касается вас. Он обязательно позаботится о ваших нуждах и больших, и малых. Напишите нам, как Он заботится о вас.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Сегодня мы начинаем с вами цикл программ, которые, надеемся, будут выходить регулярно. И этот цикл будет посвящен исследованию сути великих религий нашей планеты. Великими их называют потому, что они оказали серьезное влияние на формирование представления о нравственности, о том, как началась жизнь на нашей Земле, что хорошо и что плохо. Сегодня мы начнем с вами разговор о священных книгах этих великих религий. Их называют священными книгами, священными текстами, священными писаниями, и они как раз и рассказывают нам о том, что каждая из религий предлагает в плане нравственности, что каждая из этих книг утверждает о том, что такое добро, что такое зло, и как описывает происхождение жизни на Земле, и как говорит о конечной цели человеческого существования. Однажды, когда в Нижнем Новгороде я преподавал на государственных курсах повышения квалификации служащих библиотек, и в той лекции мы рассматривали некоторые вопросы нравственности, я сделал ссылку на Библию и процитировал небольшой отрывочек оттуда, сопроводив эту ссылку словами «Вот что говорит Священное Писание». Сразу же одна из слушательниц подняла руку и спросила: «А какое из священных писаний вы имеете в виду?» Сегодня в России люди знают о том, что есть целый ряд книг, которые носят это имя. Есть книги, за которыми стоят миллионы. И эти миллионы считают, что та или иная книга является единственно верной. Какие священные книги в действительности можно назвать священными, поистине, по сути? Какие из них в действительности несут высокие идеалы нравственности? Скажите, какая книга ассоциируется у вас со словосочетанием «священное писание»? Очевидно, большинство из вас ответят «Библия». В странах, откуда мы родом, мы русскоязычные, Библия традиционно воспринимается как священное писание. Некоторые, возможно, ответят на этот вопрос Коран, те, кто родился и вырос в республиках Азии. Те, кто родился в Индии, назовут Веды, те, кто родился в Китае и является приверженцем конфуцианства, скажут, что священной книгой являются книги, систематизированные и написанные Конфуцием. Итак, давайте начнем разговор о великих религиях, пытаясь посмотреть повнимательнее на главные книги, которые в этих религиях почитаются священными. Главным образом, в рамках вот этих двух программ, теперешней и следующей за ней, мы попытаемся посмотреть на такой вопрос, как из чего состоят эти книги и когда они были написаны. Итак, первая по древности, первая по времени происхождения книга – это Танак, священная книга иудаизма. Эта книга более известна под названием «Ветхий Завет», как первая часть Библии. Слово «Танак» является аббревиатурой. Первые две буквы этого слова, «Т» и «О», являются начальными буквами в слове «Тора», что означает «закон». Это первые пять книг, пятикнижья Моисеева. Далее, вторые две буквы, «Н» и «А», являются начальными буквами в слове «набиим» с древнееврейского «пророки». И, наконец, последняя буква «к» является начальной в слове «кетубим» — «писание». Итак, «то», «тора», «на», «набиим» и «к» — «кетубим» и составляют «танак» — священную книгу иудаизма, канон Ветхого Завета. В каноне Ветхого Завета в иудаизме, в Танаке, 22 книги. Если вы откроете Библию и сосчитаете количество книг в вашем, предположим, синодальном переводе, то вы насчитаете 39 книг вместо 22, которые находятся в Танаке. Почему произошло так? Почему в христианском каноне Ветхого Завета, который, по сути, должен бы представлять то же самое, что и Танак, оказалось большее число книг? На самом деле количество книг одинаково. Просто группировка книг несколько иная. В Ветхом Завете, которые используются широко в христианстве и в Танаке. Ну, например, так называемые «малые пророки», 12 числом, они объединены в Танаке в одну книгу. Она так и называется «Книга 12». Наши две книги, наши в смысле, к которым мы привыкли, это книга «Первое царство» и «Второе царство», представляют в Танаке одну книгу, книгу Самуила. Далее еще один пример – книга Ездры и Неемии, которые у нас представлены как отдельные книги, в Танаке вновь составляют одну книгу и так далее. Все книги, которые есть в Танаке, есть и в Ветхом Завете, равно и наоборот. Количество книг определяется просто разной группировкой материала, разной группировкой текста. Важно упомянуть также, что в канон Ветхого Завета, будь то в иудаизме, будь то христианский, никогда не входили так называемые апокрифические книги. Слово «апокриф» является греческим словом и означает «тайный». Это книги, которые были добавлены в Ветхий Завет достаточно поздно в истории христианства, а именно в XVI веке на Тридентском соборе. Эти книги, когда помещаются в текст Библии, обыкновенно помечаются как неканонические. Это книги, которые не входили в Танак, не входят до сих пор и никогда не входили в канон Ветхого Завета, которым пользовались христиане. Возможно, у нас будет с вами как-нибудь время поговорить о том, что представляют собой эти книги, как они появились и каково их содержание, которая как раз и определяет ответ на вопрос, почему они не являются частью канона. И, пожалуй, последнее, что важно упомянуть о Танаке, это время написания. Первые части, первые 5 книг были написаны в 15 веке до нашей эры. Последние книги были написаны в V веке до нашей эры. Таким образом, общее время написания Танака

0: книга иудаизма, или Ветхий Завет, как называют эту часть христиане. Надеемся, что мы сможем продолжить этот разговор во время нашей следующей встречи, где мы поговорим о Ведах, о Весте и иных книгах представителей иных великих религий. Всего вам доброго, до свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе своей бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятия, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: „Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает несение вины. А здесь взрослые говорят: «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли, в первую очередь, вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия: наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, – говорит Господь, – благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, «Я благословлю тогда, когда вы будете благословлять», то есть произносить благие слова сообразно Моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения. Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу право таким образом теперь действовать, а слова Его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие 48:20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Что означает эта фраза? Что значит «Тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассе». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше. У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии, мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассию, чтобы их использовать для благословения во всех семьях». И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с Домом Израиля и с Домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет, «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли». Потому вот это есть заповедь для всех родителей, это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. – Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит, «И благословили Ревеку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то, то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующие обетования Священного Писания, которые описывают, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так: «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков. Благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано, поцеловал их и обнял их. И второе, руку свою положил на голову каждого из них. Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание, да благословит Господь, Бог да сотворит тебе и так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано, обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так: «Ну, я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание, и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит, ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать». Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано, у нас времени очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26, описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только крещение Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете, то есть то же самое можно описать. В целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь. А потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю, можно к одному слову в проповеди прицепиться и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много, очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4, «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал, но имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, перечисляется «все доброе», «если оно есть, обязательно это надо отметить», «но имею немного против тебя». То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебе» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20 «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей. Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером – это два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. «Благословляйте, – говорит Священное Писание, – ибо вы к тому призваны. Да благословит вас Господь!»

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Хотел бы вам сказать, что одна из основных причин, почему Христос пришел на нашу землю в человеческой плоти, причина эта была в том, чтобы прояснить все неясности, каким на самом деле является наш Отец Небесный. Потому что все люди имели и имеют сегодня самые разные представления о Боге, самые разные представления об Отце Небесном. И Иисус своим поведением говорил людям: «Если вы действительно хотите знать, какой является Отец Небесный, смотрите на Меня. Если вы действительно хотите знать, что Отец Небесный думает о вас, слушайте, что Я говорю». И в Своем учении Христос представил очень много самых разных иллюстраций, сравнений, чтобы помочь людям понять Бога. Но одну фразу Христос употреблял гораздо чаще. Это короткая фраза, в которой фактически сокрыт весь смысл христианства. Он говорил: «Следуй за Мной». Он приглашал многих людей следовать за Ним. Да, Он говорил, кое-что нужно будет делать, того, что раньше ты не делал. Он говорит, кое-что нужно не делать, то, что ты раньше делал. Он говорит, может быть, даже кое-что надо переделать в твоей жизни. Но Христос говорит сегодня, как Он говорил раньше, каждому из нас, наилучший путь, как вы можете познать и принять Господа, это просто следовать за Иисусом. Поэтому Христос говорит: «Следуй за Мной». Бывают случаи в нашей жизни, когда, возможно, мы слышали чью-то историю обращения к Богу, может быть, мы слышали какую-то проповедь по радио или по телевидению, и мы ощущаем особое желание посвятиться Господу. Может быть, мы встаем на колени, может быть, мы просто стоим, и мы говорим: «Господи, я обещаю Тебе верно служить. Я хочу, я посвящаю свою жизнь Тебе». И мы говорим: «Я это делаю очень серьезно, и я обещаю Тебе, что я не буду говорить грязных слов, которые я говорил раньше. Я обещаю Тебе, что в мои уста никогда не войдет того, что Ты запрещаешь». И мы делаем самые разные обещания Господу, которые мы искренне хотим выполнить. И через неделю или через месяц, когда мы не выполнили наших обещаний, мы опять стоим на колени, опять мы говорим: «Господи, я действительно хотел это тогда, когда я Тебе обещал последний раз, но сейчас я это хочу именно еще больше, я более серьезный, я очень серьезно говорю». И мы опять говорим: «Я обещаю, обещаю, обещаю». И мы перепосвящаем наши обещания. И потом через пару недель или через пару месяцев мы опять перепосвящаем наше перепосвящение. И через некоторое время все повторяется опять, так что для многих христиан жизнь – это серия перепосвящений. К сожалению, для многих людей такой христианский опыт становится непрерывным потоком обещаний Богу. Может быть, я не стараюсь, мы иногда говорим, достаточно, потому что проблема начинает возникать быть в том, что мы как будто бы больше стараемся, но имеем меньше результатов. И мы говорим: «Может, я недостаточно стараюсь, может, я недостаточно серьезно к этому отношусь». И когда мы продолжаем стараться и делаем, кажется, еще больше, и нет успеха, знаете, что мы думаем? Мы думаем, что-то не в порядке с Богом. Почему Он не отвечает мне на мои просьбы? Почему Он не реагирует? Почему Он не меняет меня? Главная суть, друзья мои, о которой я хочу вам сказать сегодня, заключается в том, что иногда, послушайте внимательно, идея перепосвящения может быть ловушкой для последователей Христа. Потому что следование за Иисусом – это не только цикл обещаний или перепосвящений нашей жизни. Следование за Иисусом – это долгий процесс духовного роста, духовного созревания до полной зрелости. Мы знаем из практики, что все, что зрело, требует много времени. И христианская зрелость проходит те же самые этапы в жизни. Поэтому Иисус говорит: «Все, что я от вас прошу, так это следовать за Мной». И в процессе следования за Мной ваша жизнь начнет изменяться. Потому что процесс сам процесс следования за Иисусом, и процесс изменения – это процессы внутреннего, а не внешнего изменения. Я желаю, чтобы Господь обильно благословил всех слушающих, всех исследующих Священное Писание, потому что в этом смысл и благословение нашей жизни. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Молодые люди?
5: Да.
4: Можно вас на минуточку?
5: Конечно.
4: Присаживайтесь. Скажите, у вас есть страхи?
5: Страхи?
4: Ну да, да. Их еще вот фобиями называют. Боязнь высоты, замкнутого пространства.
5: Вы точно никому не скажете? А я боюсь высоты.
6: Я собака.
4: Вы хотите об этом поговорить?
5: Не знаю.
4: А я знаю, как вам в этом помочь.
5: Правда? Было бы здорово. Но как?
4: Нужно посмотреть этому страху в глаза и доказать ему, что ты сильнее. А проще. Ты должен влезть на какую-то большую высоту и сам с нее спуститься. Понял?
5: Вы уверены?
4: Победишь свой страх. Все будет хорошо.
7: Ребята, здравствуйте! Рад новой встрече с вами. А я ходил инструменты покупать. Для того, чтобы работа спорилась лучше, нужно, чтобы под рукой был необходимый инструмент.
8: Дядя Афанасий! Дядя Алина, Афанасий!
7: Что? Что случилось?
8: Пойдемте скорее, дядя Афанасий!
5: Ай, высоко!
4: Саша, ты спускайся потихоньку.
7: Не могу! Слезай немедленно!
5: Не могу!
7: Да почему же ты туда залез-то?
8: Это высоты!
9: Это Марья Ивановна ему сказала.
7: Марья Ивановна, зачем?
4: Чтобы победить страх высоты. Так сказать, посмотреть ему в глаза.
7: Саша, держись, я сейчас.
5: Давайте скорее.
7: Ну, давай руку.
5: Большое спасибо, дядя Афанасий.
7: Пожалуйста.
4: Ну, все хорошо.
7: Марья Ивановна.
4: А что Марья Ивановна? Я помочь хотела.
8: Ой, помогите! Помогите!
4: Ой, ну что? Ведь это надо, а? На меня накинулась собака. Вот если бы не Алинка, ну вообще
5: да.
4: Порвали Марью Ивановну в клочья.
5: Сегодня, на самом деле, день страхов.
4: Ой, не говори.
7: Ладно, пойдемте ко мне, успокоимся.
4: Ой, ты молодец, Алинка, молодец. А я думала, ты собак боишься.
8: Марья Ивановна, я просто за вас испугалась.
4: Ой, какая ты молодец, Алинка, ну надо же. Ой, я давно так не боялась.
5: А что, Марья Ивановна, вы хотите об этом поговорить?
7: Ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Смелость, между прочим, она города берет. Смелый человек многим может помочь и многое может сделать.
5: Что, например?
4: Спасти хорошего человека. Вот.
7: Не только человека, Марья Ивановна, целый народ.
5: Народ?
7: Да. Я знаю историю об одной царице, смелость которой спасла целый народ.
4: Расскажите нам.
7: С удовольствием расскажу. Готовы слушать?
5: Да.
4: Да.
7: Ну, эта история написана в Библии. Итак, в далекие библейские времена народ Божий был в плену персидского государства, правителем которого был Артаксеркс. У царя была жена по имени Есфирь. Она была родом из пленного народа и была красивой и доброй. Царь любил ее. Однажды к ней пришел родной дядя по имени Мардохей. Он был сильно встревожен и принес недобрые вести. Есфирь, против царя зреет заговор. Его хотят убить слуги. Я слышал об их коварных планах, сидя у ворот. Есфирь тотчас побежала к царю и рассказала ему о том, что сказал Мардохей. Тогда разгневался царь и приказал схватить заговорщиков и казнить. А имя Мардохея было занесено в почетную царскую книгу. У царя был друг по имени Аман. Каждый день приходил Аман во дворец, и по приказу царя все люди кланялись ему. И только Мардохей не встречал его поклоном, потому что он вставал на колени только перед Богом. Амана очень прогневала дерзость еврея, и задумал он истребить его и весь народ израильский, к которому Мардохей принадлежал. Аман пришел к Артаксерксу и сказал: «Евреи не повинуются тебе и не почитают тебя. Этот народ надо уничтожить. Поручи это дело мне». Царь поверил словам Амана и подписал указ об истреблении израильского народа. Великий страх охватил евреев. Тогда в отчаянии Мардохей вновь пришел к Есфире. «Есфирь, пойди к царю. Может быть, он спасет евреев от смерти». «Но это невозможно», — сказала она. «К царю входят только по приглашению, а он меня не звал». «Так и ты не спасешься, ведь ты тоже еврейка. Кто знает, не для этого ли ты стала царицей?» «Хорошо», — сказал Есфирь, — «помолитесь за меня». Затем, помолившись, она надела свой самый красивый наряд и пошла к царю. Увидев ее, царь обрадовался. И царица пригласила его вместе с Аманом прийти к ней на пир. И царь согласился. Этой ночью ему не спалось, и он решил посмотреть книгу своих записей. Слуга прочитал ему о том, как Мардохей когда-то спас ему жизнь. «Как я вознаградил за это Мардохея?» – спросил царь. «Никак», – ответил слуга. Теперь Артаксеркс знал, что ему делать. На следующий день утром Аман пришел к царю. Царь спросил у Амана: «Как поступить с человеком, который верно и преданно служит царю?» Аман подумал, что царь спрашивает про него. «Этот человек должен проехать по всему городу на царском коне. На голове его должна быть царская корона, а сам он должен быть одет в царские одежды. Коня же пусть ведет один из царских помощников, который должен провозглашать: так поступает царь с тем, кто верно служит ему. Так пойди и сделай то Мардохею», – сказал царь. Аман побледнел, ведь он думал, что царь хочет наградить его. Но приказ царя нельзя было отменить. «Так поступает царь с тем, кто верно ему служит», — с досадой кричал Аман. Когда Артаксеркс и Аман пришли к царице на пир, царь спросил Есфирь: «Какое желание твое? Я исполню его». Царица ответила: «Меня и мой народ хотят погубить». «Кто решил сделать это злое дело?» «Аман». Теперь Артаксеркс понял весь коварный замысел Амана и приказал казнить его. Евреев же никто не тронул. А Мардохей стал лучшим другом царя. Так Господь позаботился о целом народе, сделав Есфирь царицей.
4: Ух, смелая эта царица!
7: Смелая, но тем не менее она боялась. Она же была еврейка и могла погибнуть вместе со всем народом. Ребята, а все-таки сегодня хороший день. Вы знаете, смелый – это не тот, кто не боится. Смелый – это тот, кто боится, но тем не менее идет вперед.
4: Мы желаем вам быть смелыми.
7: До новых встреч!
4: Пока!
1: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
11: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась.
2: Беззаконие – совокупность действий, связанных с нарушением заповедей и повелений Божьих. Беззаконие рождается на уровне мыслей и чувств и проявляется в словах и делах. Оно может выражаться в противлении воле Бога, в нарушении Его ясных предписаний, возвращении правосудия и причинении вреда ближнему. В 3 главе 1 послания Иоанна беззаконием назван грех. Во 2 главе 2 послания к Фессалоникийцам апостол Павел использует выражение «тайна беззакония», описывая действия злых сил перед вторым пришествием Христа. Иисус Христос умер за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония.
1: Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Раннее курение – ранняя смерть. Это не просто подборка слов или слоган. Ни для кого не секрет, что количество курящих среди молодежи в России продолжает расти, как, впрочем, и в других странах. Каким последствиям это приводит, выяснил Гарвардский университет. Для исследования выбрали группу выпускников Гарварда в количестве 33 тысяч мужчин, которые начали курить в молодом возрасте. Ученые выяснили, что курение увеличивает смертность от самых разных заболеваний на 30%. При этом смерть от разных видов рака увеличивается на 91%. Именно у тех мужчин, которые закурили в молодые годы. Но это же исследование привело и к позитивным выводам. Ранний отказ от курения значительно снижает эти риски по сравнению с теми, кто продолжает курить. Другое подобное исследование проводилось среди 100 тысяч медсестер. Канадский университет Альберта. В этом 30-летнем исследовании изучали женщин, начавших курить, опять же, в молодом возрасте. Оказалось, что большая часть из этой группы людей умерли от внезапного сердечного приступа. Сегодня это частый вид смерти, вызванный заболеваниями сердца. Внезапная потеря сознания в пределах одного часа с момента наступления острых симптомов. У этих людей обнаруживают суженные сосуды. Это приводит к опасному нарушению ритма сердца. Библейский стих из Второзакония как никогда подходит под наше размышление. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». Не хочу сказать молодому человеку: «Одумайся, попробовал и хватит». Как правило, подобное внушение не работает. Но Бог, который предлагает добро и жизнь, поможет сделать твердый выбор.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Ассоциации к слову «физика». Какие они у вас? Эйнштейн, электрон, инерция, теория относительности. Сегодня мы предлагаем вам вновь окунуться в этот удивительный мир. Зачем? Об этом мы спросим нашего гостя, специалиста в области естественных наук, Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, неужели изучение закономерностей, законов и явлений физики может преподать нам какой-то духовный урок?
2: Изначально, конечно, так не кажется. Единственное, когда это увлекает, когда ты это сопоставляешь с другими исследованиями, и это помогает тебе понимать мироздание, это очень захватывает. К физике у нас разные ассоциации, но я думаю, что обычные ассоциации у человека — это школьный курс физики. Там что тяжелее, что легче, рычаги, пружины, ну, да,
1: сопротивление,
2: расчеты,
1: правила Буравчика,
2: бесконечные формулы. Но современная наука физика, она претерпела такой сдвиг, что она практически соединяет между собой и огромные масштабы космоса, и даже биологию.
1: Да?
2: Сегодня рассматривать биологические процессы можно не только через микроскопы. Сегодня на атомарном уровне фактически могут моделировать либо собирать подобие живых аминокислот, белков или, может быть, каких-то разных элементов для клетки.
1: Подобие, то есть они, ну, как сказать, как модели, что ли?
2: Не то, что
1: или
2: модели,
1: рабочие?
2: Рабочие модели. И машинерия клетки, биологическая машинерия клетки, она фактически воспринимает как естественную вещь. Она воспринимает и разрабатывает ее на нужные частички, которые она для себя берет как блоки для жизни, для существования. Вот поэтому, если мы с вами говорим о молекулярной биологии или вообще о медицине, то там обязательно тоже присутствует, помимо оборудования физического, присутствует и даже такое понимание микроструктуры материи. Поэтому в этом плане физика уже прикладная наука. И еще она дошла до таких моментов, что она стала практически мистикой.
1: Это
2: потому
1: как?
2: Что изначально мы привыкли воспринимать наш мир в довольно-таки привычных для нас моментах. Мы видим, что все является причинно-следственными связями. Например, я подвину компьютер и буду двигать его, он упадет со стола. Мы видим, что нам вполне знакомы вещи. Это гравитация. Я не могу подпрыгнуть так, чтобы улететь. Мы знаем траекторию полета пушечного ядра. А физика современная, она перешла на такой субатомный уровень, что стала рассматривать закономерности мироздания на очень маленьких размерах. И там полно мистики. Мистики в том плане, что материя ведет себя не так, как мы привыкли. Там частицы могут быть одновременно и здесь, и в другом месте.
1: Как так может быть, что в нашем обычном, на нашем обычном уровне человеческом материя ведет себя логично, а на каком-то микроуровне она не поддается этой логике?
2: Это загадка, которую пытаются разрешить, которую пытаются объяснить и, самое главное, популяризировать, чтобы обычный человек понимал эти вещи.
1: А зачем обычному человеку понимать эти вещи?
2: Они идут вслед за технологиями, вслед за образованием, и они расширяют человеческое миропредставление о мироздании и, соответственно, придают определенные ценности жизни, определенные ценности к пониманию своего места «я» во Вселенной. Наука на этом уровне, на квантовом уровне, она еще более удивительна в том, что мы видим определенные законы. Законы, которые, казалось бы, вот специально созданы для того, чтобы Вселенная была населена, чтобы она была живой, чтобы в ней могла появиться живая материя.
1: Ну что это за законы?
2: Есть так называемых четыре фундаментальных константы, четыре фундаментальных взаимодействия, которые практически являются описанием всего, что мы с вами видим. Если говорить на микроуровне, этот стол, эти листы бумаги, мы с вами состоим из мельчайших частичек.
1: Ну, это вы про молекулы, про атомы или про что говорите?
2: Даже еще меньше. Если мы говорим молекула, она состоит из множества атомов. Раньше считалось, что атом – это неделимая часть.
1: Да, такой как бы шарик.
2: Да, но теперь как бы мы видим, что атомы тоже имеют внутри себя ядро, структурное ядро. Не отдельная сфера внутри сферы, а 2, 3 или 4 или множество протончиков и нейтрончиков.
1: Угу.
2: И
1: в зависимости... Еще вокруг них электроны вращаются.
2: Да, и в зависимости от того, сколько их там, по-разному называется вещество. Если там один протончик и нейтрончик, это, допустим, водород. Если 2, то это уже гелий. Угу. И так вся таблица Менделеева с усложнением структуры вещества. И, в общем-то, этот подход позволяет увидеть, что мы с вами не только естественные биологические существа, но задуматься над тем, что мы можем о себе подумать, что мы такой переход из неживой материи, которую мы видим в космосе, газопылевые облака, неживая материя, пыль, планеты или, допустим, что-то еще, но мы каким-то образом сконструированы, что в нас есть живые процессы в молекулах, в клетках. Все это соединяется в ткани, в нервную систему. Потом это все преобразуется в общее целостное физиологическое состояние человека. Мозг, о котором тоже стоит много поговорить.
1: Согласна, да.
2: Да.
1: Разум – это загадка, насколько я знаю до сих пор.
2: И ты сопоставляешь эти вещи и понимаешь, ну надо же, огромный космос, пустота, звезды, планеты, газопылевые туманности, взрывы. И тут оазис жизни. На голубой планете, с огромным количеством воды, океанов, огромное количество птиц, рыб, живых существ, человек. И это действительно полная патетики картина, что задаешься вопросом, как оно могло здесь появиться, как оно здесь существует. И это очень сродни вот религиозным вопросам. Есть ли у этого мира автор, создатель? И сможем ли мы когда-нибудь эти вещи понять? Я бы хотел бы подробнее рассказать о 4 фундаментальных взаимодействиях, чтобы мы могли видеть, насколько все это сложно, насколько все это выверенные константы, которые позволяют существовать жизни. Я их перечислю.
1: Угу.
2: Есть сильное ядерное взаимодействие. Оно у нас находится только в очень маленьких масштабах, фактически внутри ядра. Оно сцепляет протон с нейтроном и фактически позволяет быть стабильными самому протону и нейтрону. Как сегодня узнали ученые, что протон и нейтрон тоже состоят из маленьких частичек. Фактически протон – это название внутри них находящихся 3 более мелких кварков. Кварк – такое название, которое взяли фактически из сказки. Я не помню, кто впервые придумал его. Но это самое маленькое, что можно было бы представить, такое фантастическое, математическое. И вот эти все вещи, они окутаны определенным глюоновым облаком. Оно позволяет стягивать эти частицы.
1: Каким облаком?
2: Глюонным. Странное название, хотя у физиков очень много странных названий. Вот те мельчайшие частицы, которые находятся внутри протонов и нейтронов, они эти кварки называют даже разными оттенками. Красивый кварк, очаровательный кварк. Но вот решили так назвать. История этих вопросов – это отдельная тема для размышлений. Физики, для того, чтобы не скучать среди этих скучных расчетов, вот, видимо, доставляют себе немного юмора, немного патетики, немного воображения. Но сути это не меняет.
1: А почему это взаимодействие называется сильным, если оно такое, на таком микроскопическом уровне действует?
2: Сильное, потому что очень тяжело его расцепить. Это фактически фундаментальная задача, которая стояла в прошлом веке. Именно благодаря решению этой фундаментальной задачи появилась у нас атомная бомба и ядерная энергия.
1: То есть расщепление вот этого ядра атома, да?
2: Расщепление ядра атома. Это очень требует высоких энергий, высоких скоростей для того, чтобы разорвать эти связи. Конечно, получилось разорвать легче с веществами, которые состоят из большего количества протонов и нейтронов. Это у нас плутоний, там большое количество, чуть ли не сотни.
1: Но они тяжелые очень.
2: Да. И представляете, всего лишь, если я не ошибаюсь, 9 килограмм этого вещества превратило целый город в руины. Да? Вот. Если говорить о Хиросиме, там, Нагасаки, Это очень высокое, сильное сцепление ядер атомов, которое необходимо, его стабильное состояние, чтобы сдерживать структуру материи. Угу. Вот он называется сильным ядерным взаимодействием. Есть другое свойство, четвертый фундаментальный закон, константа, который тоже присутствует среди всего сущего. Это слабое ядерное взаимодействие. Оно отвечает за сжигание водорода в солнечных недрах. Благодаря этому Солнце у нас светит миллиарды лет, а не взрывается, как водородная бомба. Угу. Оно позволяет излучать вещество, распадаться веществу вот таким вот образом.
1: Так это слабое взаимодействие, оно что с чем связывает?
2: Оно тоже происходит, связанное с ядрами атомов. Это именно протон, нейтрон, само ядрышко маленькое, которое находится внутри атома. Дальше нам известны... электромагнитная сила, она больше связана с переходом электронов на разные орбиты других веществ. Это электромагнитная сила. Благодаря ей мы имеем с вами химию. Фактически соединение и сцепление разных молекул друг с другом – это сцепление при помощи электронных связей. И это очень интересное понятие. Практически благодаря электронам мы имеем компактные объекты, которые отдельны друг от друга. Стол состоит из электронных связей. Мы с вами, нам кажется, что мы опираемся, допустим, на стуле или дотрагиваемся на стол, но на физическом уровне, на микроскопическом уровне моя рука не касается стола. Дело в том, что отрицательно заряженные электроны в столе, отрицательно заряженные электроны у меня на кончиках пальцев, они не продавливают этой связи. Продавило бы, если бы была бы химическая реакция. Мой палец перетек бы в дерево.
1: Ну, как же, мы же ощущаем поверхность. Шероховатая, да, она или гладкая?
2: Да, благодаря вот этой электрической связи у нас этот переход идет уже в нервную систему, в биологию. И видите, физика переходит из разряда просто рычагов, расчетов и формул вот в такое почти мистическое и волшебное состояние, что мир можно видеть еще вот таким вот образом.
1: Да, необычно представлять себе, что это какое-то электромагнитное взаимодействие ощущаю.
2: Если бы не было бы вот этих констант взаимодействий, если бы не было бы вот этих связей и также отторжений минус от минуса электрона, то все у нас превратилось бы буквально в облако электронов диффузионное, не было бы предметов. Фактически все эти константы настолько выверены, что чуть увеличить, чуть уменьшить на процент, и Вселенная превращается в хаос. Вот вам и антропологический принцип, вот вам и вопрос главный, почему Вселенная именно такая, что мы можем в ней жить, почему это не хаос, почему это не просто диффузионное облако электронов и хаотичное движение каких-то вот атомарных состояний.
1: То есть эти силы, они в каких-то единицах измеряются, да?
2: Да, они четко выверены.
1: Сильные взаимодействия, столько-то каких-то единиц, слабые, столько-то электромагнитные.
2: Да.
1: А четвертое?
2: И последнее, четвертое, это гравитационная сила, гравитационное тяготение. Это сила, которая гораздо слабее, чем ядерное взаимодействие.
1: Вот так вот.
2: Да. Ядерное взаимодействие действует на очень маленьких уровнях субатомных, а гравитационная сила, она соединяет между собой галактики.
1: И она, тем не менее, слабее.
2: Она слабее, да. Ее влияние мы видим, наблюдая за большим космическим пространством. Как движутся галактики вокруг своей оси, или как они приближаются друг к другу, как они ускоряются.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Отчасти мы наблюдаем еще интересный феномен, который предстоит физикам объяснить. Это темная материя и темная энергия. Почему их назвали темными? Потому что не нашли термин. Сказали, назвали темную, потому что не нашли термин.
1: А что это за материя?
2: Есть наблюдение, когда материя ведет себя не так, как мы привыкли считать, благодаря нашим обычным, привычным физическим исчислениям. Допустим, галактика, она кружится не так, чтобы центр крутился быстрее, а крайне медленнее, а она вращается целиком. Угу. Это можно было бы сравнить следующим образом. К примеру, посмотреть на лужу и высыпать на нее крошки пенопласта. Угу. И подуть на нее феном или ветром. И мы видим, что этот пенопласт будет немножко тягуч. немножко по-другому передвигаться. Не так, как обычный пенопласт, покрошенный, допустим, на этот стол. Я дуну, он сдунется. А в воде, в тягучей жидкости, он будет с определенным вязкостью. Вот нечто подобное наблюдается в большом космическом пространстве. Словно есть какая-то еще темная материя.
1: Что-то, что мешает.
2: Мешает, да, обычному нашему пониманию, как все должно двигаться. Темная энергия, она почему-то заставляет с ускорением расширяться Вселенную, с ускорением двигаться определенным кластером галактик. Есть даже целые потоки, как будто бы все устремляются к определенному центру тяготения. Все эти феномены, они обязательно сопряжены. А как это понимать физически? А как это понимать астрофизически? В общем, наука, она идет, она смотрит. И это не менее интересно, чтобы попытаться объяснить, что наш мир, он не должен ограничиваться только лишь нашим представлением в Московской области, в Нижегородской области, в этом конкретном городе или вот за этим столом. Чтобы понимать, кто я, что я и к чему я принадлежу, как я с этим соотношусь, надо видеть широту, надо видеть всю эту картину. И, в общем-то, космос и все эти физические моменты – это то, что необходимо вкладывать в свое мировоззрение, вкладывать в свое мышление. Оно обогащает осмысление своего места в том мироздании, в этом доме, в котором мы с вами живем. Ну а человеку религиозному очень важно и интересно это соотносить с пониманием, кто Бог, как Он меня создал, а что ждет меня в будущем, а некоторые моменты в Священном Писании. Все это удивительно задает определенный тон разных вопросов, разных сомнений, разных поисков. И эти вещи, в общем-то, обогащают религиозный опыт, если так говорить. Еще один момент, мне кажется, было бы интересно вам узнать, что наша материя, она настолько поддается пониманию, что можно сегодня современному человеку пользоваться таким понятием, что материю можно собирать, искусственно синтезировать и даже создавать новое вещество. Фактически можно рассматривать материю как конструктор Лего.
1: Ну, это, наверное, в лабораториях каких-нибудь.
2: Да, физики шутят. Наверное, они тоже подбирают подобные выражения. Можно, зная некоторые последовательности, можно знать некоторые детали, какого типа соединить, как их сложить. Можно собрать и галактику, можно собрать и кролика, можно собрать и неживую материю. Ну, конечно же,
1: ну, что-то,
2: теории.
1: Честно сказать, не верится, да, что это
2: можно.
1: Да, но
2: для этого нужно много мозгов, много денег, много институтов, наверное, много еще тысячелетнего опыта, чтобы позволять создавать из неживой материи живую материю.
1: Но ведь мы же вот на данном уровне, мы же еще не можем вот микрочастицами оперировать. Еще там химические процессы куда ни шло. Но как можно управлять, там, я не знаю, электронами? Или да. Что вы там еще называли, кварками?
2: Да, кварки. Эта мечта людей была на протяжении многих веков. Вы знаете, есть такие люди, которые назывались алхимиками. Эти люди мечтали превратить
1: любой металл в золото.
2: Золото, да. Совершенно верно. Но для того, чтобы это сделать, нужно было манипулировать не электронными связями, то есть не химией заниматься, когда электроны соединяются в разные атомы, собираются в молекулы, а надо было оперировать недром самого атома, то есть ядром атома. Фактически для этого нужны были очень высокие температуры и очень высокое давление. Но на тот момент в Средневековье у нас были только меховые мешки и печи. Вот. Подобные процессы происходят у нас в недрах звезд. Фактически звезда – это целая алхимическая лаборатория, когда из простейших кирпичиков мироздания, которые есть в простейших веществах, в водороде, в гелии, в дейтерии, они синтезируют после себя, после взрыва, различные новые атомы вещества, которые могут в последующем лечь в основу почвы, земли, недр тех или иных планет. Редкоземельные металлы появляются из очень больших звезд. К примеру, золото требует очень больших высоких температур, чтобы водород прошел определенный процесс превращения, увеличения внутриядерных связей, чтобы превращаться именно в золото. Если не ошибаюсь, то там 79 протонов и нейтронов. Вот. Поэтому золото обычно появляется в тигельных плавильных голубых гигантов. И они при взрыве превращают вокруг себя окружающее пространство вот с разными редкоземельными металлами.
1: То есть в нашем Солнце золото не появится?
2: Да, в основе, да, в нашем Солнце, к
1: сожалению. Но до голубых гигантов нам не добраться.
2: То есть, если вы попросите своего мужа купить колечко золотое, то знаете, что оно дорого стоит, потому что когда-то золото появилось только лишь благодаря голубому гиганту.
1: Зато я могу сказать, что это у меня звездное кольцо.
2: Да, можно и так. И вообще можно было бы перефразировать, что, дорогой, мог бы ты мне купить вещество из голубого гиганта? Например, примерно так. Золото – редкоземельный металл. Стоит задуматься над вопросом, нет ли еще уровней, которые мы можем увидеть еще глубже. Есть ли что-нибудь составляющее в кварках? Еще меньших частицах. Сегодня остаются фундаментальные загадки и вопросы.
1: Так, Сергей Викторович, все-таки еще раз. А что такое кварки?
2: Это мельчайшие составляющие ядра атома.
1: То есть протон состоит и нейтрон состоит из кварков?
2: Из кварков,
1: сколько,
2: да.
1: Сколько там кварков?
2: Три верхних, три нижних. Видите, даже название у них верхние, нижние.
1: То есть,
2: очаровательные.
1: Итак, протоны, нейтроны состоят из кварков. Кварки тоже из чего-то могут состоять?
2: Да, есть такой посыл, есть такое понятие, потому что, в общем-то, наше вещество структурировано, и даже есть целая таблица с этим зоопарком частиц. Это вот так называемое барионное вещество, то есть вся материя, из которой мы состоим, это частицы, которые переносят взаимодействие, свет, электрическое взаимодействие. И они довольно-таки систематизированы четко, что позволяет ученым многократно проверять всю эту систему. Это называется даже у ученых стандартная модель. Стандартная модель мироздания. И она действительно очень упорядочена. И это вещество есть попытки еще снова искать, из чего же оно состоит, понимать. Допустим, есть в Швейцарии большой адронный коллайдер, да?
1: Так, да, есть.
2: Да, довольно-таки сложное слово для произнесения. Когда-то у нас самый большой был в стране, в Подмосковье, в Протвино. Вот. Но потом построили и этот центр по исследованию материи. По сути, это большой микроскоп. Суть этого коллайдера заключается в том, что они рассматривают материю на этом как раз микроуровне. Но так как через оптику рассмотреть невозможно, потому что все-таки длина волны света, она для этих маленьких частиц словно, не знаю, многокилометровая огибающая дуга. Она ее просто не увидит. И поэтому ученые делают так. Это похоже на следующее. Это словно поднимают на небоскреб какой-нибудь автомобиль, сверху его сбрасывают и смотрят, на что он развалился. Вот этот коллайдер – это ускоритель частиц, когда они разгоняют определенные частицы, сталкивают друг с другом, и появляется разбросанное вещество. И смотрят так, ага, это мы знаем, это улетело сюда, это вот это вещество, это что-то непонятное. Наверное, это частица взаимодействия. И вот некоторое время назад искали частицу Бога, как ее называли, да, частицу Бога, которая отвечала бы за общее соединение, так скажем, создает массу определенным частицам. И иначе ее называют бозон Хиггса. Ну, частица Бога – более интересное название. Оно привлекло множество взглядов, внимания и прочтению статей, тем на этот счет. И это была попытка выяснить, почему же вещество или маленькие частицы обладают той или иной массой, и как это зависит друг от друга. Вот подобные вещи. Подведя итог по тому, что я говорил о четырех фундаментальных взаимодействиях, можно сказать следующим образом. Получается так, что конструктор Лего, который мы с вами имеем, если мы делаем обмен электронными связями, меняются у нас электроны, с места на место перепрыгивают, то это химия. Это привычная наша вещь.
1: Когда вещество превращается в какое-то другое.
2: Да, смешиванием. При помощи горения, смешивания, опуская в кислоту, мы меняем электронные связи, мы делаем химию. Когда мы делаем манипуляции внутри ядра атома, это уже называется ядерная физика. Это у нас отсюда берется энергия для электростанции, отсюда у нас берется энергия для создания атомных бомб. И делаются двигатели для современных ракет. Когда-то Владимир Владимирович Путин анонсировал, что у нас есть ракеты на новых принципах работы. Ядерная энергоустановка. То есть фактически ее можно запустить, и она может летать целый год. И только потом куда-нибудь сесть. Примерно такие вещи. И это очень полезная вещь для того, чтобы создавать новые двигатели для полетов межпланетных. На Марс или для других станций, которые бы облетали Солнечную систему. Вот. Ну и еще один процесс, когда мы сталкиваем частицы на околосветовой скорости, при этом реорганизуя энергию, импульс или заряд, мы фактически переходим в некую теоретическую физику. А об этом, наверное, стоит поговорить подробнее. Сегодня эта теоретическая физика пытается понять, можно ли еще меньше увидеть микроструктуру материи, даже меньше, чем эти кварки.
1: А зачем? Что это даст?
2: Потому что стандартная модель еще не все объясняет.
1: Это просто для того, чтобы все объяснить?
2: Да, некоторые моменты, которые возникают, вопросы фундаментальной теоретической физики, они остаются еще нерешенными. И поэтому, допустим, сейчас сложно соединить квантовую физику с теорией гравитации. И здесь у нас обязательно встает проблема формулы Эйнштейна, которая описывает космос, вот это гравитационное взаимодействие. Можно ли гравитацию увидеть в виде частиц?
1: Сергей Викторович, а вы в следующей программе расскажете, почему сложно квантовую физику с теорией относительности?
2: Я думаю, да, что надо потихонечку подойти к этой теме.
1: Потому что интересно.
2: Да,
1: все эти... Хоть и с трудом это все так улавливается, укладывается, но все-таки очень интересно.
2: Наш понятийный аппарат, который находится у нас между ушами, он привык немножко к другим категориям и к естественным физическим законам, которые крупные, которые имеют большие масштабы. И для нас сила инерции.
1: Ну да, подбросили мячик, он упадет.
2: Да, известно. Но ведь тема интереснее, эта тема, что физики углубляются в понимание микроструктуры материи, потому что отсюда исходят некоторые практические вещи. Например, даже тот же лазер, который мы имеем в виде указки или в виде считывания компакт-дисков, ведь он своим изобретением обязан именно квантовой механике, потому что там было увидено, что как себя очень странно ведет фотоны света, электроны, они буквально перескакивают с орбиты на орбиту, и получается вынужденное излучение. И само слово «лазер» — это английское слово, оно переводится как усиление света посредством вынужденного излучения.
1: Да, интересно и сложно. Мы получили сегодня физику большой порцией, но, насколько я знаю, в следующей программе мы продолжим на эту тему говорить.
2: Да? Да.
1: Спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите следующие программы, звоните нам, пишите, оставляйте комментарии на сайте. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось. Хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы. Но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высокие берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданиям как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?

что мы начнем делать, что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии магистр богословия Роман Гейкер.
3: Однажды один молодой проповедник был направлен в дом инвалидов для того, чтобы провести серию евангельских встреч. И, размышляя над тем, о чем он мог бы проповедовать этим людям, он стал говорить о великой, безграничной силе Божьей, о том, что Бог дает победу любому человеку, о том, что Бог целитель, и о том, что Он всемогущий, способен решить и решает любую проблему человека. Его слушали люди, сидящие в инвалидных колясках, старые немощные старики, люди, которые были отягчены многими-многими немощами своими. И после нескольких проповедей к нему подошла одна из пожилых женщин и, извиняясь, сказала ему: «Вы знаете, нам сложно слушать то, что вы говорите. Нам кажется, вы говорите не о нас. Вы описываете Бога, который может сдвигать горы, который дарует исцеление, который изменяет этот мир. Но мы не понимаем, какое отношение это имеет к нам». Молодой человек очень серьезно задумался. Фактически всю ночь он не мог спать, размышляя об этом. И когда на следующий день он вышел вновь для того, чтобы обратиться к ним с вестью, он выглядел очень смущенным. И он сказал: «Вы знаете, вот вчера у меня была такая беседа, я много думал об этом. Я всегда считал, что Евангелие – это Евангелие силы и победы. Но я действительно попытался вчера соотнести то, что я говорил, с тем, как живете вы. И, извините, но я сегодня даже не знаю, о чем вам говорить». И тут из зала раздался голос все той же женщины: «Теперь мы вас понимаем. Продолжайте говорить». В первом послании к Коринфянам, в первой главе, 26 и 27 текстах, мы читаем слова апостола Павла: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Для чего апостол Павел говорит о немощи, о слабости? Разве нам не надлежит Евангелие представлять как Евангелие силы, Евангелие мудрости, Евангелие победы? Несомненно, наш Бог всемогущ. И когда мы говорим о победе Божьей, мы провозглашаем Евангелие. Но, наверное, если мы будем говорить только о победе и силе, то Евангелие мы можем исказить. Много проблем в церкви было не от того, что люди провозглашали нечто прямо противоречащее библейской вести, но тогда, когда происходил дисбаланс, и нечто ставилось во главу угла, какая-то часть Божьей вести занимала первое и самое главное значение. Будет ошибкой, конечно же, если мы ударимся в другую крайность и будем провозглашать пессимизм и уныние. От этого, наверное, будет еще хуже. Но если мы будем говорить только о красивой стороне Евангелия, о победе и силе, то мы можем уподобиться тому, что наблюдаем в окружающем нас мире. Когда мы включаем телевизор, когда мы смотрим на многие рекламные плакаты, борющиеся за наше внимание, мы видим нереальную жизнь. Мы видим ее приукрашенную. Мы все понимаем, что те сюжеты, которые показываются в рекламных роликах, они не отображают реальной жизни. Они красивые, наверное, они имеют место, то есть имеет смысл показывать вот именно такую жизнь. Но будет ошибкой, если произойдет подмена, и мы будем считать, что жизнь такова есть на самом деле. В печатной продукции есть понятие глянца или глянцевых журналов, когда те фотографии, которые мы видим в этих журналах, они никогда не показывают человека таким, какой он есть. Его фотографии обязательно проходят обработку в фотошопе или в подобных программах, в которых у человека убирают изъяны его кожи, изъяны его фигуры, и он представляется нереальным, но очень красивым. Не склонны ли мы порой делать нечто подобное в нашей вести? Когда мы стремимся показать, что жизнь веры – это жизнь победы, что настоящий христианин никогда ни в чем не сомневается, что настоящий христианин, если он молится, то он обязательно получает ответ на свою молитву. Но когда после этих слов мы смотрим на тех людей, которые находятся в наших церквях, когда мы смотрим на самих себя, мы обнаруживаем, что мы не очень-то соответствуем этому образу победителя. Потому что больше всего мы переживаем о наших немощах, о наших проблемах, о тех сомнениях, которые донимают нас. Будет ли хорошо, если мы в церкви будем нести весть о том, что людям слабым здесь не место, о том, что тем, кто не умеет побеждать со Христом, им нечего делать в нашей церкви? Может быть, нечто подобное люди могут слышать в том, что провозглашается с кафедры. Не чувствуем ли мы порой, что о самых главных наших проблемах, о том, что действительно тяготит наше сердце, мы не в силах беседовать в самой церкви? Это может показаться неуместным, примерно как прийти на собрание церковное в домашнем халате. Неуместным говорить о проблемах там, где должна провозглашаться лишь сила Евангелия. И если это так, то мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Повторю, проблема не в том, чтобы нам нужно в противовес этому говорить слишком много о нашем унынии. Но тогда, когда мы замалчиваем те реальные проблемы, которые есть, когда мы не пытаемся их осмыслить, то мы неизбежно столкнемся со сложностями. Примерно с теми, когда родители, воспитывая детей и желая привести их к вере, главное внимание уделяют тому, чтобы их дети хорошо вели себя в церкви, чтобы они сохраняли внешний вид благопристойности, но при этом мы упускаем главное. Нам важно задумываться о мотивах, почему они это делают. Потому что нередко ситуация, что молодые люди, которые всегда на все 100% были верными детьми церкви, ничего никогда не нарушали. Когда они получают самостоятельность, их вера может испариться во мгновение ока. Потому что от них лишь требовали соответствия внешнему благочестивому образу. Но никто никогда не задумывался, и никто никогда не учил их строить духовную жизнь, проходя сквозь сомнения, боления и трудности. Апостол Павел провозглашает, что мы проповедуем Христа распятого. И это находится в противоречии с тем глянцевым Евангелием, которое может быть представлено. Приукрашенное Евангелие строится на отрицании неприглядной действительности. На том, что чем меньше мы говорим о проблемах, тем лучше. Но крест провозглашает нам, что наш мир находится в большой беде. Что самое худшее, что с этим миром могло произойти, оно уже произошло. Все намного хуже, чем мы можем себе представить. Наш Господь говорит нам через Священное Писание, чтобы мы не смущались говорить о том, что беспокоит наше сердце. В Евангелии мы находим массу людей, сомневающихся, борющихся, тех, кто осознает свою немощь. Еще одна проблема Евангелия Приукрашенного то, что оно способно создать эпидемию одиночества в нашей церкви, основанное на том, что человек, сравнивая самого себя с нарисованным образом, он замыкается в себе, потому что он понимает: «Я не таков». И, возможно, я никогда не стану таким, поэтому я не могу показывать то, что происходит на самом деле со мною. Я должен соответствовать предлагаемому образу. Однажды одна молодая девушка поделилась своим опытом прихода к Богу. Она до прихода в церковь находилась в наркотической зависимости, и Господь действительно спас ее. И вот потом, когда она прочитала историю своей жизни в сборнике миссионерских опытов, она была поражена. Она сказала: «Зачем так много добавили к тому, что я говорила? Я не узнаю саму себя в этой истории». Ее история прошла, образно говоря, некий словесный фотошоп для того, чтобы более соответствовать стандартам. Повторю, в определенной ситуации, в определенной мере это нормально, что мы показываем красоту и силу Евангелия. Но нам нужно не забывать, что Евангелие настоящее, оно при этом не отрицает и сомнений, и сложностей. Потому что тогда, когда мы его несколько приукрашиваем, мы создаем иллюзию знания, создаем иллюзию того, что мы совсем уже разобрались и все уже понимаем. В том же первом послании к Коринфянам, в 8 главе, 2 тексте, апостол Павел говорит: «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Я бы предложил следующую иллюстрацию. До открытия компаса все пути в море проходили вдоль берегов. Потому что человек, оказавшись в открытом море, не мог понять, где он находится. И поэтому люди плавали только вдоль берега. Не происходит ли нечто подобное в духовной жизни? Когда мы стремимся говорить только о том, что нам известно, мы путешествуем вдоль тех берегов, которые уже опробованы. Мы говорим об одних и тех же истинах, повторяя их раз от разу. Мы боимся пускаться в неизвестность столкновения со сложными вопросами. Но ведь у нас есть компас. Крест Христов готов дать ответы на все вопросы. Один автор написал книгу о том, что сравнил состояние церкви современной с проблемами, которые возникли в картографии. Он описывает то, что в Европе в одном монастыре долгие годы, возможно, столетия, люди, монахи, занимались составлением карт. И они в этом очень преуспели, их карты были очень востребованы. Но тогда, когда началась эпоха великих географических открытий, обнаружилась проблема. Те люди, которые возвращались с путешествий, стали говорить, что карты мира, нарисованные в этом монастыре, не соответствуют действительности. Эти монахи стали перед выбором. Как можно бороться с тем, что продажи их карт падают? Один путь – это делать их еще более красивыми, работать над дизайном, сделать их еще более привлекательными и попытаться продавать то же самое. Другой путь. Им нужно было каким-то образом получать информацию от тех, кто путешествует, и менять свои карты. Первое, несомненно, было бы для них проще. В этом было бы больше контроля. Но единственный перспективный путь, который мог бы отражать реальность, это отправиться в путешествие, отринув то, что было известно, и стремясь познать новое. В одном из пасторских журналов адвентистский автор Сельман Сельмалович описывает такую иллюстрацию, такую историю о том, что те построения, которые церковь выработала в ходе своей истории, та доказательная база, она подобна мосту через реку, хорошо построенному и очень крепкому. Но, говорит он далее в своей статье, время, в которое мы живем, оно очень многое поменяло. В той местности, в которой он живет, произошла такая ситуация. Река, которая протекала в той местности и через которую был построен мост, в результате сильного тайфуна изменила свое течение. И тот мост, который был построен, он был по-прежнему очень крепок. Он простоял бы еще долгие десятилетия, но реки под ним уже не было. Не является ли та весть, которую мы несем в этот мир, несколько оторвавшейся от реальности? Почему? Потому что мы боимся порой взглянуть в глаза тем сложным вопросам, которые есть. Мы боимся порой принять те вызовы, которые ставит перед нами жизнь, для того, чтобы искать ответы, которых мы не знали ранее. Настоящая истина всегда глубже наших представлений о ней. Мы пытаемся уловить ее в формулировке наших определений, добиваясь этим контроля над ней. Но мы неизбежно сталкиваемся с тем, что, как пишет апостол Павел, мы всматриваемся как сквозь тусклое стекло. То, что мы видим, требует больших усилий. И напряженно всматриваться в замутненное стекло – это требует усилий и времени. Это тяжело. Поэтому я всегда искушаем вместо этих усилий на этом стекле нарисовать ту картинку, которая мне нужна. Сам апостол Павел, у которого было достаточно оснований говорить лишь о достигнутых победах во Христе, он во втором послании Коринфской церкви, в 12 главе, 9 тексте, отмечает: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Сила Христова обитает в жизни тех, кто не боится столкновения с реальностью, кто не прячется за глянцевой картиной. Тот, кто готов встречаться со сложностями жизни, провозглашая силу креста.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться решать проблему путем расслабляющего дыхания. Возможно, вы уже заметили, что в момент серьезного стресса вы начинаете сами автоматически глубоко дышать. Так особенно делают наши дети, когда хотят плакать. Порой сильное переживание сопровождается на протяжении дня глубокими вздохами. Организм как бы хочет помочь нам завести механизм, снимающий стресс. Давайте же сегодня познакомимся с глубоким дыханием, которое само по себе будет помогать нам в этом. Начнем с брюшного дыхания. Что такое брюшное дыхание? При брюшном дыхании во время вдоха, соответственно, самого названия работает брюшная полость, а не грудь. Да? Мы чувствуем разницу. Грудная полость, брюшная полость. И вот Роберт Эллиот, профессор кардиологии в медицинском центре университета штата Небраска, он же директор медицинской противострессовой службы в этом городе, объясняет ценность брюшного дыхания для управления стрессом следующим образом. Грудное дыхание, которое наиболее распространено, как правило, частое и поверхностное. Особенно это происходит при стрессе. Однако же медленные, размеренные и глубокие вдохи и выдохи, они наоборот характерны для брюшного дыхания и сопряжены с физическим покоем. Так вот, когда люди переключаются с грудного дыхания на брюшное дыхание, на время их эмоциональное и физическое тягостное состояние значительно улучшается. А вот еще другая информация по поводу брюшного дыхания. Доктор Глен Ширалди из университета штата Мэриленд, где можно получить докторскую степень в области управления стрессом. Он сообщает в своей книге «Расслабляющие факторы». Брюшной тип дыхания, он стимулирует блуждающий нерв. Именно тот, что основательно расслабляет наше тело. Нам остается только потренировать глубокое, правильное брюшное дыхание, дыхание с помощью живота и применить его как часть нашей профилактики стресса. И автор книги «Перерыв на ходу», который я упомянул выше, этот прием включает в себя 14 секунд. Давайте попробуем сделать этот дыхательный треугольник, который будет включать в себя 14 секунд. Итак, глубокий вдох у нас должен совершаться через нос, носовую полость. В течение приблизительно 4 секунд мы должны совершить глубокий вдох. Давайте потренируемся с вами. 4 секунды. Засекайте. 1, 2, 3, 4. 4 секунды мы делаем медленный вдох. Затем мы задерживаем наше дыхание в течение 4 секунд и далее совершаем медленный выдох. При этом медленный выдох у нас будет составлять уже 6 секунд. Вот такое нехитрое упражнение поможет успокоить расстроенные нервы. Давайте потренируемся с этим дыханием. Итак, мы вдыхаем глубоко через нос 4 секунды. Живот в этот момент растягивается. Задерживаем дыхание, а теперь попробуйте выдохнуть, но не 4 секунды, а уже 6 секунд. Живот втягивается у нас, максимально втягивается. Все, мы совершили правильное глубокое дыхание. И если у вас зашумело в голове или появилось головокружение, не беспокойтесь. Это пройдет со временем, с увеличением. И с применением частого глубокого дыхания мы получаем объективно новое, совершенно идеальное физиологическое дыхание, которое само по себе помогает нам правильно научиться дышать. Большой помощью для вашего глубокого дыхания будет простой воздушный шарик, который вы можете купить буквально везде. Что вы делаете в данном случае? Вы стараетесь вдохнуть воздуха, вдохнуть именно животом. Вдыхаете так, как было сейчас представлено. 4 секунды мы вдыхаем, вдыхаем, вдыхаем. А теперь выдохнуть надо в шарик. Шесть секунд. Максимальный выдох. Для того, чтобы наше дыхание тренировалось все больше и больше, мы используем для этого воздушный шар. Выдыхаем. И опять попробуем вдохнуть. Постарайтесь при выдохе максимально выдохнуть всей частью брюшного отдела. При этом работает ваша диафрагма, самый большой, качественный орган, созданный для правильного глубокого дыхания. Если вы изрядно покушаете, то правильное глубокое дыхание у вас может не получиться, потому что брюшная полость, она будет напряжена, она не сможет полноценно работать из-за того, что ваш живот заполнен пищей. Подождите немного и постарайтесь в течение дня сделать 3-4 раза по 10 подходов. И если вы станете проделывать это несколько раз в день, то заметите, как ваше состояние начинает улучшаться. Как будто бы вы получаете полноценный кислород. В действительности проблема порой у людей не каким воздухом они дышат, хотя это тоже важно, но как правильно они дышат. Ожидая кого-то, вы можете уединиться и проделать очередную порцию правильного глубокого дыхания. Это вам по-настоящему поможет. Это даст вам предупреждающий фактор для того, чтобы стресс у вас не возник. В то же самое время, выполняя физические упражнения, вы тоже выполняете правильное глубокое дыхание. В то же самое время помните, что очень многие системы, которые помогают человеку справиться с контролем стресса, всегда имеют в своем арсенале правильное глубокое дыхание, тренируя которое вы можете быть свободным от стресса и в результате этого не пострадать от своих вредных привычек. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Рад вас снова здесь видеть, друзья. Сегодня, как и обещано, мы поговорим об откатах. Ну и не только об откатах, на самом деле, о всякого рода вида поощрений, вот, скидок, законных и незаконных вариантов и подобных. Что вы на эту тему можете сказать, с чего начнем?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы, наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Масса таких примеров, я думаю, у каждого из нас в жизни есть. Тема крайне интересная. Хотелось бы чуть глубже копнуть, ну, в теорию, точнее, в практику, а не в теорию.
1: В практику этого дела.
4: Некоторые бизнесмены говорят, что наша система так устроена, что если не делать откаты, то вообще невозможно работать.
5: Интересно, насколько бы изменилось качество нашей жизни и там наших дорог и всего прочего, если бы этой практики не было в нашей стране, да?
1: А вы считаете, что это положительно влияет или отрицательно все?
5: Я думаю, что это отрицательно влияет на качество дорог конкретно.
1: А, если говорить о дорогах. Иногда складывается такое впечатление, если говорить о дорогах конкретно, что на наши дороги уже ничего не повлияет. Есть оно, нет его.
5: Ну, это же, конечно, не только дорог касается. Я уж так просто, как пример.
1: Ну, не знаю, давайте по порядку с какого-нибудь одного угла. Вообще, это преступно или нет, вот откаты? Потому что люди, когда слышат это слово, это сразу вот какой-то негатив за собой кроет. Может быть, не все так негативно, как кажется.
3: Ну, смотря что подразумевать, что имеется в виду под словом «откаты»? Это когда ты что-то приобретаешь и часть этого отдаешь? Либо, ну, какое понятие вообще вкладывается? Ну, либо это как вот, например, там по карте какой-нибудь кэшбэк получить, да, например? Угу. Если ты на предприятие покупаешь. То есть что такое откат?
1: Ну, любой, давайте с какого угодно начнем.
4: Ну, дороги, любой, наверное, это самое знакомое, животрепещущее для всех. Это тот случай, когда на дорогу выделяется там 200 миллионов на ремонт дороги, находится подрядчик, который готов сделать это за 100, а остальные 100 разделить пополам с кем-то. Вот и откат, пожалуйста.
1: Такое ощущение, что это не откат, а как бы целенаправленное воровство, в принципе.
4: Оно так и есть, потому что словом «откат» мы сейчас как-то прикрыли вот эти вот все механизмы преступные. Угу. А откат, он уже как-то не так грубо звучит.
1: Ага. Не, ну есть еще более красивые слова в этом вопросе. В виде бонусов, персональных скидок, поощрений, там, кэшбэков, которые вот упомянули уже и так далее.
4: Ну да, общая картина такова. Откаты, они большую часть населения вообще не касаются. Это где-то там единицы людей этим занимаются, может быть. А вот что касается кэшбэков, всяких бонусов и поощрений, наверное, большинство менеджеров, которые в сфере закупок, они с этим сталкиваются.
3: Вот конкретно, ты работаешь на какую-то организацию, которая, к примеру, продает гравий. Ты менеджер, не руководитель, не тот человек, который просит откат, а тот человек, которому приходит предприятие и предлагает вариант. Давай вот так вот сделаем. И, в общем-то, твоя организация не скрывает эту суть. Тебе нужно пойти к руководителю и сказать, вот предлагает такой вариант, мы должны обратно дать. И твоя подпись должна стоять при этом. Но ты не даешь этот откат. и ты его не требуешь, но подпись твоя должна стоять. Как в этом случае поступить?
1: И в итоге, чуть что, виноват будешь ты.
4: Ну да, конечно.
1: Ни одна компания, ни другая.
4: Да.
3: Так оно зачастую происходит, когда...
5: Сам человек с этого ничего не имеет. Он просто как бы немножко в курсе того, что происходит. И многие верующие вот ко мне подходили с таким вопросом. А как мне быть? Да? Я этот вопрос очень часто слышал. Многие даже меняли работу из-за того, что говорили, мы не можем по совести подписывать вот такие вещи, когда предлагают нам и сразу просят назад.
3: Угу. Правильно озвучили. Проблема в том, что крайне останешься в любом случае ты. Ни твое начальство, которое дало на это добро, ни организация-подрядчик, которая запросила этот откат. Ты крайне останешься, потому что твоя подпись здесь существует, да.
4: Ну, может быть, не всех зрителей этот вопрос касается, вот вопрос откатов, да? Угу. Мы слышим эти термины где-то там по телевидению, в интернете. А вопрос качества, ведь мы потом ходим, потребитель ходит по некачественной дороге, живет в некачественно построенном здании и так далее. И если мы вообще все научимся так жить, то действительно мы все пострадаем от этого. И здесь для чего вообще нужна честность? Для чего Бог в Священном Писании неоднократно нам говорит, что мы должны честно поступать? Потому что это влияет на качество жизни всего общества. Честность.
3: Тут можно возражать, в любом случае найдется тот, кто это сделает. Ну, если этого не сделаю я, то все равно я не изменю систему. Многие так могут говорить.
4: Ну, наверняка каждый человек делал когда-то ремонт в своей квартире, нанимал человека, нанимал строительную, может быть, бригаду какую-то. Вот я знаю одного товарища, который, у него небольшая бригада, и он делает закупки постоянно в одном магазине, и у него там хорошие бонусы. Ну, у него как, небольшая бригада, может быть, там несколько человек. И когда заказчики говорят, нужно приобрести такой-то строительный материал, он едет именно в этот магазин, а у него там бонусы собираются. И там раз в год или еще каким-то образом он может приобрести на эти бонусы стройматериал бесплатно. Угу. Но это не самый дешевый магазин в городе. Угу. И в результате его заказчики от этого страдают. И он это прекрасно знает.
5: Ну, вот я бы все-таки разделил откаты и бонусы, поощрения и прочее, я бы это все-таки разделил. Вот, предположим, я заказчик, да, я хочу, чтобы мне сделали ремонт. У меня много строителей, знакомых, друзей, которые точно так же поступают. Да, у них элементарная бонусная карта, притом не скидочная, а накопительная. Раньше были скидочные, а сейчас все магазины специально поменяли на накопительные, чтобы строителям было выгоднее покупать. И, предположим, я знаю, что я могу купить вот в этом магазине дешевле, в этом магазине дороже. Если я хочу купить дешевле, я пойду и куплю сам дешевле. А если я доверяю полностью ему, я оставляю на его выбор, как он это будет покупать, за сколько он это будет покупать. Он мне приносит чек, за сколько он купил. Но он ведь тоже что-то же
4: Ну а чем
5: потратил.
4: Это отличается от отката?
5: Совершенно не откат.
1: Вы знаете, а я скажу почему. Это может быть некая плата за услугу. Потому
5: Конечно.
1: Что тут либо этот человек выполняет эту работу, какую работу именно? Доставку материала.
4: Нет,
1: поехать, приобрести. Да. Нет. Работа. Поехать, купить, приобрести, доставить материал. Это же тоже определенная работа, которая требует.
5: Найти дешевле, это определенная работа. Если я готов ему отдельно за эту работу заплатить, я могу с ним договориться, сказать, я хочу, чтобы ты купил мне в этом магазине. Тогда он говорит, хорошо, если в этом магазине, если ты хочешь, чтобы я тебе искал где дешевле, тогда это будет стоить еще столько же. То есть это же все обговаривается. Причем тут обкат, то есть нарисовали образ какого-то такого перфекционистического круга, там, не знаю. Я бы разделял эти вещи.
3: Ну, на этот вопрос и смета есть. Ты же имеешь возможность позвонить в одну организацию, сказать, ребят, сколько у вас будет стоить
5: Конечно.
3: Здесь этот ремонт. Пожалуйста, сделайте мне смету работ, смету материалов. Никто не возбраняет сделать 3 запроса.
5: Он мне сказал, я согласился, и все, и мы работаем, а уж это
4: Ну, если
5: дело.
4: Строитель знает, что вот во всех магазинах стоит столько-то, а в том чуть-чуть дороже.
5: И что?
4: И привозят своему заказчику немножечко дороже.
5: Если я, как заказчик с этим соглашаюсь, потому что мне нет времени этим вопросом заниматься, ведь я имею полное право, как заказчик, сам привести этот материал. Сейчас очень часто как бы тоже вот и в одном месте даже, в другом, третьем я сам решаю, где мне чего купить. А если у меня нет времени, я доверяю подрядчику.
3: А если я христианин, строитель, как мне себя вести? То есть что мне сказать? Ты знаешь, я имею некоторые там бонусы. Или,
4: я тебе честно
3: или скрыть,
4: скажу, ты
3: или
4: знаешь,
3: скрыть
4: я пойду в магазин, где чуть-чуть дороже, но я с этого поимею бонусы. Поэтому давай вот так работать.
3: Ну, а есть возможность просто сказать, вот эта сумма итоговая.
5: Я буду покупать товар в этом магазине. Устраивает.
3: Вот сумма такая, тебя все устраивает, все хорошо тебе.
5: Все.
4: Ну, хорошо, а вот другая ситуация с подобной. Когда менеджер по закупкам работает в организации, и постоянно получает бонусы себе на карту. Ему на карту постоянно отходят какие-то бонусы.
1: То есть организация при этом ничего не теряет, а вот именно менеджер получает дополнительные бонусы из-за того, что покупает всегда
4: в одном же магазине. То же самое происходит, то же самое. Но обратите внимание, любой бизнесмен, который формирует стоимость товара, он закладывает этот бонус в стоимость товара. И получается, что когда организация платит за этот товар, организация платит и этот бонус тоже. То есть этот бонус он получает не за счет продавца, а за счет своей компании, которая заплатила за это деньги.
3: Ну хорошо, вот ситуация такая насущная. Когда я летел в студию, я покупал билет со своей карты. У меня есть там кэшбэк, конкретно на интернет-покупке 3%. Мне как подойти, нужно в бухгалтерию сказать, ну вот я реально заплатил столько, а потом мне еще вернулось столько. Как быть в этом случае?
5: Это твое право, понимаешь? Ты бы мог эту карту себе не оформлять, раз. Во-вторых, ты что-то же сам платишь за эту карту, два. Ты сам себе эти бонусы зарабатываешь, потому что другой человек никаких шагов в эту сторону не сделает, что обвинять тебя за то, что...
3: 3% навалил.
4: А этическая сторона вопроса.
5: Очень хорошо.
4: Можно я расскажу одну историю? Когда я был студентом, наш преподаватель, очень честный человек, он рассказал, что в их учебном заведении у них есть такая система, когда сотрудники всегда что-то покупают для учебного заведения. И все бонусы, которые они получают, тут поймите еще, что бывает. Один получает их больше, другой получает их меньше. У одного есть возможность делать закупки, у другого нет возможности делать закупки. Иногда даже некоторые сотрудники могут спорить, кто будет покупать для сотрудников билеты на самолет.
1: Ага, из чьей карты, да?
4: Да, с чьей карты оплачивать. И он говорит, мы решили совершенно иначе все делать. Кэшбэк, все бонусы, все, что мы получаем, мы складываем в одну корзину. И когда рождественские праздники, мы устраиваем розыгрыш. И таким образом каждый сотрудник получает какую-то премию к концу года, к Рождеству. И мне кажется, что это честный вариант.
3: То есть это в любом случае можно найти золотую середину и
4: конечно,
3: найти
4: да.
3: выход из этого.
5: Я думаю, что в большинстве организаций этот вопрос вообще просто не стоит. Ну, хорошо, что вот они так решили, но в большинстве организаций вопрос просто не стоит. Он идет, как и идет. Ведь человек идет и покупает что-то для организации, он тратит на это свое время и силы, да? А другой просто
1: или
5: сидит.
1: Рабочее время и силы.
5: А может, сверхурочное время.
4: Нет, это рабочее чаще всего.
3: За которое тебе уже заплатили, да?
5: А другой человек просто просидит в офисе и не пошевелит там. И, конечно, он ничего за это никогда... Какие там... Были бы бонусы.
4: Ага. Ну, а смотрите, вот
5: серьезные.
4: Очень неплохая мысль прозвучала. Как бы поступил христианин? Если христианин знает, что это по факту не мои средства. Просто что происходит? Кэшбэк, если я плачу средствами своего руководителя и получаю вот эти вот бонусы, это немного. А когда немного, это не грех. А вот откат в 200 миллионов, это, конечно же, уже грех.
5: Я руководитель, предположим, да? И если я не хочу, чтобы у тебя были кэшбэк-бонусы, да, то я этот вопрос решу так, что их у тебя не будет. Но если, как руководитель организации, да, это
1: мне все равно,
5: это остается исключительно на твоем выборе, и руководитель... Но это твое право, вот его реальность. То есть ты все равно дешевле не купишь. Ты дешевле не купишь, потому что это кэшбэк, он с определенной суммой, и все.
3: Тут есть два примера. Занимаемся цветами, и в двух магазинах работают разные люди. И одна сотрудница верующая. Меня сильно удивило, когда она сказала, вот этот букет купили там за 1900 рублей, дали 2000, вот я 100 рублей в излишки в кассу положила. Меня это поразило, честно говоря. С другой стороны, другой магазин, где сотрудники сумму, которую дают там начальству, оставляют, они кладут в копилочку. И из этой копилочки, когда есть недостача какая-то, они достают, покупают чай себе или достают, вкладывают то, что должно было там лежать. Я не могу осудить второй вариант. Это не мои деньги. Мои деньги только то, что в товаре существует. Все, что дали сверху, ну, оно не мое здесь. И поэтому вы вправе так поступать. Но когда я увидел другую ситуацию, этот сотрудник стал очень высок в моих глазах. Я бы много доверил этому человеку. Поэтому я думаю, что есть некоторый плюс в честности и в открытости. Можно подойти в ту же самую бухгалтерию и сказать: ты знаешь, у меня карточка есть, ничего страшного. Или к руководителю. Если действительно у руководителя есть зуб, и он ловит тебя на честности, он скажет: хорошо, что ты задал этот вопрос, хорошо, что ты подошел ко мне. Вот мне было интересно, как ты себя поведешь. Мне кажется, христианин, он все-таки должен сказать, и та уже дальше воля руководителя или воля того человека, кто принимает это решение.
1: То есть в любом случае мы приходим не столько к каким-то общехристианским принципам, сколько оставляем эти принципы на совесть каждого отдельно взятого христианина. Ну, потому что для одного это, он даже не задумывается, это образ его жизни, и он даже не подумает, что в этом есть какое-то там нарушение, грех, не грех, там он вроде как ни у кого ничего не украл. Вот. А другой будет переживать из-за копейки, какой ему там, не знаю, покупатель оставил, не забрал 10 копеек сдачи, а он будет над ними трястись и не знать, куда их, то ли в кассу их обратно положить, чтобы потом проблема была думать, откуда взялись лишние 10 копеек, то ли выбросить их, вроде как не выбросишь деньги. Получается, каждый отдельно должен принимать для себя решение.
3: Есть слово «закон». Если это законно, тут можно уже думать и решать этот вопрос со своей совестью. Если это точно незаконно, мне кажется, даже вступать на этот путь не стоит, потому что дорожка приведет...
5: Вот именно поэтому я бы отделил откаты от бонусов, кэшбэков, там, поощрений и так далее. Потому что бонусы, кэшбэки – это законно. Но, во всяком случае, наоборот, все вот продавцы, они мотивируют, да, накоплением бонусов своих покупателей.
1: Очень многие закладывают и делают законными, находят способы сделать законными и то, что мы назвали изначально откаты. То есть, например, я как бы знаю ситуацию в одной лизинговой компании. Человек работает, продает, как менеджер пытается продать то, что они там, или сдать в лизинг, да, то, что, тот продукт, который они имеют. И у них изначально заложен определенный процент, если вдруг к этой сделке, к будущей сделке, тебя привел какой-то третий человек. То есть ты вот как менеджер не сам нашел эту компанию или этого человека, который у тебя приобретет твой продукт, а тебе вот в этой сделке помогло третье лицо. Друг твой, вот, или даже сам человек из той компании, или кто бы то ни был. Все, у них заложено так называемое дополнительное поощрение, вот, или дополнительный там какой-то бонус, или какие-то премиальные, которые они абсолютно легально отметили как вот премиальная сумма человеку, участвующему в сделке. Все. И эти деньги выводятся как премиальные и наличные потом отдаются тому человеку, который вроде бы как не сотрудник, а может быть сотрудник того предприятия, а может еще что-то. Но он повлиял на осуществление этой сделки. А мог не повлиять.

0: Я думаю, он всегда может сделать третьим лицом свою собаку. Вот, и тогда он будет поступать нечестно. Но это тоже вот в категории того, что мы говорили, тоже в некотором роде откат. Но законным средством можно.
1: Но только Бог, наверное, увидит, а есть ли там это третье лицо или нет. Угу. И он перед Богом будет отвечать здесь за свои действия.
0: А если это третье лицо в той компании, в другой, тоже лично заинтересовано, чтобы приобрести именно в вашей лизинговой компании то, что мне нужно, а не в соседней, не в конкурирующей? Это, а ты, получается, уже в этом участвуешь,
1: это как менеджер этой вопрос. Компании. Вот я стал однажды свидетелем беседы двух знакомых. Один системный администратор, а другой его друг, у него ИП. И системному администратору нужно было приобретать оборудование для своей организации. Ему поручили это сделать. Угу. И он предложил три организации, которые... Стоимость трех организаций этого оборудования... И самая низкая была, это стоимость его друга, у которого было ИП. И как бы через его организацию они прокрутили все это дело. Естественно, две других организации с завышенной стоимостью мне предложили туда. Угу. И они прокрутили вот эту махинацию. Да, организация приобрела из трех вариантов, самый дешевый выбрала, но он далеко не самый дешевый. Угу. И вот такие схемы, вообще схем у нас очень много. И мы находим пути для того, чтобы каким-то образом себе какие-то, в кавычках, бонусы складывать в карман. И вот когда мы находим эти пути, мы должны понимать, насколько они честные. И если действительно здесь есть пограничные ситуации, то есть мы руководителю говорим, вот это самый дешевый вариант, но сами-то знаем, что есть еще дешевле. Это уже нечестность.
0: Угу. А если еще говорим, самый дешевый, какой я смог найти?
1: Да.
0: Я еще и постарался, я еще и искал даже, да?
2: Ну, то есть критерий получается, могу ли я своему руководителю открыто и честно сказать, ну, что я делаю. Если я могу, значит, никаких проблем нету в этом случае. Если я чувствую, что когда я ему буду говорить, я что-то где-то там скрываю или неловко себя чувствую, может быть, лучше не стоит к этой схеме тогда прибегать. Как говорят про отношения. Что, говорит, ну, до какой границы можно доходить с девушкой в общении? До той, говорит, как если бы рядом стоял ее отец. Угу. Здесь то же самое, мне кажется. Если ты со своим руководителем, при нем спокойно можешь эту схему провернуть, и он скажет,
0: обсуждать
2: никаких проблем нет.
0: Обсуждать эту схему, да.
2: Ну, есть у тебя там какой-то бонус этого. Ну, хорошо, была у тебя зарплата там 30 тысяч, станет в этом месяце 32 тысячи. Но если ты чувствуешь внутри какой-то камень, ну, зачем?
3: Следующий шаг тогда, здесь уже можно обвинить в сговоре и руководителя, что... Вот, поэтому здесь мы не ответим, наверное, это все так вот подробно, все точки над «и» не расставим. Наверное, можно руководствоваться библейским принципом, как хотите, чтобы с вами поступали, да? Так вы поступаете. То есть ты, если ты вот как вот Роман сказал, в подобной ситуации, поступи так, как будто ты работаешь на себя. Mm-hmm. Для тебя, если там принципиально эта разница, то значит, это для организации принципиально. Если бы ты вот как вот, ну, если там речь идет о незначительной, не принципиальной сумме, но зато больше удобств, да, mm-hmm. то иногда можно за эти удобства и переплатить. Но вот как хотите, чтобы с вами поступали. Вот, наверное, тот принцип, которым ты будешь руководствоваться.
1: Mm-hmm. Мне понравилась вот эта мысль о том, что если ты готов честно и открыто сказать об этом директору своему, начальнику, без проблем, почему бы и нет тогда. Если действительно руководство знает о том, что у меня есть эти бонусы, и поощряет или допускает или еще что-то, и мы находим вот это взаимопонимание, то да, действительно, я, пожалуй, соглашусь с этой точкой зрения. Но когда это становится пограничным, и моя совесть меня немножечко осуждает, и я понимаю, что можно было быть честнее.
0: Ага.
1: Тут и тоже неплохо, как бы все правильно, но можно было быть честнее. Это, наверное, Дух Святой подсказывает, как правильно сделать.
0: Иногда человек в погоне быть честнее ударяется в другую крайность. Он говорит, а я не буду вообще тогда искать. Если нечестно мне искать эти схемы, проворачивать,

0: Трачивать их, чтобы выудить какую-то копеечку там лишнюю для себя, и вообще это там где-то на грани, где-то я не так поступлю, где-то буду краснеть перед руководителем или врать ему, это-то вообще запариваться не буду. Мне нужно найти самый дешевый вариант. Я вот первую попавшуюся компанию открыл.
1: Так не нашел же в таком случае самый дешевый. Не выполнил свои обязанности.
0: Ну, получается так. Позвонил в первые ближайшие 3-5.
1: Ну, это взял, уже неплохо.
0: Взял самый дешевый из них.
1: Я думаю, такой сотрудник долго не продержится.
0: Почему?
1: Ну, потому что его лень очень быстро будет замечена руководством.
0: То есть, получается, выгоднее быть вот тем, кто выкручивается, находит варианты, представляет их идеальными, хотя на самом деле он имеет еще сам с этого выгоду, чем тот человек, который сделал честно, хотя и не до конца, может быть. Тот отрабатывает. Почему? Потому что он знает, что он еще в карман себе что-то положит. А этот, раз я не могу ничего в карман положить, зачем я буду перенапрягаться для своего хозяина?
2: А ты бы хотел, чтобы твой сотрудник, если ты будешь хозяином этой фирмы, делал с тобой так же? Мне кажется, отличный вариант предложили. Если ты хочешь, чтобы с тобой так поступили, ну, сиди, не перенапрягайся, набрал номер, позвонил, привезли, никаких проблем нету.
1: Ну, будь уверен, скоро уволят.
3: Я думаю, что мудрый хозяин, заинтересованный в том, чтобы его организация была выгодна, он сделает так, чтобы сотруднику было выгоднее сделать для организации выгодно.
0: Угу.
3: И тогда будет все и честно, и грамотно.
0: Действительно, чтобы как-то подытожить, получается, все упирается в нашу совесть на самом деле. И не только в наш мотив, а насколько мы честны и перед самим собой, и перед нашим руководством, и перед Богом. Можем ли мы вообще жить честно? На самом деле это возможно, хотя и нам всегда хочется найти какую-то схему, обмануть самого себя. Обойти самого себя в честности. Вот в этом, наверное, самая большая беда. Ну что ж, спасибо вам, друзья. У нас есть еще темы и на завтра. Вполне себе интересные. Будем общаться дальше.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, что Бог всегда рядом, и не понимаешь, почему вдруг тебя призывают его искать. Как тебе стать уверенным, чтобы ты услышал Бога, а не сошел с ума? Что значит быть с Богом на связи? И как научиться слышать его? Можно и нужно ли сегодня быть с ним на связи? А самое главное, для чего? Давай мы сегодня поговорим об этом. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами по ту сторону своих экранов, телефонов, планшетов, мониторов. Мы рады и всем вам, кто находится с нами здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности», а также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему связи с Богом. Соприкоснуться с духовным миром, быть на связи с Богом – горячее желание многих людей. Если ты один из них, то на самом деле тебе повезло. Сегодня мы расскажем, что нужно делать для того, чтобы быть на связи с Богом постоянно. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
2: Привет.
1: Итак, расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить и какие вопросы затронем.
2: Сегодня мы сделаем такое вступление. Мы поговорим вообще о том, почему мы ищем Бога, почему важно быть на связи с Богом, как быть на связи с Богом. То есть, это будет такое вступление, и в дальнейших темах мы уже будем углублять эту тему.
1: Спасибо. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Пишите в комментариях к видео на YouTube, в чате на YouTube, либо в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто находится здесь в студии, и также те, кто смотрит онлайн. Вкратце расскажу. Меня представили как спикера марафона «К Богу за 30 дней». Полтора года назад, когда все были на карантине, в локдауне, стало понятно, что, оказавшись, может быть, вне возможности быть на богослужениях или постоянно общаться с другими верующими людьми, каждый человек, он столкнулся с вопросом, а вообще у меня есть связь с Богом? То есть знаю я, как проводить время с Ним, общаться с Ним, слышит ли Он меня или не слышит. Так родился марафон «К Богу за 30 дней», который на данный момент за полтора года прошло, этот марафон, порядка 12 тысяч человек. Есть очень много интересных опытов, связанных с проведением этого марафона. И некоторыми темами и мыслями с этого марафона я бы хотел как раз поделиться. И, наверное, первая сегодня тема, такая основная, где мы заложим фундамент, мы пытаемся понять, то есть, почему мы должны искать Бога. То есть, если Он всемогущий Бог, да, почему мы со своей стороны должны предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти Его? И как Его найти? И вообще, стоит Его искать или не стоит? Поэтому надеюсь, что сегодня эта информация будет очень полезна и вам, тем, кто смотрит этот прямой эфир. И начнем с того, что за последние 100 лет мы сделали просто колоссальный рывок в вопросе передачи информации. Если до этого тысячелетия люди в основном писали, там, сначала на глиняных табличках, потом люди писали письма, чернила, и это на протяжении там, тысячелетий было единственным способом передачи информации на большие расстояния, то за последние 100 лет мы с вами увидели колоссальный рывок. Появилось радио, да, сначала там проводная связь, потом появилась беспроводная, появилась радиосвязь. И сегодня мы можем вообще общаться с любым человеком в любой точке мира. Сегодня то, что мы, может быть, когда-то смотрели, но я про себя скажу, в фантастических фильмах, там голограммы, скайпы, мы тогда смотрели 20-25 лет назад на это и думали, ничего себе, неужели такое когда-нибудь будет? И сейчас для нас это обыденность. У каждого в мобильном телефоне есть возможность, да, выйти на связь и увидеть человека. То есть эти фантастические фильмы, они оживают просто на глазах. И сегодня мы уже говорим, и многие говорят, о метавселенной, то есть о том, чтобы вообще виртуально проходить собеседование на работу, работать. А сегодня люди виртуально покупают себе недвижимость. И вообще нам прогнозируют, что скоро мы все будем ходить в очках и просто находиться в виртуальном мире. И, конечно, если, наверное, лет 20 назад мы бы еще в этом сомневались, то сегодня в это начинаешь уже верить, потому что огромные средства в это вкладываются. И возникает вопрос. За последние сто лет мы увидели вот этот рывок в вопросе коммуникации, развития коммуникации, связи между людьми. А что с Богом? То есть изменилось ли что-то за последние 100 лет или 1000 лет? Можем ли мы также с Богом легко выходить на связь, как это происходит между нами? И вот сегодня мы об этом поговорим. И хотел бы привести такую аналогию, да, и постараться ответить на вопрос, который очень многих людей беспокоит и волнует. А вопрос в том, что если Бог желает с нами общаться, а посыл христианства в том, что Бог, Он желает общаться с людьми. То есть если Он желает с нами общаться, то почему мы не так часто это видим, понимаем, либо слышим? То есть редко какой христианин может сказать, что да, я каждый день слышу Бога, я каждый день уверен, что Он сейчас мне проговорил, Он мне точно дает подсказку, куда мне идти, что мне делать, куда мне поступить, с кем общаться, с кем дружить, куда устроиться на работу и так далее. То есть это бывает редко. В основном большинство христиан, они понимают, что хотелось бы связь получше иметь, чтобы не в догадках жить где-то, не предполагать, что Бог имел в виду. Почему Богу так более явно не сказать? Неужели Он не хочет с нами общаться? Так вот, приведу аналогию с радио. Думаю, что некоторые из вас застали то время, когда радио еще приходилось настраивать вручную. То есть, и помните эти радиоприемники, где было такое специальное колесико, и тебе, если нужно настроить какую-то волну, тебе приходилось искать какое-то время. Да, и сначала ты слышал какое-то шипение, потом ты крутишь, сначала сильно крутишь, очень быстро, потом ты начинаешь различать какие-то отдельные звуки, улавливаешь, может быть, речь, либо музыку, ты понимаешь, что ты уже близок к цели. Ты начинаешь так уже более аккуратно, по чуть-чуть настраивать. Да, такая тонкая настроечка. И когда ты уже услышал и убедился, это то, что мне нужно, еще прям чуть-чуть подстроить и убедиться, что все это максимально лучшее качество, которое возможно. Можно еще антенночку поправить и направить в какую-то сторону. А я еще помню, что мы к антенночке еще проволочку привязывали, а эту проволочку привязывали к батарее для того, чтобы вообще улучшить прием сигнала. Вот здесь есть аналогия, которая помогает мне понимать, что происходит в духовном мире. Дело в том, что проблема, то есть где возникает проблема в этой связи нас и Бога? Это проблема в Боге или это, может быть, у нас что-то не так? То есть Он не хочет с нами общаться или, может быть, мы просто не настроены на общение с Ним? Да, и по этой аналогии с радио я понимаю и на основании Священного Писания, что Бог желает общаться с каждым сотворенным существом. То есть я это понимаю как аксиома, то есть у него есть желание. Потому что все Священное Писание говорит о том, что Бог любит нас, и Он желает общения с нами. По сути, вся Библия, она повествует о попытках Бога восстановить отношения с человеком, которые были разрушены в результате греха. Поэтому Он эти попытки предпринимает. Но если Он их предпринимает, то почему мы не всегда его слышим? И здесь как раз, наверное, вопрос, на что я настроен. То есть я произвел настроечку своего внутреннего духовного состояния на то, чтобы уловить голос Бога. И знаете, когда человек начинает идти в эту сторону и пытается обрести эту близкую связь с Богом, научиться слышать Его и научиться говорить с Ним, то этот процесс тоже сначала ты не все понимаешь. Иногда только ты что-то переживаешь, получаешь или можешь как-то высказать то, что у тебя внутри. Но затем, когда ты это практикуешь, ты идешь дальше, ты развиваешь вот это умение слышать Бога, наступает тот момент, когда у вас может наладиться хорошая связь. Вот. И если, конечно, ты случайно не собьешь каким-то образом эту настройку, то ты можешь ходить и общаться с Богом. Я понимаю, что для тех, может быть, кто смотрит эту передачу и не имел еще опыта общения с Богом, то, конечно, это может звучать странно. Наверное, если бы мне когда-то 20 лет назад сказали, я бы тоже, может быть, это как-то странно воспринял, потому что, когда встречается человек, который говорит, да, я сегодня с Богом поговорил, хорошо, поговорили, ну, я ему рассказал о своих каких-то переживаниях, он мне вот открыл еще что-то, ну, наверное, многие люди бы странно посмотрели, потому что, ну, что, неужели так можно вот просто с ним поговорить, и он прям отвечает? То есть, да ладно. То есть, и скажем, у человека, который не пережил этот опыт, у него чаще всего, скорее всего, возникнет, ну, не то, что возникнет, он подумает, странный человек. Да, надо еще за ним понаблюдать, либо надо держаться от него подальше. А, конечно, когда верующий человек, он слышит такие опыты, он понимает, я тоже хочу. Да? Потому что, когда мы хоть раз пережили в нашей жизни соприкосновение с миром духовным, мы жаждем этого и мы хотим этого. И поэтому, ну, это возможно, то есть это реально, и просто нужно попробовать пережить этот опыт. Поэтому если кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или, может быть, здесь, еще не пережил опыт, когда ты соприкасаешься с миром духовным, а он есть. Да, ученые говорят о там, различных измерениях, то есть то, о чем, может быть, 100-200 лет назад, то есть если 100-200 лет назад, ну, или 200 лет назад, я появился бы где-нибудь в Нижнем Новгороде с радиоприемником, ну, меня бы сожгли на костре. Да, потому что это колдовство какое-то, это непонятно. Потому что это явление не было открыто и его не использовали. То есть и ученые говорят о разных измерениях, и да, есть духовное измерение. То есть, и почему я уверен, что оно существует и есть? Потому что внутри нас есть радиоприемник, который должен быть настроен на это духовное измерение. Мы все, приходя в этот мир, осознаем и понимаем, что есть что-то вне этого мира. И вот это меня убеждает в том, что это есть. Потому что, анализируя, ты понимаешь, что человек, по сути, ничего нового не может придумать. Да, то есть мы берем из того, что мы видим, из того, что мы переживаем, чувствуем, и мы можем это, конечно, как-то переработать, переделать, но, по сути, ничего нового нет под солнцем, как говорил Соломон. Да, то есть, поэтому то, что у нас есть этот запрос, есть этот поиск, это явное свидетельство того, что духовный мир существует. Он есть. А тем более те, кто соприкоснулся с ним, те в такие моменты понимают, что это не просто, ну, потому что со стороны, когда ты говоришь, что я общаюсь с Богом, ну, человек, который никогда не имел этот опыт и, может быть, даже крайне негативно настроен к духовному миру, он может сказать, ну, это шизофрения, да, какая-то, то есть, что там сам с собой разговариваешь. Но человек, который соприкоснулся с миром духовным, он в этот момент четко осознает и понимает, что это не просто... Ну, я себе какие-то мысли наговариваю, я сам с собой о чем-то говорю. В этот момент ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то, ну, что, ну, выше, вне тебя. То есть и это мир духовный. Да? И этим, в принципе, объясняется, почему на протяжении тысячелетий, несмотря на развитие науки, человека все равно влечет к духовному. Мы все равно продолжаем строить храмы, совершать какие-то обряды и ждать, когда же нам кто-то ответит. Поэтому вопрос в том, что духовный мир, он существует, он вокруг нас, Бог желает общаться с нами, и если я его сегодня не слышу, то вопрос, настроен ли я или нет. Знаете, есть одна такая известная история, ее много раз я слышал в разных интерпретациях. Суть этой истории в том, что однажды два друга шли по оживленной улице своего города, они шли, общались, и вдруг один из них остановился и говорит, ты слышишь, где-то стрекочет цикада. Тот такой удивился, да ладно, ты о чем говоришь, как здесь можно что-то услышать? Народ ходит по тротуару, мимо проносятся машины, ну, мы в центре города находимся, где здесь можно услышать, как стрекочет цикада? Он говорит, нет, подожди. И он переходит, этот друг переходит через дорогу, там находился сквер, и затем он с этого сквера возвращается и действительно в руках несет цикаду. И его друг, конечно, удивился, говорит, слушай, это чудо, у тебя какой-то феноменальный слух, это невообразимо, такого не может быть. Как такое можно услышать? Он говорит, да нет, у меня обычный слух, да нет, здесь что-то сверхъестественное. То есть ты, наверное, подбросил туда эту цикаду, то есть, ну не может быть такого. Он говорит, да нет, давай я тебе проиллюстрирую. Все зависит просто от того, на что настроен твой слух. И он достает из кармана горсть монет и бросает их на тротуар. И люди начинают тут же поворачивать головы, смотреть, да, где звенит. То есть он говорит, обрати внимание, на улице очень шумно, но звон монет люди услышали. Потому что их слух настроен на это. А мой слух настроен на звуки природы. Поэтому вопрос, на что настроен мой слух? Настроен ли мой слух на именно духовное? Хотел бы привести один текст из Библии, который как раз говорит о поиске Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Очень хороший текст, который, с одной стороны, утверждает эту идею, мысль, которую я сказал, что Бог, он недалеко от каждого из нас. То есть он находится здесь, он находится рядом с тобой. То есть он постоянно рядом. Но возникает вопрос, а почему тогда мы должны искать его, не ощутим ли или не найдем, если он тут рядышком с нами? Зачем? Потому что даже в Библии мы видим, что Бог ищет человека. Да, сразу вспоминается история Адама и Евы. Когда они согрешили, они спрятались от Бога. Именно Бог, он выступает с инициативой пойти и искать их. И вот почему бы Богу как-то более явно не явить себя? Почему бы, не написать на небе крупными буквами «Я есть и я здесь». Да, вот так, чтобы каждый мог увидеть, сказать, Бог есть, то есть духовный мир существует, то есть тут уже без сомнений, да, или, допустим, может быть, еще что-то написать. То есть верующие разных конфессий бы, конечно, хотели бы, чтобы он написал вот только эта церковь правильная, да, и стрелочку. И вот кто-то подумал, все, то есть я правильно верю, все хорошо, Бог с нами. Почему Бог так не делает, если он действительно есть, и он желает открыться нам? Бог это не делает, как я понимаю, потому что он настолько любит нас и настолько уважает свободу выбора человека, что он дает право либо верить, либо не верить. То есть и я, как священнослужитель, порой встречаюсь с людьми, которые верили, посещали собрания, читали Священное Писание, но затем они теряли свою веру и говорили, я не верю уже в это. Да, и я не слышу, я не вижу, я не понимаю Бога. И когда начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что да, у них есть сомнения, и они потеряли веру. Знаете, вера — это, по сути, это ключ, это доступ. Вот если сравнить желание Бога общаться с нами — то, опять же, используя современные аналогии, это Wi-Fi. То есть, Бог раздает это на всех людей. Да, вопрос, есть ли у тебя пароль от этого Wi-Fi или нет. То есть, и вот паролем является вера. То есть, если веры нет, то есть сомневающийся, он всегда найдет причины сомневаться. И Бог это допускает. А кто ищет, тот всегда найдет. Да, то есть, я ищу искренне, или я сомневаюсь. Поэтому для того, чтобы обеспечить каждого человека свободу и выбора, Бог не являет себя явно в мир. Он не пишет этими огненными буквами на небе. Он дает возможность тебе начать искать его, и тогда ты его найдешь. Либо сомневаться, и тогда ты будешь сомневаться, и ты не найдешь его. Но Священное Писание говорит, что Он рядом с каждым из нас. Поэтому искреннее это желание и вера, она открывает возможность соприкоснуться с этим духовным миром. Я поделюсь одним опытом. Когда я только пришел к Богу, стал посещать собрание, в наше собрание пришла одна молодая девушка, мы с ней стали общаться, и она стремилась к духовному, она приходила, у нее были какие-то вопросы. Тогда еще у нас не было сотовых телефонов, мы созванивались, есть такие домашние телефоны были, такой на проводочке. Вот сейчас уже, я думаю, немногие знают из молодого поколения. И вот мы общались с ней, и однажды вечером, мы общаясь с ней, она задала вопрос. Говорит, Антон, я все слышу, что можно говорить с Богом и так далее, а как это? Я помню до сих пор, как ее звали, Юля. И она говорит, я бы тоже хотела бы услышать Бога, как-то встретиться с Ним. Я сам, ну, буквально 3 месяца посещал церковь, и у меня как бы особо, я мало сам что знал, но я что-то слышал, и я говорю, ну, знаешь, надо просто помолиться, надо пообщаться с ним. То есть, и, ну, зайди в комнату твою, да, закрой дверь, вот, и попробуй пообщаться с ним. Я как бы ей говорил, одновременно я переживал, очень волновался, потому что я думал, а вдруг, ну, этого коннекта не произойдет. То есть она сейчас сделает, я говорю, ты зайди, и прям так говори Богу, как ты думаешь. Вот искренне, если ты сомневаешься, так скажи, Бог, я сомневаюсь, что ты есть, что ты меня слышишь, но вдруг, если ты есть, то, ну, ответь мне и так далее. Вот как есть, так и сделай. Она, хорошо, такая воодушевленная, я сейчас сделаю. Я говорю, хорошо, ну, а потом мне отзвонись. Я повесил трубку, а сам обращаюсь к Господу, Господи, а вдруг не получится? Ну, мало ли, то есть люди, которые пробовали, и потом говорят, да, я не слышу Бога. Вдруг не получится. И все, то есть человек, он разочаруется, и он никогда не обретет отношения с тобой. Не знаю, прошел час-полтора, я извелся весь, думаю, да как, что там? И потом она перезванивает и говорит, знаешь, она такая возбужденная, перезванивает, говорит, я сделала так, как ты сказал. Я зашла, я встала на колени, и я просто обратилась искренне к Богу, вот со всеми своими сомнениями и так далее. И ты не представляешь, в этот момент я действительно что-то, ну, пережила. И мне сложно, говорит, описать этот опыт. Я просто поняла, что у меня текут слезы. И я вдруг осознала, что Бог есть, что Он любит меня, да, что Он слышит меня, и я могу с Ним общаться. Мне, конечно, на сердце отлегло. Я такой, ну, так оно и должно быть. То есть так оно должно происходить. Так вот, и поэтому, подводя итог этого блока, если ты искренне хочешь соприкоснуться с духовным миром, искренне иди и говори об этом. Обратись. То есть Бог, Он слышит тебя. То есть, и Он сам желает построить отношения с тобой, иметь эти отношения с тобой. Хорошо, приведу еще одну аналогию, потому что в современном мире очень много у нас появляется аналогий, которые можно использовать. Я думаю, что если бы Иисус сегодня проповедовал, Он, наверное, бы использовал какие-то современные притчи, потому что вышел сеятель сеять семя. Ну, как бы из тех, кто здесь, я думаю, немногие сеют семена, да, тем более вот таким вот образом. Поэтому сегодня, наверное, какие-то были бы современные аналогии, то, что нам понятно, то, что нам близко. И вот есть то, что нам очень близко. Каждому из вас, я вот уверен на 100%. Есть то, с чем вы никогда практически не расстаетесь. Вы с этим просыпаетесь, вы с этим засыпаете. В течение дня вы много-много раз к этому обращаетесь. И даже сейчас некоторые из вас, да, пишут вопросы, либо отвечают кому-то. Это мобильное устройство. Сегодня вообще сложно представить свою жизнь без мобильного устройства. Да, то есть если я сейчас задам вопрос, поднимите руки те, у кого есть оно, ну, да, я думаю, что все поднимут руки. А те, кто смотрят, да, там, я скажу, поставьте плюсик, у кого есть мобильное устройство, а минус, у кого нет. Я предполагаю, что ни одного минуса не будет. Сегодня вообще сложно представить себе человека без мобильного телефона, потому что, ну, это как-то странно. То есть, наверное, если мы бы вдруг встретили человека и попросили, ну, давай я тебе позвоню, он сказал, да у меня нет телефона. Нет телефона? Какие мысли бы пришли в голову? Ну, либо что-то случилось у человека, ну, сломался, потерял и так далее, либо он очень странный человек. То есть как в наше время, ну, можно быть без телефона? Так вот, и давайте поразмышляем немного, и в качестве притчи будем использовать телефон, мобильное устройство, которое тоже помогает понять важность, да, или такие, знаете, интересные моменты в вопросе связи с Богом. Так вот, возьмем как иллюстрацию, да, и такую притчу. Возьмем некоторые элементы мобильного устройства. Начнем с зарядки. То есть вот телефон нужно заряжать. Я думаю, что все вы это регулярно делаете. Кто-то чаще, кто-то реже, в зависимости от марки телефона и так далее. То есть насколько мы часто им пользуемся. И большинство носит с собой зарядное устройство. Вот есть, вот вы когда куда-то едете, вы с собой берете зарядное устройство? Ну, как бы у меня оно всегда с собой, причем даже несколько. Одно должно быть в машине, одно должно быть с собой. Еще желательно, чтобы там в офисе, на работе, еще где-то было. Потому что, ну, а в торговых центрах вы видели эту картину? Когда люди все стоят, допустим, да, пока один кто-то ходит, делает закупки, другой подзаряжает где-то мобильное устройство. Плюс мы носим еще... То есть у нас вот был просто телефон, мы стремились к тому, чтобы он был меньше и меньше, а теперь мы еще вот такой пауэрбанк с собой носим. Да, для того, чтобы ну, всегда быть на связи. То есть, и знаете, тут интересная аналогия. Нас не надо убеждать заряжать мобильное устройство. Вы видели хоть раз рекламу, чтобы производители там, Apple, либо еще кого-то говорили, ну самое главное, не забывайте заряжать ваше мобильное устройство. Вы видели баннеры, может быть, какие-то рекламные ролики, которые призывали, выходя из дома, не забудь зарядить свое мобильное устройство. Да нет, потому что ну, есть вещи очевидные. Мы все понимаем, что если мобильное устройство не заряжать, то мы не сможем быть на связи. То есть это очевидно, это понятно. И здесь, если провести духовную аналогию, понимаете, так же и с нашим духовным миром. То есть если мы не уделяем время тому, чтобы настроиться на этот духовный мир, через общение с Богом, через получение сообщений из этого мира духовного, да, допустим, читая Священное Писание, Библию, то ну, мы скоро сядем. То есть, и на самом деле большинство людей в этом мире, мы знаем, что сегодня проблемы и с депрессией, и с одиночеством и так далее, из-за того, что эта пустота, которая образуется внутри человека, духовная пустота, она съедает понемногу человека. То есть, и эту пустоту невозможно ничем заполнить. Да? Многие на протяжении тысячелетий об этом говорили, что ну, это как в пазле. Вот это место, оно именно Богу. То есть мы должны соприкасаться с духовным. Мы должны быть в сообществе, где люди стремятся к духовному. Мы должны сами, да, скажем так, подзаряжаться в этом плане. Следующее. Ну, при этом, заканчивая эту мысль, скажу, что иногда создается впечатление, я скажу, что у меня, как у священнослужителя, иногда создается впечатление, что я всех должен убеждать в том, что, знаете, вот, нужно обязательно заряжаться. То есть я такой, подождите, стоп. То есть мобильное устройство, значит, мы нормально воспринимаем. Ну, подождите, если мы также реально воспринимаем мир духовный, для нас это должно стать тоже ну, понятным и как бы непререкаемым. Мне каждый день нужно духовно заряжаться. Идем дальше. Ну, много аналогий можно взять. Возьму следующее. Это там, защитные стекла либо чехлы. Да, когда мы покупаем мобильное устройство, мы сразу же стараемся его как-то защитить. Купить что-то, наклеить стекло и так далее. Да, потому что ну, мы боимся, что вдруг оно упадет, разобьется. И, в общем, потеряем мы наш гаджет. И какая здесь может быть параллель? То есть мы настолько оберегаем это средство коммуникации с людьми и вообще да, там, с виртуальным миром, доступ к информации. И возникает вопрос, а точно так же ли я охраняю свой духовный мир? Точно так же я берегу да, и храню то, что я уже получил в общении с Богом, то, что я узнал, как я оберегаю свое мобильное устройство. Да, возьмем дальше. Ну, это камера. Да, то есть, по сути, сегодня редко кто будет покупать телефон без камеры, потому что он отчасти уже не только телефон, но для нас и фотоаппарат, и видеокамера и так далее. То есть и камера. То есть тот же самый духовный вопрос, притча, аналогия, иллюстрация. Какая у меня в основном задействована камера? Фронтальная? То есть фронтальная камера, да, в этом, знаете, бесконечном потоке селфи, да, то есть мне, мое, я, моя жизнь, меня обидели, мне не додали и так далее, я хочу. То есть только эта камера, то есть я только смотрю на себя, либо, может быть, у меня все-таки чаще работает передняя камера, которая направлена на Бога, и я хочу увидеть Его, в Его творении, я хочу увидеть Его дела, я хочу как-то зафиксировать себе, сфотографировать то, что Он делает, для того, чтобы потом отобразить это на дисплее своей жизни, чтобы люди, смотря на меня, могли сказать, ничего себе, вот это человек, вот это странные поступки. Наверное, если Иисус был бы сейчас здесь, на этом месте, он поступил бы точно так же, как он. Ну, возьмем еще да, последнюю, наверное, аналогию. Это приложение. Мы устанавливаем много различных приложений на наше мобильное устройство. И знаете, статистика, я прочитал в интернете, говорит о том, что 65% пользователей мобильных устройств, которые устанавливают приложения, никогда ими не пользуются. То есть у них есть некоторые приложения, они установили. У вас есть такие приложения? Да, если у кого есть, напишите «да» там, в чате. Ну, вот это. Я сам, когда это прочитал, я сам так посмотрел, думаю, да не может такого быть. Это 100%. Я всем пользуюсь. Зачем устанавливаться, если ты не пользуешься? Но когда стал смотреть, у меня и сейчас есть приложение, которое я установил, но я ими не пользуюсь. Какая духовная аналогия здесь? Мы можем устанавливать различные духовные приложения в своей жизни. Ну, духовное приложение о важности поддерживать отношения с Богом посредством молитвы. Или приложение о важности читать каждый день. Или приложение о важности еженедельно находиться в собрании других верующих людей, посещая, да, богослужение. Или какие-то другие хорошие духовные практики. Но при этом мы эти приложения можем не открывать. То есть даже сегодня, то есть услышав эту тему, да, которая должна, по идее, вдохновить на то, чтобы, да, Бог, ты есть, есть духовный мир, я хочу быть с тобой на связи, я хочу научиться, что я должен делать, я там буду слушать завтра все темы, потому что завтра мы будем уже говорить больше о практике. Сегодня больше такая мотивирующая тема о том, что духовный мир есть, Бог есть, Он хочет с вами общаться. Ребят, ну, подстройте свои духовные приемники, и давайте будем уже общаться с Ним, радоваться жизни, получать от Него ответы, рассказывать Ему, как у нас обстоит жизнь. Такую наладим связь с духовным миром. Так вот, поэтому грустно, если мы что-то просто услышали и не применили это в жизни. То есть такие, как в Библии написано, слушатели забывчивые. То есть они услышали, отошли и тотчас забыли. То есть такая поверхностность в вопросе духовности. И поэтому почему мы потом удивляемся, что да нет, я не чувствую духовный мир, я не слышу Бога. Подожди, а ты открывал те приложения, которые должны помочь тебе в общении с Ним? Поэтому, ну, заканчивая эту аналогию с мобильным устройством, какие молитвы могут рождаться сегодня у современного человека, глядя на все эти технологии, в том числе на телефон? Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi. Потому что мы, оказывается, в новом месте всегда мы ищем. То есть куда-нибудь. То есть если я раньше куда-то приезжал, и я, ну, не знаю, спрашивал, а где здесь можно привести себя в порядок, то сейчас первый вопрос такой: у вас Wi-Fi есть? Да, или я куда-то в другой город еду, я спрашиваю, а у вас... Ну, сейчас даже сам, ну, на самом деле даже сложно представить, что у кого-то его нет. То есть, Господи, помоги мне Тебя так искать. Или помоги мне подзаряжать каждый день мою духовность, так, чтобы не ходить с 1%. Ну, вы вспомните вот это ощущение, когда у вас 1%, а вы где-нибудь еще в незнакомой местности, пользуетесь там дубль-гис или навигатором, или вам должны срочно позвонить, или вам нужно перевести деньги, либо еще что-то, а у вас 1%. Не садись, держись. Так, все выключить, авиарежим, выключить все, что можно. Пусть еще живет немножко. Почему бы нам так не относиться к нашей духовности? Я хочу, чтобы у меня всегда было 100%. Дальше. Господи, помоги мне проводить с тобой больше времени, чем я провожу в Ютубе. Потому что если посмотреть, почему мы потом удивляемся, что как-то мы не ощущаем духовный мир, но оказывается, что мы, я не знаю, мы можем каких-то блогеров слушать намного больше, чем соприкасаться с духовным миром. Или, Господи, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми. Ну, знаете, когда долго по телефону говоришь, батарейка начинает греться. Да? Особенно с теми людьми, которые нам не нравятся. Да? Помоги не перегреваться, помоги мне, вот, чтобы у меня была нормальная температура. Или, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого старая операционная система. Они так подтормаживают по жизни немножко. Да? Как-то, Господи, помоги мне не превозноситься над ними. И последнее, да, в этой иллюстрации, такая загадка, которая у меня родилась, когда я готовился к этой теме, ну, я думаю, вы легко найдете ответ на нее. Загадка в следующем. Кто знает, как бы, те знают. Без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Можете написать ваши варианты сейчас в чате. Вот. Все те тысячи людей, которые сегодня присоединились посмотреть наши темы, пишите. То есть без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Ну, давайте из зала, может быть, пару ответов. Ну, я знаю, что есть как минимум 2 человека, которые уже слышали эту загадку наверняка и знают ответ. Да, то есть разные бывают. Говорят кто-то, что там без батареи, без симки. Там. Ну, правильный ответ он прозвучал. Без связи. То есть лиши телефон возможность обеспечить нас связью, и телефон, он не перестанет существовать, так же, как и мы. Он может стать игровой панелью, да, мы можем продолжать в игры играть. Он может стать фотоаппаратом, видеокамерой, электронной книгой, телевизором. Но если телефон не обеспечивает связь, то есть не выполняет свою основную функцию, он уже не телефон. И человек, если он лишается связи с духовным миром, лишается связи с Богом, как бы это радикально ни звучало, не человек. Он хороший гаджет, у которого могут быть разные функции, он может их выполнять. Да, ну, встал утром, почистил зубы, пошел на работу, да, после работы пришел, поел, посмотрел, лег спать. И так изо дня в день, пока смотришь, ну, уже 75 лет, как-то вот жизнь пролетела. Известный оратор и автор многих книг Стивен Кови, я думаю, многие слышали, он написал так в одной из книг. «Прежде чем взбираться по лестнице к успеху, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которое вам нужно». Представьте себе жизнь как лестница, по которой мы взбираемся. И какое же будет разочарование, когда, поднявшись на последнюю ступеньку, ты вдруг осознаешь и поймешь, что ты посвятил свою жизнь не тому. То есть вот самое важное, самое главное ты упустил из вида, а уже вернуться обратно и переиграть не будет, ну, не будет возможности. Мы были созданы для общения с духовным миром. Мы были созданы для общения с Богом. Он ждет этого общения с нами. Но сегодня мы настолько заняты, что сами от этого страдаем. Расскажу последнюю притчу. Притча о купце. Жил был один купец, у него было 4 жены. Одну жену, первую жену он очень сильно любил, холил, лелеял, по ресторанам водил, в дорогие одежды одевал, в общем, души в ней не чаял. Была у него вторая жена, красавица неописуемой красоты, он очень гордился ей, восхищался, и всегда, в общем, когда друзья приходили, другие купцы, он, ну, посмотрите, королевишна. Была также у него третья жена, она была очень мудрой, умной женщиной, она могла всегда поддержать, мудрое слово, совет дать ему определенный. Была четвертая жена, он особо ее не любил, внимания на нее не обращал. И вот этот купец заболел и, ну, понял, что ему осталось недолго жить на белом свете, а страшно одному туда уходить, в тот мир. Да, это притча. Вот. И он зовет свою первую жену и спрашивает: «Дорогая, ну, готова ли ты разделить со мной участь и вот пойти со мной?» На что она говорит: «Нет», разворачивается и уходит. Он: «Как так? Я ее больше всех любил, и я ее там…» Хорошо, тогда у него надежда еще теплится на вторую жену, красавицу. Она приходит, он задает тот же самый вопрос. Она говорит: «Нет, дорогой, я тебе больше скажу. Как только ты умрешь, я уйду к другому». Вот это предательство. Как так? Но у нее теплилась надежда, ну, на третью. Она всегда была в трудностях рядом, могла его поддержать. Сейчас она его не оставит. Приходит третья жена, он задает ей тот же самый вопрос, и она говорит: «Максимум, что я могу для тебя сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам нашего народа». Сердце купца было разбито. Как так? Три жены, которых он так любил, так с ним поступили. И тогда пришла четвертая жена и говорит: «Я пойду с тобой». Он схватился за голову и говорит: «Если бы я знал, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я бы тебя больше всего любил». Это притча. Купец, вы уже догадались, кто в этой истории. Это каждый из нас. Четыре жены. Первая жена – это, ну, наше тело. Мы любим его, одеваем, кормим. Да, но вот это тело конкретно мы его туда, ну, по крайней мере, в таком виде, как оно сейчас, точно не заберем. Вторая наша жена – это наше имущество. Мы этим гордимся: дача, машина, квартира. Мы это показываем другим. Но когда нас не станет, это все уйдет к другому. Третья жена – это наши родные и близкие, которые рядом с нами. Они могут поддержать, ободрить, утешить. Но максимум, что они смогут сделать в последний момент – проводить нас и похоронить по всем обычаям и обрядам. А четвертая жена – это наша духовная жизнь, это наша душа, скажу так. То есть и только это останется. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты совершенно иначе расставляешь приоритеты. Ты действительно желаешь искать этот мир духовный. Клайв Льюис, один известный христианский писатель, написал следующее в своей замечательной книге «Просто христианство». Он написал так: «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги Его достигнут вас. Если нет, то останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Поэтому, дорогие, я приглашаю вас сегодня и последующие темы приблизиться к Богу. Принять решение, чтобы стать ближе к Нему, больше проводить время с Ним, пережить этот опыт или переживать его постоянно, этот опыт соприкосновения с миром духовным. Потому что Бог, Он желает общаться с вами. У Него для вас очень много всего есть интересного. Если вы хотите это узнать, то необходимо со своей стороны сделать минимальные усилия. Да, то есть сделать шаг искренне в сторону Бога. И будьте уверены, Он обязательно вам ответит. На этом все. Спасибо вам.
0: Ответы на вопросы.
1: Антон, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, христиане порой говорят: «Мне Бог открыл то или это, а как быть уверенным, что эта информация от Бога, а не посыл от собственного ума?»
2: Угу. Ну, отвечу коротко, что есть одна книга, и мы об этом будем говорить завтра, которая, по сути, помогает понять, так ли это или нет. Поэтому, конечно, мы все сверяем со Священным Писанием. То есть, если то, что мне открылось, оно не противоречит тому, что написано в Библии, основным принципам, посылу. Когда человек начинает общаться близко с Богом и начинает узнавать и познавать Его, то, ну, знаете, так же, как и привести аналогию в отношениях между людьми. Когда я очень хорошо знаю человека, я догадываюсь, как он может повести себя в той или иной ситуации, либо ответить. Да, поэтому, когда я получаю, да, какой-то ответ, я в первую очередь, да, задаюсь вопросом. Ну, не то, что задаюсь, я понимаю или ощущаю. То есть это не идет в явное противоречие со Словом Божьим. То есть если у меня есть сомнения, то я могу в этом убедиться, еще раз открыв, прочитав, либо можно, конечно, посоветоваться с кем-то, обратиться к кому-то, кто может помочь мне понять, действительно ли это истина или нет.
1: Друзья, мы ждем вас на наших следующих встречах, мы разберем некоторые вопросы, которые к нам приходят. Спасибо за такие важные темы, нам пишут. Антон, расскажи про твой личный молитвенный опыт.
2: Ну, коротко не получится, но попробую. Скажу так, что для меня это был большой длительный путь, потому что когда я узнал о Боге, то 2 года я испытывал разочарование. То есть Филипп Янси, есть один такой писатель, он в своей книге «Молитва» пишет, что молитва, она должна быть источником радости и надежды для человека, но, к сожалению, на практике становится источником разочарования, потому что чаще всего мы не знаем, что и как говорить Богу, когда остаемся с Ним один на один. Как должны звучать эти молитвы? Какие должны быть эти молитвы? То есть они должны быть какими-то заученными, которые мы просто повторяем, или они должны быть, как другие говорят, вот просто мы общаемся своими словами. То есть и я пережил такое разочарование, вот, кризис, который заставил меня, ну, предпринять попытки разобраться в этом, то есть понять, что не так. И я встречал людей, которые имели этот опыт, и меня всегда это воодушевляло и вдохновляло. Всегда, когда я читал, там, читаешь, Мартин Лютер 2 часа проводил время в общении с Богом. Читаешь, думаешь, ничего себе, вот это да. Думаешь, ну все, я теперь буду как Мартин Лютер. Следующим утром ты себе засекаешь 2 часа, проходит 2 минуты, ты думаешь, господи, там 2 часа уже прошло, нет? То есть как, о чем они говорили? Поэтому я шел, я исследовал этот вопрос, и, конечно, скажу так, если кто-то хочет узнать, и мой в том числе опыт, я ему делюсь активно в марафоне, ну, такая небольшая реклама, записывайтесь на марафон к Богу за 30 дней, в феврале начнется уже 16-й поток. Это 30 дней мы говорим на эту тему. Поэтому там я расскажу подробнее свой опыт. Сегодня я могу, ну, честно и прямо сказать, что сегодня я ежедневно провожу время в общении с Богом. То есть, и для меня это самое, ну, долгожданное и радостное время в течение дня.
1: Как раз нам пишут спасибо большое за эту тему, а также за твою личную программу «К Богу за 30 дней». Подскажите, как на практике можно научиться слышать Бога? Просто я его не слышу.
2: Общение с Богом, оно не всегда предполагает, что Бог будет тебе отвечать и говорить так, как ты того ожидаешь или как ты того хочешь. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это звучало следующим образом. Ты что-то сказал, и такой голос с неба. «Антон, иди направо». Да, или «Оп, у тебя...» Такой, все, заявка принята, я услышал, иди, одобряю. То есть, ну, так оно не происходит. Потому что, скажу так, у Бога не только мы. Да? Представьте себе миллиарды людей, у каждого из них, для каждого из них есть у Бога свой план, и поэтому ну, иногда мы ожидаем ответа на какие-то наши вопросы сейчас. И думаем, что это сейчас настолько важно для нас, но мы не видим всей картины. То есть, и Бог готовит какие-то обстоятельства. Да? Он может иногда даже не ответить нам. То есть, но это не значит, что он отвернулся от нас, его нету, он не хочет с нами общаться. То есть я в процессе общения с Богом и познания его понял, что ну, это нормально. То есть я не буду плакать, расстраиваться по этому поводу. Ну окей, значит,
1: так. Ну вот Ольга спрашивает, говорят, что я чувствую Божье присутствие. А не чувствовать Божье присутствие – это нормально? Или это всегда свидетельствует о каких-то духовных проблемах?
2: Ну, скажу так, я бы не полагался только на чувства, хотя Бог дал нам чувства, и я, конечно, считаю, что и в нашем общении с Богом хорошо, когда есть не только да, вот, ну, разум, но есть и эмоции, мы можем переживать, но тут есть другая крайность. Да, человек может эмоционально как бы, стараться, то есть он может начать считать как раз да, на основании этого вопроса, что связь с Богом у него есть только тогда, когда обязательно есть какие-то эмоции. Но никогда, не всегда так. Это также, знаете, как опять же проводить аналогию общения с людьми. То есть я могу дружить с человеком, иногда у меня есть эмоции, потому что у нас какая-то общая тема, мы такие, охвачены. А иногда мы просто обменялись да, какой-то информацией, он меня услышал, помолчал, или я его. Поэтому я бы делал бы акцент не на чувства, а на анализ собственной жизни. То есть если ты понимаешь, что ты не живешь осознанно в грехе, да, ты где-то не идешь против воли Божией, то ну, тогда как бы спокойно воспринимай периоды, когда ты можешь не переживать эмоции. То есть ну, так.
1: Галина пишет забавный комментарий. «Антон, слушаем и смеемся. Однажды лежала в больнице и направили к психиатру, потому что объясняла, что общаюсь с Богом, а он говорит со мной».
2: Да, это как бы опасно. Надо, но с другой стороны, я иногда так говорю, вот, бывает с незнакомыми людьми, потому что ну, когда у людей есть серьезные сомнения да, о том, что да нет, Бога нет, а ты говоришь, подожди, я только сегодня с ним говорю.

0: с четкой убежденностью, что это был голос Божий. То есть, ну, сложно это объяснить, но у меня было пару раз, когда я вставал, анализируя увиденный сон, я понимал, что ну, это вот, у меня не было ни капельки сомнений, это не просто мои мысли. То есть это вот особенный сон. То есть, ну, вот, только каким-то таким образом.
1: Как поверить человеку в Бога, который рад бы поверить, но у него есть сомнения? Разве можно самому вызывать в себя такое состояние, как вера, любовь?
0: Нет. Такое состояние, ну, то есть, наверное, это будет близко к медитации, когда мы пытаемся, наверное, вызвать в себе состояние веры в Бога. Вера – это дар, как говорит Священное Писание, поэтому она дается, но она дается любому ищущему. То есть вопрос, наверное, в искренности мотивов. Как я и говорил, сомневающийся, он найдет повод сомневаться в Боге. То есть, поэтому искренне. То есть, вот как есть, так и общайся, так и говори с ним, объясни ему. То есть, и опять же, ну, дай Богу время ответить. Потому что порой мы такой, ну, в одни ворота играем. Uh-huh. Господи, если ты есть, да, дай мне сейчас там знамение или знак, а его нету. Ну все, наверное, Бога нет. Ну подожди, да, это, я уже об этом говорил, у Бога свой план. То есть вообще-то он как бы творец, он создатель, он инициатор этих отношений. Да, а некоторые люди слишком быстро сдаются в этом плане.
1: Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас как раз предыдущая тема была про похвалу. И вот Антон, вы большой молодец. Слава Богу, вы молодежный лидер, пастор, организовываете лагеря, марафон организовали. Что вас вдохновляет?
0: Меня вдохновляет Бог. Меня вдохновляет личные отношения с Богом. Потому что я вам хочу сказать, что без личных отношений с Богом, ежедневных личных отношений с Богом, ну, христианин, он в большой опасности. То есть если он активный служитель, а человек может активно совершать служение из разных мотивов. Угу. Похвалы, потому что мы зависим, может быть, от мнения других людей, да, от признания. Потому что мы люди действия, мы чувствуем себя нужными, если мы что-то можем делать. А если не делаем, то, наверное, мы никому будем не нужны. Поэтому различные страхи и так далее могут подталкивать человека служить и много что делать. Но если он делает это без ежедневной связи с Богом, с духовным миром, то он перегорит. То есть однажды он не сможет больше. Вот. И поэтому, когда ты на этой, ну, на этой связи находишься, то есть там ты получаешь и мотивацию, и так далее. Как я услышал, один служитель сказал, что служение Богу без личных отношений с Ним – это как ветер в пустой шахте. То есть ну, в этом особо нет смысла, потому что первоначально это отношение. Все остальное проистекает из отношений. Я служу Богу не потому, что я желаю заслужить что-то, да, вот Он мне что-то даст в ответ на мое служение, смотри, Господи, какой я молодец. А я служу, потому что я настолько воодушевлен, настолько вдохновлен Богом, настолько влюблен в Него, настолько восхищенным, что я говорю, Господи, я могу хоть что-то для Тебя сделать. Он говорит, ну, вообще я самодостаточный, вот, но если хочешь, можешь это и всего лишь.
1: Антон, вопрос лично тебе. Сколько времени вы уделяете времени общению с Богом?
0: Ну, скажу, на данный момент я часто избегаю таких, ну, ответов на такие вопросы. Объясню почему. Не потому что, ну, как бы мне нечего сказать, а потому что люди порой могут здесь найти для себя повод либо
1: так, либо...
0: Да, то есть, ну, на данный момент... Я провожу, если буквально по минутам, а я об этом буду говорить, у меня по минутам, да, у меня есть запланированное мое время, это 40 минут на общение с ним и 40 минут на изучение Писания. Ну, когда это час 20.
1: Как раз затронули тему...
0: Это вот как бы, ну, не считая вот прям запланированного времени. И, конечно же, когда всегда появляется возможность мысленно, вот, ну, я сегодня, когда я сюда добирался, пока я был в дороге, у меня было много возможностей, да, просто общаться с ним. Когда едешь, смотришь в окно, смотришь, там, солнышко садится. Или, то есть для меня это всегда возможность и повод поговорить с ним.
1: Когда мы затронули вопрос, скажем так, рекламы твоего проекта «К Богу за 30 дней», что это за программа, спрашивают? Это что-то вроде ретрита?
0: Да, можно так сказать.
1: Для тех, кто не знает, да. Ретрит – это времяпровождение, посвященное духовной практике.
0: Скажу так, что это 30-дневный онлайн-проект. То есть можно найти наш сайт 30days2god.ru.

0: там можно узнать всю информацию, зарегистрироваться. То есть на протяжении полутора лет у нас идет этот марафон, да, то есть целый месяц, 30 дней, каждое утро в 6 часов утра по московскому времени я выхожу в прямой эфир. Да, завтра я отсюда буду выходить, где бы я ни был. То есть я выхожу в прямой эфир, и у нас есть 20-25 минут, когда я даю определенную тему. Все 30 дней посвящены вопросу личных отношений с Богом, и это не теоретический марафон, там очень много практики. То, что можно взять и применить, да, в своей духовной жизни, в своей тайной комнате, как говорят верующие. Поэтому 30 дней, каждое утро мы собираемся вместе, мы вместе воодушевляемся, вдохновляемся на то, чтобы продолжать искать эти отношения с Богом. И скажу, для меня лично этот марафон, то есть он имеет особую ценность, потому что он меня самого вдохновляет и мотивирует, да, всегда, каждый день понимать, что ценность номер один, приоритет номер один в моей жизни – это личные отношения с Ним. Вот поэтому как-то так, присоединяйтесь. Буду очень рад увидеть вас на марафоне. Сейчас, кстати, второй марафон появился, поэтому удобнее даже подписаться на YouTube-канал нашего марафона, и там есть несколько разных марафонов, в которых можно принимать участие. Там есть задания, есть обратная связь, то есть это не просто послушать, а попрактиковаться и ответить на некоторые вопросы.
1: Спасибо большое, спасибо, Антон. Часть вопросов мы успели разобрать. Спасибо, друзья, за то, что вы писали нам эти вопросы. И спасибо тебе за ответы, которые ты дал на все те вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу, будьте на связи с ним.
1: Спасибо. Друзья, один философ писал: «Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Господь ждет общения с тобой, как отец с сыном. Будь на связи с Богом, и ты почувствуешь, как твоя жизнь меняется». Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, соцсети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Жизнь и смерть души. Вопрос важный, интересный. Посмотрим сегодня на него еще с одной стороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас на очередной встрече, посвященной году. Не дню, а году 30-летия телекомпании «Три ангела». Мы решили так отметить год нашего 30-летия, рассуждая о том, что такое Евангелие. И говорим мы об этом на основе Евангелия от Луки. Самый большой знаток этой темы у нас, и вот тот, кто как-то очень ее глубоко чувствует, переживает, это Николай Генрихович. Очень хорошо знает Священное Писание Елена Валентиновна. И для меня большая честь быть ведущей этой очередной программы. Давайте вспомним, на какой главе мы остановились и на каких стихах.
2: Мы остановились на 9 главе. И мы рассуждали о том, что происходило во время, когда Иисус и ученики уединились, и их все-таки настигла эта волна народа, желающего исцеления, желающего проповеди Христовой, и они так и не смогли толком отдохнуть. И в результате вот этого служения Христа народ проголодался, и Иисус предложил ученикам их накормить. Вот на этой сцене мы тогда остановились.
1: А сегодня тема «Жизнь и смерть души». Это очень, на самом деле, многих интересует, волнует. Но мы не будем говорить о жизни после смерти, о том, что Библия говорит о душе. Не будем в это углубляться, а посмотрим, на самом деле, немножечко с другой стороны. Что значит найти свою душу, что значит потерять свою душу. И будем об этом говорить в контексте следования за Христом. И вот как и всегда мне хочется, Николай, чтобы мы, когда будем это обсуждать, то мы все-таки применяли это к себе. Я надеюсь, дорогие друзья, вы замечаете это, что именно так мы строим наши передачи. А что такое для меня сегодня жизнь или смерть моей души? Что такое для меня сегодня, для вас сегодня следование за Христом?
2: Ну да, мы на основе Евангелия от Луки строим наши беседы и размышления. Это уникальное Евангелие. Вот я поражаюсь до сих пор, вот, насколько Лука, во-первых, точен. Он поставил сразу задачу такую по порядку, одно с другим событие, ну, почти хронологически выстраивает.
1: И мы говорили, что он как журналист.
2: Ну да, как бы расследование такое ведет. Он собирает свидетельства. Хотя он сам, как мы знаем, не был очевидцем, не был среди учеников его. Но он был учеником апостола Павла. И потом он решил вот так вот собрать все, что известно о Христе, все, что кто говорил о нем, слышал. И он вот составил такое Евангелие. Но свидетельство его достоверно. Это не просто какие-то слухи там или там, не знаю, пересуды. А он все это проверял как журналист действительно, как исследователь. И он вот так вот составил свое Евангелие. И вот мы с вами подошли к интересному моменту в 9 главе. Между стихами 17 и 18. Мы на 17 закончили. А вот 18 стих и 17 – это большой пробел в описании у Луки. Это называет исследователь «Великий пропуск Луки».
1: А в чем он заключается?
2: А в том, что он упускает массу событий. Вот, например, хождение Иисуса по воде, там, спор с фарисеями, накормление еще 4000 человек. То есть вот такой вот пласт деяния Иисуса Лука опускает.
1: А откуда же мы о них знаем?
2: А из других Евангелий.
1: А, понятно.
2: То есть если судить по хронологии, то вот именно здесь Лука эти моменты, он почему-то не записывает.
3: То есть он нарушил хронологию.
2: Нет, он не нарушил хронологию, он просто вычеркнул вот эти события.
3: Мне пришла такая мысль, когда вы говорили, что он как журналист пытался как бы так описать все последовательно, но мы не должны забывать, что он был еще и врач. И у врачей вот такая особенность, что они подмечают самое главное. что сейчас самое главное, чтобы, ну, как бы вскрыть болезнь и показать правильный выход из этой болезни и исцеление в чем же. И я думаю, что вот здесь он, конечно, останавливается на самом главном.
2: Ну, может быть и так, но мне кажется, что Лука посмотрел описание других евангелистов, говорит, они хорошо и так без меня справились тут, мне не нужно повторять это все. Я лучше сосредоточусь, вот, может быть, да, на других событиях, которые, мне кажется, более такие значимые, что ли. Тем более повторение накормления 4000, ну, уже раз накормили людей достаточно, наверное, пойдем лучше другие опишем. Но, забегая вперед, скажем, что у Луки потом зато в качестве компенсации великая вставка есть. Но мы до этого дойдем.
1: То есть, видимо, той, которой нет в других
2: Евангелиях.
1: В других Евангелиях,
2: да. Вот он описывает такие события, которые никто другой евангелист не описал. Так что Лука, он в этом смысле себя реабилитировал, что ли. Что он не просто режет информацию, а он ее отбирает. И здесь вот 18 стих начинается с того, что Иисус находится с учениками в уединенном месте, в странах уже языческих, то есть на севере Израиля, это практически, ну, на границе с языческими странами, с Финикией. Там.
1: Давайте скажем, что такое языческие страны и как это противостоит, каковы неязыческие страны.
2: Языческие страны – это вся империя, кроме Израиля, то есть Римская империя. Вот так считалось. Есть иудеи, есть не иудеи. То есть, как они говорят, иудеи-язычники, поклоняющиеся не единому истинному Богу, а различным божествам, каких только у кого нет. Вот это считалось языческим
1: делом. То есть язычники – это те, кто поклоняются многим богам.
2: Богам, да. Вот римляне, до этого были греческая империя, греки поклонялись, вавилоняне и, ну, и так далее.
1: И вот Иисус... В противоположность тому, что Израиль поклонялся единому Богу.
2: Да, да.
1: А какие, кстати, еще мировые религии, где поклоняются единому Богу?
2: Ну, вот на то время, на первый век, таких религий вроде бы не было.
1: Угу, понятно. А в наше время?
2: Ну, в наше время...
1: Единобожие.
2: Ислам, наверное.
1: Ислам, да. Православие, конечно.
2: Наверное, да.
1: Католицизм.
2: Ну, это христианство. Это...
1: Да. Угу.
2: Ну вот Иисус не случайно туда учеников привел, в эту Кесарию Филиппа, вот по другому Евангелию можно сказать, что они были именно там, в Кесарии Филипповой, у подножия горы Ермон. Это происходит в середине 30-го года где-то уже. Иисусу осталось буквально меньше года до распятия. Почему он туда привел учеников? На самый север Палестины, где уже процветали языческие нравы, традиции. Ну, вопрос, это, конечно, интересный, но, наверное, он хотел погрузить учеников своих вот тот мир, с которым им придется столкнуться после его отшествия к Отцу.
1: Коль, а все-таки мне хочется вернуться к той теме, о которой мы заявили в самом начале. Жизнь и смерть души, цена следования за Христом. Вот ты сейчас говоришь, что Христос вырвал их из их привычной среды. То есть они израильтяне, они привыкли жить там, где поклоняются единому Богу. И Господь уводит их туда, где многобожие. И сейчас вот ты упомянул нравы. Ведь на самом деле там, где язычество, то там нравы ну, весьма разнузданные, ну, неограниченные законом Божьим, что ли. Вот, то есть как, вот можно как-то уже начинать говорить о том, что вот какова цена следования за Христом?
2: Если мы прочитаем по тексту, то вот он их спросил. Давайте 18-й прочитаем все-таки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого вы почитаете меня?» Вот этот вот вопрос, предваряющий нашу тему, наверное, «Жизнь и смерть души». «За кого вы почитаете меня?» Вот вопрос... за кого вы почитаете...
3: Меня народ, извините, я немножко перескочил.
2: «За кого почитают меня люди?» То есть народ. На этот вопрос, наверное, проще ответить. Ну, кто-то говорит за пророк, кто-то, мало ли, за кого они тебя почитают там. А когда он спрашивает их дальше, а вы за кого меня почитаете? Вот тут уже лес рук. Тут уже сразу начинает человек думать, а действительно, а кто такой, в моем понимании, Иисус Христос? И тут ответили, ну, я не знаю, затруднились они с ответом, ученики, и ответили далеко не все. Но вот Петр, как обычно, он такой порывист характером, как говорят исследователи Писания. И он тут сказал: за Христа Божия.
1: А что значит Петр. За Христа Божия?
2: То есть за помазанника, за того, кого
1: за
2: ждет
1: мессию.
2: Народ, за Мессию, да.
1: То есть за того, кто придет спасти народ от греха.
2: Да, за именно того, кого ожидает иудейский мир. И за Бога, пришедшего во плоти.
1: Да.
2: То есть вот за Него.
1: То есть все чаяния народа да. были сосредоточены на Мессии.
2: Спаситель мира, Агнец Божий. То есть вот, вот за Него мы тебя почитаем. Угу. За всех сказал Петр. Угу. Неизвестно, там кто-то, может быть, с ним был не согласен, но угу. он как бы общую точку зрения все-таки вот так вот выразил.
1: То есть ты, когда сказал «лес рук», то это ты с иронией сказал, да?
2: Ну, как в классе, да, всегда учитель, когда спрашивает, такой сложный вопрос задает у доски, и сразу, да, желающих на сложный вопрос ответить немного.
1: Понятно.
2: И никаких рук там, конечно. Но вот то, что сказал Петр, это было истиной. Действительно, Иисус был тот Мессия, тот Христос, который должен прийти спасти не только иудеев, но и язычников. Спасти наши души, что ли.
3: И... Но это ведь, наверное, главный вопрос, да, который к нам тоже относится, да, к каждому человеку. И этот вопрос Господь задает нам постоянно. Да? Мы же с самого начала, когда начали Евангелие изучать, именно Евангелие от Луки, мы говорили о посещении Бога каждому человеку. Да? И здесь он, по сути дела, этот вопрос, обращенный именно к каждому, кто вот сейчас пребывал с ним, кто уже там несколько лет ходил с ним, да, и этот вопрос. И этот вопрос к нам с вами,
2: личный
3: да?
2: Личный вопрос-то.
3: Да, личный. Это личный вопрос к каждому человеку, да, то есть к нам с вами, к тем, кто смотрит нашу программу, да, то есть этот
1: то
3: вопрос...
1: За кого почитают меня люди, да? А за кого почитаете меня вы?
3: Вы, да, да.
2: Это и лично вопрос... я сам. Я себя должен спросить. Ученики поэтому и... не стали отвечать, может быть, так сразу, кроме Петра. А начали думать, а я-то вот действительно, я-то вот за кого? Он кто, пророк? Или,
1: то есть мы хотим Иоанн? Сказать, что каждый должен для себя дать ответ на этот вопрос. А за кого я почитаю Христа? А если, например, вот ответ у тех, кто нас смотрит, а я вообще не знаю.
3: Да, кто ли? Он?
1: Да.
2: Ну, приходит такое время, когда у человека этот вопрос возникает. Может быть, у кого-то он вообще не возникнет в течение жизни. Мы не знаем. Но если я что-то узнаю о Христе, то меня, конечно, этот вопрос потом начинает беспокоить и волновать. А действительно, а кто он? Почему-то столько много верующих в него. А кто он такой? И что он для меня вообще значит? И значит ли что-нибудь? Этот вопрос, он личный. Иисус задает... людям, которые были с ним уже долгое время,
3: да.
2: приближенным, что ли, своим, 12 апостолам, он их спрашивает в первую очередь.
1: Но то есть, значит, уже, наверное... и вот нам с вами, верующим людям, звучит этот вопрос, а за кого вы меня почитаете? А может быть, я у вас просто название, может быть, я для вас просто вот имя из Библии, да?
2: Да, но вот Петр, видите, он исповедовал Христа правильно, Богом, то есть Господом. И вот на этот вопрос в других Евангелиях там Иисус, молодец, там вроде бы говорит так это одобрительно. Блажен ты, Симон, что тебе Господь открыл это все. У Луки здесь нет ничего, молчания. Так же, как у Марка. В Матфея, да, а вот у Луки нет. А вот следующий текст после этого исповедания. Но он строго приказал им никому об этом не говорить.
1: Вот а зачем же тогда он задавал этот
2: вопрос? Вот это уже за вопрос. Тут уже у нас вопрос к Христу. Это что? Это почему так он отвечает? Казалось бы, молодец ты, Петр, правильно говоришь. Я точно
3: тот. Я тот.
2: Прийти, идите всем и скажите. Как же, вот должны все узнать о Христе, о Спасителе мира. И сегодня Иисус к нам обращается с этим вопросом. Вот телекомпанию нам создал целую, чтобы мы говорили о Христе.
1: Да.
2: А вот там он им говорит... Нет, строго причем.
3: Да.
2: Никому не говорите о сём. Почему?
3: Ну, наверное, было еще не время. То есть ведь у Господа всегда всему свое время, да? Мы как раз и у Луки читаем, что вот пришло полнота времени, да, когда было явление ангелов Марии. Пришло время, когда ангелы явились Елисавете. Пришло время тогда, когда ангел Господень являлся каждому. А здесь он говорит, нет, не говорите о сём, строго приказывает. Я думаю, что это не время. Это первый аспект того, что не говорить по причине того, что не пришло еще то время, когда должны узнать об этом.
2: Возможно, еще такой вариант, что мы помним, что люди, которые ждали Христа, они ждали ведь как Спасителя от римлян, что Он воцарится сейчас, что Он установит Царство Божие здесь, на земле.
1: То есть они так понимали функцию Мессии?
2: Они так понимали, что не будет никаких больше страданий, народ Божий будет во главе всего мира, править этим миром, язычников будет попирать там чуть не ногами. То есть такой
1: складывается.
3: Но в принципе, да. И у учеников было такое же мнение,
2: они
3: да?
2: Идеи, да?
3: Да, да. Иоанн и Яков, да, мать которых просила Иисуса, чтобы сесть или по правую, одного сына посадить по правую, другого сына по левую.
1: То есть по левую сторону от Иисуса.
3: Да, да. То есть в премьер-министры метила мама своих сыновей.
2: А вот теперь 22 стих нам дает ответ, почему он так сказал. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Mm-hmm. Вот что ждет Мессию Христа. Mm-hmm. Если в вашем понимании у вас Мессия вот такой царь, который всех сейчас построит, то я вам говорю, какой Мессия на самом деле, что его распнут, его будут пить, злословить, и там ему надлежит умереть позорной смертью.
1: И именно об этом он не хотел, чтобы говорили они людям?
2: Нет, он не хотел, чтобы они не говорили о таком Мессии, которого они себе представляли.
1: А, понятно. То есть, которого они на самом деле не знали.
2: Которые они создали в своей голове, но это не по их вине, это вся нация так была настроена. Но Иисус их хотел просто подготовить к тому, что ждет Мессию на самом деле, и что ждет их, следующих за ним. Если вы думаетесь быть премьер-министрами при моем правительстве, то этого не будет. Будет совсем другое, противоположное что-то. И он не случайно привел в языческие страны, чтобы они погрузились немножко атмосферу язычества и поняли, что же их ожидает. Что у вас не ждет вот сейчас царство славы на земле, а вас ждет царство унижения, царство побоев, даже смерти. И вот я говорю вам, что со мной произойдет. Какова моя судьба? В ближайшее время все произойдет.
1: Это впервые Иисус сказал ученикам об этом?
2: Да. Он, конечно, им давал понять. Он говорил об этом и раньше, но как-то вот они мимо ушей.
1: И он видел, что они не понимают это, не воспринимают.
3: Но они не готовы были такое принять.
1: То есть время не пришло.
3: Да, время не пришло, да. Они не готовы были принять.
2: А время пришло, когда он их привел туда, в эти языческие страны.
3: Да, да. Стал говорить им об этом, о истинном своем служении, то есть о истинном своем предназначении.
2: И дальше вот этот стих, который всегда нас, как-то настраивает на серьезную волну. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вот цена следования за Христом, цена принадлежности к ученикам Иисуса Христа.
1: Давай разъясним сначала, что такое «возьми крест свой». То есть что из себя представлял крест?
2: Мы, наверное, знаем из истории, что римляне казнили распинали преступников, особенно таких, как они считали, самых злостных, самых таких больших преступников. Они распинали на крестах или на столбах. И это была очень мучительная смерть, потому что человек вроде бы живой, а он жизнь уходит.
1: А что значит взять свой крест?
2: Когда Иисуса распинали, вели на распятие, и на него водрузили крест. Но это мы, забегая вперед, говорим. Угу. Он в преддверии вот этой своей кончины мученической и своих страданий, он готовит учеников к такому породу событий, что, ну, наверняка они наблюдали и сами виды казни вот эти римские, и видели, что на узников возлагали кресты, и они шли на этом же собственном своем кресте и умирали. Но Иисус этот путь тоже прошел. И ученикам предстояло вот в таком вот образном выражении, может быть, пока еще не буквально брать свой крест и нести на голову, на казнь, да, но он говорил о том, что вас ждет мученичество. И ведь мы знаем, что многие ученики...
1: Можно ли сказать, что вот, например, вот мы с вами, мы христиане, вот 30 лет назад мы к Господу пришли, Господь нам дал вот телекомпанию. Можно сказать, что мы тоже несем мученический крест, и это относится вот к каждому верующему. Что такое все-таки верующему нести крест?
2: В том значении, в котором это произошло с учениками, конечно, нет, потому что там была совсем другая атмосфера. Кругом одно язычество, языческий мир. И он борется с христианством, потому что языческим миром владеет дьявол. Но после нескольких веков вот этого, как сказать, бесполезных казней со стороны страны, христианство все равно распространялось еще больше. Угу. Получалось, что не действует метод дьявола убивать на крестах, там, сжигать и в цирках кормить зверям, это не работает. А наоборот, еще действует в другую сторону. То есть все больше и больше присоединяется к христианству, к христианам и к Богу. И тогда дьявол тактику меняет. Он теперь берет христиан изнутри. То есть начинает лестью, там как-то вот положением высоким. Ну и во времена Константина мы знаем, что было даже почетно в правительстве быть христианином. И все давай креститься все вот в Иисуса Христа.
1: То есть теперь крест мы несем такой вот внутренний, который проявляется, ну что ли, в таких, ну в греховности, что ли, нашей. Это тоже ведь крест?
2: Конечно.
1: Ведь вот тяжело, но не хочется, чтобы вдруг появлялись такие мысли, не хочется, чтобы вдруг выскакивали такие слова и тем более совершались такие действия. То есть это тоже крест, вот который мы несем, выходит?
2: Да, то есть наш крест, крест – это вообще символ страданий. Символ смерти даже. Угу. И вот теперь нужно понять нам, смерти чего. Ага. Потому что смерть во имя Христа, как ради Христа, это значит, надо умертвлять свои греховные качества. То есть этот грех должен умереть во мне, вот если уж говорить так. А он умирает мучительно, как вот узник на кресте в то время. И мы с ним долго мучимся, с этим вот нашим каким-то пороком. И долго он, может быть, нас мучить тоже. Но он должен умереть, в конце концов. Любой грех, который в нас сидит.
1: Ну вот в чем-то, вот, Коля, то, что ты говоришь, для меня вот ободрение какое-то в этом, что вот мы сидим такие благообразные, в красивых одеждах, в костюмчиках и так далее, а все равно нам это все свойственно. И он нас распинает изнутри, этот грех. И поэтому тот, кто нас смотрит, кто, может быть, не в таких красивых костюмчиках и не в такой красивой обстановке, как мы, а в совсем-совсем другом месте находится, для него это должно быть ободрением, что грех мучит каждого, что каждый человек несет этот крест, вот крест, который ему унаследовали от своих прародителей, да, крест греховной жизни. Но это не должно нас удручать, потому что Господь любит нас такими, какие мы есть, и он выводит нас ведь вот из этого, да? Вот мне кажется, что то, о чем мы подходим мы к этому, жизнь и смерть души, вот, наверное, как раз и дает нам объяснение, как выйти из этого состояния, из состояния греха, ну, греха, что ли, где бы ты ни был, и что бы с тобой сейчас ни происходило.
3: Но вот, наверное, враг человека все-таки пытался в какой-то вот момент обесценить, да? Ну, мы с вами видим, что, ну, многие христиане, ну, носят нательные кресты и как символ страданий, да? Но эти страдания очень легко, да? То есть я повесил крест, да, и оно как бы кто-то. И вот когда мы пытаемся как бы выразить то, что должно произойти в жизни человека, изменения те, которые... А мы пошли по более легкому пути. Взяли крест, одели на себя и считаем, что мы несем этот крест. И успокоили себя тем самым. И вот поэтому нужно... Ну вот не внешнее вот это. Господь хочет не внешнего изменения, которое чаще мы, может быть, стремимся, потому что ну, это нас
2: это
3: как-то...
2: Проще, как,
3: да, это нас показывает каким-то образом, да? Вот. А именно внутренние изменения, Господь. И вот о кресте-то все-таки он здесь говорит, вот именно, как мы и сказали, что это о внутреннем изменении. И вот этот крест как бы смерти для греха и жизни для Бога, жизни с Богом, да, он хочет, чтобы вот в нас это осуществилось, чтобы это было действительно, ну, явно для нас самих и благословением для окружающих людей. То есть вот это вот все-таки важное.
2: Ну, вот этот важный текст очень, да. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Жизнь и смерть души. То есть душу сберечь, значит потерять.
1: Ну, может быть, мы все-таки скажем, что вот под душой мы понимаем то, что в Священном Писании говорится, что создал Бог человека из праха земного, то есть вот из элементов, что ли, земли, из той химии, которая есть на этой планете, на Земле. Создал Бог человека из праха земли, вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть мы говорим, что вот именно душа – это человек, да?
3: Ну да,
2: да.
3: Сам человек, жизнь
2: это
3: его.
2: Один из смыслов. Да. Но в греческое слово «психе», да, вот именно подразумевает это, вот это, да, всего человека. Но еще есть значение «жизнь». Вот. Кто, если мы подставим это значение сюда, кто хочет жизнь свою сберечь, потеряет ее.
1: Ой, давайте про это поговорим поподробнее. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И что же, мы должны подавить в себе инстинкт самосохранения? Мы должны идти в какие-то опасные ситуации, чтобы сберечь свою жизнь?
2: Ну, первое, что приходит в голову, что у нас ценнее ничего нет в жизни. Даже в Конституции записано, там, в 20-й, по-моему, статье, что это первое право человека – это жизнь. Ее никто не может на нее покушаться. То есть это самое ценное, что возможно вообще иметь. И вот теперь вопрос, а чем эта жизнь наполнена, чем мы ее наполняем? Есть два, опять же, два варианта жизни. Жизнь без Христа и жизнь во Христе, со Христом, как угодно.
1: Третьего нет.
2: А третьего как? Или ты с Христом, или ты без Него. Вот только два. Точно так же, как жизнь и смерть. Нет промежуточного чего-то. Или ты жив, или ты мертв. И тут два варианта жизни. И вот теперь как нам понимать слова Христа после этого? Что значит жизнь свою сберечь, душу свою? А он дает пояснение в 25-м. Ибо что польза человеку приобрести весь мир? То есть приобретение. Мы что-то приобретаем в этом мире. Мы приобретаем в основном материальные ценности, духовные ценности. Ну, кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит, нет, это какое-то мракобесие или еще что-то, фантазия.
1: А что относится к материальным ценностям? Например, образование – это материальная ценность?
2: Ну, я образование хочу получить, потому что я хочу получить хорошую работу, например. Хорошо быть в обществе уважаемым человеком. То есть положение какое-то. Не обязательно там материальное что-то. Но и это дает материальное мне преимущество перед другими. Меня будут всех ценить, меня будут всегда оплачивать хорошо и так далее. То есть если человек заботится о своей карьере только и там, о материальном достатке, то значит он как бы чем-то пренебрегает, может быть.
1: То есть это вот и называется в этом случае приобрести жизнь. То есть если человек хочет себе вот обеспечить жизнь.
2: Если он только этим, вот только, как сказать, только своей карьерой, только своим «я», только своим, ну не знаю, эгоизмом, что ли, живет, только все для меня, все мне, все для того, чтобы я хорошо жил. То есть вот он приобретает, да, хорошее положение, хорошее образование, хорошую зарплату, но он может потерять при этом нечто большее. Он может потерять Христа. Может, опять же.
3: То есть все время человека, значит, поглощено заботой
2: о мирском,
3: о удовлетворении своих потребностей, да? А Господь нам дает даже другой путь, да? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное что пить, что есть, что другое, все это приложится вам.
1: Ну, то есть он настолько
3: он
1: нас
3: приоритеты.
1: Любит. Да, приоритеты расставляет, но при этом настолько любит. Он говорит, я прекрасно понимаю, что вы во всем этом нуждаетесь. И что вам это на самом деле нужно. И я вам дам это. Но главное это, что для вас все-таки...
3: Я самое главное. То есть за кого почитаете меня? Кто ж я для вас в вашей жизни?
1: Да.
3: То есть это вот самый главный вопрос.
2: Вот смотрите, что Павел пишет в послании к римлянам. Угу. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву».
3: Святую.
2: Живую. Угу. Живую жертву. Не надо кого-то умерщвлять. Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему. Служение не себе, служение людям и Богу, прежде всего. То есть он призывает нас к жертве, Павел. Мы что-то чем-то должны пожертвовать. И чем я жертвую? Ради того, чтобы приобрести духовное качество, мне нужно избавиться от моих греховных наклонностей, иначе не получится.
1: Это и есть приобрести душу, вот то, что ты сейчас сказал?
2: Да, я считаю, что приобрести душу – это значит жить по заповедям Божьим. Никого не убивать, не злословить, не красть, не прелюбодействовать. Ну, все вот это, все, что записано в законе. Соблюдать бдень Господень и почитать Бога –
3: Самое главное
2: в жизни. Возлюби Господа Бога.
3: Да. Но ведь вот, по сути дела, то, что вы прочитали из послания к римлянам из 12 главы, 1-2 текст, да, Господь Иисус выразил вот в том, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот эта жертва, да, жертва святая, живая, да, благоугодная. То есть здесь вот как раз Павел, он все-таки исходил вот, ну, напрямую, хотя он и не был учеником Иисуса Христа, вот, и в 12, число в 12 он не входил, но он следовал вот всему тому учению, которое Господь вот давал своим ученикам. И он его более расширял и пытался объяснить, ну, тем, кому, может быть, непонятно это было, да, то есть он более уже рассказывает, что же такое взять крест свой, да, а вот вы представьте тела ваши в жертву.
2: Ну да, то есть и тела, и мысли, и все на свете, не только духовное что-то, но и телес, то есть ты что-то делом должен показать, не просто я верю в Иисуса Христа и верю.
1: Ну вот слово «жертва» – это что-то там больное, что-то страшное. За этой жертвой, может быть, все-таки что-то хорошее стоит? Может быть, это что-то радость, то, что радость приносит? Ну, вот, вот жертва Богу. Потому что, ну, не случайно же говорится, что вот жизнь и смерть души. То есть смерть души, если душа благоденствует в материальном плане, да, это смерть души. А жизнь души, жизнь – это же хорошо, а жизнь души – это жертва, именно когда ты отдаешь, отказываешься вот от, ну, что ли?
2: Может быть, и так, действительно. Но мне кажется, жертва – это все-таки какие-то страдания. Это с чем-то я, ну, борюсь, что ли. И
1: преодолеваю.
2: Преодолеваю, там, может быть, мучительно преодолеваю. А с чем мы можем бороться? У нас главное – борьба – это наш грех. Вот эта великая борьба идет внутри нас. Мы себя как-то, ну, не знаю… Или мы себе угождаем, да, вот это так называемое самоугождение. Мы себя сохраняем, или самосохранение, вот этот наш инстинкт работает. И мы, значит, ради этого, ради сохранения своей жизни, мы на любое предательство пойдем, на любую там подлость, и там еще что-то.
1: А может быть, даже это не будет предательством или подлостью, но все равно это будет освещать всю нашу жизнь.
2: Ну да, может быть, я буду просто сидеть тихо, ничего не говорить, не высовываться никуда, и ничего не замечать, моя хата с краю. Может быть, и так, да. Но, опять же, ради чего я это делаю? Чем наполнена вот эта моя жизнь? Сохранением себя, чтобы только сохранить ее, и все. А Иисус говорит, а этим самым ты упускаешь то, что ты, в общем-то, для служения создан людям. И если от тебя никакой пользы нет в этом мире, то там есть другая притча, смоковница еще. То есть бесплодные смоковницы обычно удаляют. И даже садоводы... Господь говорит, ну, ты проживешь свою жизнь, но она будет наполнена только твоим эгоизмом, твоим только вот этими эгоистичными желаниями, может быть, даже низкими какими-то. Ну, и она закончится, и все. Ты погубил жизнь. То есть она зачем была тебе дана? Вот в этом, наверное, тоже имеет смысл. Кто хочет душу свою сберечь, какими, как сказать, какой ценой ты ее хочешь сберечь?
1: Вот то, что сейчас прозвучало, что Господь создал всех на служение, прямо вот всех, вот любого, да, мы можем сказать любому человеку, который нас сейчас смотрит, что Господь вас создал для служения. А что значит для служения? Что нужно вот, вот именно быть церковным служителем или что-то другое имеется в виду?
2: Ну, мы как-то в одной программе говорили уже, что Иисус Христос, нас, Бог, вернее, создал во Христе Иисусе для служить, для добрых дел, для служения людям. На добрые дела, да, вот там в Ветской церкви Павел написал.
3: Да.
2: На добрые дела.
3: То для есть, разумного служения.
2: Для разумного служения. Ну, служение – это такое понятие, может быть, церковное сейчас у нас. Но на самом-то деле это совсем не церковное. Я должен принести какую-то пользу. Вот обычно люди так себя спрашивают, а зачем я живу? А вот обычно к старости дело подходит. А каков итог моей прошлой жизни? А что, чем меня будет потом, какими словами меня будут люди вспоминать обо мне? Что я такого вложил? То есть, ну, это все равно как не подспудно, но задают люди себе такие вопросы. И если я вижу, что я только себе угождал и ради себя все делал, ну, погубил ты душу. Ну, это сурово сказано, может быть. Но это так, это правда.
1: Ну, то есть оно так будет.
2: Оно так будет, да. То есть в Царстве
1: Божьем нужно служить. А в чем,
2: Божьем,
1: да, в чем это
2: служить.
1: Проявится?
2: То есть это может проявиться, что от тебя все отвернутся, например. Тебе, когда ты будешь находиться в предсмертном там, состоянии, тебе, может быть, воды некому будет поднести, или там никто не захочет этого сделать. Просто тебя забудут уже при жизни. Для них, для людей ты будешь как бы умершим. Не знаю.
3: И это как конечно, раз вот по причине того, да, что ведь Господь пошел на эту жертву, Он пошел движимый любовью к нам, да? Он пошел в желании спасти нас от грехов наших, взять наш грех на себя и быть жертвой за этот грех. И только Он мог принести эту жертву. И для каждого из нас вот любовь Его, да, которую Он привлекает нас к себе, Он хочет, чтобы и эта любовь была основанием нашей жертвы. Только любовь может подвигнуть нас на какую-то жертву. Никакое другое чувство нет. Как вы сказали, то есть, когда человек живет только для себя, да, то у него любовь только к себе. А Господь дает любовь, чтобы эта любовь была между нами.
2: Как самого себя возлюби так же и соседей.
3: Да, да. То есть вот твоего. Ты прояви эту любовь таким вот чудом, то есть вот ты пожертвуй. И это служение, оно может где угодно быть. Это в семье. Это самое главное служение, да, каждого из нас. Это семья. Это наши вторые половины. Это наши дети. Это наши родители. Это все то, что нас окружает. И в зависимости от того, каковы мы с ними, да, это вот, ну, и характеризует нас. И, как правило, да, мы очень благообразные в обществе, на работе, в церкви, еще где-то. И именно, ну, скажем так, самые, что от нас? О нас знают самые близкие, да, то есть они знают и наши слабые стороны. То есть тогда, когда мы можем раздражаться, тогда, когда мы можем показывать себя совершенно не с благообразной стороны. Но вот больше мы открываемся перед близкими такими своими. И чаще всего наши близкие страдают все-таки вот от этого. И я думаю, что вот каждому из нас, да, и Юле, и Николаю Генриховичу, ну, мы знаем, да, что часто мамы наши, да, Юль, да. страдают от того, что мы не всегда бываем очень-очень как бы открыты сердцем, потому что мы устали, мы растратили свои силы в чем-то другом, да, и нам очень трудно быть и со своими близкими именно такими, какими хочет нас видеть Господь. Но любовь, она вот все покрывает. Она все-таки все вот нам дает силы для этой жертвы, да, и она покрывает вот все. Все. Вот Господь как бы, ну, вот покров свой дает нам вот своей любовью. И эта любовь, когда является, она действительно,
1: То есть она, сказано, что любовь покрывает множество грехов.
3: Да,
1: да. Любовь, она покрывает всякие грехи.
3: Да,
1: вот
3: да,
1: если
3: да.
1: это опять связать.
3: И прощение только дает любовь, да?
1: Да.
3: Нам друг к другу все. Это только любовь.
1: То есть жизнь души, вот из того, что ты сейчас сказала, жизнь души, она возможна через любовь, к ближнему, через служение, да? И наоборот, смерть души, она, ну...
3: Любовь к себе, только к себе. То есть я вот, ну, живу как в коконе, да? А в природе-то ведь все создано так, что все служит друг для друга. Угу. Даже нету ничего, созданного Богом, да, чтобы было бесполезно. Кто-то кого-то съедает и тем самым очищает природу, да, да, кажется, да. Но делает не то, что надо. А тем не менее, даже проклятая земля, да, за грех, и то на этой проклятой земле действуют законы Божьи между всеми существами, созданными в природе, между животными, растениями и все. То есть нету бесполезного ничего.
1: Да.
3: Все служит друг другу. Угу. И это вот очень важно.
2: Ну, да, можно, чтобы... может, еще так вот эти слова как бы подвести как бы под одну черту, что ли. Есть ценности земные, а есть ценности небесные. Да. Если я предпочитаю ценности земным, ценности небесные, то я потерял душу свою. Потому что самая это главная ценность – это обрести Бога. И без Бога все напрасно. Даже вот какие бы добрые дела я ни делал вокруг, каким бы добрым ни слыл человеком, если я не принял вот эту главную ценность Христа Иисуса – то все напрасно.
1: Да, да. Возвращаясь к теме жизнь и смерть души, цена следования за Христом. То есть, если следуешь за Христом, если наполнен Христовой любовью, если исполняешь Его Слово, то твоя душа живет этим. А если отрекаешься от Христа и не следуешь Его закону, Его заповедям, то твоя душа умирает, даже если ты приобретаешь весь материальный мир.
2: Она непременно, каждый из нас умрет, мы смертные люди, непременно это случится с каждым. То есть человек умрет, да, но он может воскреснуть, а может нет. То есть вот для жизни вечной. Потому что дальше Иисус говорит про Царствие Божие. И учеников своим показывает его на горе, ведет туда и показывает Царство Божие. То есть самое-то главное для человека – это обрести это царство, находясь здесь, вот в этой нашей тленной плоти, чтобы мы обрели качество характера Христова. Вот это самое главное, что нам нужно вынести из этого мира – быть похожим на того, кто нас создал.
3: И тогда мы имеем уже залог, да, жизни в Царстве Божьем. Да? То есть эта жизнь не кончается смертью. Смерть – это временный сон. А потом будет продолжение.
2: Потом будет воскресенье.
3: Потом будет продолжение жизни, уже жизнь вечная, которая никогда...
2: И причем не в этом царстве тленном, в земном царстве.
3: Не с грехами.
2: А в небесном, безгрешном, светлом царстве. И ученики, наверное, задавали себе такие вопросы. Вот, а как это человек разве может там понять, что же такое Царство Божие здесь на земле? Как это? Что это? Как там себя ощущать? И вот тут Иисус на эти вопросы дает ответ. Вот в следующем, по-моему, 27-м. Говорю вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное. К сожалению, у нас, наверное, не хватит времени, чтобы эту сцену разобрать.
1: Думаю, что мы в следующей программе это разберем, потому что сегодня, мне кажется, очень важный вопрос мы затронули – жизнь и смерть души. И надеемся, что с какого-то немножко нового аспекта мы вам показали этот вопрос. А много нам еще осталось разобрать по этой теме?
2: Ну, основное мы действительно уже разобрали. Угу. Потому что самое главное это быть с Христом, желать быть таким же по характеру, как и Он. Угу. И, конечно, иметь к Нему любовь.
1: Спасибо, Николай Генрихович, спасибо, Елена Валентиновна. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пусть Господь оставит в сердце каждого из нас вот понимание этого, что мы приобретаем свою душу, когда мы живем для других, когда мы делаем это под руководством Бога, когда Христос главный в нашей жизни. И пусть никто из нас не потеряет свою душу, живя на этой земле, и Господь обязательно даст на это силы, Он обязательно подскажет, в том числе и через программы телекомпании «Три ангела», которые мы так рады для вас вести. Ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого-самого хорошего в Господе.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Я помню, когда я была маленькой девочкой, мне точно было не больше 10 лет, мы с моими бабушкой и дедушкой любили ездить на дачу. Мы ездили на дачу несколько раз в неделю. Мы не оставались там ночевать, но добирались туда на электричке, ехать было недолго. Мы ехали от города, наверное, минут 15 всего лишь. Тогда этот путь мне, конечно, казался длинным, но сейчас я понимаю, что ехали мы очень быстро. Так вот, мы доезжали на этой электричке до небольшой станции. Я помню, называлась эта станция «Село Монастырское». Мы сходили на станции, и нужно было до дачи идти еще, наверное, минут 10-15 через небольшой луг, и рядом была лесополоса. И я помню атмосферу этого летнего луга, помню, что пахло разнотравьем. Летали бабочки, жужжали пчелы, пели птицы, светило солнце, было очень тепло, легкий ветерок. И мне нравилось идти этой дорогой. Потом мы приходили на дачу, там работали, а уже вечером возвращались на ту же небольшую станцию, смеркалось, и запахи становились более резкими и более ароматными, эти запахи луговых трав. И вот мы стояли на этой станции, ждали нашей электрички. И часто с нами ездила моя двоюродная сестренка, ровесница моя. И однажды, когда она была с нами, вечером мы стоим на этой станции, ждем.

нашу электричку. Кругом тишина, и, по-моему, бабушка и дедушка стояли поодаль. И вдруг она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Для меня этот вопрос был неожиданным, и я вдруг как-то инстинктивно посмотрела на небо. И этот вопрос никогда передо мной в жизни не стоял. Я воспитывалась в атеистической семье. Мои родители, мои бабушка и дедушка были атеистами, и никогда речь о Боге в семье не шла. И я не могу сказать, что к Богу я относилась хорошо или плохо, что я его принимала или отвергала. Я вообще не думала на эту тему никогда. И вот она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» И я сразу, как будто даже стесняясь этого вопроса, ответила: «Нет». Я ответила: «Нет». И посмотрела снова на небо. И какой-то голос внутри меня как будто бы мне уверенно сказал: «Да, Он есть». С тех пор прошло много лет, и когда я стала студенткой, я закончила школу, поступила в университет, я все-таки Бога нашла. Я поверила в Бога, стала ходить в церковь и даже вышла замуж за священнослужителя. Я до сих пор помню этот теплый летний вечер на этой станции Монастырская и этот вопрос: «Ты веришь в Бога?» Мы тогда сразу закрыли эту тему и больше на нее не говорили. Моя сестра тоже, кстати, пришла в церковь, сейчас она верующий человек тоже, как и я. И я думаю, что этот вопрос «Веришь ли ты в Бога?» звучит в жизни каждого человека один или несколько раз. И мы иногда не знаем, что ответить на этот вопрос, но этот вопрос звучит. И когда мы находим ответ на этот вопрос, когда мы осознаем, что Бог есть, что Он любит, заботится и с неба смотрит на тебя, на маленькую девочку, которая стоит на перроне этой станции, и что Он любит, и вот когда мы находим ответ на этот вопрос, этот день можно смело называть одним из радостных дней нашей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, сегодня мы общаемся на тему унисекс. Что это такое, с чем его едят, и вообще, что сюда входит в это понятие, потому что оно, мне кажется, оно гораздо более многогранно, чем кажется на первый взгляд.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Ну да, для меня всегда это было просто представление, что это просто про одежду. Ну, как комфортно, удобно, свободно. Оказывается, нет, это влияет на наш мозг.
1: Прямо так вот сходу. Одежда влияет на наш мозг или...
3: Да нет, в принципе, то, что... Ведь что говорят, что мы носим, в том мы и преображаемся, да, что мы смотрим, в том мы и преображаемся. Соответственно, если я одеваю какую-то комфортную одежду, вот чисто даже по себе, если я в джинсах, в какой-то такой вот свободной кофте, то мне хочется быть сразу такой свободной какой-то, такой мягкой. А если вот я как-то строго так выгляжу, хочется уже быть более презентабельной, более какой-то уверенной. То есть я даже, соответственно, так себя веду. И даже того, что просто в чем я, влияет на мое какое-то даже просто представление, мое мировоззрение, да, состояние, да, с чем я ухожу в общество в данный момент и в какой одежде.
4: И в то же самое время мое внутреннее состояние, оно очень серьезно влияет на мой стиль. То есть стиль, да, одежды, по сути, это презентация себя, презентация своих идей.
5: Ну, мы понимаем, что унисекс — это не только как бы одежда, такое общее понятие, где оно, так скажем, касается нашей вообще, наверное, какой-то, может быть, идентичности, по большому счету, нашего определения, которое проявляется в том числе и в одежде.
1: Так а что тогда больше влияет? Наше внутреннее состояние на то, как мы себя будем презентовать,
5: что
1: будь то в одежде, там, да, прическе, там, не знаю, украшениях, еще чем-то. Или то, что мы на себя нацепили, начинает нас определять. Что все-таки больше?
4: Мне кажется, здесь можно говорить о реверсивности вот этих внутренних течений. То, как я мыслю, то, как я чувствую, то, как выглядит, скажем так, мое мировоззрение, оно влияет на мой внешний вид, и в то же самое мой внешний вид, он влияет на мое настроение. Ну, давай, допустим, надень, к примеру, строгий костюм, да, это же совершенно другое ощущение. Наденем что-то свободное, да, это уже другое ощущение. Наденем спортивную одежду, это третье ощущение.
1: Вынужден по-другому себя вести.
4: Ну, как бы да.
3: Одежда статус не позволяет в спортивном костюме выйти и ораторствовать так. Но если только вот ты внутренне не чувствуешь вот эту вот такую уверенность, что она настолько должна быть мощной, в отличие от твоего образа, и если ты чувствуешь себя очень таким уверенным в себе человеком, то, мне кажется, в чем угодно можно идти. Но это ты должен вырасти лично для этого, потому что, к примеру, мода в подростковом возрасте диктует, да, там ты смотришь на картинку, ой, а говорят, вот в этом модно сейчас ходить, там, в джинсах, еще в чем-то. И твое сознание еще, ну, не понимает, оно еще не настолько устаканилось, установилось, что нет, для меня это неприемлемо, и мое внутреннее состояние говорит, что там, я не хочу это одевать. То есть я настолько не уверен еще в себе и в моем представлении, что я одеваю то, что мне вот сказали.
4: А вот говоря о подростковом возрасте, да, наверное, не только о подростковом возрасте, тоже, думаю, стоит упомянуть такой момент, что это еще вот взаимоотношения на уровне свой-чужой. То есть одежда дает тебе право на вхождение в какое-то сообщество. Я помню, не так давно вот, общался с сыном, и у них там прям целый культ. Вот те, кто ходит там в одних кроссовках, кто ходит в других кроссовках, кто ходит там в третьих и так далее. Это прям вот очень такая жесткая сегментация и диффузия здесь вот между одними приверженцами одних модных тенденций и других, они как бы довольно проблемные.
1: В итоге получается своеобразный такой дресс-код, конечно, который они сами себе поставили.
4: Конечно.
1: Вот. Я так понимаю, и тема дресс-кода здесь тоже появляется. А зачем его вообще делают? То есть, ладно, когда это в какой-то субкультуре появился, этот дресс-код, а когда дресс-код навязан там, школой, офисом, там, работой какой-то, это же тоже может менять человека и на психологическом уровне?
3: Да, конечно, это влияет на наше сознание и на то, как мы будем проявлять, опять же, себя в обществе.
5: Получается, что мы делаем выводы определенные в детском возрасте, так скажем, или подростковом возрасте. Одежда, она помогает человеку как-то себя идентифицировать с определенным обществом людей. Вот. То есть, как бы тут, но все равно даже мы в школе учились все, да, и как бы то время еще была форма определенная. Но уже какие-то были люди, которые, ну, там, ребята, одноклассники, которые, в принципе, хотели как-то, может быть, выделиться в этом вопросе. То есть, в принципе, как бы их формат взросления уже, в принципе, как бы начал свою какой-то запрос определенный, как бы, ну, заявлять о себе. Поэтому получается, что как бы форма одежды, она, мы как сейчас говорим, влияет или помогает человеку определиться в этом обществе со статусом определенным, да, а в то же самое время, что повзрослевший человек, повзрослевшему человеку, в принципе, как бы это не мешает. Одежда, она его не загоняет в определенные рамки, кем он является, тем он, в принципе, как бы вот и является. Но вот тема унисекса все-таки, она помогает сегодня, ну, люди, использующие эту тему, они хотят, чтобы каким-то образом, на самом деле, можно было бы какие-то вот фрагменты вот для себя определить и по ним, наверное, вот как-то следовать уже, как-то вот объединяться вокруг чего-то одного.
1: Если на всякий случай цепануть еще определение унисекса, то главная черта вот этого стиля – это полное отсутствие признаков, указывающих на половую принадлежность владельца. То есть попытка стереть грани между половыми признаками, начиная с одежды, а дальше у нас идут уже и прически, и парни начинают волосы отпускать, девушки начинают коротко стричься, вплоть до того, что вообще на лысо.
5: Есть, я недавно узнал, что есть еще такая, так скажем, такая форма, да, это уни парфюм, то есть уни, так скажем, духи, то есть,
3: да,
5: как
3: бы, тут тоже, женщина, мужчина.
5: Да, то есть, как бы, это в плюс ко всему, то есть, может быть, как-то хоть по парфюму можно было бы отличить человека, а тут даже и в этом варианте ты как-то уже начинаешь.
4: 90-е вообще была мода на мужской парфюм для женщин, женщины носили мужской парфюм, поэтому, как бы, здесь, конечно, да.
3: Уже оттуда растут ноги. Просто у меня сейчас возник такой вопрос. Вот если уни, это значит, мы приравниваем мужчина, женщина, да, там...
5: Стираем границу.
3: Стираем вот эту границу. Но а если есть люди, которые хотят выделиться, привлечь к себе внимание, да, вот, к примеру, если ЛГБТ-сообщество рассматривать, людей, которые хотят как-то выделиться, то, получается, как они относятся вот к этому унисексу? Как так получилось, что вроде бы они пытались выделиться, но... То же самое они приверженцы того, что вот этому стиранию границ. Это как-то для меня...
1: Они пытались выделиться. Потом выделяющихся стало настолько много,
3: что получается,
1: что это перешло в массы. Ну, взять те же самые джинсы, да, один из тех моментов, откуда это вообще все взялось. Вот. Сначала их носили ковбои, и вот такая вот молодежь, которая вот пыталась выделиться, бунтари. А теперь их носят все подряд, и это одежда унисекс номер один. Вот. И теперь, чтобы выделиться, надо уже что-то с этими джинсами делать. Начали их резать, потом начали подворачивать, потом, наоборот, делать клеш, потом еще что-то. Вот. Может быть, я не в том порядке еще это сказал.
4: Вообще все началось с Коко Шанель. Вот. Это уникальная личность вообще в истории моды, которая, да, по сути, совершила революцию. Вот. И суть этой революции в том, что она одела женщину в мужскую одежду. Вот. И это был большой прорыв вот, в мире моды. Он неоднозначно воспринимался. Конечно, мы не можем еще говорить о том, что Коко Шанель — это начальница унисекс как стиля, да, одежды. Но, безусловно, вот корни растут оттуда. Почему? Вот для меня вот, очень важна вообще философская предпосылка возникновения вот, вот этого течения. Ведь Коко Шанель, она была убежденной феминисткой. Вот, где борьба за равные права мужчин и женщин, да, где вот попытка женщину поставить на один социальный статус, да, придать социальный статус и мужчине, и женщине, вот этим было продиктовано ее желание. Вот. И это зашло, что называется, это стало очень популярным, а потом уже, да, вот, говорить, если о 60-х годах, когда Ив Сен-Лоран придумал свой знаменитый женский смокинг, да, который тоже произвел революцию и фурор вообще вот в этом. Это было еще одно как бы движение в сторону уравнивания, да, в сторону вот попытка женщину поставить на один уровень с мужчиной. Вот. А потом придумали джинсы.
1: Вот. Получается, что одежда явилась своего рода таким сильным социальным инструментом на влияние на общество.
5: Ну, получается.
4: Мне кажется, что одежда, она была таким очень мощным отражением идей популярных того времени. И не только это, вообще вот мода — это же, по сути, отражение идей. В 50-е годы, кстати, я извиняюсь, в 50-е годы вот все такие известные дома мод, они испытали настоящий шок. Угу. Почему? Потому что у них забрали право диктовать моду. Потому что моду стали диктовать простые люди. И это для многих домов мод был просто шок. Поэтому вот унисекс, он в 60-х и 70-х годах только начинает как бы так активно, да, продвигаться. Потому что именно люди вот, диктуют домам мод, что они будут носить. Вот такая интересная вещь.
5: Александр, я хотел бы продолжить как бы, эту мысль и поговорить о том, а что спровоцировало как бы, этот шаг. Получается, была проблема. Была проблема определенного как бы, да, неравенства мужчины и женщины. То есть в итоге, так скажем, вместо того, чтобы решать проблему и каким-то образом не дискредитировать, так скажем, женщину, вот, а наоборот, как-то ее, так скажем, попытаться вот и подняться в социальном обществе, то есть можно было бы этого избежать. Я вот к чему говорю. То есть могло бы этого ничего не быть, если бы ситуация гораздо была бы более, так скажем, благополучным в своем исходе. То есть, получается, общество спровоцировало, так скажем, общество спровоцировало как бы настрой людей на то, что уже у людей как бы эта идея, она зарождалась, и она вот нужна, чтобы она была, чтобы она родилась уже, в принципе, как бы вышла наружу. И это вот проявилось в таком как бы где-то радикальном взгляде.
4: Вы знаете, у нас, вот посмотрите, у нас в обществе какие-то такие серьезные трансформации не происходят просто так вот в рамках, вот мы сели, поговорили, договорились, да, и все, отныне мы будем жить по-другому. Здесь, кстати, вот в продолжении мысли хочу сказать, что нам, мужчинам, наверное, надо взять ответственность за это. Потому что мы не шибко-то пускали женщин в мужской мир, скажем так. И мы не давали им права на то, чтобы быть равными. И вот мы держались за свою позицию, да, как за священную корову. И женщины иногда были вынуждены вот действовать таким радикальным образом.
3: Здесь хочется сказать, есть психология треугольник Карпмана, когда женщина была жертвой, а потом она пошла вот в эту вот стадию агрессора и такого. То есть все на самом деле потеряли вот эту ответственность и здравый смысл. И как это принято обычно почему-то, не решать проблему, а просто вот бунтом брать и делать то, что в принципе ну, не нужно было бы. Хотелось бы решить и по-здравому.
5: Получается, мы понимаем, как правильно решить ситуацию. Нужно сесть, договориться за круглый стол. Но
1: договориться
5: в большинстве случаев мы просто не идем на это. И что мы делаем? Мы хотим вызвать внимание на себя, встать, хлопнуть дверью и уйти. И в принципе как бы теория, ну не теория, как бы версия с Коко Шанель, как бы, да, всем этим, да, унисексом, оно, в принципе, как бы так это и показало, проявило себя. Феминистское движение, да, и другие моменты.
1: Но то это было давно, скажем так, и уже можно сказать, что отчасти проехали, потому что сейчас у нас другая проблема, у нас сейчас уже пошли не только унисекс в одежде,
3: да,
1: дошли до унигендера, вот у нас сейчас уже люди выбирают, какого они пола будут, а не какого, какую одежду они будут носить, и одежда уже настолько вторична.
5: Так вот, думала ли Коко Шанель тогда о том, что вот это все этим может закончиться, и как бы к этому прийти?
3: Мне кажется, у нее внутренний был такой вот
5: этого.
3: Сильный посыл, что она, мне кажется, вообще уже ни о чем не думала. То есть это просто бомбануло.
4: Ну, тема все-таки нетрадиционной сексуальности, она начинает появляться вот в общественном дискурсе позже, не во времена Коко Шанель. Во времена Коко Шанель был один простой вопрос. Женщина, ее статус, кто я, где я? Вот. А вот тема ассоциирования себя с каким-то полом, она гораздо позже пришла. Кстати,
5: в любом
4: если
5: случае,
4: говорить
5: одежда о... породила как бы эту мысль, то есть как бы это было результатом, продуктом этого механизма.
4: Не одежда породила. Мне кажется, что не одежда породила, вот, скажем так, вот это увеличивающееся количество гендерных, да, вариаций. А именно какая-то такая внутренняя сломленность человека. И вот здесь вот мне хотелось бы сделать отсылку к Библии. Третья глава книги Бытия, да, начало, когда человечество потерпело самую большую катастрофу. Вот, когда человек решил, что он мера всех вещей, да, будете как боги, знающие добро и зло. Вот здесь вот началась наша большая проблема, когда мы начали искать себя. Вот.
1: То есть есть какие-то правила, устои, и человек решил выйти за рамки этих устоев, решил все поломать и сказать, а я сделаю по-другому. Вот. И когда ему это позволили сделать, или общество позволило, или вопрос кто, да?
5: Да он сам себе право
1: дал. Сам себе такое право дал и сам его реализовал.
3: Да.
1: То потом ему захотелось больше. И сейчас он реализовал одеваться во что хочет, а завтра он реализует пол себе менять.
4: А вы знаете, очень, очень серьезный вопрос. А кто хозяин моей жизни? Это очень важно.
1: Здесь можно цепануть тогда и общество, и детей, и родителей. А кто хозяин? Ребенок, он чей? Он родительский? Или он свой собственный?
4: Или государственный.
1: Или государственный.
3: Или государственный.
5: Ну, это в прошлом, эпохе в прошлой было такое. Сейчас уже, конечно, больше.
1: Ну, а почему?
4: Ну, сейчас как раз тенденции наоборот, в сторону дети больше государственные. Вот сейчас такие тенденции.
5: Ювенальная юстиция, да?
4: Да.
5: Вот очень важный момент, который Александр проговорил сейчас. То есть, что послужило причиной? То есть, творение, оно, свой взгляд, оторвало от Творца. Это главный момент, который уже сегодня, в принципе, как бы в любое время, не позволяет человеку понять свою идентичность, как бы заложенную, задуманную Богом изначально, а сам начинает придумывать другие варианты, так скажем, своего бытия, так скажем, да, своей сущности в этой жизни.
4: Смотрите, интересно, сейчас вспомнил из истории вот как раз унисекса как стиля. Если Коко Шанель, к примеру, да, вот, она делает все, чтобы женщину поставить на один уровень с мужчиной, вот один шаг, то в 2000-х, вот интересно, 2000-е охарактеризованы были вот в плане одежды, стиля унисекса в сторону метросексуальности. То есть когда, наоборот, вот феминность, да, вот женственность, что называется, она транслировалась на мужчины. И мы помним, да, 2000-е очень... Ну, так было популярно, чтобы мальчики там вот, выглядели приблизительно как девочки, вот, носили модные аксессуары и так далее. То есть посмотрите, к чему я это говорю, посмотрите, как человека шатает из одной крайности в другую крайность. Сейчас вот, современная тенденция унисекса — это все-таки больше стирание граней. И прочитал одно исследование недавно. Там очень красивый такой философский вывод делается, что... Сейчас вот тенденция в унисекс стиле предполагает уход от акцента на внешность, а наоборот, как бы, чтобы раскрылись твои внутренние качества. Смотрите, как красиво, да, звучит?
1: Уже без разницы, как ты выглядишь.
3: Да, тут уже проявление какого-то внутреннего состояния,
4: да.
3: но мы же все равно как-то выражаемся через одежду. То есть вот опять же встает вопрос о том, как выглядеть, как одеваться. Как и что нужно делать. Это тоже, конечно, очень интересно.
1: И когда смотришь на это, вот вы затронули библейский взгляд, в Библии, вот, особенно в частности в Откровении, говорится о противостоянии Бога и Божьего народа некому Вавилону. Если учесть, что Вавилона как такового сейчас не существует, ни города, ни страны, ничего подобного, приходится обращаться вот к истории Вавилона и понимаешь, что речь идет о смешении. О смешении языков в свое время. Да? Можно ли сказать, что сейчас происходит вот этот вот Вавилон, просто какая-то каша в головах у людей? Вы сказали, что вот людей шатает то в одну крайность, то в другую крайность. Они сами не знают, чего они хотят, по большому счету.
3: Мне кажется, однозначно. Потому что если рассматривать вот сейчас, особенно у молодежи, да, когда вот мы выходим из школы, особенно сейчас это популярно, человек не знает, что он из себя представляет, хоть и к этому стремится. Сейчас мы стали более свободными, появилось очень много ресурсов, появился интернет, ну, интернет появился достаточно давно, да, где тебе рассказывают, что можно, вообще о тебе можно все, можно узнать все, что угодно, ты можешь быть и таким, и таким, и таким, и от этого многообразия, в принципе, человек, особенно подросток, да, не установившийся еще как личность, он теряется. Да, вроде бы, с одной стороны, появляется возможность попробовать себя во всех там сферах, а с другой стороны, вот эта большая возможность не дает ему вот этих рамок, где он может определиться и вот найти себя точно, что вот 100% я там личность, я связан с Творцом, у него есть власть над всем. А, как говорится, деньги и власть — это очень большое зло.
4: В 50-х годах, когда... к сожалению, забыл имя психиатра, который это сделал, когда он отделил биологический пол и ввел понятие гендера, вот началась такая очень большая скорость деления вообще на вот гендерные разные вариации. Вот. И если раньше, ну, скажем так, лет 10-20 назад мы знали, что есть традиционная ориентация, есть нетрадиционная ориентация, да, есть
1: вопрос, что такое традиция, да?
4: Мужчина, женщина, вот, потом стали появляться гендерные вариации очень, и они стали просто умножаться просто какой-то космической скоростью. Facebook при регистрации дает 56 вариантов твоего пола. Tumblr более 300. То есть вы понимаете, да, о чем речь? Это про что? Это не про одежду. Это про то, что происходит глубоко внутри нас.
1: Ты по большому счету уже не знаешь, кто ты.
3: Вот, да, есть
4: такой
3: есть.
4: Гендер, кстати, когда у тебя свой собственный гендер, вот просто вот твой уникальный. Вот ни у кого такого нет, твой собственный.
1: Раз мы тогда дошли до того, что это выливается у нас в серьезнейшую проблему самоидентификации, кто ты, и не только кто ты, а еще и чей ты, и зачем ты, и все остальное, и мы понимаем, что еще и возраст вот этих вопросов снижается. То есть приходится, если раньше приходилось на эти вопросы отвечать уже более-менее сознательном возрасте, то сейчас на эти вопросы приходится отвечать не то, что подросткам, приходится отвечать детям.
4: Конечно.
1: Но дети-то не готовы к этим вопросам. А они не могут со всей ответственностью на них ответить. А у нас чуть ли не обществом диктуется уже требование с детей ответить на эти вопросы, которые определят их на всю их жизнь. Не просто на ближайшее будущее, а реально на всю жизнь. И даже если им скажут, да ладно, ты завтра можешь передумать, ничего страшного, ты-то завтра можешь передумать, но до завтра ты себе искалечишь эту жизнь.
5: Получается, что главная проблема поиска своей самоидентичности, да, своей идентичности, впадать в другую проблему. То есть ты можешь так себя и не найти. Если такое большое, огромное многообразие вот этих гендерных, так скажем, вариаций, то никто не обещает тебе, что ты себя найдешь, что ты сможешь себя найти.
1: Взрослые да. путаются, а дети...
3: А ребенок этим будет.
4: Я хочу здесь сказать о том, что у нас есть определенная возможность проверить это временем, да, вот эти все тенденции. И если говорить о трансгендерах, о людях, которые сменили свой пол, то очень многие из них находятся в состоянии просто жутких депрессий, потому что они... осознали, что, в принципе, их пол биологический, изначальный, да, их устраивал, а вернуть назад уже ничего нельзя. И поэтому,
1: об этом очень мало говорится.
4: Об этом почти не говорится. Об этом даже запрещено, скажем так, ну так, негласно запрещено говорить, потому что, ну, это нарушает политкорректность, да, и как бы это нетолерантно так говорить.
1: Депрессию личности выводишь на общий план, поэтому лучше не будем.
3: Да, или как так, ты уже принял это, а все, теперь поменять как бы нельзя, поэтому живи с этим. И еще вот, может быть, депрессия связана с тем, вот у таких людей, что их не принимает общество. Ты хочешь вроде бы быть таким, но тебя общество не принимает, а то вот этой вот непринятости от того, что вот тебя как бы так не любят таким, какой ты есть, начинается
5: каким ты
3: вот
5: стал.
3: Каким ты стал. То получается, что начинается и депрессия.
5: Проблема. У тебя вначале было все плохо, ты занялся поиском своей идентичности. Вроде бы себя нашел. И себя, трансгендер изменил свою, так скажем, гендерную принадлежность. Вот, стало опять, так скажем, плохо. Вот что делать? То есть получается, когда мы говорим о втором варианте, и возврат невозможен или очень сложен, как бы, да, об этой депрессии что-то плохо, и об этом не нужно говорить. А вот когда в первом случае была ситуация, как бы, так скажем, ну, депрессии, о своем биологическом, так скажем, как бы состоянии, тут принято как бы говорить.
3: А вот вопрос, а нашел ли ты себя, если твоя депрессия так же и продолжается? Ведь, как говорится, если ты находишься в этом же состоянии и счастлив не стал, то, получается, ты просто копнул не туда.
5: У тебя просто еще будет 300 еще вариантов.
3: Да.
1: Это не
3: ты такой, какой ты есть. Ты не выражаешь себя. Ты просто находишь вот это вот какую-то...
1: А это не кроссовки с джинсами сменить-то. Это гораздо серьезнее. То есть ты поменял, и все. Да, у нас тема получается бесконечная. Я смотрю, время так к концу летит. Я понимаю, что нам нужно просто взять и вот по порядку начать эти темы разбирать с нашими вот последующими встречами. Начать, вот как мы поняли, начинается все с одежды. Вот начать с одежды и вот пройтись вот бульдозером через эти все темы, остановившись на каждой как следует. Вот, иначе это будет, ну, поговорили ни о чем. И дать какую-то оценку вот этому с точки зрения, может быть, христианства, с точки зрения современного какого-то общества, с точки зрения детей, молодежи и вот семейных ценностей. Поэтому приглашаю вас на следующие встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты – мой Бог».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Она уже умеет читать. У него на уме только игры с друзьями. Готов ли ваш ребенок к школе? Как подготовить его к началу успешной учебной жизни? Сегодня это наш вопрос, который мы будем обсуждать. И нам в этом помогает педагог-психолог Лариса Андрусяк. Лариса, здравствуйте, я рада вас приветствовать. Что вообще входит в понятие «готовность к школе»?
5: Ну, скажем, раньше, когда исполнялось определенное количество лет, 7 лет, ребенка отдавали в школу. И когда он знал буквы и цифры, мы уже были абсолютно счастливы и считали, что ребенок готов к школе. Сегодня требования к школьнику совершенно изменились. Сейчас, в принципе, первоклассники, когда идут в школу, они уже умеют и писать, и считать, и даже слагать некоторые небольшие цифры.
4: Ну, это нормально, так и должно быть, да? То есть ребенок к первому классу должен уже уметь считать, читать немножечко, да? Значит, он должен, может быть, посещать подготовительные курсы перед этим, или родители его этому учат. Ну, в общем, умение читать, писать немножечко, считать. Это готовность к школе. Или еще что-то должно быть?
5: Нет, помимо этого, ребенок еще должен обладать некоторыми навыками и быть социально адаптирован. То есть он должен быть готов, по крайней мере, 40 минут просидеть на уроке. Он должен уметь налаживать отношения с одноклассниками. Он должен уметь решать определенные задачи в плане отношений, решать какие-то конфликтные ситуации. И, в принципе, сейчас в школе, прежде чем принять ребенка в школу, есть определенное тестирование, и даже иногда советуют родителям пройти психологическую экспертизу, чтобы узнать, готов ребенок к школе или нет.
4: Но это как-то вот все серьезно и напрягает. Готов ли мой ребенок к школе? Сейчас его психологи проверят, а вдруг он не готов? Что тогда делать? Что мой ребенок хуже других? Я его что, не смогу в этом году в школу отдать?
5: Да, очень многие родители так и размышляют. И действительно, это вызывает некоторую панику и раздраженность. Поэтому иногда мы советуем родителям пройти вот такую подобную экспертизу за год до того, как ребенку идти в школу, чтобы определить слабые моменты и позаниматься с ребенком, чтобы уже когда ребенок пойдет в школу, чтобы уже вот эти вот нюансы все откорректировать и, скажем так, подтянуть до нужного уровня.
4: А где такую экспертизу можно пройти? На базе местной школы или где-то еще?
5: Можно в поликлиниках провести, можно на базе школы, куда вы собираетесь отдать ребенка, можно в школе так и прийти, такую экспертизу пройти, конечно.
4: Вот есть родители, которые отдают детей в школу с 6 лет, ну, так скажем, ребенку 6,5, да? Ну и что он будет в садик ходить? Ну, пусть в школу идет, вроде бы буквы, цифры знает, читать немножечко умеет. Вот готов ли в этом возрасте ребенок идти в школу? Или нужно все-таки ждать, когда ему исполнится 7 лет? Все дети разные. Мы знаем, что мальчики и девочки, они тоже развиваются по-разному. И девочки больше, может быть, ну, склонны к тому, чтобы вот буквы изучать, читать. Мальчики хотят бегать с друзьями на улице. Вот как быть? Рекомендуете ли вы отдавать ребенка, допустим, в 6,5 лет в школу?
5: Это все очень индивидуально. То есть в каждом случае вопрос решается индивидуально, потому что детки бывают разные, и уровень подготовки у детей разный. Я знаю, иногда бывают такие случаи, когда специалисты, допустим, воспитатели детских садов или учителя начальных классов советуют не отдавать ребенка в первый класс, потому что ребенок еще не готов. А родители настаивают, нет, он готов. И вот бывают трудности, потому что, как я уже сказала, иногда ребенок умеет читать и считать, но у него есть какая-то неуверенность в себе, есть какая-то тревожность, и какое-то малейшее невнимание учителя, со стороны учителя, или какое-то, скажем, грубое слово со стороны одноклассника, ребенок теряется. Бывает такое, что посреди урока ребенок залазит под парту и сидит там. Потому что ну, какой-то страх, какая-то тревожность, что-то ребенку не понравилось. И он не умеет решать такие проблемки. И он прячется. Прячется так, как умеет. Прячется от проблем. Он залезает под парту и там сидит. Поэтому каждый вопрос решается индивидуально. Бывают такие случаи, что даже ребенка отдают в первый класс, а потом учитель говорит, что ребенок даже в 7 лет, а он не справляется, то есть социально не готов. Бывает такое, что родители забирают ребенка, приводят через год, когда он уже готов.
4: То есть, в принципе, до 8 лет еще можно дома посидеть, если, ну, в таких крайних случаях.
5: Знаете, ситуации бывают абсолютно разные. Я знаю, в моей практике было такое, что ребенка отдали 8 лет, а потом он 3-4 класс закончил экстерном.
4: Угу. И то есть он быстренько догнал.
5: Да, он догнал, и дальше он пошел со своими ровесниками. То есть здесь очень все индивидуально, все зависит от личности ребенка, от его восприятия. Единственное, что в этой ситуации должен быть союз учителя с родителем. Потому что очень важно, когда находится вот этот союз, и они работают в команде для того, чтобы ребенку было лучше. Очень плохо, когда родитель говорит: «Ой, эти учителя ничего не понимают, вот сделаем так, как я считаю нужным». Угу. И у ребенка сразу закладывается в голове непонимание, что происходит. Мама – учитель. Учителя он должен слушать, потому что это учитель, а мама, потому что это мама. И кого же слушать?
4: Конфликт такой, да.
5: И получается конфликт. И в дальнейшем это негативно влияет на ребенка, на его успеваемость. Потому что тут ребенок получается манипулировать. Как бы он может манипулировать. Мам, смотри, учительница много заданий задала. А можно я сделаю только половинку? Ну что мне очень тяжело. То есть вот это уже начинается манипуляция.
4: Ну, он уже начинает понимать, как на это можно сыграть.
5: Да, в свою пользу.
4: Да, вот, Лариса, мне кажется еще, что когда родители стремятся отдать своего ребенка в школу раньше, несмотря на то, что он, может быть, еще не готов, да, в 6 лет к этому, или когда они хотят отдать его в школу, он умеет, может быть, читать, писать, но еще социально не готов. И ему говорят: подождите немножко, не отдавайте пока в школу. И это большой удар по самолюбию родителей. Как это так? Мой ребенок не готов. Как это так? Он не лучший, и надо подождать, и что-то у нас не так. Вот как вы, как педагог и психолог, можете поддержать таких родителей? И что им сказать, чтобы их убедить, что все нормально, у каждого свой темп развития? Что вы обычно говорите в таких случаях?
5: Именно так и говорим, что у каждого свой темп развития. И может быть, что даже... то есть иногда мы ориентируем и на педагога, потому что у детей у каждого свой разный темперамент, и у учителя каждого свой разный темперамент. Иногда мы даже рекомендуем, допустим, мы говорим, что вам стоит отдать ребенка вот этому педагогу. Потому что ваш ребенок с вот этим педагогом, он будет чувствовать себя более комфортно по темпераменту. То есть темпераменты лучше сливаются, тип личности лучше сливается. То есть ваш ребенок не лучше и не хуже, он особенный.
4: Допустим, вот приведите более конкретный пример, как это понять, что одинаковый темперамент и как это может помочь?
5: Допустим, вот я, например, у меня такой сангвино-холерический характер. Мне легко работать с детьми подвижными, творческими, активными. Когда я прихожу, допустим, в класс, я говорю: так, ребят, вот давайте мы сейчас сделаем вот это, вот это, вот это. И когда у меня поддерживает больше половина класса, я чувствую себя комфортно. Потому что дети вот такие вот живые, энергичные, и нам с ними удобно. А вот представьте первый класс. Ребеночек не совсем уверен в себе. Где-то он сомневается, он привык быть с мамой. В семье, ну, так принято, все ровненько протекает, тихонечко, размеренно. И прихожу вот такая, я вся энергичная, говорю: давайте вот сейчас мы пойдем туда. Ребенок бедный растеряется и вообще не поймет, куда я ее веду и что я с ним буду делать. То есть ему будет более комфортно с более, скажем, флегматичным учителем. И, скажем, если ребенок не совсем социально готов к школе, то ему, может быть, стоит в самом деле переждать и пойти в школу с более схожим темпераментом учителя.
4: Но это нужно, конечно, узнавать. Вот в школе в данной, какие есть учителя, их знать, не отдавать, так скажем, кому
5: Вы знаете,
4: попало, грубо
5: существует
4: говоря.
5: Существует даже, да? скажем, такая, я не знаю, гласная или негласная рекомендация. Обычно, конечно, мы хотим отдать ребенка в лучшую школу. И мы узнаем в городе, где самая престижная школа, и стараемся туда своего ребеночка заблаговременно записать. Но что касается учителя начальной школы, то мы должны искать не школу, мы должны искать учителя. Мы должны искать учителя. Потому что в начальной школе очень важно, чтобы учитель чувствовал нашего ребенка, чтобы он увидел все нюансы. Поэтому очень хорошо, в принципе, сейчас в школе существует как бы группа подготовки к школе. То есть учитель, допустим, 4 класса, который свой класс готовит к выпуску, он набирает группу 1 класс, и они готовятся. Очень хорошо записать своего ребенка вот в такую группу, чтобы уже заранее и учитель привыкал к ребеночку, и ребеночек привыкал к учителю. И уже, скажем, вот на таких курсах подготовки к школе учитель занимается развитием ребенка. То есть он готовит не только вот... Сегодня есть очень много недобросовестных курсов, скажем так, которые готовят детей к прохождению тестов. То есть это чисто, простите, такое вот разговорное слово, натаскивают детей на тесты. Не развивают ребеночка как личность. А именно, чтобы ребенок прошел тест и прошел в школу. Этого делать не стоит. Поэтому лучше отдавать ребенка не в какие-то там сомнительные курсы, а вот курсы, которые организованы при школе, где будут заниматься развитием ребенка, где уже учитель, который будет их в дальнейшем вести, он как бы и занимается вот этим развитием. Он уже смотрит, на что стоит обратить внимание, на чем стоит позаниматься. То есть ребенок что-то делает, вот учитель за этим наблюдает, и он дает рекомендации родителям, на что стоит обратить внимание, чем стоит позаниматься.
4: Лариса, бывает, что вот остается до поступления в школу считанные месяцы, мы готовимся к школе, покупаем школьную форму, портфель, все школьные принадлежности. И вот этот вот ажиотаж перед первым классом царит в нашей семье. Все бабушки, дедушки, знакомые говорят ребенку в один голос: «Ты будущий первоклассник, теперь ты будешь в первом классе. А знаешь, первоклассница какой должна быть? Первоклассник должен уметь аккуратно складывать все. Ты вот знаешь, ой, как ты портфель-то будешь этот тяжелый носить, мало каши ешь, а ты знаешь уже буквы, умеешь читать, первоклассники так себя не ведут». И вот этот ажиотаж, он ребенка может привести к стрессу, мне кажется, да? Вот что делать? Вот, ну, так не надо говорить. Но мы же, ведь это же говорят обычно из благих побуждений. Конечно. Они хотят показать ребенку, да. как это ответственно учиться в школе.
5: Я как-то сидела в поликлинике, и, видимо, мамочка привела детей вот как бы на комиссию, на медкомиссию. И в очереди там бабушки и дедушки говорят: «Ты что, в садик идешь?» Ребенок отвечает: «Нет, в школу». «Ой, бедная ты, бедная, закончилось твое детство». То есть, конечно, таким вот словами, таким настроением мы пугаем детей. Дети не хотят ходить в школу. Поэтому мы должны поддерживать детей. Мы должны говорить, что в школе ты узнаешь очень много интересного. Мы, может, даже можем, допустим, заинтересовывать, да? «А ты читал вот такую вот книжку? А вот ты в школу пойдешь, ты сможешь прочитать такую книжку, ты сможешь узнать много чего интересного». То есть мы должны поддерживать детей, мы должны их ободрять. И мы должны говорить, что школа раскрывает перед человеком возможности. Потом человек сможет выбрать интересную профессию, заниматься чем-то интересным. В прошлом году в нашей школе был выпускной, ну и вот члены семьи, значит, у них одна дочь выпускалась, а привели маленькую, будущую первоклассницу, и она, значит, такая счастливая,

0: То, когда он пойдет в первый класс и поймет, что школа – это и дисциплина, что не все задания получаются, и не всему интересно учиться.
1: Да, может быть и такое, конечно. Особенно после двух первых трех недель... Да, существует такая шутка, что же вы мне не сказали, что это все на 11 лет?
0: Да, да, да.
1: Вот. Да, дисциплина, но мы должны объяснять ребенку, что да, в школе есть правила. В принципе, когда ребенок ходит в детский сад, у него уже есть, скажем, определенные навыки жить по распорядку, выполнять какие-то свои обязанности. И, скажем, в семье, где вот гармонично все выстраивается, ребенка к этому готовят. То есть распорядок дня: встал, умылся, там, сделал то, там, зарядка, позавтракал, убрал за собой. И когда ребенок входит уже в школьный ритм жизни, да, добавляются какие-то нюансы, меняется статус, но это не так проблематично, не вызывает такой стресс. Гораздо хуже, когда родители, скажем так, очень свободного такого, скажем, стиля жизни, ограждают ребенка от всяких правил, вот тогда это может, конечно, вызывать стресс. Поэтому мы должны думать все-таки и заранее приучать детей к порядку, к расписанию и как бы учить к тому, что в жизни мы должны все планировать. У нас есть определенное время, если мы хотим чего-то достичь, то мы должны планировать свой день и действовать по плану, и тогда мы сможем много чего достичь.
0: Понятно. Ларис, большое спасибо за участие в нашей программе. Благодарю за ответы на вопросы. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем нашу тему. У нас сегодня тема про одежду. Начнем по порядку, начинаем с одежды.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Для чего вот эта унисекс-одежда? Что она дает? Это попытка избежать своей гендерной идентичности? Это попытка влиться в какое-то общество или в какую-то культуру или субкультуру, может быть? Или это требование дресс-кода какого-то определенного? Или это попытка выделиться? Или попытка, наоборот, повлиять на кого-то своей одеждой? Вот эти вот моменты хотелось бы все сегодня обсудить. С чего начнем? Что вам ближе?
3: Мне кажется, что это все сразу. И дресс-код, и попытка выделиться для кого-то, для каждого по-разному. Кто как понимает, зависит от восприятия человека. От того, мне кажется, как он был воспитан в детстве. Или что было вложено, что видел в детстве.
4: Очень сложно дать универсальный ответ, потому что напрашивается только одно, все вышеперечисленное. Угу. В человеке вряд ли есть что-то одно, вот один мотив. Скорее всего, много мотивов. Есть люди, которые просто исходят из принципа «мне так удобно». У них секс-одежда, она реально удобная. Вот, отдел, кроссовки, там, свитер, джинсы, все пошел. Вот. А кто-то вот, видит в этом вот, попытку войти в какое-то сообщество. Вот, поэтому здесь сложно говорить в общем. Но, скорее всего, мотив не будет одним.
3: То есть он может меняться даже, мне кажется, в зависимости от восприятия или от общества, где находится человек. К примеру, в школе, когда мы дресс-код, да, вот мы одевали, да, вот этот вот костюм, да, кому-то это не нравилось, потому что кому-то хотелось выделиться, а кому-то было комфортно, потому что не нужно было решать и не нужно было как-то выделяться, и наоборот хотелось вот быть вот этим вот принадлежностью вот к этому обществу.
4: Вот если посмотреть на этот вопрос с точки зрения возраста, да, человека, то, опять же, в общем, есть исключения, понятно, но в общем, вот до подросткового возраста человек с помощью одежды, скорее всего, будет пытаться стать частью какой-то культуры, какого-то сообщества. Начиная уже с такого юного возраста, уже ребенок, молодой человек или девушка приходит к умозаключению, что, ага, оказывается, я могу влиять своей одеждой. В более зрелом возрасте человек абсолютно точно понимает, что его одежда, он может оказывать определенное влияние на общество, куда он приходит своей одеждой. Вот, то есть, вот хочу одеться так, для чего? Для того, чтобы оказать определенное влияние.
1: То есть мы сейчас, по сути, живем в обществе дресс-кодов. У нас есть определенный дресс-код в школе, определенный дресс-код на работе, определенный дресс-код в своей какой-то субкультуре. Вот, в ту же самую баню, там свой будет дресс-код, да, или на пляж.
5: Или его отсутствие полное.
3: Тоже как дресс-код.
1: Не, ну почему? А там тоже дресс-код? А как ты заявишься на нудистский пляж в это полностью одетом?
3: Паранже, как-то немножко странно будет.
1: Вот. Ну, поэтому и доходит до того, что паранжу начинает уже снимать, и плевать на твою культуру, получается, плевать на твои моральные там или религиозные ценности. Ты пришел на то место, где так не ходят. Поэтому будь добр, либо ходи так, как здесь ходят, либо уходи отсюда куда-нибудь в другое место. Это давление уже происходит? Вообще нормально ли это?
3: Ну, когда вот такое давление, или, к примеру, как мода, она же тоже нам диктует, что в этом сезоне будет в тренде вот только такой свитер. Вот, вот такой вот свитер уже не в моде. Ты должен вот выглядеть только в этом. Иначе в каком-то обществе светском, высшем, тебя уже ну, не воспримут как человека, к которому будут относиться уважительно. То есть на тебя уже могут посмотреть косо, криво. От этого, значит, тебе будет некомфортно. И уже, соответственно, ты не пойдешь в этом свитере, который ты там купил за очень большое количество денег, да, ну, к примеру, месяц назад. То есть это тоже определенного рода давление, которое человека может привести в какое-то депрессивное состояние через какое-то время. Либо разорить, да, и тоже привести к депрессивному состоянию внутреннему.
1: То есть
3: либо...
1: это их попытка такая финансово ограничить круг людей, входящих в это общество. То есть если у тебя хватает денег каждый месяц менять там за баснословные деньги одежку, то, пожалуйста, проходи. Это вообще не вопрос даже одежды, вопрос просто денег.
3: Да.
4: Вопрос давления, он очень сложный, на мой взгляд, и многогранный. С одной стороны, давление — это плохо, да, потому что на развитие и нормальное самочувствие личности любое давление, оно скорее плохо, чем хорошо. Но с другой стороны, есть проблема, когда человека начинает заносить, когда вот у человека перестают его какие-то нравственные ориентиры диктовать вообще его поведение, да, то... Вот здесь проблема, как не пуститься в сторону безнравственности там, целому обществу. Поэтому вопрос давления, он сложный, на мой взгляд, непростой. Здесь сложно дать какую-то однозначную оценку.
1: То есть нормально? Дресс-код, в принципе, тогда получается нормально. В конце концов, мы не только пол, мы еще и роль в обществе определяем по одежде. Вот. В конце, ну, тот же самый полицейский, тот же самый врач, там, вот, священник, я не знаю, у них есть какие-то свои, своя форма.
3: Да.
1: И ты понимаешь, ага, так, этот человек при исполнении, этот человек вот он этим занимается. Я могу к нему подойти с соответствующими вопросами. С другими вопросами я уже подходить не буду. Переоделся он в джинсы и футболку, ага, он уже не при исполнении, можно с ним, получается, что, пойти там кофе попить за углом, да? Вот. Это тогда нормально? Пусть тогда будут эти дресс-коды?
3: Мне кажется, когда это не жесткое какое-то давление, когда вот тебе говорят, вот как обычно там, либо черное, либо белое, то есть если ты не придешь вот в этом, то все, то либо смерть, либо ты приходишь.
1: Ну,
3: вот,
1: замечательно, полицейский решил прийти на пост в футболке и в джинсах. Ну, да. Вот тебе не жесткое давление, да. Ну, не хочу,
3: нет,
1: ну, достал, это
3: работы,
1: форма.
3: Я если, вот, к примеру, какой-то повседневной жизни? Вот я имею в виду в повседневной. А если, вот, к примеру, касается работы, да, то есть понятно, что у нас на работе есть какие-то определенные правила, да. Мы же не можем на работу приходить, ну, если это не касается каких-нибудь там фрилансеров или тому подобных, на работу приходить к 12 каждый день. Угу. Да, там, а у нас у всех начинается рабочий день, к примеру, с 8 утра. То есть это тоже такое же правило, что ты приходишь в чем-то на работу.
4: Опять же, любой дресс-код — это корпоративная культура, это философия компании. И если ты разделяешь эту философию, если тебе она нравится, то для тебя дресс-код вообще не будет проблемой.
1: Угу.
4: А если ты не разделяешь ценности компании, если ты не разделяешь вот, философию компании, то у меня вопрос, а зачем ты там работаешь?
3: Да, то есть
4: смени работу, в чем проблема? Сейчас это вообще не... Это раньше, лет 30, 40, 50 назад, люди учились в университете там, или где-нибудь техникуме каком-то, обретали одну профессию, и потом всю жизнь как бы гордились тем, что работают на одном заводе. Сейчас все не так. Поэтому в чем проблема? Тебе не нравятся ценности компании, не нравится дресс-код? Да смени компанию.
1: Угу. И иди туда, где тебе позволят там вот, в пижаме сидеть весь
3: день. Где тебе комфортно офисе, будет.
4: Да. В Google, например, там вообще такое понятие, как дресс-код, отсутствует. Да? То есть там приходи в чем хочешь, главное — результат. Есть другие компании, где ну, там, такой ненавязчивый дресс-код, там, допустим, у девушек там, какой-нибудь шарф, да, у парней галстук там, определенного цвета, там, Сбербанк, МТС, там, и другие компании. Да. У кого-то вообще жесткий какой-то дресс-код, да, вот у женщин там вот, юбка, определенного там размера вот, жакет и так далее.
1: А что делать, если ты разделяешь политику компании, но не во всем, и нет такой компании, где бы ты разделил это во всем? Тот же самый Google, да, пожалуйста, приходи в чем угодно. Однако там другая проблема. Там рядом с тобой будет сидеть, не знаю, человек другого пола, другой ориентации, человек других вообще мировоззрений. И он придет в таком вызывающем наряде, да, что ты диву дашься и подумаешь, как я вообще рядом с ним могу находиться, мне смотреть на это противно.
3: А вот здесь, мне кажется, это уже про ценности человека. То есть что для тебя ценнее, ну, вот как для личности? То есть что для тебя ценнее, работать в этой компании и жить с этой философией или работать рядом с таким человеком? То есть какая ценность для тебя более важная? Тоже зависит от самого человека, кому-то комфортно будет работать с таким человеком.
5: Получается, дресс-код, о котором мы говорим, в принципе, в целом это положительный, так скажем, фактор, влияющий на человека, ну, так скажем, его какое-то определенное направление и его проявление на рабочем месте, будем говорить. Вот. Но а про, так скажем, такой вот свободный вариант, то, о чем мы говорили, Мария, получается, что здесь, наоборот, если человек пытается загнать определенные рамки в свободное для него время, то тогда тут начинает человек испытывать какое-то определенное ущемление своей свободы, дискомфорта. Угу. Вот. А как часто вот тут какие-то вот моменты у нас могут проявляться, где они вообще могут проявляться вот в этом варианте?
1: Да в том же обществе. Я не могу выйти. Мне комфортно, может быть, вообще было без футболки гулять, да, особенно летом. Но я не могу в торговый центр зайти. Мне тут же охранник скажет, извини, давай-ка. Вот. Или сколько сейчас проблем, да, возле морей, там, где вот у тебя курортный город. Отдыхающие приезжают и в чем на пляже, в том и в городе. А люди там живут, кстати, они там работают.
4: В таких городах очень четко правило прописано, что ты не можешь появляться в пляжном костюме, да, в городе. То есть на пляже, пожалуйста, в город зашел.
1: Оно надеть. По факту запрещено, но только спросите жителей тех городов и спросите отдыхающих, и увидите, насколько это запрет человек по говорит, большому счету не работает.
5: Человек говорит, у меня вот тут 100 метров моря, я вот тут живу, в принципе, как бы, ну, прохожу, да, через центр городка небольшого, тут какая проблема, не во мне.
4: Вы знаете, это говорит все-таки об уровне культуры нашей. Если человек культурный, тебя просят это сделать, потому что, ну, ты кому-то причиняешь дискомфорт. Если ты личность целостная, то тебе нет проблем. Ну, возьми, оденься. В чем проблема? Надень шорты, надень футболку. Это же быстро. Это, тебя никто не просит в смокинг одеваться в этот момент, правильно? Поэтому тут... А если ты человек внутри протестный, то, может быть, тебе лучше проработать эти вещи. То есть задаться вопросом, а что ты протестуешь? Против того, что кому-то может быть дискомфортно от тебя.
1: То есть, когда ты начинаешь протестовать, пусть даже в одежде, то проблема на самом деле не в одежде.
3: Да,
5: получается. Она гораздо глубже кроется.
4: Конечно.
1: Не в том, против чего ты протестуешь, проблема.
4: Да, одежда — это её всегда трансляция внутренних ценностей. Вот мое глубокое убеждение. Мы одеваем то, что мы исповедуем, то, во что мы верим, то, как мы мыслим. Мы просто одеждой своей, мы выражаем свои ценности, вот и все.
5: И вот сейчас мы подошли, получается, вот в нашей теме к тому, как влияет одежда на человека, какое мы влияние оказываем на других людей. И, в принципе, вот важный момент, который Александр затронул, это вот на самом деле понимать культуру. То есть мы, видя человека, можем оценить, насколько он не ворвался со своей культурой, как говорится, в чужой монастырь пришел, да, вот, не уважая требования, мнения и так далее, а он учел эти моменты. То есть очень важный момент, на самом деле, эту культуру воспитывать в себе, скажем, ее осознавать, понимать, транслировать, да, допустим, да, моделировать ее. И, наверное, как бы мы говорим и как о родителях тоже, как для детей своих, какое мы влияние оказываем, по большому счету. Вот, и общество, которое находится вокруг нас. А часто порой мы как бы в погоне поиска тому, чтобы нам было хорошо и удобно, на это не обращаем внимания. Ну, мне же вот так удобно. Ну, как раз, что обо мне скажут люди?
1: Ну, мы влияем на других так или иначе. Хотим мы этого, не хотим мы этого.
5: Получается, Священное Писание говорит нам, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я хочу, чтобы меня уважали, то я-то должен быть добрым, чтобы проявить уважение к другим и даже вот в этой одежде. Если на работе принят дресс-код, Вот, значит, я как бы следую как бы им. Если есть какие-то свободные формы, то есть какие-то приемлемые формы одежды, есть те, которые неприемлемы.
1: Ну вот переходим к вопросу тогда приличия. Что прилично мне, может оказаться неприлично вот Марии.
3: Кому-то, да, кому-то другому.
1: Чье приличие тогда более приличное, чье надо учитывать, а на чье можно проигнорировать?
4: Сейчас, знаете, мы сейчас уйдем вообще в споры, хотя это может быть неплохо.
3: В споре рождается истина.
4: Да. Есть разные варианты на этот счет. Есть вариант, сейчас современный тренд, это я мера всех вещей. Важно, ну, я буду одеваться так, как мне нравится, как мне комфортно, да. Человек сейчас из себя сделал культ. Чуть раньше была модная другая идея. Главное — это общество. Вот если общество то устраивает в целом, да, большинство, тогда вот как бы вот, все в порядке.
1: Но ведь даже если сейчас сказать, что главное это то, как мне удобно, но если я вдруг выйду настолько для себя удобно, что для общества это будет радикально, меня же камнями закидают. То есть общество уже отреагирует.
4: Смотря в каком обществе. Есть общество просто до неприличия толерантное.
3: И тебе, да, ничего не скажут.
5: Почему так общество стало до неприличия толерантным? Вопрос тоже, как бы, мне кажется, вот какая-то причинно-следственная связь тоже должна здесь в этом вопросе быть. Почему есть общество, которое имеет определенные устои и живет по ним?
1: Нет, даже до неприличия, извиняюсь, что перебил, даже до неприличия толерантные общества им имеют свою категорию людей, кого они гнобят. И кого они закидают камнями при первом же появлении.
5: То есть все-таки есть какие-то границы даже?
1: В любом случае, это просто их культура, это их, или субкультура, да? И ты приходишь со своей, и все, и ты попал.
4: Ну, знаете, как на Западе называют людей, которые до сих пор верят в Библию, да, в ее буквальность, да, скажем так, побольше, называют религиозными фундаменталистами. Вот. И попробуй ты скажи о том, что... ну, скажем так, люди другой ориентации, они... Это проблема, да? Столкнешься с очень большими, серьезными неприятностями.
3: То есть, получается, для каждого общества существуют правила, с которыми ты должен считаться. То есть,
5: конечно.
3: Это как у работы есть философия, да? И если ты готов с этой философией мириться, то ты можешь прийти.
5: Если ты со своей стороны... Если ты со своей стороны, получается, одеваешься не так, как одевается общество, получается, ты привлекаешь на себя внимание, ты вызов бросаешь этому обществу. Почему? То есть что-то внутри у тебя, как уже говорил Александр, да, какие-то нерешенные вопросы. И ты привлечением этим пытаешься решить, так скажем, какие-то глубинные моменты в своей душе, в своем сознании, какой-то, в своей жизни. Может быть, человеку гораздо будет лучше и правильнее постараться поиск решения проблемы внутри себя, нежели чем как бы, ну, идти и делать вызов, бросать вот, людям, которые находятся вокруг него.
3: Даже думаю, что это, конечно, проблема скрыта внутри. Я, конечно, за то, что, к примеру, всегда был выбор. Ну, выбор, к примеру, в одежде какой-то. Но, опять же, это должны быть какие-то, ну, в рамках правил. Может быть, какого-то общества или вот какой-то философии. И если это касается, если человек действительно, как Александр говорил, да, хочет протестовать, то нужно копать глубже, почему и откуда идет этот процесс, вообще этот протест.
1: Кто должен в итоге правила-то устанавливать?
4: Вот я как раз вот к этому хотел бы сказать. Мне очень нравятся те универсальные правила, которые установлены Богом касательно одежды. Кстати, тема одежды в Библии, она очень широко освещена, причем с самого начала и до самого конца. Все начинается с одежды, да, когда Адам и Ева потеряли одежду, да, появилась нагота. И все заканчивается одеждами, в которые Бог одевает. То есть вот эта вот концепция одежды, она очень интересна по всей Библии.
1: Для Священного Писания, для христианства одежда — это немаловажная вещь.
4: Это очень важно. Это чрезвычайно важно. Опять же, почему? Потому что это трансляция ценностей. И вот ряд моментов я бы хотел, вот, которые лично меня впечатляют. Смотрите, послание апостола Петра, 3 глава, здесь написано так. Ну, здесь написано о женщинах, да, как-то вот больше, когда, ну, мы читаем Библию, или, наверное, в христианском вот дискурсе речь идет о женщинах, хотя я считаю, что это универсальное правило, оно не только к женщинам относится. Смотрите. Тут написано так: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. То есть, смотрите, вот важная веха. Для Бога важно не то, во что я одет, а то, кто я такой. Вот это очень важный момент.
1: Как бы сейчас многие христиане не закидали шапками за такие слова.
5: Поэтому получается, человек говорит, поэтому я одеваюсь, как хочу. Если для Бога
1: может ли христианин действительно одеваться, как ему вздумается?
4: Так а текст не об этом. Текст вообще не об этом. Текст не о том, что можно одеваться во что я хочу. Смотрите, здесь же прорисована ценность. Угу. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Есть еще место в книге притчей, 31-25, очень интересный текст. Вообще книга притчи, 31 глава, она про идеальную женщину, да, говорит?
3: Да.
4: Классная, угу. Классная глава.
5: Жену идеальную.
4: Да. Угу. Смотрите, крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Вот это про одежду или про внутренность?
3: Это про внутренность.
4: Это про внутренность. Вопрос, какую? Какую хочешь?
1: Ну,
4: нет,
1: так сказать, не совсем.
4: Вообще не про какую хочешь внутренность. Это про ценности человека, про то, что, смотрите, в данном случае жена, она позитивная, да? Крепость и красота одежды ее. Да? То есть до этого мы видим, что она там занимается домом, хозяйством, она самореализовывается. Вот. Петр говорит о сокровенном человеке. То есть акцент все-таки стоит на внутренней личности. Это первый принцип. Второй принцип все-таки — это отсутствие демонстрации публичной. Отсутствие публичной демонстрации своей сексуальности. Это еще один важный принцип, который в Библии тоже очень четко прорисован. Да? То есть, потому что есть целый массив текстов, который говорит о том, что кто откроет наготу, это мерзость. И там прям целый перечень, вот, что такое нагота и так далее и тому подобное.
1: Ну, поэтому... в современном обществе сейчас тенденция такая. С одной стороны, одежда унисекс, которая призвана скрыть вообще какого-то пола, угу. А с другой стороны, попытка эту сексуальность выделить в чем только можно и нельзя. Вот,
4: вот в этом, кстати, библейская
1: парадокс.
4: Культура и современная культура вступает в очень жесткое противоречие. Потому что на Западе, да, западная цивилизация, которая сейчас как бы доминирует, да, все-таки в таком культурном отношении, для западной цивилизации сексуальность, она демонстративна.
1: Угу.
4: Для библейской цивилизации сексуальность, она сокровенна.
3: Это что-то такое внутреннее?
4: Это то, что происходит между мной и моей любимой женщиной только. Это самый интимный момент. Мне лично ближе именно библейская концепция сексуальности, угу. И одежды в том числе. Почему? Потому что я что-то не вижу тотальное количество счастливых людей, которые исповедуют вот ценности вот такие, понимаете, вот открытые. Но ко мне, как консультанту, как к пастору обращается масса людей с огромными внутренними проблемами, которые, вот, к которым их привело как раз вот это вот мышление «а я делаю, что хочу».
3: То есть получается, что вот эти все, так скажем, наши протесты по поводу одежды, опять же, скрыты в наших внутренних ценностях.
4: Абсолютно.
3: То, что мы выбираем.
5: Вот я не так давно ездил на поезде, и в вагоне в одном мы ехали вместе с женщинами, которые исповедуют ислам.
3: Угу.
5: И они ехали, понятно, в хиджабах. И вот мне интересно было, вот как вот, так скажем, вот их внешний вид, дресс-код определенный, угу. Как бы даже не только дресс-код. Говорю, вот ваша одежда, допустим, вот вы вот на публике, то есть как бы среди людей, в социуме общаетесь, у вас один, а дома? То есть как бы дома мне, так скажем, другая, допустим, одежда. Если, к примеру, только муж, и нет других мужчин, вот, то я, как бы, скажем, пока понятно могу как бы вот, как бы, снять. То есть получается, я вот к словам как бы Александра, с одной стороны, крайность одна, это, так скажем, вообще, условно говоря, то есть как бы открытое позиционирование своей сексуальности, да, а с другой стороны, вот как бы вот еще один момент, где на самом деле где-то подходит вот к этой идее, ну, в одежде, которую используют, так скажем, женщины в исламе. То есть мы говорим сейчас о каком-то среднем варианте, вот, который все-таки какой-то вот такой вот устраивающий.
4: Знаете, я бы не хотел, чтобы у нас сложилось впечатление, что женщины в исламе — это какое-то, ну, крайнее проявление, да, в смысле, вот они там в балахонах и так далее. Вы знаете, вот вы просто ради интереса посмотрите, сколько стоят такие хиджабы. Вот, это же дизайнерские вещи, они очень дорогие. И, как ни странно, они красивые. Ну, хотя, да, может быть, сложно, да, об этом говорить, но если присмотреться, если как бы вникнуть...
3: Они качественные, красивые,
4: они стильные. Поэтому я бы не стал бы, да, так делить как бы мир. Вот ислам — это что-то такое вот как бы отсталое и ультраконсервативное, а вот мы как бы... Нет, я думаю, что не в этой плоскости надо искать
5: ответ. Я не делю мир, но я просто вижу о том, что в обществе, в котором я живу, сегодня с каждым годом гораздо больше я вижу женщин, использующих, так скажем, внешний вид одежды, как хиджабы. Понимаете? Вот, то есть если раньше это гораздо меньше было, это значит, что влияние Запада, о котором мы говорим, более откровенный вариант, сегодня есть, так скажем, и другая чаша весов, другая сторона.
4: Да, абсолютно.
5: Которая тоже, в принципе, имеет определенное преимущество, чтобы нам в одну сторону как бы не скатиться, какую-то определенную позицию занимать более правильную. Я сейчас вопрос как бы хочу задать и себе, как бы вот и слушателям, да, кто будет нас смотреть, по большому счету, как же человеку сегодня, допустим, ну, как правило, мы сейчас все-таки больше о женщине говорим, какую сторону выбрать сегодня женщине в этой позиции?
3: В принципе, что вот важно для женщины, это почему вот у них дорогая достаточно одежда, хоть и вот они полностью вот так вот ходят закрытые, это цена, то есть ценность, это качество. То есть это очень приятно. И женщина чувствует себя, ну, ценной, когда ты вкладываешь вот в эту одежду, когда она не шита, да, или там вообще ничего не прикрывает, да, такая вот непонятно что. Я не чувствую в ней ценность, если это что-то такое очень открытое. Это значит, и я не цена вообще, как женщина, в принципе. Важно именно, что твое внутреннее состояние, оно балансирует вот с той одеждой. И если ты протестуешь, да, хочешь показать вот этой одеждой какое-то свое внутреннее состояние, то нужно задуматься, что у тебя внутри. Неважно, кто ты, мужчина ты или женщина. То есть что ты исповедуешь.
1: Внутренний баланс, внутренняя самосостоятельность,
3: да,
1: она важнее, чем то, во что ты одеваешься. И она будет очень сильно на это влиять. На этом мы подведем черту, но не в одежде. В одежде мы еще поговорим, там есть еще о чем поговорить.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя!»

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, ребята! Меня зовут профессор Бодрячок. Я внимательно слежу за своим здоровьем, и поэтому я всегда бодрый и веселый, чего и вам, кстати, желаю. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Наконец-то я открываю веселую школу здоровья! Да-да-да, дорогие ребята, совсем забыл. Я хочу представить вам мою племянницу Веселинку. Она любопытная-прелюбопытная.
5: Да, очень.
4: И любит приходить ко мне в гости. Она будет помогать мне вести наши уроки.
5: Очень буду помогать.
4: Так, да. Ну, какие у нас сегодня новости?
5: Ой, к нам пришли ребята.
4: Так зови их скорее сюда. Давай, давай сюда. Так, так,
5: Пишали
4: так, быстро. Так, так, так, так, так. Ух ты, какие красавчики.
5: Вы красивые.
4: Садитесь, садитесь, мои хорошие. Как вас зовут? Как тебя зовут?
6: Меня зовут Лиза.
4: Лизочка.
5: Лиза, и... какая красивая.
6: Мирослав.
4: Мирослав. Мирошка. Мирошка и Лизочка. Да. Молодцы. Дорогие ребята.
5: Да.
4: Бог дал нам прекрасную жизнь. И Он хочет, чтобы мы не просто жили просто так, а чтобы мы были бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Профессор Бодрячок. Я тоже могу провести урок. Меня бабушка научила делать массаж руки. Это вы знаете, как полезно для здоровья?
4: Ну, Веселинка, подожди, подожди, Веселинка. Дело в том, что на наших занятиях мы будем рассуждать над тем, как быть бодрыми, здоровыми и веселыми.
5: Да.
4: И есть очень много, много такого, что более важно знать, чем массаж руки.
7: Надеюсь, это не манная каша.
4: Манная каша? Нет, нет, хотя, ну, во всяком случае, не сегодня. Дорогие мои друзья, для того, чтобы поднять вам настроение, я хочу спеть одну чудесную песенку, я ее сам сочинил.
5: Ой, я так люблю песенки. Вы любите песенки?
4: Сияет солнце в небесах и всех зовет из дома. Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Свежий воздух нужен нам, мы найдем здоровье там. Мы пойдем скорее туда, где поляны, лес, вода. Где поляны, лес и вода. Тра-та-та!
5: Ой, какая чудесная песенка!
4: Дорогие мои ребята, я так люблю гулять на природе. Вы даже не представляете, как. Лизочка, вот вы любите гулять на природе? Ну, там с мамой, с папой. Любите?
6: Да.
4: Ну, а где
6: мы даже, мы уже 5 раз ездили на пикник.
5: Ничего себе.
4: Вот это да!
5: А Мироша любит гулять?
6: Да.
4: А где вы гуляете?
6: Я люблю гулять во дворе.
4: Ух ты!
5: Во дворе, я тоже.
4: Во дворе, особенно с друзьями. Это же хорошо с
6: репетицией. Я тоже люблю гулять во дворе. У нас около двора есть такая взрослая площадка. Там есть такие лазилки, я по ним всегда лазил.
5: Ой, я тоже люблю лазилки. Ой, и горки люблю, очень люблю. А я еще люблю гулять со своей собачкой Старовулькой. Вон она сидит.
4: Да.
5: Когда она у меня была маленькая, вот так вот. Так боялась улицы. Но я каждый день выводила ее гулять в любую погоду, в любую. Знакомила ее с травкой, деревьями, солнышкой.
4: Ну, ты молодец.
5: Теперь она очень-очень любит гулять. Да.
4: Так.
5: А когда я катаюсь на велосипеде, она так смешно бегает за мной. Мы так смешно носимся по лужам.
4: Вот. Гулять – это хорошо. Гулять с мамой, с папой, да. Даже иногда и на пикник съездить, и во дворе – очень хорошо и полезно. Но вот, честно признаться, бегание по лужам до добра никогда не доводило. Ну, бегать по лужам не очень хорошо для здоровья. Давайте лучше я вас приглашу на чудесную прогулку в мой волшебный лес здоровья.
5: Давайте.
4: Но пошли. Для того, чтобы не спотыкаться по дороге, нам нужно немножечко размяться.
5: Мы готовы.
4: Итак, встали.
5: Так, вставай. Ты со мной. Молодец.
4: Упражнение «Маршировка». Так. Встанем прямо, спинку ровно, высоко поднимем ноги, не споткнемся на дороге. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Упражнение «Наклоны». Так. Руки ставим на бока, влево, вправо, влево, вправо, будто маятник в часах.
5: Да.
4: Раз, два. Молодцы! Упражнение топ и хлоп. Ножкой топ, руками хлоп, а потом наоборот. Ручкой хлоп, а ножкой топ. Раз, два, три, четыре. Не перепутали. Молодцы! Упражнение «Бег на месте». Пробежимся дружно вместе высоко.
5: Побежали.
4: Сверкали наши пятки. Мы несемся без оглядки. Раз, два. Молодцы! Упражнение «Потягушки». Тянем вверх мы наши ручки, опускаем и опять до небес хотим достать.
5: О, как я устала! Ой, как хорошо полежать на полянке и поправить свое здоровье.
4: Веселинка. Как раз-таки, когда мы делали зарядку, мы и поправляли наше здоровье. А теперь мы просто полежим. И я предлагаю послушать шум леса.
5: А кто что слышит?
4: И его обитатели. Я вот ручеек слышу.
5: А Лиза?
6: Я слышу птички.
5: Ух ты, а Мирослав?
8: Я слышу.
5: Дятла.
9: Да, я дятла слышу.
5: А я слышу, как падают шишки с елок и сосен.
4: Да, дорогие ребята, сосновый воздух невероятно полезен для здоровья.
5: Да.
4: Давайте подышим глубоко. Еще раз, когда мы вдыхаем, свежий воздух проходит через весь наш организм, оздоравливая его.
5: Профессор Бодрячок, разве у воздуха есть ноги? Как он может проходить? Ой, рассмешил.
4: Веселинка. Ну, какая же ты забавная. Вы знаете, для того, чтобы объяснить, как это происходит, давайте-ка надуем мыльные пузыри.
5: Классно!
4: Да,
5: я так люблю надувать мыльные пузыри.
4: Будет.
5: А вы?
4: Пойдемте-ка,
5: да. Пойдемте-ка.
4: Кто любит мыльные пузыри?
5: Ну-ка.
4: Вот.
5: Оу, надует самый большой.
4: Так оно. Вот оно пошло. Так, давайте еще побольше.
5: О, у меня побольше получилось. Это так весело надувать.
4: Да вы всю мою комнату наполнили мыльными пузырями.
5: Да.
4: Вы видите. Дорогие мои ребята, вот точно так, как вы наполнили комнату мыльными пузырями, точно так же И кислород наполняет весь наш организм, когда вы гуляете на природе. Вот. И вы становитесь сильными. Ну-ка, покажи ручки той.
7: А Мирослав, смотри, какой сильный.
4: Смелыми. Да. И умными.
5: А прекрасные картины природы улучшают настроение.
4: Совершенно верно, Веселинка. Бог так чудесно сотворил наш мир, чтобы мы были веселыми, здоровыми, и чтобы у нас было хорошее настроение.
5: Да. Я теперь буду гулять даже ночью. Каждый день.
4: Веселинка, ну что ты, что ты? Лизочка, вот если ты будешь гулять ночью, что скажет мама?
5: Что скажет мама?
6: Нельзя гулять ночью.
4: Вот что скажет мама. Веселинка, нельзя гулять ночью.
5: Но гулять нужно... воздух же.
4: Только... Вот открой форточку, да. Но ночью гулять нельзя. Вот, гулять нужно только днем, ровно столько, сколько позволяет свободное время и сколько разрешит кто, Мирослав?
6: Мама.
4: Правильно. Вот.
5: Какие умные.
4: Да. А вот для того, чтобы не забыть о пользе прогулок на природе, Веселинка хочет помочь нам сделать одни сувенирчики.
5: Такие когда будете
4: маленькие,
5: на них смотреть, вы сразу будете вспоминать, как это полезно гулять на природе.
4: Так, ножницы. Что еще нам нужно?
5: Так, это не очень сложно, ребята. И вы повторяете вместе с нами. Для этого мы берем двухстороннюю цветную бумагу. Вот смотрите, мы взяли коричневого цвета.
4: Вот первая сторона, вот вторая.
5: Да. Мы их уже разрезали. Угу. Теперь мы будем делать нашу шишечку.
4: Так
5: где ножницы у нас? Вот. Так. Теперь мы этой полосочки будем делать бахрому.
4: Так,
5: вот ребяткам тоже ножницы. Открывайте. Угу. Помогайте мне тоже, держи. Вот смотрите, мы разрезаем такие полосочки, но не до конца. Не до конца. Угу. Чтобы у нас получилось бахрома. Так. Угу. Получается?
4: Да.
5: О. Мирослав, подлини немножечко, чтобы шишечка была у нас красивой, замечательной.

0: Хорошо, у тебя получается резать.
1: Поклей. Вот.
0: Так, нет, подождите. Берем карандашик, и мы немножечко закручиваем края нашей бахромы, чтобы шишечка у нас получилась

0: Молодцы. Теперь начинается интересное.
1: Так, так.
0: Мы берем нашу полоску с бахромой, угу, и закручиваем ее в бутон. Но когда мы закручиваем, мы смазываем это клеем. Держи. Так, это мне.
1: Да.
0: Вот смотри, мы вот так вот край смазываем и закручиваем бутон. Вот у нас что получается. Еще смазываем. Получается у тебя?
2: Нет.
0: Давай, я тебе помогу. Смотри, вот этот краешек.
1: Вот зачем карандаш-то нужен был. Специально,
0: да,
1: чтобы на него наматывать.
0: Ой, какой был у меня профессор. Такой... Давай мы займемся.
1: Да.

0: Я сделала.
1: Какой у тебя получилось? Что сейчас я быстренько тоже закончу. Вот. Ну, ты вот так, как всегда. Вот ты не успела я первой сделать.
0: Я тоже все.
1: У вас красивая шишечка получилась.
2: Во! Она чем-то на карандаше похожа на цветочек.
1: Может быть, да.
2: Вот. Спасибо тебе, дорогая Веселинка, за то, что ты нас развеселила.
1: Да.
2: Я вспомнил одно высказывание из Библии. Веселое сердце помогает быть здоровым, а от грустного настроения можно заболеть.
1: О, это получается, что веселое настроение полезно для здоровья.
2: Да, да, да, совершенно верно, дорогая Лизочка. Совершенно верно. Дорогие ребята, всегда будьте здоровыми и веселыми. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до новых встреч. Пишите нам письма и обязательно присылайте нам ваши рисуночки о том, как вы гуляете с родителями, может быть, на пикник, как Лизочка ездит.
1: И мне пишите, да. Я тоже люблю письма.
2: Да. Да, Веселинка очень любит письма, это уж я точно знаю. Всего доброго, пока!
1: Пока! Пока! До свидания, ребята!

0: приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Если позволите, я задам вам один достаточно часто задаваемый вопрос. А в чем смысл твоей жизни? Дело в том, что некоторые люди совершенно никогда в жизни не отвечали на этот вопрос. Но когда начинаешь серьезно задумываться, правда, для чего я живу, ты начинаешь видеть такие удивительные вещи, которых не видел раньше. Например, если человек болеет, то для него смыслом жизни становится выздороветь, избавиться от болезни. Он все для этого делает. Он тратит средства на это, ищет врачей, соблюдает диеты. Он делает все. Вся его жизнь концентрируется вокруг того, чтобы выздороветь. Для бедного человека становится смыслом жизни зарабатывание средств. Он тяжело работает, потому что ему нужно поправить свое финансовое положение, ему нужно двигаться вперед. Для холостого человека, который принял решение, что ему нужна спутница жизни, весь смысл его жизни сводится к тому, что он начинает искать ее, он делает шаги определенные, применяет какие-то свои там романтические, манипуляции для того, чтобы решить этот вопрос. И вроде бы все понятно. Ну, жизнь – это же и есть наша жизнь. Но очень много людей живут совершенно без смысла и без цели. Они просто живут и суетятся. Они что-то делают, и потом, когда все заканчивается, как бы и сказать-то нечего. Просто прожита какая-то обычная серая жизнь. И тогда начинают некоторые люди искусственно ее разукрашивать. Алкоголем, наркотиками, какими-то нелепыми, глупыми поступками, ну, чтобы как-то вот выделиться из этой серой массы, из этой толпы. Вот это как раз-таки и есть проблема дефицита или отсутствия истинного смысла жизни. Давайте прочитаем, что об этом говорил мудрый экклесиаст, самые последние два стиха из его книги «Экклесиаст». Там написано: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Таким образом, он подвел черту, что он говорит здесь раньше в разных главах, что столько дел я делал, и потом назвал все суетой, а потом посмотрел, что говорит, я построил то, другое, третье, а кто придет после меня, а что он будет делать, а будет ли он поддерживать то, что я делаю, а может не будет он этого делать. И таким образом мы видим, что все сводится к тому, что он подвел черту и говорит, вот она сущность всего, благоговеть перед Всевышним, потому что бойся Бога, в оригинале так и звучит, благоговей перед Богом, заповеди Его соблюдай, опять же к Богу воззвание, потому что в этом суть и всего для человека. А потом говорит, будет суд, всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. То есть Бог видит то, чего не видят другие люди. Следовательно, когда человек живет жизнь, он должен ее жить правильно. Все, что касается эмоций, это тоже, этому надо учиться, их надо привлекать в свою жизнь. И я скажу, многие люди разные вещи в своей жизни делают совершенно безрадостно. Один машину моет с улыбкой, какую-то там слушает музыку, или, может быть, там что-то слушает полезное для себя, натирает, улыбается. Другой делает, знаете, как будто его заставили, не знаю, самое тяжелое.

0: вся суть жизни. Ибо она продлится, когда все закончится, потому что Бог тебя запишет в праведники.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: В последнее время количество детей, страдающих от аллергии, значительно увеличилось. Малыши реагируют на продукты питания, окружающую среду, природные сезонные изменения и другие факторы. Параллельно с взрослением малыша меняются и усиливаются симптомы, связанные с аллергией. К каким последствиям может привести аллергия? Как лечить аллергическую реакцию у малышей? Какие виды аллергии бывают у детей? Разобраться в этих вопросах нам поможет сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами будем говорить об аллергии. Скажите, почему дети болеют аллергией больше, чем взрослые?
5: Ну, потому что у детей формируется иммунитет, иммунная реакция, иммунный ответ. Вот, и у них все-таки ниже барьерные защитные функции кожи, кишечника, слизистых, поэтому они более восприимчивы к аллергенам. Угу.
4: А какие виды аллергии бывают?
5: Ну, аллергии делятся на немедленного типа. Это когда у человека на контакт с аллергеном возникает отек, удушье, волдыри. Или замедленного типа, там аллергические воспаления на коже, чихание, зуд. А по видам возбудителя аллергии делятся на пищевые аллергии, бытовые, грибковые, на пыльцу, это полинозы, аллергии домашним животным, аллергические реакции при укусах насекомых, лекарственные аллергии и контактные аллергии на какие-то бытовые аллергены, а также холодовые и тепловые аллергии бывают.
4: Ничего себе. Это так много их.
5: Да, довольно большой спектр.
4: Мне кажется, иногда можно даже не понять, что именно человек болеет аллергией. В связи с этим давайте с вами рассмотрим симптомы.
5: Ну, симптомы у нас подразделяются на то, какой орган у нас задействован в аллергии. Угу. Да? Вот, если это пищевые аллергии, более они характерны для детей, вот, то это проявления кожные. В большей части. А кожа у нас краснеет, появляется отек, зуд. В некоторых случаях это волдыри, пузыри, крапивница, угу. Вот как от ожогом крапивницы. Отек, именно когда гортань отекает, отек квинки. Да? Или если это полинозы, да, у нас дыхательные органы задействованы. Угу. Слезотечение, ринорея, да, насморк, затруднение носового дыхания, бронхиальная астма, кашель. А если это контактная аллергия, контактно-бытовая, то это тоже кожная аллергия. Вот при контакте кожи возникает вот отграниченная реакция именно вот прям
4: там, где,
5: там,
4: был,
5: где
4: контакт,
5: был контакт с этим аллергеном. Да. Также у нас бывает кишечного типа. Вот представляете, на коже, да, вот элементы. То же самое у ребенка вот, может быть в кишечнике. Воспаление, воспаление отек, такие? Да. Ну, там слизистая, там не кожа, но вот механизм аллергии, воспаление и отек, он присутствует и там.
4: А там как его понять, что именно там аллергия?
5: Ну, там уже симптоматика определенная.
4: Ага. А какая симптоматика?
5: Ну, расстройство пищеварения. Угу. Обычно это, конечно, сопровождается все с кожной аллергией, угу. Они идут вместе.
4: Совместно.
5: Да, но тут вот у ребенка нарушение стула, синдромы малабсорбции, это когда не усваиваются какие-то вещества, угу. Плохое самочувствие, да, интоксикации.
4: Угу. А какие самые распространенные именно аллергены?
5: Ну, начнем по порядку, да? Возьмем контактно-бытовую там, аллергию,
4: да,
5: бытовую химию. Угу. Да? Это моющие средства, мыла какие-то, вот по большей части. Угу. Вот. Или тепловая и холодовая аллергия.
4: Да? Это как?
5: У некоторых людей на холод, в зимнее время, да, или на какие-то холодные продукты, вот если человек потрогал, то или волдыри, или отек, да, у кого-то тепловая. Бывает солнечная аллергия, когда mm-hmm. человек не может выходить на солнце. У него кожное высыпание, у него насморк, слезотечение, вот. Также пищевая аллергия. Вот, продукты, которые наиболее часто вызывают аллергию, это яйца, коровье молоко, да, вот продукты, содержащие белок, курица, рыба, орехи, морепродукты, грибы, цитрусовые, овес, пшеница, и также шоколад, какао. Не обязательно, что на сам этот продукт будет аллергия, возможно, на гистамин. Гистаминоподобное вещество. Человек съел шоколад, и у него усугубляется течение, допустим, бронхиальной астмы. Вот. Также аллергия у нас бывает на пыльцу, да, полинозы. Тут уже зависит от времени цветения. Да? Бывают сорные травы, бывают деревья.
0: То есть еще и на разные травы?
5: Да, на разные травы, на разные деревья. Как правило, есть сезонность. Вот. С апреля по май цветет у нас дуб, ясень, береза, орех, тополь, клен. В июне, августе пырей, рожь, кукуруза, хлопок. А август и октябрь – это у нас сорные травы. Амброзия, дуванчики, лебеда. Могут быть перекрестные аллергии в этом случае. Допустим, если у человека аллергия на рожь, на пыльцу, то ему нужно ограничить продукты, содержащие глютен, там, хлеб, да. Если у человека аллергия на яблоню, цветение яблони, у него, возможно, будет перекрестная аллергия на яблоки, вот, и подобные продукты. Вот, также у нас бывает аллергия на пыль, обычную пыль, да, и аллергия на книжную пыль, на вот именно клеща, клещ, который живет вот в этой пыли. Аллергия на домашних животных. Аллергия, она делится на аллергию к шерсти, аллергию кожи. Вот, ну и медикаментозная аллергия, да, на какие-то лекарственные препараты, да.
0: А может ли мама, да, могут ли родители сами выявить аллергию у ребенка, или все-таки нужно обязательно сдать анализы, чтобы узнать, что именно за аллергия?
5: Симптомы аллергии мама выявит, да. Начнем вот с пищевой аллергии. Мама видит, ребенок ест что-то, и у него высыпание на коже. Не всегда высыпание на коже свидетельствует о наличии аллергии. Это может быть неправильный уход за кожей, это может быть сухая температура воздуха, это вот раздражение кожи. Если вы применяете увлажняющие средства после купания, и это симптомы, это сыпь, покраснение уходит, это не аллергия. Если процесс остается, мы дальше исключаем какие-то продукты. Вот мама смотрит, ведет пищевой дневник, смотрит вот это далее на это продукты. Сначала мама вот так вот готовится, на что она вывела. Дальше она идет со всем этим к врачу. Вот. И врач уже назначает анализы. Она смотрит общий иммуноглобулин Е. Если его количество повышено, значит, у ребенка какой-то аллергический процесс идет. А дальше, в зависимости от типа аллергии, или сдаются аллергены, иммуноглобулины к определенным вот аллергеном, или мы ставим кожные пробы, ну, когда там делаются царапинки, насечки на коже, туда капают аллергии, смотрят реакцию, если отек, то вот именно на этот вид. Это, конечно, применяют у более старших детей, здесь должно быть не в остром периоде, ребенок должен быть подготовлен, без каких-то обострений и заболеваний. Вот. Как мы еще можем выявить аллергию на пыльцу? Мы наблюдаем, в какие
0: периоды обострения, периоды, да, вот апрель-май.
5: Да,
0: вот
5: да, потом мы идем к аллергологу, делаем вот такие вот насечки, да. Еще важно сказать, что существует такое понятие, как атопический марш. Вот, потому что у детей, маленьких детей, то дошкольного возраста, там, до трех лет, до садовского иногда возраста, аллергия преимущественно пищевая. Иммунный ответ у ребенка формируется пока что, вот на эти виды аллергии, аллергены. Пока что у них нету ни пыльцевой, ни астмы. Это все возникнет позже. Поэтому, если вы думаете, что у вас есть дома кошка, и у вас грудной ребенок на нее не реагирует, у него нету аллергии, все нормально. У папы была аллергия на кошку, у ребенка нет, все отлично. Нет, ребенок подрастет, и у него может появиться эта аллергия. А атопический марш – это если ваш ребенок болен атопическим дерматитом, у вас поставлен диагноз, а в дальнейшем высок риск, что у ребенка в более старшем возрасте присоединится аллергический ринит. а этот аллергический ринит или перейдет, или к нему присоединится бронхиальная астма. Вот такая тенденция прослеживается. Поэтому очень важно, если у мамы такой запал бороться самой с атопическим дерматитом, нужно бороться под контролем врача с правильным выявлением аллергенов, потому что если это запустить, то ребенку грозит бронхиальная астма. Не в 100% случаев, но такая вероятность высока. Угу. А если бороться и купировать на стадии атопического дерматита, то можно избежать последствий бронхиальной астмы.
0: Угу. А вообще, я слышала, что в народе говорят, само пройдет. Можно ли как-то спокойнее относиться к аллергии? Есть ли у нее какие-то последствия, если ее не лечить?
5: Ну вот, как мы с вами говорили, кроме вот атопического дерматита, если мы не обращаем внимания на атопический дерматит, да, если мы продолжаем ребенка постоянно вводить этот аллерген, да, организм может перерасти, может перебороться, но у нас может накопиться количество аллергенов, и однажды у вас ребенок даст вот эту реакцию немедленного типа. Это отек квинки, это у него произойдет срыв иммунологической реакции, начнется аутоиммунное заболевание, когда организм уже начнет против себя работать, или генерализованная крапивница. Да? Вот если у нас эти кожные проявления, они пойдут в кишечник, нарушаются барьерные функции, аллерген в большем количестве проникает в кровь и возникают генерализованные реакции, тогда уже не обойтись без больницы, без дальнейших жестких диет и последствий, когда мы капаем ребенка, применяем тяжелые препараты преднизолона, чтобы вот избежать тяжелых реакций. Все-таки, если вы видите тенденцию, что вы даете один раз аллерген, в следующий раз у ребенка становится хуже, хуже, еще хуже. А не нужно использовать метод, клин клином выбивает.
0: Угу. Ну, а, например, у моего ребенка периодически высыпает. То есть я даже не знаю точно на что. Ну, периодически очень редко, может быть, раз в полгода. Могу я спокойно к этому относиться? Или мне все-таки стоит пойти в больницу или попытаться самой выявить?
5: Нужно сначала выявить самой. Все-таки проследить, на что у ребенка такая реакция. Потому что иногда на фоне общего снижения иммунитета ребенок переболел вирусной инфекцией, да, у него снижаются барьерные функции кишечника и кожи, вот, и такой контакт с аллергеном у него дает реакцию.
0: Угу.
5: А попытаться выявить именно вот эти продукты, исключить их. И, конечно же, меньше в этот период использовать вот гистамин, содержащих продуктов, которые будут провоцировать выделение гистамина из тучных клеток, провоцировать вот это локальное воспаление, локальный отек, и в дальнейшем вот запускать вот этот механизм реакции, чтобы вот это все раскручивалось.
0: Угу.
5: Да, вы можете вот ограничиться, уход за кожей, уход за кишечником, да, сорбеты какие-то.
0: Угу.
5: Вот, и если все на этом уровне закончилось, вы можете.
0: Угу. Ну вот как раз вы начали о том, как мы можем лечить. Давайте с вами разберемся, каким образом лечится аллергия у детей.
5: В зависимости от вида аллергии. Да. Если мы вот берем пищевую аллергию, да, мы убираем аллерген, убираем контакт с аллергеном, мы ухаживаем за кожей. Кожа аллергика, кожа ребенка с больным атопическим дерматитом нуждается в постоянном увлажнении. Увлажнять, увлажнять, еще раз увлажнять. Если это острый период высыпания, мы ребенка два раза меньше моем, два раза больше увлажняем кожу.
0: Угу.
5: Вот. В дальнейшем мы работаем, если с медицинскими какими-то лекарственными препаратами, все под контролем врача. Да? Хотелось бы сказать, что сейчас существует несколько поколений антигистаминных препаратов. Вот. Если первое поколение, там, такие как супрастин, да, они вызывают сонливость, они действуют сразу быстро, но короткий период, мы пьем три раза в день.
0: Угу.
5: И последнего поколения мы пьем один раз в день, действие дольше, снотворных эффектов меньше.
0: Угу.
5: Это должны знать люди, дети, которые вот принимают эти препараты, да, и которым нужно идти на экзамен, не нужно давать им вот короткого действия супрастин, чтобы ребенок у вас был постоянно вялый, отставал в развитии, но там есть определенные возрастные показания, да. Если второго поколения детям можно только там с трех месяцев, четвертое поколение вообще нельзя, да, поэтому перед всеми препаратами проконсультироваться с врачом.
0: Угу.
5: Также сорбенты, да, мы с вами сказали, что в острый период мы назначаем ребенку сорбент. злоупотреблять этим тоже нельзя, да, потому что он сорбирует на себя не только аллергены, не только токсины, но и витамины, полезные вещества, да, вызывает запоры. Uh-huh. Это все скапливается в кишечнике, усугубляет течение. Uh-huh. Сейчас есть много вариантов сорбентов, и каждый раз в обострении мы используем, да. Ну и такие, наверное, тяжелые препараты, как гормоны, капельницы, это все уже прерогатива врачей и стационаров.
0: Uh-huh. А сезонная аллергия, она часто очень тяжелая, и mm-hmm. человек, ну, ждет ее со страхом таким, да, что нужно будет пережить. Чем ему помочь? Что может облегчить, в общем, ситуацию? Может быть, можно как-то к ней подготовиться, к этой сезонной аллергии?
5: А, да, нужно готовиться. Мы начинаем готовиться вот до предполагаемого срока течения. Мы убираем аллергенные продукты, перекрестные аллергенные продукты.
0: Заранее?
5: А, заранее, да. Мы начинаем пить антигистаминные препараты заранее. Mm. А мы проводим обработку, да, если это на какое-то цветение, если есть возможность ребенка вывести в регион, где нет этого цветения, море, бабушка живет в другом районе, или наоборот увезти с деревни в город, а мы предпринимаем это меры, да, мы готовимся к этому. Если уж мы никуда не можем деться, да, мы выходим на улицу во время утреннее и вечернее, потому что у нас пик цветения, пик распространения пыльцы приходится на дневные часы. Да? Мы выходим в защитной одежде, можно, да, так сказать. Это поля шляпы. Мы стараемся одевать очки, длинные рукава. Если совсем тяжело ребенку, можно надевать маску, да, маску влажную, смоченную. Дома мы убираем все ковры, оставляем только моющиеся поверхности, проводим двухразовую влажную уборку, мы убираем перьевые подушки, оставляем только синтетические, да, синтепоновые. Вот. И мы почаще стираем. Ребенок, когда приходит с улицы, принимает ванну, душ, да, угу. Взрослый человек. Вот. И если у вас стоят сетки на окна, лучше дополнительно каждый день вешать вот марлю, кусок угу. марли смоченной водой, чтобы эта пыльца, она оседала и задерживалась. Угу. Да.
0: Понятно. Скажите, а генетически передается аллергия?
5: Передается предрасположенность. Не обязательно, что ребенок станет аллергиком. Если мама и папа аллергики, то им нужно позаботиться, чтобы у ребенка не возникла эта ситуация. Они убирают все вот эти вот аллергены. Да, вот дома обстановка без ковров, без всего этого. Но при каких-то стечении обстоятельств она будет. При нарушении режима, как мы сказали, все идет сначала у нас с пищевой аллергии, мы контролируем эту сферу, кожу, вот, не обязательно, но да, такая предрасположенность существует.
0: А маме, которая ждет еще малыша, ей нужно что-то предпринимать, чтобы ее ребенок не был аллергиком? Ну, в том случае, например, если она знает, что у нее есть эта аллергия, или папа аллергик, вот может ли она что-то сделать, чтобы предотвратить заранее?
5: Да, особенно на поздних сроках беременности, да, через плаценту уже могут переходить вот эти аллергены. У ребенка формируются клетки крови, иммунные реакции начинают внутриутробные. Поэтому ограничивать продукты, богатые гистамином, шоколады, ограничивать цитрусовые, чтобы вот гистамин не попадал к ребенку, не провоцировал вот эти антитела, которые проникают через плаценту. И тем самым мама защитит вот от риска родиться ребенка уже с аллергией и этой предрасположенностью.
0: Спасибо вам большое. Мы надеемся, что наши зрители будут здоровы, свободны от аллергии, и их малыши тоже. И вам всего доброго. До свидания.
5: До свидания.
0: Подведем итоги. Проявление аллергии у малышей – это ответ иммунитета к какому-либо веществу из внешней среды. Самыми популярными аллергенами у детей являются продукты – питание, цветущие растения, животные и птицы, наполнители одеял и подушек, лекарства, плесень и пыль. Профилактика аллергии предполагает коррекцию питания, диету, осторожность во время прогулок при сезонных обострениях и наличие антигистаминных средств на случай необходимости их экстренного применения. Но помните, что диагноз аллергии должен ставить только врач после проведенного обследования. Желаю вам не болеть, всего хорошего!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
2: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
4: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
2: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
4: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исав был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому и назвали его Иаков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку. А чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Иаков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Иакова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
2: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» — спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», — ответил Иаков. «Подойди, сын мой», — велел Исаак Иакову, — «я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему, тот ощупал его и сказал: «Голос! Голос Иакова, а руки — руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
4: Исаву досталось благословение, но поплоше. Поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя Лаван.
2: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: „Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней“. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: „Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?“ Лаван сказал: „В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других“. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
4: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
2: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе“». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: „Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал“.
4: Иаков назвал это место Домом Божьим. Поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
2: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища».
4: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной, а есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
2: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» Он ответил: «Иаков». «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.

0: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: «Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
0: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. А те злились на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из орва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
0: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царедворцу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать.

0: «А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
1: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
2: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
3: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
4: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию, и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасение.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам сказать по секрету,

0: то такое чернильница-непроливашка или обыкновенная промокашка. Современные школьники и слов-то таких не знают. Интересно, если такой рассказ «Экскурсия в школу прошлого» прозвучит в День знаний? Конечно! Еще одна традиция – изготовление особого украшения для квартиры. Вы, конечно, все видели красивые веночки из еловых веток, которые столь популярны на праздник Рождества. Эти веночки украшены колокольчиками и блестящими шишечками, очень оживляют стены и двери комнат. А почему бы не сделать подобные осенние венки? Немного проволоки, яркие кленовые листья, грозди рябины – это же так просто! Только вот один секрет. Чтобы листья в венке не сморщились и не скрутились в трубочку, прогладьте их предварительно утюгом, не задевая ножки листа, а иначе она станет хрупкой, и вы не сможете вплести ее в венок. По желанию можно добавить колосков и осенних сухоцветов. Переплетите все эти составляющие и украсьте таким венком зеркало в прихожей, и праздничное настроение всякому смотрящемуся в него может быть обеспечено. Можно поздравить таким веночком соседей, друзей и знакомых. Пусть у них тоже заведется такая первосентябрьская традиция.
1: Мамины секреты.
0: Обычно в первый же школьный день детям выдают учебники, а может, некоторые из них вы уже приобрели заранее. У школьников по возвращении домой из школы появляется непреодолимая тяга к рассматриванию только что выданных книжек и пособий. Используйте это их желание для игры. Разложите учебники на стол. Пусть ваш ребенок несколько минут на них посмотрит и отвернется в другую сторону. Теперь пусть перечислит названия учебников и пособий, не пропустив ни одного. Когда это удастся, усложните игру. Спросите, что изображено на обложке географии, а истории, литературы. Теперь насчет подарков. Да-да, если День знаний праздник, то и подарки должны иметь место. Конечно, это будет нечто школьное, но с изюминкой. Необычная ручка, очень красивая тетрадь, набор закладок с любимыми героями мультфильмов, настенный календарь или плакат для расписания уроков. Пусть этот предмет будет сюрпризом. Не показывайте его ребенку, когда будете закупать школьные принадлежности. Но, конечно, успеваемость вашего ребенка зависит не от красоты пенала и яркой обложки дневника. Ему понадобится хорошая память, усидчивость, логическое мышление и упорство в достижении цели. Кто может помочь выработать такие качества? Тот, кто образовал вашего ребенка и вложил в него жизнь. Это наш Творец. Прекрасной традицией многих семей является особенная молитва о детях, произносимая в торжественной обстановке накануне начала учебного года. Это молитва посвящения детей Богу в учебе. Она может проходить в церкви или семейном кругу. Неотъемлемая часть такого торжества – наставление из Библии относительно получения знаний и приобретения мудрости. Дети, которые были посвящены родителями в молитве Богу, сильнее чувствуют свою ответственность за процесс учебы. Они осознают заинтересованность в получении ими знаний как своих родителей, так и самого Бога. И это влияет на отношение ребенка к урокам и учителям, дает заряд поддержки и ободрения на целый учебный год. Прекрасно было бы закончить этот первосентябрьский день приятной семейной беседой за чаем и особенными сладостями. А еще пускай звучит для всех начинающих учебный год особенная музыка и песни о школе. Ведь в году так мало подходящих поводов, чтобы слушать их. Пусть же перечень традиций этого дня обогатится еще одной – музыкальной. Очень надеюсь, что круг ваших семейных праздников расширится благодаря такому особенному дню – 1 сентября. Всего вам доброго! До свидания!
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: В Евангелии от Марка, в 5 главе, мы продолжаем читать с 21 стиха, что когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, снова собралось к Нему множество народа, Он был у моря, как обычно, Он учил. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его, написано, и усиленно просит Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Вы знаете, весь трагизм, может быть, этой истории в том, что он здесь любящий отец, и у него тяжело больная дочь. И в 23 текст кое-что говорит. Несмотря на то, что этот человек был начальником синагоги, да, то есть это был уважаемый человек, знатный человек, влиятельный человек. И вот он, обычно простые люди, да, а фарисеи, книжники так, с настороженностью, а тут вот он и следует за Христом, и ничего не боится, ни о чем не переживает. И вот здесь написано, что когда он подошел ко Христу, он просит, и просьба его вот облечена в определенную форму. Он говорит: «Приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». То есть он не просто просит: «Помоги, сделай что-нибудь, там, как ты считаешь нужным». А он считает нужным, что Христос должен именно прийти. Второе, что он должен именно возложить на нее руки, и тогда дочь его останется жива. Вы знаете, когда мы в отчаянии, когда вот мы цепляемся за последнюю соломинку и прибегаем к Богу, мы можем просить так, как мы это понимаем. Мы видим здесь, что фактически вот этот начальник синагоги, он визуализирует просьбу, у него есть какие-то свои представления о молитве. Он не просто вот пришел и попросил так, как вот, ну, давая Христу свободу действия, а он просит, чтобы тот сделал конкретным вот образом. Он представляет, как Христос будет это делать. Еще раз, когда мы в отчаянной ситуации, да вообще просто, когда мы прибегаем к Богу, мы имеем право просить так, как мы это понимаем. Главное, чтобы наша просьба была искренней. Дальше история прерывается. Написано, кстати, дальше, что Христос пошел, да? Иисус пошел за ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. И одна женщина, тут появляется дальше женщина, дальше история прерывается, как бы это, и начинается новая история, некий такой рассказ в рассказе. И вот в результате того, что его задержали в пути, мы сейчас эту историю пропустим, да, вот его задержали в пути, он не успевает. Возвращаясь к этой истории, мы уже возвращаемся только в конце 5 главы, когда он приходит уже в дом. И когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою. В общем, дальше мы читаем, что он никому не позволяет следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги. То есть Христос все-таки пошел, несмотря на то, что уже такая вот весть была принесена. И когда вот, некоторые тексты пропустим, но когда он вошел в дом вот к этой умершей уже девушке, кое-что он сделал. В 41 тексте написано, смотрите. «Взял девицу за руку и говорит ей: Талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и начала ходить». Я просто хочу обратить внимание на эту деталь. Он взял ее за руку и сказал ей: Талифа куми. Что сделал Христос так из того, что попросил его начальник синагоги? Фактически ничего, кроме того, что он пришел в их дом. Удивительно, удивительно. Тот пришел: «Приди, возложи руки, она выздоровеет, будет жива, не умрет». Произошло все наоборот, дочка умерла, он пришел, и он не возложил на нее руки, а взял ее за руку. И он сказал ей: «Талифа куми», то есть, значит, «встань». Вы знаете, удивительная история. Когда мы в отчаянии, нам некогда думать, какая у нас молитва, правильная, там, какие слова подобрать. Главное, чтобы она была искренней. И Бог может поступить не так, как мы его просим в своей молитве, вот так вот буквально. Но он знает, что для нас лучше. И поэтому, когда у нас есть нужда, мы всегда можем прибегать к Богу, приходить к Нему, просить Его так, как мы это понимаем, главное, искренне, и доверять Ему, что что бы Он ни сделал, даже если Он сделает немного по-другому, это будет лучшее для нас.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте съем. Спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «съем» и «съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй!»
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает!»
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
9: утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И сегодня у нас в гостях священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Мир вам.
7: Мы поговорим сегодня о номинальных христианах. То есть о христианах, которые вроде бы внешне, ну, может, даже кто-то и внутренне скажет, что вот они христиане, они приходят в церковь, они исполняют обряды в церкви, они приносят пожертвования, они совершают какие-то действия. Вроде бы все в порядке.
8: Да.
7: Так ли это? Все ли в порядке?
8: Мы не можем сказать конкретно о конкретных людях, вот что они номинальные, но мы просто обозначаем эту проблему, потому что она действительно есть, и это есть, ну, отличие от формальных христиан. Это разные вещи. Угу. Чтобы проиллюстрировать, ну, о формальных христианах Иисус сказал в виде притчи, говоря о том, что есть люди, ну, те же фарисеи и книжники, которые снаружи как гробы окрашены. Окрашены вроде симпатично, а внутри, говорит Господь, наполнены мерзостью и костей. Это формальное, то есть внешняя форма такая, содержание противоположное и противное. Номинальное же – это и внутри вроде тоже неплохо, то есть все искренне, но, так сказать, сдержанно. Маленькое определение, пусть оно поможет нам. Номинальный христианин – это продукт массовой секуляризации. Такой воспринимает христианство лишь как признак своей культурной или исторической самоидентификации. Угу. Я христианин, почему? Ну, чтобы в обществе себя как-то спозиционировать. То есть, номинализм, извиняюсь, христианин, понятно кто. И такой список, что характеризует христианина по энциклопедии. Угу. Господь придумал нам не хрестоматийную религию, чтобы там энциклопедии соответствовать, и чтобы просто как-то жизнь прожить в качестве христиан. Бог дает нам веру, дар веры, для того, чтобы решить самую главную задачу для человека – это вечную участь, вечное спасение. Угу. А вечное спасение, согласно Евангелию и вообще всему библейскому повествованию, это, ну, тяжелый процесс, Царство Божие усилием берется, это процесс борьбы и так далее. Это очень серьезная задача. К этой задаче номинально относиться или поверхностно невозможно. Давайте посмотрим на конкретные примеры. Есть притча Иисуса Христа о талантах. Угу. В этой притче есть три главных героя, ну и господин, который инициирует весь процесс. Он дает трем своим слугам разное количество талантов, ну, то бишь мера веры серебра, мера серебра для работы. Одному 5, другому 2, третьему 1. У кого было 5, принес 10 в конце, через какое-то время. У кого было 2, принес 4, а один взял и закопал. И потом откопал, когда хозяин приехал, и отдал хозяину. Это твое, вот, забирай. Угу. Вопрос. Вот этот один неверный раб, который вернул, он потерял талант?
7: Ну, нет, конечно.
8: Нет, потому что он талант, его вернул.
7: Вот он есть.
8: Да, вот тебе твое возьми. Он вернул. Вот в этом проявляется номинализм. Он, если бы он потратил талант, сказать, я твой раб, но я решил его потратить, отдать там кому-то, и, извини, у меня ничего нет. Погоди, ты мой раб, я тебе что-то доверил, будь добр, хотя бы то, что есть, верни. Но не верну. И иногда такое получается в жизни людей, которые живут по принципу «я ничего не должен». Вот на сердце лежит, я что-то делаю. Надо еще брать конкретные сюжеты, чтобы проиллюстрировать такое номинальное поведение. Это уже не притча, это реальный персонаж. Богатый юноша. Имени мы его не знаем, но это сюжет из Евангелия. Он подходит к Иисусу и говорит, Что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Замечательный вопрос, судьбоносный вопрос. Здорово. Иисус говорит, ну вот это, заповеди соблюдай. Он говорит, я от рождения, вот с детских лет все это соблюдаю. Угу. А Иисус говорит, ну тогда одного тебе не достает. Возьми, продай все имение, раздай нищим и следуй за мной. Ты же задал вопрос о Царстве Небесном. Если вопрос идет о Царстве Небесном, тогда надо продать, раздать и следовать. Но юноша запечалил, в печали ушел, в общем, расстроился. Почему? У него было большое состояние, и он это состояние любил.
7: Ну, понятно, что любил.
8: Понятно, тогда не задавай вопрос относительно того, как попасть в Царство Небесное. Если у тебя все хорошо, ты соблюдаешь законы, ты пользуешься благословениями от родителей, ты набожный, тебя люди уважают, это номинально в обществе. Не рассчитывай на вечность. Вечность берется за счет жертвы. Наш Господь, как Он преодолел смерть и искупил, и вошел как искупитель в небесные обители? Через жертву, через смерть. Неужели христианство может что-то другое предложить, кроме как путь жертвы? Если наш Господь Иисус Христос прошел путем жертвы, неужели христиане не должны идти путем жертвы?
7: Ну, Он, в общем-то, об этом говорил, что «меня гнали, будут гнать и вас».
8: Конечно. Или Иисус говорил, «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Вот такой путь у последователя Иисуса Христа. Есть еще одна картина из древности о разнице поведений. Вот там очень ярко тоже иллюстрируется номинализм. Была одна женщина, героиня веры, звали ее Наиминь. Ее имя прекрасное, значит, сладкое. Угу. Но такие жизненные переживания. Похоронила мужа, похоронила двоих своих сыновей и осталась в чужой стране вместе с двумя своими невестками. И она им говорит, по закону там о браке, вот если умер сын, у меня, ну, мог бы другой сын на тебе жениться, но у меня сыновей нет, мужа нет, я уже пожилая, ничего я вам дать не могу. Вы можете быть свободны. Идите, устраивайте свою жизнь. И говорит она это своим двум невесткам, Офре и Руфе. И Офра неплохая женщина. Она была со своей престарелой свекровью. Но что она должна была, ну что она решила на это предложение? Она оставила, да, все хорошо, я пошла. Это номинально. Неплохо, но номинально. Она не обругала ее, не прокляла.
7: Выполнила закон.
8: Выполнила закон. Ну, хорошо. Вроде номинально ты ничего плохого не делаешь, но и хорошего нет. Что делает Руфь? Она говорит, а я все равно останусь с тобой, твой Бог будет моим Богом, и твой народ будет моим народом. Никаких гарантий, никаких обетований. Наимень говорит, меня теперь Мара зовут, что значит горькая, у меня трагедия в жизни. Никакого источника, ничего. Но Руфь увидела в ее вере, в ее ценностях, в ее образе жизни какой-то смысл. И говорит, это будет и моим смыслом. И идет с ней. И спустя время раскрываются Божьи благословения, она выходит замуж, и Наимень радуется, говорит, я опять Наимень, я просто наслаждаюсь, у меня вот внучок появился. И Руфь устроилась. И знаете, в чем вообще глобальное влияние? Руфь вошла в родословную Иисуса Христа. Стала прародительницей царя Давида, славнейшего из лидеров израильского народа. Почему? Жертва. Не номинально, а посвященность. Та же тема была в Евангелии, когда Господь Иисус просит очень такой маленькой жертвы. Маленькая жертва. Ее можно назвать одна сотая. Давайте сначала математическая иллюстрация. Нашим зрителям просьба сейчас взять калькулятор или ручку и записать. 1,01. И вот это все возвести в 365-ю степень. Угадайте, какая получится цифра. Это будет 37,8, ну проверьте. А возьмем 0,99 и возведем в 365-ю степень такую же. И получим 0,03. То есть уменьшение в 30 раз или увеличение в 30 раз. И разница всего лишь в одной сотой. В обоих случаях разница в одной сотой. В одном случае больше, в другом случае меньше. Если мы, конечно, единичку будем возводить хоть миллион раз на единичку, остается единичка. Но такую ситуацию в жизни предположить вряд ли получится, потому что жизнь требует развития. Не бывает один, один, один, один, не бывает. Это нонсенс. Если вы будете ребенка кормить по такому же принципу, все на уровне единички, то вы вырастите инвалида. Вы в прогрессии воспитываете ребенка и кормите его в прогрессии. В один годик один уровень питания, да? А в 5 и в 6 другой, в 12, 15, 20 тем более. Так вот, история с Иисусом Христом. Когда он, находясь в Гефсимании, просит 1/100 добавить к жизни, к поведению своих учеников. Они уже ученики Господа, они уже все оставили, последовали за ним. Они с ним в Гефсиманском саду, и он просит, но неужели вам сложно пободрствовать со мною, помолиться вместе со мной? Он просит их, он приходил, у него кровь струилась с лица, он говорит, пожалуйста, пободрствуйте со мной. Что они? Ну, мы устали. Пасха, у нас тут вечер был, мы устали, и спать. Вот этой единички им не хватило. 1/100 не хватило. В итоге, через несколько часов, когда пришел Иуда с предателями, Иисуса взяли под стражу, один убежал, чуть ли не голый, с него одежду сорвали. Петр достал меч, пытался уши резать. Все остальные разбежались, Петр потом отрекся. Почему? Не хватило 1/100. И там даже не 365-я степень. Тут просто раз-раз испытание, несколько вот часов, дней, все. Полная деградация. Это важно. Не хватает вот этой единички, пытаешься быть в номинале, а номинал не получится, потому что у тебя есть враг человеческий, у тебя дьявол. Ты не скажешь, вот у меня все минимум. Не бывает. Как раб, который вернул талант, я же вернул, я не потерял, на, получи свое. Извини, ты был рабом. Слово «раб» что означает? Иди работай. Ты не пошел, даже вот чуть-чуть не сделал. Ты хотя бы еще там динарий принес, или не, пусть не талант, лепту принеси. Он даже этого не сделал. Ты взял, закопал и лентяйничал все это время, пока другие работали. Вот это, друзья, нужно сегодня обязательно воспринять. В христианстве невозможно номинальное соответствие каким-то Божьим принципам.
7: Ну, это, наверное, не только в христианстве, а вообще нигде невозможно просто жить по номиналу, потому что, деградации происходят. И...
8: Обязательно. Любой бизнесмен скажет, что если нет развития, обязательно начинается обратный процесс. Угу. То есть это необходимо. В вопросах спорта или там образования какого-то всегда необходимо развитие. Маленький пример.
7: Я бы еще вот математический пример хотел бы уточнить. Собственно, 1.01 в 365-й степени означает примерно следующее, что ваш вклад увеличивается на 1% каждый день. Ну или там ваш капитал, который вы что-то с ним делаете, вы его увеличиваете на 1% каждый день. Да. Ну тогда да, тогда за год там накопится очень много.
8: 37 не слабая сумма, в отличие от единички.
7: 37 раз.
8: Да, то вот. Есть... Это и должно окрылять, чтобы мы не были номиналистами в любом вопросе. В любом вопросе. В духовном это тоже жизненно важно, потому что Иисус сказал такую радикальную фразу: «Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает». Угу. Это как раз вот эта иллюстрация. Единички быть не может. Либо 1.01, либо 0.99. И, кстати, знаете, есть тоже библейский образ, вот эту 1/100, как ее назвать, что это такое? В общении с учениками Иисус сказал: «Будете иметь веру с горчичное зерно». Вот просто вот 1/100, горчичное зерно, гору можете передвинуть. Но это прямое повеление Иисуса. Добавьте к себе, к своим усилиям веру и искреннюю, честную молитву по отношению к Богу, получите невероятный результат. Сегодня таким сферой, где мы можем бороться с номинализмом, является фактически любая, это и вопрос воспитания, отношений, образования, духовное развитие, исследование Писания, тоже такой вечный процесс, который нельзя никогда прекращать, потому что если мы называем, что это вечное слово, то нельзя довольствоваться. Как только мы скажем, что «Ой, я это все знаю, я уже прочитал 2-3 раза», все, начинается падение. Мы в этот момент ставим предел Божьему влиянию. То есть номинал может возникнуть на любом этапе. Человек может поставить какой-то предел и перестать развиваться. Это уже будет, так сказать, серьезное падение.
7: С учетом того, что мы, в общем-то, тоже не совершенны и не вечны, то совершенно понятно, что то, что я мог, чисто физически сделать 20 лет назад, я сейчас уже не могу. то, что я мог, ну, не знаю, может быть, решить какое-то математическое уравнение там за 5 минут. Угу. Сейчас я его за 5 минут не решу, чисто в силу того, что но мне уже не 20 лет.
8: Ну, смотрите, еще один пример. Во-первых, всему свое время, сказал Соломон, и это справедливо. Но когда мне сегодня не 20, а 40 лет, я не могу повторить действия 20-летнего, но я могу себя вести сегодня как 40-летний. Угу. И мое действие будет ознаменовано не большей физической активностью, а большим прикладыванием ума. Я сейчас даже по себе могу судить. Я смотрю на некоторые вещи, которые там делал по дому, по хозяйству, и думаю, как я это все делал, как у меня сил хватило и так далее. А сейчас я понимаю, я бы это тоже сделал, но уже с большим умом. То есть сейчас бы я работал головой, а не руками. И я так чаще делаю, то есть я вижу, что вроде я тоже масштабно сделал, но я это сделал более рационально. Ума больше появилось за эти 20 лет. Понимаете? Еще один пример иллюстрации номинализма. Физик, профессор и студентка. И вот какой-то спонтанный разговор получается. И студентка говорит, физика? Так я физику вот в прошлый семестр сдала. Я физику изучила, я сдала. А физик говорит, я физику изучаю всю жизнь. Угадайте, кто из них академик?
7: Нет, ну понятно.
8: Тот, кто изучает всю жизнь.
7: Конечно.
8: А номинально ты ее сдал в прошлую сессию. Понимаете, вот то же самое происходит, ну, в нашей жизни и в духовном вопросе, когда человек говорит, я это решил, и закрыли тему, и не дает Господу действовать. Поэтому надо молиться о том, чтобы избежать проявления номинализма в любой из сфер. Ну, опять же, наверное, насущное будет для наших зрителей в семейных отношениях. Когда мы создаем семью, обещание брачное, я буду любить тебя, там, только смерть излучить с тобой. Красиво все сказали, хорошо. А потом жена плачет, говорит, вот муж там цветы не дарит, не говорит, что он меня любит. А муж на это отвечает, я тебе при свадьбе сказал, пока ничего не менялось. Так не в этом вопрос, что менялось или нет. Женщине нужно это слышать. Номинально, вы в браке, колечко не снимал, паспорт не рвал, вроде под одной крышей живете и не ссоритесь. Но женщине нужна романтика. Дай вот эту 1/100 в виде цветочка простенького, открытки добрые, или там сказать, милая, дорогая, я тебя люблю. Все, вы уже преодолели номинализм даже в семейных отношениях. Так что боритесь, друзья, с номинализмом, и будет вам счастья больше.
7: Спасибо вам, Павел. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами в течение этой программы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. И вновь на нашем столе тыква. Помните такие экзотические названия блюд? Хингалаш, хапама. Чем же еще нас можно удивить? Хочу поделиться с вами новым открытием. Давайте запишем этот необычный рецепт.
3: Подлива из тыквы. Одну морковь натереть на крупной терке. Одну луковицу мелко нарезать и пассеровать с небольшим количеством воды. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. 1 килограмм очищенной тыквы нарезать кубиками и поставить тушить до полуготовности с небольшим количеством воды. Затем тыкву намять, добавить пассеровку и продолжить тушить. 1 помидор очистить от кожицы, нарезать кубиками и добавить к тыкве. Тушить еще 10 минут, периодически помешивая. 15 оливок нарезать кружочками. Пучок петрушки мелко нарезать. Оливки и зелень добавить к подливе. Посолить. Добавить 1/2 чайной ложки куркумы и 1-2 столовые ложки муки. Довести до кипения. И добавить 1 столовую ложку сока лимона. Вновь перемешать, выключить огонь, плотно закрыть крышкой и дать постоять.
2: Еще раз убедилась в том, что невкусных овощей не бывает. Пробуйте, экспериментируйте и делитесь своими открытиями с нами. А мы, как всегда, желаем вам, будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Елена Бритова.

особенность говорить через особые чудесные знаки. Этот вопрос, вопрос знамений от Господа, рассматривается в Священном Писании довольно ясно и обстоятельно. Мы откроем сегодня Библию и посмотрим, что на эту тему нам дано знать. Прежде всего, мы узнаем, что Бог пользуется знаками, пользуется знамениями для откровения своей воли. Эта истина открывается нам с самых первых страниц Священного Писания. Прочитаем, например, в книге «Бытие» в 4 главе стихи с 13 по 15. «Бытие» 4 глава с 13 по 15. «И сказал Каин Господу: „Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня“. И сказал ему Господь: „Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро“. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Мы не знаем, какого рода было знамение, но мы видим, что Господь в подтверждении своего слова, в заверении о своей мере защиты Каину, сделал знамение. Вот еще один пример знамения, который использовал Господь на заре истории человечества. Это книга «Бытие», глава 9, стихи с 8 по 13. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: „Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли“. И сказал Бог: „Вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею“». Таким образом, с самого начала мы находим, что Господь говорит с человечеством знаками. Он подтверждает знаками, знамениями свою волю. Он открывает свою волю. Он учит человека, он ведет человека, он действует именно так. Более того, мы находим, что Бог в Священном Писании призывает людей просить у Него о знамениях. Он предлагает нам просить знамений от Него. Например, книга пророка Исаии, 7 глава, стихи с 9 по 14. «И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин: „Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены“. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: „Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте“. И сказал Ахаз: „Не буду просить и не буду искушать Господа“. Тогда сказал Исаия: „Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Сие дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил“. Пророк Исаия передает волю Божию, и Бог говорит: «Просите у меня знамения». Проси знамение от Господа. Но царь Ахаз проявляет здесь ложную скромность. По сути же, проявляет неверие, недоверие Богу и говорит: «Я не буду труждать Господа. Я не хочу искушать Господа». К великому сожалению, подобные сентенции звучат и сегодня. Люди вместо того, чтобы проявить веру в Бога, доверие Его Слову и испытать Его обетование о том, что Он будет давать знамения, они говорят: «Нет, я не буду Бога искушать, не нужно Его просить». И потому Бог говорит: «Сам Господь даст
вам знамение, потому что это в Божьей природе так.

0: как он сообщает свою волю. В книге пророка Иеремии в 33 главе читаем на эту тему следующие слова. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь – имя Его. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Господь не только использует знамения, Он призывает нас просить у Него знамений. Он желает нам открыть то, что нам неизвестно. И делает Он посредством особых явлений.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Посмотрим теперь на ряд библейских примеров, которые рассказывают и рисуют то, каким образом Бог открывал Себя и волю Свою Своему народу. Книга Бытие, 15 глава, начиная с 1 стиха, представляет собой рассказ о диалоге между Всевышним и Авраамом, и история сложилась так. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему, и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“. Он сказал: „Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею“?» Когда Господь дает обетование Аврааму о том, что у него будет сын и будет потомство, Авраам проявляет веру Богу. Сказано: поверил Авраам Господу, и это вменилось ему в праведность. Однако, когда Господь далее в продолжении своего разговора с патриархом говорит: „Я тебе дам землю сию во владение“, то есть землю, где ты живешь, Авраам теперь задает вопрос. Ему нужно подтверждение. Он знает, сколько народу уже живет на этой земле. Он знает, какие там достигнуты успехи, что касается возведения крепостных стен, что касается уровня вооружения и самой организации общественной жизни. Он знает военную мощь тех народов. И он говорит, читаю вновь 8 стих: „Почему мне узнать, что я буду владеть ею“?» Он просит: „Господи, дай мне какой-то образ, дай мне какое-то подтверждение, из которого это бы было ясно“. И Господь откликается на эту просьбу и говорит, читаю далее с 9 стиха 15 главы книги Бытие. Господь сказал ему: „Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя“. И далее Авраам совершает действие жертвоприношения. Между рассеченными частями животных проходит огонь, и Господь подтверждает видимым, ярким, четким, конкретным образом свою волю, удостоверяя Авраама в том, что это в действительности произойдет. Вот еще несколько примеров из Слова Божия на эту тему. Книга Судей, 6 глава, стихи 16 по 23. «И сказал ему Господь: „Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека“. Гедеон сказал ему: „Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною“. не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал: «Я останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и пресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресноком, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Гедеону важно было знать, кто это разговаривает с ним. Ему важно было иметь подтверждение о том, что это именно Божий вестник, Божий посланник, и потому он просил знамения. Гедеон верил в силу знамения от Господа. И в своей жизни он обращался к этому способу определения Божьей воли несколько раз. В книге Судей, в 6 главе, в стихах с 36 по 40, мы находим описание еще одного подобного примера. «И сказал Гедеон Богу: „Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты“». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Господь рисует для нас целый ряд примеров о том, как люди Божии просили у Господа подтверждения, просили знаков, и Он отвечал на эти просьбы. Четвертая книга Царств, 20 глава, стихи с 8 по 11. «И сказал Езекия Исаии: „Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень?“ И сказал Исаия: „Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?“ И сказал Езекия: „Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней“. И воззвал Исаия пророк Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на 10 ступеней». Перед нами именно чудо, именно знамение, явный знак от Господа во удостоверении истинности Божьего откровения для царя народа Божьего. Итак, Господь неоднократно показывает в Своем Слове, что Он откликается на просьбы о знаке, о знамении. Итак, сегодня мы ведем разговор на тему «Бог говорит через знамения». Священное Писание содержит обилие примеров того, как Господь ясно и определенно открывает Свою волю через знаки. Он побуждает нас, говоря: «Обращайся ко мне, не бойся просить, не бойся ожидать чуда. Тебе нужно иметь уверенность в том, что это именно я говорю, и я готов открыть тебе свою волю. Просите Бога о знамениях, и вы будете обретать ясное представление о воле Божьей и уверенность в том, что это именно Бог говорит». В Священном Писании мы находим, помимо вот этого общего взгляда, помимо общей информации о том, что Господь отвечает знамениями, также еще и некоторые частные случаи, частные способы богооткровения. Вот о чем идет речь. Первая книга Царств, 14 глава, стихи 41 и 42. «И сказал Саул: Господи Боже Израилев, дай знамение. И уличены были и Иоаннафан, и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим, и пал жребий на Иоаннафана». Мы находим здесь, что когда у Бога просили знамения, использовали для этого жребий. Жребий является частным случаем Божьих знамений человеку. В Священном Писании неоднократно сообщается о том, что Бог управляет решением жребия. Книга «Псалтирь», 15 глава, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, Ты держишь жребий мой». И теперь более предметно книга «Притчей», 16 глава, стих 33. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Книга пророка Исаии, 34 глава, стих 17, содержит еще одно утверждение. «И сам Он, то есть Бог, бросил им жребий, и Его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней». Здесь пророк Исаия вспоминает процесс разделения земли обетованной между коленами сынов Израилевых. Как известно, это осуществлялось по жребию. И пророк Божий утверждает, что когда люди, когда племена бросали жребий, это было Божьим действием. «И сам Он бросил им жребий, и Его рука разделила им ее мерою». Вот на основании таких утверждений и заявлений Священного Писания о Божьем руководстве в процессе бросания жребия, тогда, когда люди обращаются к Нему в молитве и просят показать знамение и указать Его волю, мы посмотрим теперь несколько примеров того, как именно это делалось. Например, книга «Левит», 16 глава, стихи с 8 по 10. «И бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». Таким образом, мы находим, что в некоторых случаях сама Тора, сам Божий закон, Пятикнижье Моисеева предписывала использование жребия в служении Богу. В первой книге Паралипоменон, в 24 главе, в 5 стихе описывается еще один пример. «Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елиазара, из сынов Ифамара» и так далее. Перед нами здесь описание процесса того, каким образом распределялось служение в храме. Ответ – в результате и на основании бросания жребия.
1: В эфире программа «Возрождение».
0: Подобный же способ использовался и уже в новозаветную эпоху, когда, как повествует книга «Деяния апостолов», 1 глава, апостолы избирали в дополнение к имеющимся еще одного апостола. Стихи с 23 по 26. «И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия. И помолились и сказали: Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. «И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 11 апостолам». Перед нами таким образом пример продолжения использования практики бросания жребия в важных случаях, когда нужно было знать волю Божью. Мне приходилось слышать некоторые контраргументы против использования жребия по этому отрывочку. Один из них звучит так. «О Матфии, говорят некоторые, больше ничего не написано в Священном Писании. Неизвестно, как он служил, где служил. Следовательно, это не был Божий выбор». Задайте себе вопрос. А о многих ли апостолах написано? Фактически о большей части апостолов Христовых, о том, где они служили, в каком качестве, где евангелизировали, где совершали от Бога предназначенную миссию, о большей части апостолов в Библии на страницах апостольских писаний не сказано. Поэтому это не аргумент. Еще говорят, Бог выбрал апостола сам, апостола Павла, и он сопричислил его к 12 апостолов. И здесь исходная предпосылка в том, что апостолов должно быть именно 12, и Бог сам сделал выбор, а апостолы взяли и поторопились. Верно ли это? На самом деле, Священное Писание утверждает, что апостолов было больше, чем 12. Мы читаем, например, в послании апостола Павла к Галатам, в 1 главе, в 19 стихе, следующее. «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Иаков, брат Господень, брат Иисуса Христа, вовсе и не верил в Него во время земной жизни Спасителя. Но позже, после воскресения Господа, он уверовал и еще позже, как мы видим, стал одним из апостолов. Далее, в книге «Деяния апостолов», в 14 главе, в 14 стихе написано так. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили» и так далее. Мы находим, что и Варнава был апостолом, и Павел был апостолом. Таким образом, на страницах Священного Писания по имени указывается минимум 15 апостолов. Но, конечно же, были и другие. Таким образом, мы не находим приводимые контраргументы весомыми или оправданными. Священное Писание нигде не отменяет и не закрывает эпоху использования жребия как способа узнать волю Божью. Но нам нужно сделать несколько предостережений общего плана, общего характера. Во-первых, применять подход знамений и просить знамений у Господа на основании всех примеров, которые у нас есть в Священном Писании, нужно тогда, когда перед нами исключительные, судьбоносные моменты. Иными словами, знать, как поступать, мы и так знаем, исходя из Слова Божия, исходя из Божьего провидения, исходя из советов богобоязненных друзей и так далее. Но есть моменты, когда невозможно по-иному узнать. И когда настолько важно знать именно прямой Божий ответ, что мы пользуемся знамением. Посмотрим, например, на эпизод, который описывает служение Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в стихах с 38 по 42. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение“. Но Он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Савская восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Бывают случаи, когда Господь не дает знамения, потому что и так все понятно. Господь Иисус Христос столько уже сказал, столько подтверждений истинности своей миссии доставил, что просить какого-то еще знамения, когда и так все ясно, это в действительности грех. Потому первое предостережение заключается в том, чтобы просить о знамении от Господа в исключительно важных случаях, когда на самом деле не ясно, что делать. Во-вторых, нельзя ограничивать Бога. В 8 главе Евангелия от Марка, в стихах с 11 по 13 написано: «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: „Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение“, и, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». Мы не можем манипулировать Богом. Он принимает решение, ответить на нашу просьбу о знамении или нет. И это никоим образом не должно нас лишать уверенности в том, что Он продолжает открывать свою волю. Это означает просто, что не на все наши просьбы о знамении Господь отвечает. И, наконец, третье предостережение заключается в следующем. В книге пророка Иоиля, в 3 главе, в 3 стихе говорится так: «И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили». Таким образом, мы узнаем, что и нечестивцы используют жребий. Те, кто не живет по воле Божьей, далеки от Бога, также пользуются этим способом. Отсюда вывод. Жребием может управлять не только Бог, но, напротив, и Божий враг, дьявол. Или это может быть просто случайность. Соответственно, появляется вопрос, как же знать? Священное Писание содержит следующий очень важный стих, который записан в книге Псалтирь, в 124 главе, стих 3. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». Если вы в ладах с Богом, если вы близки к Нему, Господь не даст, чтобы жребий дал неправильный ответ.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: В конце 15 века церковь в Европе, казалось, достигла кульминации своего могущества. Но уже давно внутреннее ее состояние, невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность вызывали громкие жалобы во всех странах. Почва для того громадного переворота, который известен как реформация, была готова. Недоставало только человека, который помог бы разобраться в существующей обстановке и задать новое направление. Таким человеком стал Мартин Лютер.
1: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
2: Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1483 года в Эйслибене, Восточная Германия. Его родители Ганс и Маргарита были бедные крестьяне. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование. Мартин рано обнаружил блестящие способности. После окончания школы он поступил в университет, который закончил со степенью магистра. Родители Мартина были набожными людьми, но религия не доставляла мальчику никакой отрады. На нем сказалось в этом отношении влияние матери. Христос казался ему грозным судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. Позже он вспоминал.
3: «Я постоянно был занят мыслью, сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умилостивить Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь».
2: Простые люди того времени верили, что принятие монашеского обета было наилучшим способом попасть на небеса. Лютер был простым человеком. Он знал, что эта жизнь – лишь краткий миг, в течение которого мы готовимся к жизни грядущей, где спасенные обретут вечное блаженство, а погибшие – вечные муки. Мысли о смерти весьма угнетали его. Лютер, позднее восставший против монашества, в 21 год стал монахом, чтобы обрести мир с Богом и спасти свою душу. Известие о решении сына – необычайно разгневала отца, который возлагал на него большие надежды, рассчитывая, что тот станет юристом и будет опорой для родителей в старости. Тем не менее, Лютер стал послушником одной из общин августинцев. Он сознательно избрал обитель с суровыми порядками. Будущий реформатор проводил свои дни в усердной молитве, песнопениях, размышлениях и тихих, благопристойных и сдержанных беседах. Казалось, все его устраивало. Чего еще желать? Так и протекала бы его жизнь, если бы во время своей первой мессы он не испытал духовного потрясения.
3: «Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают его. По мановению его руки земля трепещет. Да могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать, я желаю того, я прошу этого? Ибо я прах и пепел, и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и истинному Богу».
2: Священный ужас, трепет перед непостижимостью Бога поразил его подобно удару молнии. Лишь огромным усилием воли смог он простоять у алтаря до конца. Да, Мартин Лютер беспрекословно и трепетно выполнял все предписания монастырской жизни. Он признавался.
3: «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я.
2: Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы заключалась в том, чтобы преодолеть свои грехи, но никогда у Лютера не возникало ощущения близости к успеху. Проблема заключалась в том, что удовлетворить Бога он не мог никак. Позднее он писал в комментарии к Нагорной проповеди о том, что слово Христа слишком тяжелое и высокое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Плоть и кровь не позволяют этого. Мысль о том, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания. Исповедовался каждый день, но ничего не помогало. Плотские вожделения возвращались вновь. Он стал отчаиваться в своем спасении.
3: Но самая ужасная мысль, превращавшая мою жизнь в настоящий ад, была та, что я, может быть, принадлежу к числу тех осужденных, которым по учению Августина о предопределении не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила меня до того, что я чувствовал ненависть к Богу. Ибо кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?
2: Среди этих мук Лютер искал успокоение в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первое заключалось в том, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому изречения вроде того, что Господь не хочет смерти грешника, оставались для него непонятными. Вторая повязка заключалась в его фанатичной приверженности к папству и всей церковной традиции. Поэтому, читая Писание, он видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам текст Библии, а руководствовался лишь его комментариями. Постоянное внутреннее раздвоение, уединение монастырской кельи и аскетический образ жизни расшатали его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Он стал раздражительным, нетерпимым. Его не любили, хотя и уважали. –

0: Что же, однако, спасло Лютера? Что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе, мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших веками освященных авторитетов? Сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре.
1: «Знаешь, что сказано в символе веры? Верую в отпущение грехов».
2: «Знаю, брат».
1: «О чем это сказано?»
2: «Я верю, что грехи могут быть отпущены любому человеку».
1: «Отпущение дается всем и каждому, и дастся тебе самому, тогда и настолько, когда и насколько ты будешь веровать в него».
0: Эти простые, бесхитростные слова старика произвели на Лютера очень сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена Штаупицем, которого впоследствии он назвал своим духовным отцом. Этот мягкий, высокообразованный человек был врагом схоластики и отдавал внутреннему настроению преимущество перед внешними делами. К Священному Писанию он питал глубокое уважение. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему своего сына в жертву за людей, как единственный и несомненный источник спасения. Благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе Лютера восстанавливается покой. Он больше не старается взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица он был приглашен преподавателем в Виттенбергский университет. В 1512 году Лютер получил степень доктора богословия с правом толкования Библии. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, он стал проповедовать и для народа. Успех его на этом поприще был громадный. Его слушали, затаив дыхание. Он действовал на людей своей искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу.
3: Христианин достигает спасения не добрыми делами, а верой во Христа. Но христианин – это не только внутренний духовный человек, но и телесный. И потому он должен смирять свою плоть и творить добрые дела. Подобно Христу, он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтобы угодить Богу, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.
0: Лютер часто молился и всегда носил с собой псалтырь. При этом он чрезвычайно просто доверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Его приятель Вейт Дитрих писал как-то о нем Меланхтону.
3: «Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часов, и при том самых удобных для занятий. Однажды я услыхал его молитву. Боже мой, какая великая душа! Какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится! С какой надеждой и верой! Как будто он разговаривает с отцом и другом!»
0: Лютер был чрезвычайно трудолюбивым человеком. За работой он порой забывал об еде и сне. Собрание его сочинений насчитывает 22 объемистых тома. При всем том, он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать 2 раза в день и вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии к нему обращались не только по религиозным вопросам, но и совершенно по частным делам. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемии, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных и напутствуя умирающих. И вот знаменитый 1517 год, когда на ворота церкви он прибивает свои 95 тезисов. Это ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека, что добрые дела, в том числе и денежные жертвы, индульгенция, которыми спекулировала тогда церковь, не могут примирить человека с Богом.
3: Человек спасает душу через веру, исключительно по благодати Божьей.
0: Тезисы взбудоражили всю Германию, а затем и весь христианский мир. С этого времени начинается великое противостояние Лютера и существующего на тот момент церковного установления. Последователи Лютера стали называть протестантами.
3: Мне было нелегко. Много раз моя жизнь была в опасности. Меня отлучили от церкви, принуждали отречься от своих взглядов, и неоднократно я испытывал дьявольские искушения, которые стремились отвратить меня от истины. Но без искушений человек не способен понять ни Писания, ни веры, ни любви Божьей. Сущность надежды неведома тому, кто не испытал искушений.
0: Однако эта борьба только укрепила его веру и сознание того, что его избрал Бог проповедовать его слово. «На том стою и не могу иначе» – известны его слова. А также «Библия и только Библия».
4: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
0: До самой смерти Лютер не переставал улучшать свой перевод Писания. Оно было для него основой уверенности. В год глубочайшей своей депрессии он сочинил такие строки.
3: «Крепость могучая наш Бог, доблестный страж и оружие. Он помогает нам очиститься от всякого жезла, коим нас теперь поражают. Ведомо ли вам его имя? Иисус Христос зовут его. Господь Саваоф он. Не может быть Бога иного. Победа за ним».

Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: «Я обязательно должен страдать за веру», спрашивает недавно принявший Иисуса Христа. Давайте попробуем в этом вопросе разобраться. С одной стороны, слово «должен» или «обязательно» не дает нам никакого выбора. Как будто, поверив в Иисуса Христа, это моя теперь участь – страдать за Него. С другой стороны, мы видим в нашей жизни, в жизни верующих людей, такие обстоятельства, когда, действительно, поверив в Бога, человек сталкивается с определенными людьми или с определенными жизненными обстоятельствами, когда люди не разделяют его убеждений. Бывает, в некоторых странах есть две разные религии, которые между собой противоборствуют, например, ислам и христианство. И когда человек из ислама обращается в христианство, то есть принимает Иисуса Христа, естественно, возникает очень серьезное напряжение. Конфликтная ситуация, когда человек теперь за свои убеждения, за свой выбор страдает. Да, это неминуемо, и это неизбежно, и это действительно так. Здесь невозможно ничего изменить и поменять. Это выбор человека, и с этим выбором и приходит в его жизнь и определенные страдания. Но бывает момент в определенных жизненных обстоятельствах, когда люди, например, принимают Иисуса Христа в какой-то христианской стране, где есть свобода вероисповедания, и где человек может реализовать свои духовные потребности, и они гарантированы ему законом. Поэтому, приняв Иисуса Христа, он может свободно ходить, посещать церковь, молиться, читать Библию, проповедовать и так далее. И никаких притеснений со стороны государства или других религиозных конфессий, другого вероисповедания, не происходит. Поэтому, отвечая на этот вопрос, мы должны всегда понимать следующее. Скорее всего, когда я становлюсь верующим, то в своей вере я могу встать на непростой путь, когда я меняю свои ценности. И эти ценности могут не состыковаться с обществом или с окружающими меня людьми. И из-за этого может произойти какой-то конфликт или обострение. Но это может случиться, а может и не случиться. Например, в послании апостола Павла к филиппийцам есть пример, когда верующие города Филиппа действительно поверили в Иисуса Христа, но они столкнулись с трудностями. И апостол Павел, когда поддерживает их вот именно в их таких непростых условиях своим письмом, он говорит, что вы должны не только через Иисуса Христа веровать в Него, но и страдать за Него. То есть здесь Павел подчеркивает или показывает, что в какой-то степени вера, она неизбежно столкнется с трудностями, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны общества, может быть, родственников, соседей, то есть ближайшего окружения. Такое может случиться. Но это не обязательно, я должен. То есть у меня всегда есть выбор, и всегда есть определенные обстоятельства или какие-то жизненные ситуации, в которых это возможно произойдет, а может это не случиться.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты.

фрукты и овощи, все, что находится в естественном виде. Не производные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания. Пища, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам, когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды, не так ли? Забрасываем ее хаотично причем и как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядно маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу. Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем ненависть». Еще один библейский стих, он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают
ротовую оболочку и в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящейся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек. Сейчас их изрядно солят для вкуса клиента. Избыток орехов в один прием пищи – это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Ну что ж, мы продолжаем нашу тему. У нас сегодня тема про одежду. Начнем по порядку, начинаем с одежды.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Для чего вот эта унисекс-одежда? Что она дает? Это попытка избежать своей гендерной идентичности? Это попытка влиться в какое-то общество или в какую-то культуру или субкультуру, может быть? Или это требование дресс-кода какого-то определенного? Или это попытка выделиться? Или попытка, наоборот, повлиять на кого-то своей одеждой? Вот эти вот моменты хотелось бы все сегодня обсудить. С чего начнем? Что вам ближе?
3: Мне кажется, что это все сразу. И дресс-код, и попытка выделиться для кого-то, для каждого по-разному. Кто как понимает, зависит от восприятия человека. От того, мне кажется, как он был воспитан в детстве. Или что было вложено, что видел в детстве.
4: Очень сложно дать универсальный ответ, потому что напрашивается только одно, все вышеперечисленное. Угу. В человеке вряд ли есть что-то одно, вот один мотив. Скорее всего, много мотивов. Есть люди, которые просто исходят из принципа «мне так удобно». У них секс-одежда, она реально удобная. Вот, отдел, кроссовки, там, свитер, джинсы, все пошел. Вот. А кто-то вот, видит в этом вот, попытку войти в какое-то сообщество. Вот, поэтому здесь сложно говорить в общем. Но, скорее всего, мотив не будет одним.
3: То есть он может меняться даже, мне кажется, в зависимости от восприятия или от общества, где находится человек. К примеру, в школе, когда мы дресс-код, да, вот мы одевали, да, вот этот вот костюм, да, кому-то это не нравилось, потому что кому-то хотелось выделиться, а кому-то было комфортно, потому что не нужно было решать и не нужно было как-то выделяться, и наоборот хотелось вот быть вот этим вот принадлежностью вот к этому обществу.
4: Вот если посмотреть на этот вопрос с точки зрения возраста, да, человека, то, опять же, в общем, ну, есть исключения, понятно, но в общем, вот до подросткового возраста человек с помощью одежды, скорее всего, будет пытаться стать частью какой-то культуры, какого-то сообщества. Начиная уже с такого юного возраста, уже ребенок, ну, вернее, молодой человек или девушка приходит к умозаключению, что, ага, оказывается, я могу влиять своей одеждой. В более зрелом возрасте человек абсолютно точно понимает, что его одежда, он может оказывать определенное влияние на общество, куда он приходит своей одеждой. Вот, то есть, вот хочу одеться так, для чего? Для того, чтобы оказать определенное влияние.
1: То есть мы сейчас, по сути, живем в обществе дресс-кодов. У нас есть определенный дресс-код в школе, определенный дресс-код на работе, определенный дресс-код в своей какой-то субкультуре. Вот, в ту же самую баню, там свой будет дресс-код, да, или на пляж.
5: Или его отсутствие полное.
3: Тоже как
1: дресс-код. Не, ну почему? А там тоже дресс-код? А как ты заявишься на нудистский пляж в это полностью одетом?
3: Паранже, как-то немножко странно будет.
1: Вот. Ну, поэтому и доходит до того, что паранджу начинает уже снимать, и плевать на твою культуру, получается, плевать на твои моральные там или религиозные ценности. Ты пришел на то место, где так не ходят. Поэтому будь добр, либо ходи так, как здесь ходят, либо уходи отсюда куда-нибудь в другое место. Это давление уже происходит? Вообще нормально ли это?
3: Ну, когда вот такое давление, или, к примеру, как мода, она же тоже нам диктует, что в этом сезоне будет в тренде вот только такой свитер. Вот, вот такой вот свитер уже не в моде. Ты должен вот выглядеть только в этом. Иначе в каком-то обществе светском, высшем тебя уже ну, не воспримут как человека, к которому будут относиться уважительно. То есть на тебя уже могут посмотреть косо, криво. От этого, значит, тебе будет некомфортно. И уже, соответственно, ты не пойдешь в этом свитере, который ты там купил за очень большое количество денег, да, но, к примеру, месяц назад. То есть это тоже определенного рода давление, которое человека может привести в какое-то депрессивное состояние через какое-то время. Либо разорить, да, и тоже привести к депрессивному состоянию внутреннему.
1: То есть
3: либо...
1: это их попытка такая финансово ограничить круг людей, входящих в это общество. То есть если у тебя хватает денег каждый месяц менять там за баснословные деньги одежку, то, пожалуйста, проходи. Да это вообще не вопрос даже одежды, вопрос просто денег.
3: Да.
4: Вопрос давления, он очень сложный, на мой взгляд, и многогранный. С одной стороны, давление — это плохо, да, потому что на развитие и нормальное самочувствие личности любое давление, оно скорее плохо, чем хорошо. Но с другой стороны, есть проблема, когда человека начинает заносить, когда вот у человека перестают его какие-то нравственные ориентиры диктовать вообще его поведение, да, то... Вот здесь проблема, как не пуститься в сторону безнравственности там, целому обществу. Поэтому вопрос давления, он сложный, на мой взгляд, непростой. Здесь сложно дать какую-то однозначную оценку.
1: То есть нормально, дресс-код, в принципе, тогда получается нормально. В конце концов, мы не только пол, мы еще и роль в обществе определяем по одежде. Вот, в конце, ну, тот же самый полицейский, тот же самый врач, там, вот, священник, я не знаю, у них есть какие-то свои, своя форма,
3: да.
1: И ты понимаешь, ага, так, этот человек при исполнении, этот человек, вот, он этим занимается, я могу к нему подойти с соответствующими вопросами, с другими вопросами я уже подходить не буду. Переоделся он в джинсы и футболку, ага, он уже не при исполнении, можно с ним, получается, что, пойти там кофе попить за углом, да. Вот. Это тогда нормально? Пусть тогда будут эти дресс-коды?
3: Мне кажется, когда это не жесткое какое-то давление, когда вот тебе говорят, вот как обычно там, либо черное, либо белое. То есть если ты не придешь вот в этом, то все. То либо смерть, либо ты приходишь.
1: Ну,
3: вот,
1: замечательно. Жестко... Полицейский решил прийти на пост в футболке и в джинсах. Ну, вот тебе не жесткое давление, да. Ну, не хочу,
3: нет,
1: ну, достал эта форма.
3: Если вот, к примеру, какой-то повседневной жизни? Вот я имею в виду в повседневной. А если вот, к примеру, касается работы, да, то есть понятно, что у нас на работе есть какие-то определенные правила, да. Мы же не можем на работу приходить, ну, если это не касается каких-нибудь там фрилансеров или тому подобных, на работу приходить к 12 каждый день. Угу. Да, там, а у нас у всех начинается рабочий день, к примеру, с 8 утра. То есть это тоже такое же правило, что ты приходишь в чем-то на работу.
4: Опять же, любой дресс-код это корпоративная культура, это философия компании. И если ты разделяешь эту философию, если тебе она нравится, то для тебя дресс-код вообще не будет проблемой.
1: Угу.
4: А если ты не разделяешь ценности компании, если ты не разделяешь вот, философию компании, то у меня вопрос, а зачем ты там работаешь?
3: Да, то есть
4: смени работу, в чем проблема? Сейчас это вообще не... Это раньше, лет 30, 40, 50 назад, люди учились в университете там, или где-нибудь в техникуме каком-то, обретали одну профессию и потом всю жизнь как бы гордились тем, что работают на одном заводе. Сейчас все не так. Поэтому в чем проблема? Тебе не нравятся ценности компании, не нравится дресс-код, да смени компанию.
1: Угу. И иди туда, где тебе позволят там вот, в пижаме сидеть.
3: Везде, да, где тебе комфортно
4: офисе,
3: будет. Да.
4: В Google, например, там вообще такое понятие, как дресс-код отсутствует. Да? То есть там приходи в чем хочешь, главное результат. Есть другие компании, где ну, там, такой ненавязчивый дресс-код, там, допустим, у девушек там, какой-нибудь шарф, да, у парней галстук там, определенного цвета, там, Сбербанк, МТС, там, и другие компании. Да. У кого-то вообще жесткий какой-то дресс-код, да, вот у женщин там вот, юбка, определенного там размера вот, жакет и так далее.
1: А что делать, если ты разделяешь политику компании, но не во всем, и нет такой компании, где бы ты разделил это во всем? Тот же самый Google, да, пожалуйста, приходи в чем угодно. Однако там другая проблема. Там рядом с тобой будет сидеть, не знаю, человек другого пола, другой ориентации, человек других вообще мировоззрений, и он придет в таком вызывающем наряде, да, что ты диву дашься и подумаешь, как я вообще рядом с ним могу находиться, мне смотреть на это противно.
3: А вот здесь, мне кажется, это уже про ценности человека. То есть что для тебя ценнее, ну, вот как для личности? То есть что для тебя ценнее, работать в этой компании и жить с этой философией или работать рядом с таким человеком? То есть какая ценность для тебя более важная? Тоже зависит от самого человека, кому-то комфортно будет работать с таким человеком.
5: Получается, дресс-код, о котором мы говорим, в принципе, в целом это положительный, так скажем, фактор, влияющий на человека, ну, так скажем, его какое-то определенное направление и его проявление на рабочем месте, будем говорить. Вот. Но а про так скажем, такой вот ну, свободный вариант, то, о чем вы говорили, Мария, получается, что здесь наоборот, если человек пытается загнать определенные рамки, в свободное для него время, то тогда тут начинает человек испытывать какое-то определенное ущемление своей свободы, дискомфорта. Угу. Вот. А как часто вот тут какие-то вот моменты у нас могут проявляться, где они вообще могут проявляться вот в этом варианте?
1: Да в том же обществе. Я не могу выйти. Мне комфортно, может быть, вообще было без футболки гулять, да, особенно летом. Но я не могу в торговый центр зайти. Мне тут же охранник скажет, извини, давай-ка. Вот. Или сколько сейчас проблем, да, возле морей, там, где вот у тебя курортный город. Угу. Отдыхающие приезжают, и в чем на пляже, в том и в городе. А люди там живут, кстати, они там работают.
4: В таких городах очень четко правило прописано, что ты не можешь появляться в пляжном костюме, да, в городе. То есть на пляже, пожалуйста, в город зашел.
1: Оно надеть. По факту запрещено, но только спросите жителей этих городов и спросите отдыхающих, и увидите, насколько это запрет по большому счету не работает.
5: Говорит, у меня вот тут 100 метров моря, я вот тут живу, в принципе, как бы, ну, прохожу, да, через центр городка небольшого, тут какая проблема, не во мне.
4: Вы знаете, это говорит все-таки об уровне культуры. Нашей. Если человек культурный, тебя просят это сделать, потому что ну, ты кому-то причиняешь дискомфорт. Если ты личность целостная, то тебе нет проблем. Ну, возьми, оденься. В чем проблема? Надень шорты, надень футболку. Это же быстро. Тебя никто не просит в смокинг одеваться в этот момент, правильно? Поэтому тут... А если ты человек внутри протестный, то, может быть, тебе лучше проработать эти вещи. То есть задаться вопросом, а что ты протестуешь? Против того, что кому-то может быть дискомфортно от тебя.
1: То есть, когда ты начинаешь протестовать, пусть даже в одежде, то проблема на самом деле не в одежде.
3: Да,
5: получается. Она гораздо глубже кроется.
4: Конечно.
1: Не в том, против чего ты протестуешь, проблема.
4: Да, одежда — это её всегда трансляция внутренних ценностей. Вот мое глубокое убеждение. Мы одеваем то, что мы исповедуем, то, во что мы верим, то, как мы мыслим. Мы просто одеждой своей, мы выражаем свои ценности, вот и все.
5: И вот сейчас мы подошли, получается, вот в нашей теме к тому, как влияет одежда на человека, какое мы влияние оказываем на других людей. И, в принципе, вот важный момент, который Александр затронул, это вот на самом деле понимать культуру. То есть мы, в виде человека, можем оценить, насколько он не ворвался со своей культурой, как говорится, в чужой монастырь пришел, да, вот, не уважая требования, мнения и так далее, а он учел эти моменты. Все очень важный момент, на самом деле, эту культуру воспитывать в себе, скажем, ее осознавать, понимать, транслировать, да, допустим, да, моделировать ее. И, наверное, как бы мы говорим и как о родителях тоже, как для детей своих, какое мы влияние оказываем, по большому счету. Вот, и общество, которое находится вокруг нас. А часто порой мы как бы в погоне поиска тому, чтобы нам было хорошо и удобно, на это не обращаем внимания. Ну, мне же вот так удобно. Ну, как раз, что обо мне скажут люди?
1: Ну, мы влияем на других так или иначе. Хотим мы этого, не хотим мы этого.
5: Получается, Священное Писание говорит нам, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если я хочу, чтобы меня уважали, то я-то должен быть добрым, чтобы проявить уважение к другим и даже вот в этой одежде. Если на работе принят дресс-код, Вот, значит, я как бы следую как бы им. Если есть какие-то свободные формы, то есть какие-то приемлемые формы одежды, есть те, которые неприемлемы.
1: Ну вот переходим к вопросу тогда приличия. Что прилично мне может оказаться неприлично вот Марии?
3: Кому-то, да, кому-то другому.
1: Чье приличие тогда более приличное, чье надо учитывать, а на чье можно нам проигнорировать?
4: Вы сейчас знаете, мы сейчас уйдем вообще в споры, хотя это может быть неплохо.
3: В споре рождается истина.
4: Да. Есть разные варианты на этот счет. Есть вариант, сейчас современный тренд, это я мера всех вещей. Важно, ну, я буду одеваться так, как мне нравится, как мне комфортно, да. Человек сейчас из себя сделал культ. Чуть раньше была модная другая идея. Главное — это общество. Вот если общество это устраивает в целом, да, большинство, тогда вот как бы вот, все в порядке.
1: Но ведь даже если сейчас сказать, что главное это то, как мне удобно, но если я вдруг выйду настолько для себя удобно, что для общества это будет радикально, меня же камнями закидают. То есть общество уже отреагирует.
4: Смотря в каком обществе. Есть общество просто до неприличия толерантное.
3: И тебе, да, ничего не скажут.
5: А почему так общество стало до неприличия толерантным? Вот просто тоже, как бы, мне кажется, вот какая-то причинно-следственная связь тоже должна здесь в этом вопросе быть. Почему есть общество, которое имеет определенные устои и живет по ним?
1: Нет, даже до неприличия, извиняюсь, что перебил, даже до неприличия толерантные общества им имеют свою категорию людей, кого они гнобят. И кого они закидают камнями при первом же появлении.
5: Ну, то есть, да. Все-таки есть какие-то границы даже.
1: В любом случае, это просто их культура, это их или субкультура, да. И ты приходишь со своей, и все, и ты попал.
4: Ну, знаете, как на Западе называют людей, которые до сих пор верят в Библию, да, в ее буквальность, да, скажем так, побольше, называют религиозными фундаменталистами. Вот. И попробуй ты скажи о том, что. Ну, скажем так, люди другой ориентации, они... Это проблема, да? Столкнешься с очень большими, серьезными неприятностями.
3: То есть, получается, для каждого общества существуют правила, с которыми ты должен считаться. То есть, конечно. Это как у работы есть философия, да? И если ты готов